0: Внимание! Это информация для водителей. В оптике Vision Palace можно пройти тест на проверку зрения для продления водительских прав. Если срок действия ваших прав истекает, поторопитесь. Vision Palace работает напрямую с департаментом транспортных средств DMV. Оптика Vision Palace, 1723 Avenue U в Бруклине, угол East 18th Street. Звоните 718-998-8400. И помните, Vision Palace – ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400.
1: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
2: Хотите оформить получение страховки Medicaid? Вам помогут в юридическом офисе Брес и Залкин.
3: Я Виктория Берес, адвокат и CPA.
4: Я Элла Залкин, business and real estate transactional attorney.
2: Адвокаты Виктория Берес и Элла Залкин более 20 лет опыта в области юридического планирования, сделок с недвижимостью, налогов и сопровождения бизнеса.
3: Обращайтесь к Берес и Залкин, когда адвокаты и CPA работают вместе ради вашей семьи.
5: Новости,
6: аналитические передачи,
5: репортажи, мнения экспертов
6: и прямые включения из горячих точек со всего света.
5: Все это RTN.
6: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
5: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
6: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
5: RTN. Смотрите лучше.
7: У меня день начинается так. Я встаю, пью чашку кофе, выкуриваю сигарету и на промывку мозга.
8: Какую промывку мозга?
7: Что значит на какую? Утреннее шоу доктора Ермолинца. Утром промыл, целый день ходишь, как огурчик.
9: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
10: Утреннее шоу Вадима Ермолинца.

0: продукция программ?
1: Это телевидение, да.
0: Нет, это радио.
2: Дэвидсон радио. Волна 620 АМ.
3: Как хорошо.
2: До самой сути. Программа Марины Левинсон.
4: Творческая бригада в составе звукорежиссера Акмаля Тахирова, писателя Геннадия Стальнича и меня Марина Левинсон приветствует вас, уважаемые слушатели, в эфире радио «Дэвидсон» на волне 620 АМ. Сегодня 9 октября 2026 года. У меня, конечно же, записана строчечка «Тема сегодняшней нашей беседы» и процесса дохождения до самой сути. Но я бы хотела прямо сразу подключить Геннадия Стальнича, который предложил, на мой взгляд, очень интересную тему. И я очень рассчитываю на то, что он нам ее раскроет, как никто, потому что он сам писатель. Геннадий, доброе утро.
5: Доброе утро, Марина. Приветствую Акмаля. Приветствую аудиторию «Дэвидсон радио».
4: Ну, Геннадий, вот я определила коротко, писатели в изгнании или те люди, которые живут в другой стране, а пишут по-русски. Как вы сформировали бы название программы?
5: Ну, скорее всего, писатели в изгнании, потому что как бы те, кто, допустим, просто меняли место жительства и переезжали в какие-то другие страны, и продолжали писать по-русски, для них это просто была возможность продолжать работать, развивать свое творчество на родном им языке, что не мешало им также писать и на языке страны места пребывания. Ну а писатели в изгнании – это те, кто вынуждены были уехать, то есть опасаясь каких-то репрессий или которых просто лишали гражданства, или, допустим, как знаменитые философские пароходы, да, когда после прихода к власти большевиков были изгнаны из Советской России ряд очень известных философов, писателей, которые как бы считали, что это пришло, к власти пришел не народ, власть черни, бескультурья, и не были согласны с политикой партии большевиков. Ну, конечно, большой, я считаю, пласт – это те писатели, которые эмигрировали после Октябрьской революции, те, кто покинули страну, в частности, Бунин, Шмелев, Ходосевич, Цветаева. Цветаева потом вернулась, но, к сожалению, мы знаем ее трагическую судьбу, она покончила жизнь самоубийством. Ну, Владимир Набоков.
4: Набоков, был, наверное, да?
5: Ну, да. Угу. Но он чрезвычайно молод был. Это, скажем так, его отец эмигрировал с семьей, да, он же был член партии кадетов, членом правительства, временного правительства. И Набоков уже как бы в эмиграции повзрослев стал писать. И подавляющее большинство его произведений было написано не на русском языке, то есть их переводили. Уже в частности знаменитые его романы «Защита Лужина» и «Нашумевшая Лолита».
4: Ну, он и владел, в их семье и английский язык был как родной. Они вообще разговаривали между собой, вот как во времена Пушкина и Толстого на французском, так у них да. В доме был английский родной.
5: Да, даже совершенно верно. Он в совершенстве владел. Да, он владел русским, он владел английским, владел в совершенстве французским, знал немецкий. Он ведь до конца своей жизни, дней, когда они с женой жили, это их место пребывания, постоянно они жили, это был очень такой роскошный, хороший номер швейцарской гостиницы, где они общались в основном, ну, это часть Швейцарии, где говорят по-французски, да, и в основном как бы общение его было, интервью он давал в основном на французском языке. Его как бы, ну, сложно считать писателем в изгнании, в том плане, что когда он прославился, именно написав свои произведения, уже будучи за рубежом, в отличие от того же Бунина, да. Второй пласт такой был, это когда уже начались, ну, допустим, удавалось вырваться из страны, но, допустим, те, кто были изгнаны уже в период, допустим, правление Брежнева, да, когда были лишены гражданства и высланы будущий лауреат Нобелевской премии Солженицын, Войнович. Они продали свои труды монументальные, кроме того, что они писали в Советском Союзе, они издали за рубежом новые труды. Да, как Солженицын иронизировал, что когда я писал, я в своем рабочем кабинете повесил на стенке за своей спиной портрет Ленина. И когда его спрашивали, почему такое странно, зная его как бы, ну, такие антикоммунистические взгляды, он сказал, а вот пусть сидит и смотрит, что я жив и пишу, пишу и пишу, пусть завидует.
4: Вы знаете, извините, что я, да. Я к быту вернусь, к прозе жизни. Я как-то снималась в передаче «Фестиваль солдатской песни». Мы с Дмитрием Полетаевым вели ее. И вот была программа на выезде в ГДР. И нас поселили, конечно же, на базе военной базе, где служили, значит, советские войска. Там были все. И нас всех распределили в Доме культуры, кого-то в школу, потому что было очень большое количество артистов, музыкантов, администрации и так далее. И меня поселили в ленинской комнате. И поставили туда кровать, а комнатка была небольшая, надо сказать. И все, что я видела перед собой, был портрет Ленина. И я, когда рассказывала утром там на репетиции, например, да, мы все съезжались вот там, где происходила съемка, и там оркестры, все, немцы люди конкретные, значит, все было по расписанию. И когда у нас были маленькие перерывы, мы друг с другом делились, у кого какие впечатления, что кто купил, что съел, там, что выпил. И, а я, мне нечего было сказать, потому что я говорю, я с утра до ночи на репетиции, в магазин пойти не могу, нету вообще продыха. И потому что ведущие мы должны были быть на сцене. И единственное, что я помню, что я встаю, и у меня перед глазами портрет Ленина, и ложусь Ленин. И кто-то, вот сейчас не помню, кто сказал, а ты ему знаешь что? Покажи ему задницу. Я помню, это вот было, знаешь, квинтэссенция вот этого всего нашего советского строя. Покажи ему задницу в ГДР. Но я этого, конечно, не делала. Извините за отступление.
5: Нет, очень забавно. Я в связи с этим вспомнил известную шутку, когда бабушка читает сказку на ночь внучке, а та все никак не заснуть не может. И она говорит, ну что ты не засыпаешь, что ты не спишь? Она говорит, вот, говорит, нам сегодня в садике читали про дедушку Ленина. Она говорит, ну что, дедушка Ленин был очень добрый, он любил детей, октябрят. Да, нам так и сказали, что он любит маленьких детей. Теперь я боюсь заснуть, вдруг он придет и съест меня.
4: Да, дедушка Ленин тоже, я помню, с кошечкой на коленках. И при этом говорил, чем больше священнослужителей вы уничтожите, тем лучше. Это тоже его фраза.
5: Да, а русская интеллигенция, в частности, к писателям, часто применял такой эпитет на букву «Г». Это его любимое вообще было, как бы ругательство.
4: Да.
5: Ну, это тоже известно. Да, но я хотел сказать, что как бы последнее, вот такое наиболее сильное, если касаться России, да, страны, где мы в основном все родились, Советский Союз, Россия впоследствии, то третий вот сейчас пласт, конечно, связан с тем, который в связи после 2014 года и 2022 года, после военного вторжения в Украину, в России, да, остались какие-то писатели, которые чувствуют себя там, я не знаю, в каких условиях они творят, да, те, кто как-то, я имею в виду тех, кто не разделяет эти позиции официоза, ну, они стали как бы внутри своей страны внутренними изгнанниками, вот как в свое время себя так называл Лев Гумилев, да, который остался в Советском Союзе, пошел в лагеря, его отца расстреляли, а он, значит, как бы творил в меру своих возможностей. Но вот он ощущался внутренним изгнанником, да, чего о себе, например, никогда не говорили ни Шаламов, ни Зощенко, да. Но вот сейчас уже ведь определенная группа людей оказалась в изгнании, просто потому что их не просто признавали иноагентами или не давали издаваться, книги, готовые к изданию, значит, уничтожали, как произошло у Быкова, у Шендеровича, ну и в частности, которым даже уже вынесены приговоры определенные, это касается Акунина, ну, Чхартишвили, да, недавно, к сожалению, у него постигла тяжелая утрата, у него жена умерла. А, насколько я знаю, он во Франции живет и продолжает работать свои произведения на русском языке. Ну и, разумеется, конечно, Дмитрий Глуховский, потому что человек, который, насколько я знаю, ему 40 или 40 с чем-то лет, и особенно приятно то, что вот на сайт «Проза.ру», где я, например, публикую произведения, он пришел уже не будучи известным, как, допустим, там свои произведения публиковали Задорнов, Мавроди, там, Юрий Келькевич там облил грязь Бразовского и прочее,

0: А ведь грамотный человек, он был в государственной власти, не только то, что он считался номер один, да, в последние годы, вот как человек, публикующий такие романы значимые. Не забудем, что он был автором. Знаете, Марина, в России проводится день диктанта, да, когда все там и чиновники, и дети, и школьники тут на грамотность проверяют какой-то диктант. Автором нескольких диктантов был именно он, Дмитрий Глуховский. Получилось парадоксальная ситуация, что его уже назначили, а его диктант выполняли, ну, все люди, которые участвовали, да, в этом мероприятии.
1: Геннадий, вот вы говорите, извините опять, что...
0: Да,
1: извините, что перебиваю, но просто мы в основном вот сейчас говорим о писателях после революционного периода, когда были они недовольны и не хотели оставаться в этой системе. Люди, которые уже в наше время уехали, инакомыслящие, да, которыми многие, да, многих из них называют иноагентами и так далее. А ведь еще же целый пласт, в который, как мне кажется, входите и вы тоже. Если я ошибаюсь, поправьте меня. Огромное количество людей, которые уехали за границу и пишут. Вот. Или все равно, наверное, их и вас в том числе можно отнести к людям, которые в результате, по большому говоря, да, счету, что были не согласны с системой, уехали и стали писать. Вот у кого-то наверняка этот дар открылся просто, когда они уехали из страны. Есть ведь и такие.
0: Ну, вполне может быть, Марина, да, вы правы, наверняка есть, но просто я себя не могу к их числу причислить, поскольку как бы для меня это являлось хобби, да, занятие. Как бы я спокойно писал и в Украине на русском языке, но это было основным занятием. И когда я переехал в США в первые годы, ну, вообще как бы не до этого было, да. Ну, потом я реализовал, конечно, накопленный материал, но я как бы, я, во-первых, не был известным, да, вообще писателем, таковым чаще сейчас не считаю, который уехал по какой-то причине, там, был изгнан из страны, да. Но и также как бы у меня не было противоречия, я не писал отрицательного об Украине, из страны, из которой я эмигрировал по статусу политбеженца. То есть тут как бы сказать, что я принадлежу скорее к тем людям, которые продолжают на своем родном языке писать, и в связи с тем, что русскоязычная аудитория все-таки, ну, несравнима, например, в Америке язычная аудитория там с Россией, в частности, с какими-то странами бывшего Советского Союза. Поэтому свои произведения я издаю, ну, в республиках стран бывшего Советского Союза и в интернете размещаю. Ага. Есть возможность получить какие-то реальные комментарии, замечания, ну и отзывы, разумеется. Но я не могу себя причислить, как бы, что вот я писатель, который был вот изгнан, вот в частности, как сейчас то, что испытывает Глуховский, Акунин. Акунин, между прочим, он ведь при помощи своего, не знаю, кто это, знает, друг, в России там ЧП, как это частный предприниматель, ЧПН Захаров, да, он обратил внимание, начали в России сдаваться книги, вот эти ЧП Назаров под именем Анонимус, Анонимус. И я увидел, сначала я подумал, что это кто-то как плагиат. У Акунина была целая серия, посвященная советнику Фондорину и его помощнику, японскому слуге Масса. А тут получилось какой-то советник Подгорский, и Загорский, по-моему, и его там помощник китаец. Там, сна. Я сначала подумал, что кто-то пытается плагировать, да, раскручивать ту же тему. Но потом по стилю и по манере до меня дошло, что впоследствии в интернете многие это подметили. Я, ну, Акунин официально это не подтвердил, что я понял, что это была попытка издать ряд книг, он уже был запрещен под его фамилией, вот под этим именем Анонимус. Все права были даны господину Захарову. И удачно несколько таких произведений были с новыми этими героями, проданы в России, напечатаны. Сейчас, насколько я знаю,

0: прижали хвост этому автору анонимусу, видимо, поняли, что это Акунин, и тоже перестали работать в России. Но я должен сказать, что там по-прежнему есть достаточно интересные авторы, которые, как бы не касаясь вот этой темы конфликта с Украиной, и издаются достаточно популярно. Ну, как-то они в ладах, видимо, со своей совестью находятся, но доходит до курьезных случаев с этими награждениями статусов иноагентов и прочее. Это то, что вам и всем, конечно, знаменитый такой триот государственный Паханов, да, он издал роман в начале нулевых «Господин Гексоген», это подразумевался Путин, где он отрицательно относился как бы к типу Путина, но потом стал под его знамена, всячески восхваливал его, и вдруг это он попал в просак, да, человек уже за 80, под 90. Он издал достаточно интересный роман, мне удалось перехватить и распечатать в интернете, где он посвятил главный герой по фамилии Лемнер, это прототип Пригожина, вот этого бывшего повара Путина, который сделал это ЧВК, Вагнер, да, стоял создание его, потом мятеж его, когда он шел там на Москву, что-то, а потом спустя 2 месяца, когда его взорвали в его самолет. И он под его, под псевдонимом Лемнер, он публикует, как всегда, ну, очень так интересно, раскрывает такую кухню кремлевскую.
1: А Геннадий, скажите, а сейчас вот...
0: Оперели иноагентом, ага. Иноагентом. Я считаю, это такой курьез, такой маразм, что дальше уже идти некуда.
1: С вашей точки зрения, сейчас есть писатели, которые заслуживают нашего внимания, которые живут в России? Или это нереально, чтобы опубликовали их книги? Или они будут завозиться, как раньше, сам издат? Или из-за границы привозили книжки? И когда мы под запретом и угрозой ареста читали Булгакова, вообразите, были такие времена... Я уж не говорю про Солженицына.
0: Да, Посев была такая. Я застал.
1: Да. И сейчас есть такие люди, именно живущие в России. Вы-то писатель, вы же наверняка следите за этим.
0: Да, ну, вы знаете, я ради интереса хотел такие книги, это, конечно, не самый объективный показатель, но какой-никакой есть, который как бы по объему продаж, по... В России, в частности, продаж лидируют. И, знаете, мало того, что 90% это оказалось детективная литература, больше всего меня поразило, что процентов авторов этих романов, Марина, издающихся, востребованных, которые покупают, ну, об их уровне судить там не мне, но мне кажется, что там недостаточно высокий уровень. 95% авторов – это представительницы прекрасного пола. Почему-то они пишут и сценарий к многим сериалам, и пишут вот детективы такие. Ну, я не за столом будет вспомнить фамилию Дарьи Донцовой, да, самый плодовитый автор, который каждый месяц по контракту выпускает по одному роману, с весьма очень простенькими сюжетами, говоря. А я понимаю, вот когда, да, Полякова, Маринина, она полковник или полковник милиции в отставке, когда она пишет «Сознанием дела», Дашкова, интересно, там, Малышева, ну, Устинова, так себе. Востребованные из тех, кто не детективы, очень хорошо продаются. Я, например, подсел на эту серию, мне очень нравится. Есть 2 автора, им меньше 40, мне кажется, Обухова и Тимошенко. Они пишут такие мистические, разные как бы расследования, мистические, очень интересные романы. По-моему, это называется «Тайное досье». Кроме того, что они индивидуально тоже публикуются, не только в тандеме. Ну, Пелевин по-прежнему востребован, но он пишет крайне редко. У Сорокина возникли проблемы с напечатанием последнего романа.
1: Что такое?
0: Да и повесть.
1: Неужели против, да, против, да, государства?
0: Да. А вот что-то не понравилось. Если в начале нулевых там его книги в импровизированный таз, это движение «Идущие вместе», они назывались «Идущие вместе», я называл это движение «Плетущиеся с копом». А вот они там кидали его в импровизированный унитаз книги, обвиняя их в пошлости, там, в частности, роман «Голубое сало», «Лед», то, наверное, очень досталось уже, по-моему, лет 15 этой повести «День-день опричника». Ее издали, все нормально, там как бы утопия будущей России, и ему очень сильно после этого досталось, и вот, ну, ему уже лет под 70, и что-то последний роман там сказали, он как бы официально не признал, но известно, что его не приняло издательство, и что он уже испытывает какие-то определенные проблемы. А я должен сказать, вы знаете, вот я о таком писателе, как Сорокин, будучи здесь, и понятия не имею. Пелевин, да, я слышал.
1: Давайте про Сорокина, ну, сейчас... после перерыва, Геннадий. Хорошо?
0: Давайте, хорошо.
1: С него начнем.
0: Да, да.
1: Спасибо.
0: Спасибо. Хорошо.
2: До самой сути. Продолжение после рекламы.
3: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
4: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высшие verdicts and settlements in New York State.
5: My name is Gil Zohar.
6: Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет, как судебный адвокат, я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099. God bless
7: you. Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
8: Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
9: Самый яркий концерт сезона. Нуца. Возвращение. Грузинская дива с новой программой. Шоу Night of Love. Больше, чем концерт. Это захватывающий симбиоз музыки и театра. На сцене Нуца Шаншашвили. Обворожительный голос, ее харизма, смелое перевоплощение и магнетическая энергия. Песни на разных языках превращаются в истории о страсти, любви и чувствах на пределе. Сопровождение виртуозов Яков Майман Бенд. Живой звук, мощь и драйв. Почувствуй, проживи, испытай. Театр песни. Специальный гость Александр Зазарашвили. Победитель Voice of Ukraine. Специальный гость ансамбль исторического грузинского танца Ирины Хуцураули. Генеральные спонсоры. Грузинский ресторан у бани. Advanced Cosmetology Academy. Ашиана Театр. 15 ноября, воскресенье, 6 вечера. Билеты на сайте theater.com, а также в театральной кассе Дэвидсон. 718-266-33-93.

0: хотите стать спонсором передачи, звоните в рекламную службу Davidson Radio 718-303-8005.
1: До самой сути. Программа Марины Левинсон.
2: Вместе со звукорежиссером Акмалем Тахировым и писателем Геннадием Станичем мы приветствуем вас, уважаемые слушатели, в эфире Davidson Radio на волне 620 AM. Вот сегодня тема, которая, я уверена, затрагивает не только профессиональных писателей. Среди наших слушателей и зрителей на волне 620 AM наверняка большое количество людей, которые тоже пишут. Но, Геннадий, вот насколько важно человеку пишущему быть опубликованным, чтобы появилась книжка, чтобы вот она пахла типографской краской, чтобы люди ее прочитали, поделились откликом своим. Насколько это важно для пишущего человека? Или, как раньше, писали в стол. Помните, было выражение? Писали в стол, потому что по политическим мотивам его не публиковали.
3: Да, я помню. Ну, безусловно, это очень важно. Это очень важно, поскольку человек хочет дойти до своего читателя, до своей аудитории. И, в частности, вот мы говорили о востребованности, да, в России. Вот из писателей мужского пола наиболее востребованный Захар Прилепин, да, он такой ура-патриот, но он не бесталанный человек. Действительно, есть ряд интересных произведений, как бы, но аудитория, тем не менее, язычная, даже там, в республиках Советского Союза, скукоживается. Ну, еще там Молдавия где-то, ну, чуть, да, там страны Балтии, там Эстония, Латвия, там, ну, Киргизия второй официальный язык, русский, там 5% населения, все русскоязычные, но книги там русские, на русском языке не продаются фактически. Может быть, Казахстан. Ну, в Украине сейчас прекратилось, это там распущен спилка, как союз русскоязычных писателей, там сейчас полутура, то есть в 5 раз больше платят, если ты сдаешь книги на русском языке, Лермонтова, Пушкина и так далее. Ну, понятно, чем это вызвано, несмотря на то, что я, например, считаю это варварством, понимаю, чем это вызвано. То есть аудитория как бы скукоживается и остаются, как бы, по идее, действительно самые талантливые и лучшие. Но те, кого я назвал писатели в изгнании, Марина, я бы хотел сделать такую действительно это мнение. Эти люди, несмотря на то, что они даже здесь что-то публикуют, сейчас ведь это же не 70-е, 80-е годы, когда выезжал из страны, допустим, только там какие-то доходили слухи, что там происходит. Сейчас интернет, сейчас люди как бы не оторваны своей родины. Узнавать последние новости и сведения. Я думаю, вот эти писатели в Ирании, они прежде всего, Марина, рассчитывают на то, что они вернутся. Но вернутся в другую страну, в другую Россию. Я не знаю, в силу возраста удастся ли это Акунину, но я уверен, что вот эти писатели, как Глуховский, Быков, особенно если как будет писать больше о России, нежели чем его рассуждение обо мне, я так понял, что это вообще не в основном ограничено. Только со студентами американскими в университете, где он преподает. Так вот, я думаю, они надеются, я думаю, так и произойдет, что в силу возраста и неизбежных процессов они вернутся в другую Россию, где могут публиковать свои произведения и по-настоящему быть востребованным аудиторией. И вернутся буквально на полминуты в первом полчасе, да, если позволите, относительно Сорокина, да, то, что здесь мало кто знал новых этих русских писателей, русскоязычных, но когда начался этот скандал и начали обвинять его в пошлости в начале нулевых, в книжном магазине «Петербург» стояли два его романа «Лед» и «Голубое сало». И они абсолютно не продавались. Никто не знал, что это писатель, о чем написано и так далее. Тем более, там, ну, известно было, что на обложке «Голубого сала» он почему-то там изображен был в качестве одного из главных героев. Фотография красивого, помните, им познанный талантливый артист был Михаил Жаров, да? По фотографии была изображена, и потом его дочь подала в суд на Сорокина, что он не имел права по известному согласию публиковать эту фотографию в качестве как бы лица главного героя этой книги. Ну, все бежали, после этого была такая, получилась антиреклама. За 2 дня эти книжки были сметены из прилавков. все купили это голубое сало и лед. Ну, видно было, что писатель талантливый, хотя в голубом сале он очень много использует ненормативной лексики. Мне это не очень нравится, да. Как из серии «Вы материтесь», когда кого-то ругаете. Почему? Я могу и матерясь похвалить кого-то. Понимаете, там как бы перебор с этим был. Многие были шокированы и как бы жалели о том, что купили эти книги, но сработала антиреклама. Вот. А
2: вы знаете, я помню свои...
3: Все писатели, да, мечтают вернуться на родину, мечтают издать свои книги, да.
2: Мечты. Я помню свое ощущение, я очень давно читала «Лед», и могу вам сказать, что сам замысел, ну, мне кажется, очень талантливый, такой необычный, и вообще для меня это было какое-то такое новое направление в литературе, если хотите, извините за высокий слог, но язык и подача, и повторы, мне показалось, вот можно было ограничиться коротеньким рассказиком. Вот так вот я вам скажу. Но это мое субъективное было тогда впечатление, потому что я, как и большинство советских граждан, выращена и воспитана на классике. И у меня очень, наверное, строгое требование, чтобы был хороший язык, чтобы все было продумано. А у него немножко такое, как будто он или был в запое, или курнул, потому что такой идет повтор, такой тяжелый повтор. Ну, понятно, что, как говорят, для высоколобых есть литература, мы все понимаем. Но классиком я его назвать не могу, хотя он раскрученный, это так же, как когда картину продают. Картину, вот сколько я,
3: я согласен.
2: Знаком с этим,
3: да,
2: раскрутка.
3: Да, безусловно, но вот такие фамилии, эти писатели в начале нулевых появились, Пелевин, Сорокин, Кузнецов. Они ведь, Сергей Кузнецов, и, ну, как бы официально считали, что вот это называется постмодерн, постмодерн, то есть вот эта манера, какая-то такие сюжеты, ну и ходили слухи разные там о том, как они, эти писатели, живут. Ну, Кузнецов как бы не отрицал действия там каких-то психотропных, пишет свои романы, допустим. Ну, у него там подавляющее большинство его романов, чтобы он потребляли. То есть шли не как противовес, потому что это новая литература, новая линия. Ну, я не знаю, могли ли они предугадать, в частности, Сорокин, да, впоследствии его произведения начнут критиковать из-за того, что под влиянием Запада. Не влияние Запада было, это их стиль такой был, это их какой-то пример был, скажем так, который они излагали. А сейчас в России доходит до того маразма, если Проханова признают за этот нелепейший роман иноагентом, я сказал, это все, точка. Потому что дальше уже нет, на две.
2: Ну, он может гордиться, это звание, мне кажется, люди носят с гордостью, как герой Советского Союза в свое время.
3: Ну, Геннадий, мне его жалко стало, мне его жалко, честно говоря.
2: Вы как писатель, вот, ну, понимаю, наверное, что вопрос банальный, но все равно, у вас есть какие-то свои принципы, когда вы пишете свои вещи, или цели, например, там, я не знаю, соблюдая какие-то ценности общечеловеческие, там, гуманизм, или вы хотите заинтриговать просто каким-то сюжетом необычным, или это просто вот рождается, и вы все бросаете, никакого общения ни с кем, и вы бежите за свой письменный стол или за компьютер и начинаете писать, потому что вас осенило. Как это происходит? Приоткройте кухню, завесу тайны.
3: Сюжеты, господи, у меня в голове столько хватило бы на две жизни, если бы быть профессионально писателем, я бы занимался, если бы это хватало хлеб с маслом, да. А сюжетов масса, например, когда я пишу, не обязательно, чтобы была тишина. Вот я люблю, чтобы что-то бубнило на заднем фоне, или что-то по телевизору, какая-то передача, или радио в этот
2: момент. Или жена рядом, в крайнем случае жена рядом.
3: Ну, Она, как считает, да, она, наоборот, считает, что вот действительно надо создать такую атмосферу, обстановку, не мешать. Но я как бы, меня это не, особо не раздражает. А, ну, бывают какие-то моменты, что я, допустим, записываю в черновик, чтобы я, что я забуду, там какой-то интересный момент, диалог, тем более я как бы вот не самоустраняюсь. Я чем больше общаюсь с людьми, тем больше я черпаю образов. Для, ну, для каких-то черты, для образов моих героев. Но я должен сказать, вот вы интересный вообще вопрос, мне его никогда не заказали, не задавали, что чего я не позволил. Ну, наверное, я бы никогда не стал, если бы, допустим, в моем произведении подразумевалось, что должна быть, знаете, какое-то, ну, как бы сказать, насилие, не просто элемент насилия, какое-то насилие, наверное, я бы как-то избежал определенный момент, не стал бы вдаваться в подробность. Кажется, что это шокирует, ну, не только шокирует читателя, это излишне, вот достаточно. Давайте это оставим кинодокументалистам, да, вот есть же ряд хроник многих, допустим, с войны, вот как расстреливали людей, там, вешали. Я считаю, что лучше, чем вот хроника, да, вот кино, на киноленте, это лучше всего уже невозможно словами отобразить. Наверное, я бы этого себе не позволил. Ну, я считаю, что чрезмерное употребление мата в произведениях, понимаете, он должен редким быть. Он должен быть редким, чтобы вызвать состояние шока. Да, вот как в жизни, например. Если человек постоянно общается, через каждое слово у него нецензурщина, то уже не воспринимается, когда он злится или какие-то его эмоции. А когда, допустим, ну, я же понимаю, и вы понимаете, допустим, профессор какой-нибудь интеллигент и вдруг неожиданно, допустим, скажет: «Ух ты, долба!» И там что-то. Это шок! Это сразу все довели человека, надо пришутся. Поэтому я бы этим тоже не злоупотреблял. Я считаю, что брать книгу, у него должно быть желание, что не обязательно, что там должно быть что-то слащавое, должен быть какой-то степен, но он должен получить какое-то эстетическое удовольствие. Стараюсь в своих книгах, я не люблю, вот как у Дина, знаете, строго черное, строго белое. Я люблю, чтобы были какие-то оттенки, чтобы даже у самых отъявленных мерзавцев, у читателя возник босс, как бы, ну, хотя бы желание войти в его положение, там, подумать и задуматься, ну, а почему он таким стал, почему он это делает? Вот, наверное, если мне это, у меня это получается, то я доволен собой.
2: Ну вот я вам скажу, что давайте опять вспомним первую волну писателей в изгнании, да, после революции, там Ходосевич, Бунин, Цветаева. Как-то ведь обходились без мата и ничего, и стали классиками. В чем необходимость употреблять вот эту лексику, чтобы в шок ввести писателя, читателя или что? Вот не потому, что я такая ханжа. Мы все это знаем и употребляем, и поэтому и реагируем на эти слова каждый по-своему. Но просто, мне кажется, дешевка какая-то, когда вот это вот все делается. И еще иногда берешь книгу современную, вот у меня прямо отбивает охоту. Пишется крупно, чуть не по диагонали, чтобы, по-моему, побольше было страниц. Вот в этом тоже какая-то подозрительная хитрость, я не знаю, издателя или писателя.
3: Ну, мне кажется, что это, ну, это, скажем, времена, расхожая, избитая, но так и есть. Времена стали меняться, понимаете? Люди, может быть, стали проще, вот как говорят, хлеба и зрелищ. Всегда это тоже какой-то там элемент, как бы, с помощью шокировать читателя, или не говоря уже о кино. И, вы знаете, Марина, я всегда в таких случаях вспоминаю маленький случай. Вы помните талантливейший актер, может, вы с ним лично знакомы, Александр Линько? Вы помните его, да?
2: Да, замечательный. Он в театре, да, Моссовета, да, по-моему, был.
3: Да. Да, да, всю жизнь он там работал. И в кино он играл в основном, ну, как-то второстепенные роли, да. А там он был одним из лучших актеров в этом театре. Он как-то в одной передаче, он даже совнес, это так смешно было. Это уже 90-е годы, 90-е. Актеры, помните, ну, тогда такие времена, это был хороший переработок. Творческие читатели именно выезде, помните? Ну, когда выезжали, организовывали, там Ширвин Державин рассказывали, Мордюкова ему звонили. нас пригласили выступать, это уже 90-е годы, сказать, что если мы выступим, нам дадут по 2 килограмма мяса, 20 яиц и 2 банки варенья на каждого. И Ширвин тогда пошутил, говорит, ты себе можешь представить, чтобы куда-то поехал там встречаться со своими почерпами таланта Николсон или Хопкинс, и ему предлагали за выступление 20 яиц, значит, 2 банки варенья, 2 килограмма мяса. Так вот, Янькова пригласили на такую встречу, куда-то там в город был. Приможете с собой привезти там какие-нибудь, ну, кадры, ну, есть у актеров эти кадры из фильмов, вырезки, да, где они снимаются, чуть-чуть показывают. Он, да, я привезу. А давайте мы напишем, вы кто там, заслуженный артист России, заслуженный артист России, год рождения, да-да-да, играете театр Моссовета, окей. Ну, и ваши знаменитые какие-то фильмы, роли, говорит, ну, по телефону шел разговор, Николай говорит, ну, он назвал несколько фильмов, и говорит, я назвал последний фильм, которым снялся, это был фильм 90-х годов, я этот фильм смотрел, он что-то был посвящен молодежи, как кинокомедия, что-то такое. Фильм назывался... И он, те говорят, что, а что это, такой фильм? Ну, до них, видно, они еще не видели его в Приморье. Он говорит, да, говорит, ну, он знал, потому что это последний был. Ну, хорошо. И вот он приезжает, и он рассказывал в студии, и он достал из кармана, развернул большой фиш. И это вот, смотрите, на тумбе там перед театром, где должна произойти встреча, вот какая была размещена афиша. Ну, так, более-менее крупным шрифтом написано, что с вами будет встреча с заслуженным артистом РСФСР Александром Леньковым. И дальше такой мелкий-мелкий шрифт, ну, трудно разглядеть, Марина, что где-то он играет, какие роли, и потом огромные, не черным цветом, а красные, огромные три буквы, там, где он снимался, фильм «Бля!». И, значит, встреча состоится в такое-то время. Он, ну, так все смеялись. Он говорит, ну, видите, на что, как бы, зазывали, что я снялся в фильме «Бля!». Ее сделали, говорит, в 5 раз больше шрифт, чем моя фамилия. И красным цветом.
2: Ой, насчет фамилии и объявлений, я помню, как муж мой, значит, он спортивный корреспондент ТАСС. А где-то он был, по-моему, в Латвии или в Литве, и там услышали корреспондент, и на афише написали «член-корреспондент ТАСС». У нас до сих пор эта фишка есть. На что мой муж остроумный сказал, я не знаю, как корреспондент, но член точно. Или наоборот, как-то, в общем, такая была история. Геннадий, у нас уже все время истекло, я умышленно сегодня не принимала звонки, они появлялись без моего объявления. Я вам очень признательна, назовите напоследок свое произведение, которым вы гордитесь. Пауза.
3: Два. Все-таки два.
2: Их
3: назову.
2: Много.
3: Два назову. Два, Марина.
2: Так.
3: Два.
2: Хорошо.
3: Два самых
2: хорошо.
3: Розы для призрака, роман и роман «Чайный домик».
2: Ой, это мой. Хорошо. Геннадий, спасибо вам большое. Пусть у вас будет все время фончиком какой-то шум, и чаще у вас возникают такие моменты, и вы будете писать интересные вещи. Огромное вам спасибо. Надеюсь на следующую встречу. А сегодня, дорогие друзья, день рождения Джона Леннона. Сегодня и у Евгении Евстигнеева, и у Марка Бернеса. Но мне бы хотелось предложить вашему вниманию песню «Imagine», где он призывает к пацифизму, к созданию мира без разделения людей на государства, религии, социальные классы. Отказаться он предлагает от концепции рая и ада и религиозных догм, которые разделяют людей. Отказаться также от накопления частной собственности и социального неравенства. Блажен, кто верует, будем и мы мечтать. Итак, Джон Леннон. Спасибо большое, Акмаль и Геннадий. Всего
3: доброго. Спасибо. До свидания.

0: самой сути. Программа Марины Левинсон.
1: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высший verdict and settlements in New York State.
2: My name is Gil Zohar.
3: Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет как судебный адвокат я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях на работе или от нерадивых докторов. Добиваюсь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатна. 946-5099.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
6: Самый яркий концерт сезона. Нуца. Возвращение. Грузинская дива с новой программой. Шоу Night of Love. Больше, чем концерт. Это захватывающий симбиоз музыки и театра. На сцене Нуца Шаншашвили. Обворожительный голос, ее харизма, смелые перевоплощения и магнетическая энергия. Песни на разных языках превращаются в истории о страсти, любви и чувствах на пределе. Сопровождение виртуозов Яков Майман Бенд. Живой звук, мощь и драйв. Почувствуй, проживи, испытай. Театр песни. Специальный гость Александр Зазарашвили. Победитель Voice of Ukraine. Специальный гость ансамбль исторического грузинского танца Ирины Хуцураули. Генеральные спонсоры. Грузинский ресторан у бани. Advanced Cosmetology Academy. Ашиана Театр. 15 ноября, воскресенье, 6 вечера. Билеты на сайте theater.com, а также в театральной кассе Дэвидсон. 718-266-33-93.

0: хотите стать?
1: В Нью-Йорке 9 часов вечера.
2: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
1: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
3: Факты, события, лица.
4: Новости.
3: Все, о чем важно знать.
4: В студии Лена Вишневецкая.
5: Здравствуйте, за пультом Павел Куклин. Опубликован свежий опрос Рейтер и Апсос. 78% американцев винят политику Трампа в том, что цены растут быстрее их доходов. Даже среди республиканцев, поддерживающих Трампа, 57% говорят, что расходы растут быстрее зарплаты. В целом работу Трампа по тому же опросу одобряют лишь 32% американцев. Рекордно низкий показатель. Федеральная резервная система перешла к повышению ставок. Джеффри Телли, отставной банковский контролер из Канзаса, зарегистрированный республиканец, голосовавший за Трампа в 2016 году, теперь намерен поддержать демократа Адама Хэмилтона в неожиданно конкурентной гонке за сенатское кресло. «Я против всей этой бессмыслицы на Ближнем Востоке с войной против Ирана и роста цен на бензин. Выборы – шанс избрать того, кто станет противовесом безумию в Белом доме». Конец цитаты. До промежуточных выборов 3 ноября 25 дней. В Нью-Йорке подведены итоги вчерашних дебатов генерального прокурора штата Летисии Джеймс с республиканским претендентом Саритой Коматиредди. Коматиредди, бывший федеральный прокурор, обрушилась на действующего прокурора с обвинениями в бездействии, реформа залогов, рост антисемитизма и мошенничество с программой Medicaid. Джеймс называла соперницу марионеткой Трампа. Она похвасталась 10 000 изъятых с улиц нелегальных стволов за 8 лет. Коматиредди парировала, что один Нью-Джерси изымает 16 000 в год. По опросу Сиенского колледжа Джеймс ведет 52% против 39%, но ее преимущество сократилось на 5 пунктов с августа. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. США направили демарш России из-за предполагаемой чумы и готовы к проверкам въезжающих. Трамп сообщил, что Белый дом будет считать врагом любого, кто использует термин «искусственный интеллект» вместо «суперинтеллект». Министр войны Пит Хексет объявил, что первая с 1945 года казнь расстрелом в армии США – будет публичной. В Нью-Йорке агенты ICE открыли стрельбу против мигрантов и ранили человека, пострадавшего госпитализировали. О погоде. В Нью-Йорке без осадков, относительная влажность воздуха 60%, 73% по Фаренгейту, 23% по Цельсию.
3: Служба информации Дэвидсон Радио.
4: Точность в деталях.
6: Нужна помощь на пути к восстановлению к новой здоровой жизни? В Бруклине на берегу океана работает реабилитационный центр «Секрест». Место, где забота, опыт и профессиональная медицинская помощь становятся вашей опорой каждый день. Комфортные условия проживания и уход 24 часа в сутки. «Секрест». Нам важно вернуть вас к полноценной жизни. Звоните сегодня 718-372-4500.
7: Газета «Еврейский мир» – единственная русскоязычная еврейская газета на восточном побережье Америки. Мы на маркете 32 года. Рекламодатели «Еврейского мира» – это врачи, адвокаты, медицинские центры, аптеки, центры для пожилых и различные услуги. Газету распространяют в Нью-Йорке, Нью-Джерси, во Флориде, Филадельфии, Бостоне и Калифорнии. Нас читают на сайте по всему миру. А реклама в нашей газете и на сайте «Успех вашего бизнеса».
0: зовут Казимов Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
8: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
9: Я Татьяна Иванова. 350 000 долларов укус собаки.
10: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
11: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
12: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
13: Мой адвокат.
14: Мой адвокат.
15: Юрий Прохин.
16: Опыт. Мудрость.
17: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
18: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
19: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
20: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
19: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
20: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
19: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
20: и качественней.
2: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
21: Программа «Караван. Уникальный оазис» на Davidson Radio. Добро пожаловать в музыкальный мир с восточным колоритом. Каждую пятницу на Davidson Radio с часу до двух дня. Искрометный ведущий Борис Овезов и программа «Караван».
22: Борис Овезов,
21: будьте с нами на солнечной стороне жизни.
22: Программа «Караван» с лапшими.
23: Особые приметы. Очень любит рыбий жир при звуках флейты. Теряет волю.
24: Добрый день, дорогие друзья. Приветствую всех тех, кто дружит с хорошим настроением. Программа «Караван». Я Борис Овезов. Паша Куклин. Приветствую, Паша. Вы на правильной волне. Спасибо большое. Сделал рассылочку, и все получили сообщение о том, что уже программа должна была начаться. Ну, буквально пару минут задержки. Но ничего страшного, господа, успеем. Программа интересная, поэтому гарантирую вам хорошее настроение, потому что у нас сегодня калейдоскоп. Калейдоскоп настроения, значит, настроение будет меняться. Все будет зависеть от того, какая тема сегодня будет преследоваться. Итак, господа, я вас приветствую. Вы на правильной волне.
22: В эфире Борис Хавезов. Программа «Караван». Шляпшими.
24: Ну и, конечно, друзья мои, новая информация от Бориса Овезова. Дорогие друзья, приглашаю вас всех отправиться со мной в незабываемое путешествие 2 мая по 12 мая в 4 великолепные столицы. Вас ждет увлекательный тур в сердце Европы. Будапешт, Вена, Братислава и Прага. Вы познакомитесь с атмосферными улочками Будапешта. Насладитесь имперской красотой Вены. Откроете для себя уютную Братиславу и влюбитесь в сказочную Прагу. Все это со 2 мая по 12 мая. Это прекрасная возможность не просто увидеть знаменитые города, а наполнить поездку и эмоциями, общением и новыми открытиями. Архитектура, история, европейская кухня, красивые панорамы и незабываемые фотографии каждый день подарят что-то особенное. Одна поездка, 1000 впечатлений. Собирайте чемоданы, приглашайте друзей и отправляйтесь навстречу Европе со 2 мая по 12 мая. С Борисом Овезовым звоните 646-427-5737. Вся подробная информация на сайте www.borisovezov.com. Со 2 мая по 12 мая. Откроем для себя Европу.

Ну а сейчас, друзья мои, хочу поделиться с вами неприятной новостью. 9 октября ушел из жизни мой любимый поэт Ефрем Амирамов. Умер народный артист Кабардино-Балкарии Ефрем Амирамов. В памяти он навсегда останется человеком с большим сердцем, другом души. Его любили и восторгались его творчеством. Больше традиций, больше народной музыки, прекрасные стихи. Его стихи и песни тяжелы, как наша жизнь, но они правдивые. С чувством, большой любовью и душевным теплом. Его поэзия глубокая, со смыслом. Стихи и музыка словно два крыла у песни. Друзей шаги с огромной грустью провожали маэстро. Многие годы в минуты отчаяния его песни помогали выживать. Красив, честен, настоящий мужчина. Светлая память Ефрем Амирамов. Ефрем, не угасает свет твоих творений. Они, как пламя, крепкая скала. В них отзвук от печали и прозрений, что нам судьба когда-то принесла. Ты подарил нам мир, где есть надежда, где боль и счастье сплетены в узор. И пусть они покинут нас, как прежде, но не померкнет твой горящий взор. Ты пел про женщин, про разлуку, про свет добра, про вечную весну. Ты брал гитару, исцеляя скуку, и разгонял сердечную тоску. Спасибо, мастер, за красивый почерк, за то, что жил, что пел и нас любил. Остался ты в бессмертии, как зодчий, что храм души из нот своих сложил. Мы не забудем твой особый юмор, твою открытость, искренность во всем. Она сейчас звучит, но вводит в ступор и плачется с прискорбием дождем. И только грянет гром весенний, и как заплачет в парке саксофон, мы вспомним все куплеты утворений, твой удивительный и нежный тон. Прощай, артист, поэт и композитор. В сердцах фанатов будешь вечно жить, ты наш кумир, наш вечный репетитор того, как надо искренне любить. Пусть будет пухом светлая дорога, пусть музыка в раю не сменит свой окрас. Ты улетел сегодня прямо к Богу, оставив лучшую из мам для нас. Вечная память, и это последняя песня маэстро.

часто общались с маэстро. И я при наших беседах всегда включал диктофон, потому что он спонтанно мог читать то, что когда-то написал.

0: белый аист улетает.
1: И вот недавно, когда я был в Израиле, и мы, сидя на веранде, он прочел такие строки. О чем я думаю, когда жизнь обрела вид расплаты? Когда смерть, словно друг, с нетерпением бьет по плечу? Да прости меня, Бог, за все то, что я сделал когда-то. Да поможет свершиться тому,

еще. А мне давно уже ничто не дорого. Необходимо его уберечь. Душа мужчины – свеча Всевышнего, что только женщине дано зажечь.

0: Япония в начале апреля. С 5 по 15 апреля.
1: Путешествие, которое запомнится навсегда.
0: Представьте, вы просыпаетесь в Японии.
1: Выходите на улицу, и вокруг цветет сакура.
2: Воздух наполнен весной, неоном и ароматами японской кухни.
0: А каждый новый день превращается в отдельную историю.
2: В начале апреля мы отправляемся в особенное путешествие по Японии вместе с Борисом Овезовым.
0: Это будет не просто экскурсионная поездка по достопримечательностям.
2: Это возможность увидеть Японию живой, почувствовать ритм Токио,
0: погрузиться в атмосферу древних храмов, пройтись по уютным улочкам, попробовать настоящую японскую кухню
2: и оказаться среди легендарной весенней сакуры. Будут впечатления, которые невозможно получить из путеводителя. Неожиданно.

0: оставайтесь на нашей волне. Надеюсь, реклама пройдет быстро. Вторая часть будет гораздо веселей.
1: Ах как? Ах, вот и как! Ах, вот и значит, как вот она в самом интересном месте!
2: Если ты шутки, если ты смех, если ты музыка для всех, у нас тут эфире карава. А ну, заходи, реклама
3: Ян. Очень правильно решил. Только я лично к этому не буду иметь никакого отношения.
4: Ты не беспокойся, это сделают совершенно посторонние люди.
3: Да. И не из нашего района.
4: Да, конечно.
5: Факты, события, лица,
6: новости.
5: Все, о чем важно знать.
6: В студии Лена Вишневецкая.
7: Хуситы третий день подряд атакуют Саудовскую Аравию, а их лидер предупредил королевство готовиться к долгому конфликту. По данным Reuters, Сирия рассматривает возможность отправки войск на помощь Саудовской Аравии в оборонительном качестве или для наступления на хуситов. Эр-Рияд уже заручился поддержкой Пакистана и ведет переговоры с Турцией. Миссия США в Саудовской Аравии предупредила американцев о возможной эскалации конфликта. Атаки уже подняли мировые цены на нефть. Трамп исключил удары по Ирану до промежуточных выборов в Конгресс. В четверг он написал в своей соцсети, что Соединенные Штаты ведут с Ираном продуктивные обсуждения. Мы не будем наносить удары по Ирану ни в какой момент до промежуточных выборов, которые пройдут в Соединенных Штатах 3 ноября, заявил Трамп. При этом морская блокада иранских портов остается в полной силе, а нефть, по его словам, идет через Ормузский пролив рекордными объемами. В Майами проходят двухдневные переговоры. Туда прибыла украинская делегация. Накануне Трамп встретился с посланниками Стивом Уиткофом и своим зятем Джаредом Кушнером. Они представили ему обновленный американский план урегулирования, сообщает Axios. Накануне Зеленский подтвердил, что Киев обсуждает с Вашингтоном возможность прекращения ударов по энергетике и зернового перемирия, но призвал не считать, что Россия согласится.
5: Служба информации Дэвидсон Радио.
6: Точность в деталях.
8: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
9: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
10: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
11: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
12: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
13: Я Дмитрий Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
14: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
15: Мой адвокат.
16: Юрий Прохин.
17: Опыт.
18: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
19: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
20: Внимание, Бруклин! Лучший трехэтажный центр для пожилых Enriched Adult Daycare приглашает всех желающих. 718-928-7373. Вас привозят и увозят. Вам готовят вкуснейшую еду. Возят в бассейн и в баню. На экскурсии и концерты. Вы можете устраивать театрализованные представления и петь под живую музыку. Заниматься творчеством, читать в библиотеке, играть в бильярд, прихорашиваться в салоне красоты, общаться, а главное, дружить. Принимают все планы MLTC и программу NHTT. В Enrich Adult Daycare есть все. Не хватает только вас. Звоните 718-928-7373. 718-928-7373. Или заходите на сайт adultdaycare.com.
6: С
15: самый яркий концерт сезона. Нуца. Возвращение. Грузинская дива с новой программой. Шоу Night of Love. Больше, чем концерт. Это захватывающий симбиоз музыки и театра. На сцене Нуца Шаншашвили. Обворожительный голос, ее харизма, смелые перевоплощения и магнетическая энергия. Песни на разных языках превращаются в истории о страсти, любви и чувствах на пределе. В сопровождении виртуозов Яков Майман Бенд. Живой звук, мощь и драйв. Почувствуй, проживи, испытай. Театр песни. Специальный гость Александр Зазарашвили, победитель Voice of Ukraine. Специальный гость ансамбль исторического грузинского танца Ирины Хуцураули. Генеральные спонсоры. Грузинский ресторан Убани. Advanced Cosmetology Academy. Ашиана Театр. 15 ноября, воскресенье, 6 вечера. Билеты на сайте theater.com, а также в театральной кассе Davidson. 718-266-33-93.

0: Ну что, друзья, любовь и жизнь, они неразделимы. Познай счастье, запоет душа. Соедини все это воедино, поймешь, что жизнь чертовски хороша.
1: Тихий музыка, сердцам услада в мире. Звучит программа «Караван в эфире».
0: Дорогие друзья, приглашаю вас всех отправиться со мной в незабываемое путешествие 2 мая по 12 мая в 4 великолепные столицы. Вас ждет увлекательный тур в сердце Европы. Будапешт, Вена, Братислава и Прага. Вы познакомитесь с атмосферными улочками Будапешта. Насладитесь имперской красотой Вены. Откроете для себя уютную Братиславу и влюбитесь в сказочную Прагу. Все это со 2 мая по 12 мая. Это прекрасная возможность не просто увидеть знаменитые города, а наполнить поездку эмоциями, общением и новыми открытиями. Архитектура, история, европейская кухня, красивые панорамы и незабываемые фотографии каждый день подарят что-то особенное. Одна поездка, 1000 впечатлений. Собирайте чемоданы, приглашайте друзей и отправляйтесь навстречу Европе со 2 мая по 12 мая. С Борисом Обезовым звоните 646-427-5737. Вся подробная информация на сайте www.borisobezov.com. Со 2 мая по 12 мая. Откроем для себя Европу.
2: Борис Олезов, караван – это хорошо.
3: Конечно, хорошо. Слушать так хорошо и так приятно, что даже кушать не могу.

а мы, друзья, наполняем наш эфир светом и счастьем, что в день начинался счастьем и лаской, господа. Я вам дам рецепт под названием «Сказка». Несложный, но верный, его соблюдайте. Согласны? Ну что же, тогда приступайте. Запоминаем 6 чашек любви. Вы смешаете с заботой. 3 ложки доверия, чашку работы. 2 чашки прощения и горсть доброты. Добавьте чуть-чуть верности, нежной мечты. 3 чашки надежды и дружбы полмиски. Стакан уважения к старшим и близким. 2 ложечки смеха, немного удачи. Щепотку терпения. И ваша задача все сдобрить улыбкой, сердечной лаской. И с утренним кофе подать эту сказку. Друзья, пусть каждый день начинается со счастливой улыбки. И с ней же заканчивается. Вы на правильной волне. Программа «Караван».

что, друзья, у меня такой вопрос к вам. Как начинается ваш счастливый день? Интересно. Вот мой лично счастливый день начинается не с идеальной погоды, не с выигрыша в лотерее и даже не с того, что все обстоятельства вдруг складываются идеально. Он начинается с ощущения жизни, с простого осознания того, что я проснулся, что у меня есть новый день, новый шанс, новая возможность начать сначала. Вот мне интересно, а как начинается ваш день? Напишите, пожалуйста, 646-427-5737. Хочу озвучить. Не забудьте поставить ваше имя и фамилию.

Как мы наполняем эфир счастьем, солнцем, господа? И тогда мне кажется, что счастье – это что-то огромное, яркое, редкое, как фейерверк. Но на самом деле оно часто приходит.

Конечно, ни о чем не жалейте, господа. Просто любовь испейте до дна. Казалось бы, ароматный кофе, запах свежего хлеба, звук птиц за окном. Все это мелочи, но именно в этих мелочах рождается тот самый момент, когда хочется улыбнуться просто потому, что живешь, господа. А слушая такие песни, хочется жить? Конечно. Особенно первые мгновения. Когда я открываю глаза, я стараюсь не хвататься сразу за телефон, не проверять сообщения и не думать о делах. Я просто дышу и наслаждаюсь.

Встаю и думаю, да плевать на все, что происходит. Мой первый осознанный шаг в новый день именно начинается так. Он напоминает, что я жив, и у меня есть тело, есть душа, есть путь, по которому я иду. Да, я благодарю утро за то, что оно пришло, каким бы оно ни было. Солнечным, дождливым, холодным или жарким. Просто благодарю. Ведь именно в разнообразии дней и скрыта прелесть жизни. Как скучно было бы, если бы каждое утро было бы одинаково. Если бы не было перемен, неожиданностей, маленьких сюрпризов, тогда бы и жить было бы неинтересно. Но мы живем.

0: Да, господа, если вы утром говорите, что мой день начинается со встречи с собой, потому что мы спешим на работу, к людям, по делам, забываем встретиться с самым важным человеком в своей жизни. Да, господа, с самим собой, а это самое главное. Посмотрите в зеркало, когда встанете, улыбнитесь и скажите: «Я приветствую тебя». Да-да-да, самому себе. Хочу отметить, что даже утром по радио, когда я слышу рекламу или когда ставлю какой-то свой трек, и вдруг идет реклама, я никогда не говорю себе: «Ой, надоела эта реклама». Я всегда стараюсь и оттуда что-то выкрасть интересное, чтобы могло бы мне поднять настроение. Да, господа, и поэтому я к этому призываю и вас.
1: Япония в начале апреля. С 5 по 15 апреля.
2: Путешествие, которое запомнится навсегда.
1: Представьте, вы просыпаетесь в Японии.
2: Выходите на улицу, и вокруг цветет сакура.
3: Воздух наполнен весной, неоном и ароматами японской кухни.
1: Япония – это страна контрастов, где будущее встречается с тысячелетней традицией.
2: И сейчас самое время сказать себе: а почему бы и нет? С 4 по 15 апреля в Японию. Большое путешествие с Борисом Овезовым. Не откладывайте мечту на потом. Иногда лучшие воспоминания начинаются с одного решения. Поехать! Ваша Япония ждет. Поехали вместе. Вы не пожалеете. 646-427-5737.
1: Информация по маршрутам на сайте www.borisovezov.com.

0: эфире Борис Хаврезов, самый. Программа «Караван». Шляпсными.
1: Ну и, конечно, дорогие мои, в завершении хочу отметить, что каждый человек строит свой день из привычек. А привычки – это фундамент счастья. Самое главное, господа, здоровье. Дай Бог вам всем здоровья. Конечно же. Для кого-то здоровье – это спорт, для кого-то просто тишина, для кого-то молитва или медитация. У меня тоже есть свой маленький ритуал, который делает начало для настоящего светлым. И я думаю, друзья мои, конечно, слушая программу «Караван», вы наполняетесь той энергией, которая именно всю вашу составляющую делает крепкой. Прежде всего, пейте воды. Глоток чистой воды пробуждает тело, словно говорит каждой клетке. Просыпайся!

Молитвы о здоровье, господа, еще несколько моментов, которые нужно придерживаться. Например, скажем, движение. Несколько минут растяжки, прогулка по комнате, легкое дыхание – это здоровье. Конечно, мысли. Старайтесь направлять их в сторону благодарности. Спасибо, скажем, за этот день. Спасибо за возможность начать. Спасибо за жизнь. Вообще, спасибо, что вижу, что все двигается. Руки работают, ноги работают, кушать могу. Когда вы начинаете утро с благодарности, даже самые обычные дела кажутся осмысленными.

0: ты сейчас умрешь. Потрясающая новость. Якин бросил свою кикимору, ну и уговорил меня лететь в Гагры.
1: Какой Якин? Я летаю только с Авезовым. Туры с Борисом Авезовым привлекают гостей со всех уголков мира. И это неудивительно. В его команде «Караван Entertainment» каждый найдет что-то свое. Борис Авезов прежде всего думает о том, чтобы отдых был комфортным, веселым, интересным и доступным.
2: Заходите на сайт borisavezov.com. borisavezov.com. Знакомьтесь с маршрутами и в путь. Или предварительно позвоните, чтобы узнать все подробно у оператора. 646-427-5737. 646-427-5737. И не надо ждать, пока Якин в Гагры позовет.
3: Азовато захатхат микробз. Захатхатло мисахекито. Мазе ганнав бен ганнав. Кола мишпахашило ганнави.
4: Слушайте, объясните толком, что происходит?
5: А что объяснять? Давай на выход. Все. Приехали мы, прилетели мы, полет окончен мы. Все, до свидания. Это спасибо, что воспользовались узбекскими авиалиниями. Да. Это все. Сказала, все получилось, да. Ну, хорошо.
6: Вот так всегда. На самом интересном месте.

0: На завтрак.
1: Горячие новости из главных точек планеты.
0: На ланч.
1: Жареные факты криминальной хроники и сочные события городского масштаба.
0: На обед.
1: Извечные вопросы бытия под соусом современности.
0: На полдник.
1: Сладкие для уха мелодии любимых песен.
0: На ужин.
1: Ассорти из пикантных радионовелл, приправленные встречами с известными людьми.
0: Дельзон Радио 600.
2: В Нью-Йорке 10 часов вечера.
3: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
2: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
4: Мелодии украинской души. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире музыкальная передача «Мелодии украинской души». И я, ведущий Александр Федоренко. В этой программе я буду вас знакомить с украинской песней, с известными музыкантами, артистами, певцами и с их творчеством. Вы услышите интересные истории и самые невероятные ситуации, которые происходили на гастролях, в студиях звукозаписи. Вы также узнаете, как были придуманы и написаны песни. Я приоткрою вам двери в мир шоу-бизнеса и украинской песни. Многие годы я работал звукорежиссером с разными артистами, музыкантами, ну и, конечно, продолжаю это делать до сих пор. И поэтому имею разрешение рассказать вам эти истории. Сегодня я хочу вспомнить о прекрасной американской певице украинского происхождения, о Квітці Цісик. Родилась Квітка Цісик 4 апреля 1953 года. Уникальный тембр этой певицы и ее удивительно элегантная вокальная манера пленяли слушателей. Даже не имея звания народной артистки Украины и не дав ни одного концерта на своей исторической родине, Квітка Цісик завоевала вечную народную любовь и уважение украинцев по обе стороны Атлантики. В Америке голос Квітки знал любой житель, несмотря даже на то, что она никогда не была звездой шоу-бизнеса.

Владимир Цысок и Ивана Лев, родители Квитки Цысок, познакомились в тяжелые годы Второй мировой войны. В 1944 году они поженились. Скрывались на Западной Украине от отступающих немецких войск. А потом попали в лагерь перемещенных лиц в немецком городе Байрот. Там же у Владимира и Иваны родилась первая дочь Мария. В США семья перебралась в 1949 году, где Владимир Цысок стал соорганизатором и преподавателем в Украинском музыкальном институте в Нью-Йорке. 4 апреля 1953 года в семье Цысоков появилась вторая дочь, которую назвали Квиткой. Отец Квитки был львовским скрипачом. Он виртуозно играл на скрипке. В свое время окончил Львовскую консерваторию, поэтому Квитка начала заниматься музыкой уже с 4-летнего возраста. В детстве ей хотелось, подобно отцу, стать профессиональной скрипачкой. Но тяга к пению повернула судьбу девочки в другое русло. Юность Квитки Цысок прошла в привычной для украинской эмигрантской семьи атмосфере. По будням она училась в обычной американской школе, а на выходных отправлялась в школу украиноведения, куда ее записали родители, чтобы сохранять связь с родиной и украинскими традициями. К слову, в семье Цысоков всегда говорили на украинском языке и чтили обычаи своего народа. Кроме того, большинство детей украинских иммигрантов старались попасть в юношеские пластунские организации. И какой бы доход ни имела семья, делом чести было отложить деньги на летний лагерь для ребенка. Не было исключением и семья Цысоков. В школе Квитку приглашали солировать в различные группы. Конечно, начинала она с исполнения кантри, джаза, ведь это была американская школа. Аккомпанировала юной Квитке старшая сестра Мария, которая позже стала знаменитой пианисткой. Она была руководителем консерватории в Сан-Франциско и давала мастер-классы в знаменитом Карнеги-холле. Лето 1971 года Квитка провела в Бельгии на семинаре «Европейская опера», выиграв стипендию на стажировку в Генской консерватории. Там ей посчастливилось изучать оперное пение рядом со звездами Нью-Йоркской «Метрополитен-опера». Она даже пела в постановке Риголетто Джузеппе Верди. Это дало возможность начинающей певице непосредственно наблюдать за профессионалами высшей пробы. По итогам стажировки состоялось сольное выступление Квитки Цысок, на котором она получила похвальные отзывы мастеров оперной сцены. Вернувшись в Нью-Йорк, Квитка продолжила обучение в Маннес колледже по классу скрипки. Но, в конце концов, вокальное искусство перевесило, и в следующем году она перешла в класс академического пения.

что унаследовала от него виртуозную технику, но всегда мечтала петь, поэтому чувствует вину перед отцом за то, что бросила скрипку. Квитке с легкостью давался любой музыкальный жанр. Она имела уникальное колоратурное сопрано и училась вокалу у преподавателя Себастьяна Энгельберга, хранителя традиционной венской оперы. К тому же Квитка умела петь так называемым «белым голосом». Это своеобразная манера женского фольклорного пения, которая распространена в карпатских селах. Позже Квитка Цисок записала несколько песен в этой исполнительской манере. Еще во время учебы Квитка Цисок придумала себе псевдоним Кейси, как производная от инициалов Кей-Си. В 1971 году от инсульта умирает отец Владимир Цисок, и Квитка была вынуждена зарабатывать себе на жизнь.

Молодая певица выступала в клубах Нью-Йорка и постоянно раздавала свои записи рекламным агентам и продюсерам. Подрабатывала записями на радио «Свобода», и в конце концов это стало приносить результаты. Она свернула с оперной стези и отчаянно ворвалась в рекламный бизнес, где ее ждала настоящая слава. Кейси регулярно приглашали в коммерческие проекты. Она стала звездой диджеев. Ее голосом пели многие герои рекламных роликов. С помощью утонченного пения Квитки Цисек создавали себе имидж и поднимали продажи всемирно известной корпорации. Кейси, которая начинала свой творческий путь с оперного пения, со временем превратилась в обладательницу одного из самых узнаваемых в эфире голосов. Много лет она была бессменным исполнителем джинглов лидера автомобилестроения компании Ford. Вскоре Квитка стала одной из самых высокооплачиваемых певиц в рекламном бизнесе.

значительным этапом в жизни Квитки Цицек стал 1977 год, когда на экраны вышел американский фильм «Ты осветила жизнь мою». Одноименную песню «You Light Up My Life» в киноленте исполнила Кейси Цицек. Композиция мгновенно стала хитом и получила в следующем году премии «Оскар» и «Золотой глобус». Также была номинована на награду Грэмми в категории «Песня года». Казалось бы, невозможно представить себе лучшего старта для вокальной карьеры. Но после выхода фильма случилось непредвиденное. В обход Квитки Цицек эту же песню записала дочь известного поп-певца Пэта Буна, Дебби Бун. Именно эта запись легкой руки Буна оказалась в ротации радиостанций. Сингл взлетел на первую строчку хит-парада. Все лавры достались Дебби. Квитка пыталась в суде добиться справедливости, но безуспешно.

было, но шоу-бизнес уже не мог обойтись без ее голоса. Сисек наперебой приглашали для записи американских джазовых, популярных и рок-композиций. Она помогала таким поп- и рок-певцам, как Роберта Флэк, Майкл Болтон, Карли Саймон, а также великому аранжировщику и продюсеру Квинси Джонсу, который открыл миру Майкла Джексона. Кстати, с будущим королем поп-музыки Квитка Сисек частенько пела в хоре.

0: Жизни счет идет на минуты. Дэвидсон Амбуланс-Ассист всегда рядом. 1-888-710-0303. Все будет хорошо. Вас поймут, вам помогут.
1: А я вот хочу знать, чем занимается Вадим Ермолинец в течение суток? Ну хорошо, 8 часов он спит. 2 часа утром он работает, это 10 часов. Остается 14, правильно я говорю? Так почему к нему невозможно дозвониться? Ни на передачу, ни после передачи. В чем дело? Может, у меня номер неправильный? Алло, вы меня слышите? С кем я разговариваю?
2: Хотите поговорить с Вадимом Ермолинцем?
3: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
2: 718-303-90-90.
4: Мелодии украинской души.
5: В душе Квітка Цісик всегда оставалась украинкой и чувствовала потребность что-то делать для своей этнической родины. Всем знакомым продюсерам она постоянно твердила о том, насколько мелодична украинская музыка и какой певучий ее народ. К сожалению, браться за продюсирование украиноязычного альбома никто не хотел. Тогда Квітка поняла, что должна сама во что бы то ни стало реализовать этот проект. И не для своих родных или знакомых, для украинцев всего мира, которых жизнь разбросала по разным континентам. Квітка Цісик мечтала, чтобы о ней услышали и в Украине, но тогда о ее песнях в Советском Союзе не могло быть и речи, хотя она ненадолго приезжала с матерью к родственникам в Украину в 1983 году.

выпуску двух украиноязычных альбомов Квітка Цісик обязана двум своим мужьям, которые были музыкантами. Первым ее супругом стал композитор-аранжировщик Джек Корнер. Он знал об Украине только со слов Квітки. Квітка переводила каждую песню, чтобы он понял и почувствовал их смысл. И Джеку удалось сделать пластинку «Квітка» или «Songs of Ukraine» максимально аутентичной.

Между этими двумя событиями в личной жизни певицы произошли перемены. В 1983 году ее вторым мужем стал инженер звукозаписи Эдвард Ракович. Он поддержал идею Квитки выпустить еще один альбом, невзирая на то, что заранее знал о его финансовой бесперспективности. Спонсоров для записи диска не нашлось. И тогда Квитка и Эдвард вложили в этот проект свои 200 тысяч долларов. Они собрали для работы 40 лучших студийных инструменталистов Нью-Йорка. Партию на рояле исполняла Мария Цисык. Эпиграфом к этому альбому стали слова: «Этот сборник песен – желание моего украинского сердца вплести радостные нотки в растрепанное жизнью полотно, на котором вышита судьба нашего народа». Квитка не раз повторяла, что оба альбома не были бизнес-проектами. Наоборот, это скорее семейное дело, подарок для всех украинцев, музыка для души и дань памяти о своих корнях.

Цисек жила с Эдвардом в центре Нью-Йорка. У него была своя студия звукозаписи, на которой записывались известные музыканты. В семье родился сын, которого назвали Эдвардом Владимиром. Квитка всегда пела ему перед сном украинские колыбельные и разговаривала с ним на родном языке.

Она обожала конные прогулки за городом и быструю езду на спортивном Ягуаре. Этой машине певица никогда не изменяла, хотя могла себе позволить ездить на последних моделях Ford. Компания Ford дарила ей каждую новую модель. А потом Квитка узнала о страшном диагнозе – раке груди. Она изо всех сил боролась с болезнью, при этом продолжала работать и просила мужа закончить этот проект, даже если ее не станет. 29 марта 1998 года сотни радиостанций США передали сообщение о том, что прекрасный голос Кейси Цисек покинул мир живых.

никогда не усиливала исполняемые песни мощной техникой и никогда не пела под фонограмму. На фестивале Западной Канады 1988 года впервые в истории были отмечены люди, которые внесли значительный вклад в развитие украинской музыки. Квітка Цісик получила 4 главные награды. Самая любимая певица, самая популярная пластинка, непревзойденная продукция, это за альбом «Квітка», и нетанцевальная украинская народная песня, больше, чем любой другой исполнитель.

К сожалению, передача «Мелодии украинской души» подходит к концу. Пишите свои отзывы и пожелания по адресу promusicnyc@gmail.com promusicnyc@gmail.com и слушайте на волне 620 AM Дэвидсон Радио. Всегда ваш Александр Федоренко.

0: 620 AM Радіо. Девідзон Радіо.
1: Новости.
2: Аналитические передачи.
1: Репортажи, мнения экспертов.
2: И прямые включения из горячих точек со всего света.
1: Все это RTN.
2: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
1: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
2: Телефон отдела обслуживания 1 800 222 2786. 1 800 222 2786.
1: RTN. Смотрите лучше.
3: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: Миша. Брат, Слав и Миша.
1: Эфиры из бизнеса, магазины, медицинские офисы, садики, комментарии с места событий. Гранд-опенинг, распродажа, ярмарка в прямом эфире. Частный и корпоративный парень. Михаил Братславский. 718-303-8005.

0: Нью-Йорке 11 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
2: Сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
3: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
2: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
3: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
2: и качественней.
1: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
0: Часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Davidson Radio.
4: Новости на
0: Davidson Radio.
4: Информация к этому часу.
5: Студия с новостями Наталья Быстрицкая. Губернатор Кэти Хокол объявила режим чрезвычайной ситуации в связи с ростом числа случаев заболевания корью в сельских районах штата и соседних регионах. Власти планируют привлечь дополнительных медработников для проведения вакцинации. Режим ЧП вступил в силу 5 октября и будет действовать до 4 ноября. Генконсул Израиля в Нью-Йорке Офер Акунис предложил мэру Мамдани посмотреть фильм Цааля о нападении Хамас 7 октября, пока состоится в Нью-Йорке в среду. Официальное приглашение было отправлено Мамдани вчера и поступило в мэрию. Генконсул призвал градоначальника прийти с открытым сердцем и лично посмотреть материалы. В письме Акунис назвал риторику Мамдани против Израиля основной причиной роста антисемитизма в городе. Далее цитата: «Возможно, после просмотра фильма вы действительно поймете, почему еврейское государство имеет такое большое значение, почему мы продолжим защищать себя, независимо от того, кто перед нами и когда это происходит», — написал Акунис. В Нью-Йорке вступило в силу правило «click to cancel», обязывающее компании сделать отмену регулярной подписки такой же простой, как ее оформление. Например, если Джим позволяет оформить подписку онлайн, он не может требовать от клиента телефонного звонка или личного визита для отмены. Горожане, испытывающие трудности с отменой регулярных платежей, теперь могут подавать жалобы по номеру 311.
0: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
6: Прежде чем стать кандидатом, он стал отцом и владельцем бизнеса. И этот выбор определил все остальное. Руслан Шамаль.
7: Меня зовут Руслан Шамаль. Уже более 10 лет я управляю собственным бизнесом здесь, в нашем районе. Я знаю, что значит платить по счетам, удерживать сотрудников и не спать по ночам, думая о завтрашнем дне и налогах, которые растут быстрее наших зарплат. Но еще раньше, чем стать предпринимателем, я стал отцом. И я понимаю, что нужны решения не на один день, а для будущего наших детей. Я иду в Сенат штата Нью-Йорк не с пустыми обещаниями, а с опытом человека, который каждый день отвечает за свою семью и свое дело. Я Руслан Шамаль, и мне нужен ваш голос.
6: Руслан Шамаль, Сенат штата Нью-Йорк, округ 23. Голосуйте 3 ноября. Paid for by Us for Us.
1: Сколько раз вы пытались похудеть при помощи малоэффективных диет и снова возвращались к тому же весу? Пора

0: огромный спектр решений. От медицинского контроля веса и современных препаратов для похудения до передовых роботизированных бариатрических операций. Все доктора, специалисты с многолетним опытом, аккредитованные по самым высоким стандартам. В офисе работают специалисты общей хирургии, от лечения грыж до удаления новообразований и заболеваний желчного пузыря. Здесь говорят по-русски, объясняют каждый шаг и составляют индивидуальный план с операцией или без нее, в зависимости от того, что подходит именно вам. Тысячи пациентов уже изменили свою жизнь. Пришло время изменить и вашу. Звоните 347-830-3003 или запишитесь на прием на сайте golbmi.com. Клиника GolBMI. Путь к здоровью начинается здесь.
1: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высший verdict and settlements in New York State.
2: My name is Gil Zohar. Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет как судебный адвокат я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении. Всего один звонок на Дэвидсон Радио сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
5: Вы слушаете Дэвидсон Радио.

0: Ой, как хорошо, спасибо Леониду Животовски за прекрасную музыкальную композицию и спасибо его программе, которая помогает писать вот такие песни. Всем салют, с вами Акмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая, с нами Леонид Животовски, наш туристический гуру, который присоединяется к нам с пожеланиями хорошего дня, прекрасного настроения, успехов и удачи во всех ваших начинаниях. Сегодня мы никуда не отправляемся в путь. Сегодня мы приступаем к большой значимой работе, которая может принести не только дополнительные деньги, но и удовольствие. И, кстати, если у кого-то из вас возникнут вопросы к Леониду, вы можете их задать, если наберете наш телефон прямого эфира 718-303-9090. Лень, привет!
1: Здравствуйте, дамы и господа, здравствуйте, туристы и туристки, здравствуйте, интерпренеры, здравствуйте, Лена Вишневецкая и Акмаль Тахиров.
0: Ну что, сегодня будем рассматривать возможность, как стать независимым турагентом в международной фирме. Звучит красиво и, на мой взгляд, очень заманчиво.
1: Ну, вкратце, скажем так, есть фирма, ей 35 лет, у нее 145 тысяч, наверное, уже больше, потому что все время 145, они добавляются, но я пока беру 145 тысяч агентов в 22 странах. И мы предлагаем людям, которые хотят работать независимыми травел-агентами, присоединиться к нашей компании и вместе с нами зарабатывать денежки. Когда я говорю независимым, это значит, что вы работаете под крышей большой компании, она с вами делится комиссионом 30-70, 70% вам, 30% она берет себе и дает вам все связи и connection, которые у них есть по всему миру, со всеми отелями. Ну, типа как Expedia. Вы, наверное, Expedia были. То есть представьте, что у вас будет свой сайт, как Expedia. Это так, в двух словах.
0: Лень, всегда интересует человека, который слушает, сколько могу заработать в этом бизнесе?
1: Сколько можем заработать в этом бизнесе, как я говорил и раньше, можно ничего не заработать, если ничего не делать, и можно много заработать, если хорошо работать, как я говорил уже о Джимми. Но кроме Джимми, еще хочу об одной женщине поговорить. Зовут ее Яна, она русско-украинско-язычная. И она прибыла в Америку лет, наверное, 12-15 назад, вышла замуж за американца. Mm-hmm. И она лет 10 проработала официанткой. И потом решила, надо уже что-то свое открывать, не всю жизнь работать официанткой, правильно? И она решила открыть какой-то шап на моле. Ну, наверное, бутик какой-то. Я точно не знаю, что она хотела открыть. Муж был очень суппортив, все время во всем помогал. И они открыли, но там большой рент, и не было такой продажи. И она как бы прилетела, попала на денежки, на ремонт, на все эти полки, на товары и так дальше. Но она не сдалась и сказала, что я все равно хочу заниматься бизнесом, но таким, который не надо уже ничего покупать, не надо никаких полок, никаких ремонтов, чтобы что-то такое открыть. И она дошла до того, что думает, вот травел – хорошая штука, не надо коробочки, баночки покупать, туфли, костюмы. Продал сервис, получил. И она начала ресерч, начала искать какие компании. Она дошла до этой компании, в которой я сейчас как бы работаю, и Дэвидсон Радио. Дэвидсон Травел вместе мы. И она решила открыть, как стать независимым агентом. И в это время ударил ковид. Когда ударил ковид, закрыли страну и закрыли все аэропорты, и закрыли все корабли, стояли на приколе. Не мне вам рассказывать, что тогда случилось. Страна была закрыта на замок. И в это время она хочет стать травел-агентом. Муж говорит, слушай, я тебе во всем помогу, но сейчас закрываются все агенты, кто на улицах стоит и ренты платит, все закрываются. Я был на той улице, на этой, там были травел-агенты, все замки висят. Она говорит, да, но, во-первых, я не снимаю рент. Второе, ковид не на всю жизнь, мы же не будем всю жизнь сидеть в этом доме. Поэтому пока я сижу в доме, нечего делать. Так я разберусь, как продавать, что продавать. Время, что много есть. Может, месяц будем сидеть, может, два, может, три. Ну, короче, она пошла в этот бизнес. И, как вы понимаете, вначале вообще даже разговора не могло быть, что кто-то что-то у нее купит, потому что ковид был. Это, я думаю, самое плохое время за все время для бизнеса, который я в Америке там 3-4 года. Но что получилось? Люди все сидели дома и искали, чем заняться, потому что на работу ходить нельзя было. И в это время, вместо того, чтобы продавать что-то, она рекрутировала people, людей. То есть она говорит: слушай, хочешь заниматься? Так сейчас, да, но travel сейчас плохо, а через, может, 5 месяцев будет хорошо. Давай все равно дома сидишь. У нее сейчас больше 3000 агентов в разных странах. В Англии, в Америке, в других странах. Она в среднем зарабатывает где-то 250 тысяч, не продавая ничего, только тренируя и помогая своим агентам. Она пошла совершенно другим путем, как Джимми. Джимми, она сама работает как трактор и продает. А Яна, она ничего не продает. Если даже приходит email, что я хочу круиз, Яна, бла-бла-бла, она говорит: окей, дает своим, своей команде, чтобы они продавали. Она им дает заработать. Почему? Потому что она все равно получает часть денег. Она только, она сейчас 4 звезды директор и получает 5000 только бонус, независимо, что продалось или не продалось. Вот она где-то в районе, в среднем зарабатывает 250 тысяч, может больше, может меньше. Это усредненная цифра.
2: Люди, вот, я, вот, такой, я, да, понимаю, что вот, по, извините, что я перебила, я понимаю, что вот под ней работают, да, вот эти люди, которых она уговорила, убедила работать тревел-агентами. Вы говорите, что она ничего не продает. Так я не понимаю, да, она с чего имеет это? С их продажи получается или как?
1: Но, послушайте. Помните, делится 70 на 30, правильно?
2: 70 ну, на, на 30, так.
1: Ну, например, Леня продал круиз.
2: Так.
1: $1000 заработал, мне компания дает 700, а себе забрала 300.
2: Так.
1: Так вот с этих 300 она поощряет тех людей, которых наняли 3000 Лень. То есть не с моих commission, а компании ей дают эти деньги за то, что она помогает этим людям быть successful. То есть люди не страдают, это не с ихнего кармана идет. Это компания готова из 30% 10 отдать или еще что-то отдать и получить 20 только с большого количества людей. Поэтому она не продает ничего, ну, сейчас она точно не продает. Она только делает, встречается. Каждый понедельник в Zoom, я к ней захожу, слушаю, что она говорит. У нее, ну, люди, которые хотят. Она все время узнает все новости. Она делает нам встречи на Zoom с туроператорами, там, с круизными компаниями, с гостиницами. Потом объявляет, когда FAM-trip. FAM-trip – это FAM, это familiarization, ознакомительный. Например, на прошлой неделе мне пришел email: круиз по Дунаю, который стоит 4500, я могу за 1300 поехать вместе с женой, тоже она 1300 заплатит, но там будет у меня пару часов в день тренинг, то есть меня будут собирать там в этом...
2: Ну где-то в гостинице, в конференц-зале.
1: Не-не-не, на корабле. Я буду на корабле плыть за 1300, те, что платят 4500, но мне там будут тренировать, будут показывать, давать брошюрки, кино показывать, чтобы я, когда приеду в Нью-Йорк, чтобы я был такой взволнованный, чтобы я начал выставлять фотки, и кто-то говорит: о, слушай, классный круиз, я тоже туда хочу. Только кто... Это круизы, они дороже морских, они стоят 4500, 4200, примерно так.
2: Лёнь, ну вот смотрите, сейчас кто-то слушает, посчитал так примерно, да, и думает, вот Леонид рассказывает, что компания готова там 30% одному отдать, 10% другому отдать. Люди сейчас сложили это и думают, а зачем мне платить вот этим агентам, и зачем я сам буду этим заниматься, если я сейчас в интернете там забью себе нужное, и мне компания напрямую выдаст эту путевку, и я сэкономлю деньги.
1: Нет проблем. Зайдите в компанию, зайдите к нам и сравните цены. Компания никогда, например, круизная компания вам не даст дешевле, чем мы дадим. И, потому что если им будут давать дешевле, все турагенты перестанут ее продавать. Компания же не дура. Она не хочет вам сделать счастливым, дать вам на $100, на 200 дешевле и потерять, сколько я сказал, 1/3 миллиона по Америке travel-агентов, которые никогда больше не пошлют ни одного клиента. Что для нее важнее? 1/3 миллиона агентов или вам дать $200 дешевле, если вы были компанией? Что для вас более важно?
2: Ну, понятно. Нет, так интересно, конечно, звучит. А, значит, вы считаете, что туристы все равно будут обращаться к турагенту и не будут сами заказывать себе круизы, потому что цена, во-первых, разнится, и они сэкономят деньги. А во-вторых, здесь человеческий фактор, наверное, еще хорошо срабатывает, потому что можно на родном языке там сказать. Я вот если буду заказывать круиз, я только вам позвоню. Я скажу: Леня, я хочу туда-то, пожалуйста, там забронируй билет, пожалуйста, найди мне хорошего экскурсовода, которого сам знаешь. Ну вот что-то такое. Мне кажется, это намного комфортнее так ехать, спокойнее, безопаснее.
1: Смотрите, все равно будут люди, которые уходят онлайн. Но сегодня мировой туристический бизнес – это $11.5 триллионов. Окей? То есть, когда индейцы

0: такой круиз, такой. И мне вчера пришел имейл, и где-то 18 человек продали. Это уже не супергерои, как Яна и как Джимми. Это люди, которые там месяц, два, три только начали. Потому что тех, что давно, их подбадривать не надо, а те, что только пришли, знаете, первые как бы продажи. Вот меня, я пару цифр назову. Вот Андриана Лукас, она продала на 19 тысяч. Когда я называю сумму, насколько продала, примерно возьмите 10% комиссии. Может 9, может 8,5, может 11, но я возьму 10, чтобы легче считать. То есть она, может, одну продала в сентябре. Значит, ее комиссия $1900. Может, она больше ничего не продала в этом месяце, но получить там 1700-1800, по-моему, это нормальный день. Мария продала на 17 тысяч. Фамилии не вижу. Теперь Оксана Хомелко, наверное, наша женщина, продала 5600, значит, где-то $500 заработала. Томи, Мексико, 20 тысяч продал, значит, где-то в районе 2 тысяч заработал. Мария Фест, Орландо Дэнс Компетишн, 4 комнаты продала, там кто-то ездил на танцевальный конкурс, 6700, где-то $500 заработала. Это я называю цифры, ну, такие... людей, которые недавно устроились. Мария Попивич, наверное, с Украины. 13 букин через Viatar Referral Link. Что это значит? Помните, я вам сказал, что кроме основной веб-сайта, еще можно своих штук 20 сделать. Помните, я говорил на прошлых передачах?
1: Да, да, да. Ага.
0: Да, Viatar, у меня тоже есть свой линк. И вот, например, представьте, кто-то продал круиз или взяли онлайн-круиз. И человек говорит, а что там делать? Я еду в Рим там, или в Орландо или куда. И вы кидаете ему этот линк, а этот линк уже не круиз. Это что можно делать, например, в Нью-Йорке. Там, на вертолете полететь, $200 стоит, там ваш комиссион. Там на Ниагара-Фолс поехать тоже. То есть этот линк именно экскурсионный. И даже если человек купил у другого человека круиз, а тот не подумал, что можно еще продать эти экскурсии, и он где-то на Фейсбуке говорит, а что посмотреть, девочки, подскажите, а вы ему линк кинули. Вот она продала 13 букинг через этот линк, про который я говорил. Идем дальше. Людмила Агеева, 12 тысяч, значит, это 1000 заработала. Кристина Пьяселский, 10 тысяч продала, 1000 заработала. Значит, Кристина Слоун 10 тысяч продала, значит, 1000 заработала. Значит, Надия Павлюк сделала 2500 комиссион на своем травеле, сама на себе. То есть, я думаю, это не на одной паре, а, наверное, собрала 3-4 пары, которые всегда ездили, и она им это продала, я так думаю. И заработала на своем поездке $2500. Красиво?
1: Ну, это классно. А вот, допустим, вот кому-то нужен, не кому-то, сегодня, наверное, всем и каждому нужен дополнительный заработок, а кому-то так вообще нужна работа. Кому этот бизнес подойдет и как можно его быстрее начать, это как бы один вопрос двойной. И дополнение к этому же вопросу, у нас не так много времени остается, 3 минуты с половиной. Леня, если человек вот сейчас, он активный пенсионер, он на пенсии, он думает, ну мне не хватает на жизнь, а я-то смогу стать тревел-агентом, и что мне за это вообще будет? Лишусь ли я каких-то льгот, допустим?
0: Я вам скажу по секрету, я тот пенсионер, который этот бизнес пошел, чтобы иметь дополнительный доход. Окей, то есть я живу в двух местах и плачу два рента, ну не рента, а мейтенанс. У меня две квартиры, одна в Нью-Йорке, одна во Флориде. И поэтому красиво жить не запретишь, но надо это все оплачивать. Поэтому я это подготовился еще до того, как вышел на пенсию. Поэтому для пенсионеров это сам Бог велел это делать. Обращайтесь в Davidson Travel, звоните по телефону на радио, оставляйте месседжи, и мы с вами поговорим.
1: Да, вот я забыла, чуть не забыла, спасибо, что напомнили. 718-303-8000, звоните, пожалуйста, к нам на радио. Лена запишет ваши координаты, ваш номер телефона, ваше имя и свяжет вас с Леонидом Животовским. Леня вам обязательно перезвонит, и вы узнаете все

0: те пикантные подробности, которые, может быть, заинтересуют именно вас, и как вы можете себя попробовать в роли независимого турагента в международной турфирме. 718-303-8000. Вам нужно только назвать свое имя, номер телефона, Леонид Животовский вам непременно перезвонит. Лень, и пару слов в заключении, так сказать, пожеланиями удачи, как мы с чего начали, как говорится, тем мы и заканчиваем. Как быстро можно начать себя пробовать? Начать пробовать?
1: Быстро очень это сделать очень просто. После того, как вы со мной поговорите, я вам задам вопросы. Если вы, вам это не подходит, я вам не посоветую туда идти. Например, если вы не дружите с компьютером, то вы сначала научитесь с компьютером дружить, потому что вас я учить не буду компьютеру. Я вас буду учить травелу, но не компьютер. Поэтому в тот момент, когда человек подходит морально, и он хочет, я ему даю линк, он подписался, стал агентом, и через одну минуту он уже имеет все права агента, свой номер, уже все с ними разговаривают, уже знает, что он в бизнесе. Через одну минуту, ну, через пять минут, пока там заполнит имя, фамилию, адрес, имейл и так дальше.
0: Лень, и последнее. Человек сидит и думает, я готов, я подхожу, люблю людей, общительный. Но у меня английский слабоват. Что этим людям вы скажете?
1: Я им скажу, что есть одна украинка, она одна звезда директор. Она вообще на английском не говорит, она сконцентрировалась только на украинцах. И эти украинцы, которых она подписала, многие говорят на английском. Поэтому она не говорит с клиентами, она занимается рекрутингом. Вот и все.
0: То есть, в любом случае, господа, желаете, так сказать, поправить свое материальное положение в лучшую сторону, 718-303-8000, звоните, оставляйте ваш номер телефона, свое имя, Леонид Животовский вам перезвонит, и иди знай, может быть, через пару-тройку программ Леонид будет рассказывать о вас с таким же восторгом, как рассказывает о потрясающей Джимми, которая стала миллионером, будучи независимым турагентом в международной фирме. С нами был Леонид Животовский. Лень, до следующего вторника. Акмалюшка, спасибо. Дэвидзон Радио продолжает свою работу.
1: До свидания.
2: Вы слушаете Дэвидзон Радио. Радио.
3: У вас была сложная операция, тяжелая травма, инфаркт или инсульт? Вам нужна профессиональная реабилитация. Реабилитационный центр ShoreView вернет вас к здоровой, полноценной жизни. Шаг за шагом, день за днем, опытные специалисты пройдут этот путь вместе с вами. Комфортное проживание, уход и внимание.
4: Наша миссия – это не просто лечение, а полное возвращение человека к счастливой и активной жизни.
5: Сюда я попала после госпиталя. Я себя очень плохо чувствовала. Здесь я получила все необходимое. Я уже могу ходить.
4: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
3: Позвоните сегодня 718-891-44-00.
6: Тяните с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным. Понимаю. Но вот что просто... Бонусы программы Essential Plan от MetroPlus Health помогут экономить средства для покупки продуктов и повседневных товаров. Если у вас нет страховки или вы просто ищете подходящий вариант, приходите в офис MetroPlus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue. Позвоните по номеру 833-218-9613 или посетите нас в интернете. Наш сайт metroplus.org/ru. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения. 833-218-96-13. Наш сайт metroplus.org/ru.
2: Вы слушаете Дэвидзон Радио. Радио.
0: Дэвидзон Радио любит Нью-Йорк. На Дэвидзон Радио Акмаль Тахиров и Лена Вишневецкая тоже признаются всегда в любви к этому городу. А любовь — это что? Любовь — это не только такая мур-мур-агу-агу штучка. А любовь — это вот и проблемы, и скандалы, и переживания, и какие-то размышления. В общем, любовь — это большой труд. И мы стараемся любить, научиться любить талантливо, даже если речь идет о нашем большом городе. Вот на эту тему мы только что говорили во время рекламной паузы с ребятами из Effective Home Care. Юля, Олег, здрасте.
7: Доброе утро.
0: Очень рады мы вас видеть, конечно, и вам, как и нашим слушателям. Мы желаем удачи, успехов во всех ваших начинаниях, хорошего настроения, хорошего дня. У вас хорошее агентство, знаю, потому что люди доверяют передать вопрос вам. Вопрос очень личный, вопрос очень такой интересный, на мой взгляд. Почему вопрос? Потому что сегодня будет только один вопрос. Как правило, в течение недели поступают много вопросов, и не только по телефону задают вопросы люди, с которыми я воочию встречаюсь где-то в любимом городе. Так вот, интересный сегодня вопрос. Мне разрешили назвать имя этой пары. Это Феликс и Мария. И вот такая ситуация. Мария сказала: Лена, пожалуйста, я верю тому, что говорит Олег и Юля, я слушаю ваши передачи. Мы не являемся пациентами агентства Effective Home Care, но сейчас мы раздумываем над тем, что нам делать, и вот как Олег с Юлей посоветуют, так и будет. Значит, у Феликса 10 часов, он после инсульта. И 10 часов ему назначили совсем недавно. У него убрали 2 часа, было 12 часов. Они это дело не оспаривали. И Феликс закреплен за одним агентством. У Марии 6 часов. И очень давно Мария закреплена за другим агентством. И к ней приходит home attendant уже очень много лет. Наступает вечер, она говорит: я не в состоянии одна ухаживать за Феликсом. Дети живут в Нью-Джерси далеко. Мы, конечно, все время с ними общаемся. Она говорит: я бы хотела вплоть до того, чтобы отказаться от своих часов в пользу своего мужа, чтобы нас объединили в одно агентство, и чтобы каким-то образом у нас был вот такой период, когда мне не нужно было ночью вставать, поднимать мужа, помогать ему там дойти до туалета. Потому что, она говорит, нам вот этих 16 часов недостаточно. И она подчеркивает, она говорит, мы никогда не оспорили, что у Феликса сократили 2 часа. Вот что вы посоветуете, что нужно сделать этим людям?
7: Доброе утро всем опять. Еще.
0: Интересная, правда, ситуация?
7: Да, ситуация интересная и не новая.
0: Разве? Да. А я такой впервые слышу.
7: Нет, смотри, ну то, что, допустим, кейсы в разных агентствах, это нормально. Я не знаю, это одно и Малтиси или нет. Тоже, если разное, тоже нормально. Если одно, тоже нормально. Значит, это позволяет в какой-то момент дома находиться двум кергиверам, которые один смотрит за Феликсом, второй смотрит за его супругой. Получается в общей сложности 16 часов.
0: Угу.
7: Я бы что посоветовал попробовать сделать изначально, если они этот не решали вопрос, поговорить с кейс-воркером или с его кейс-воркером по поводу schedule, расписание. Может быть, вот эти 16 часов можно как-то сдвинуть расписание, что это, допустим, будет занято там 16 часов в сутки, к примеру. Значит, к примеру, 6 часов, да, вот.
0: 6 часов у Марии, 10 часов у Феликса.
7: Ну, в зависимости от того, как Мария видит, в какой момент суток Феликсу нужна больше помощь, то есть...
0: Вечером. Она говорит, что если бы вот с 8 где-то вечера у нас было бы вот эти вот...
7: Что значит с 8? А вопрос не со скольки, вопрос до скольки, с 8 до скольки, о чем идет разговор?
0: Ну,
7: это... Вечер или ночь?
0: Вот чтобы ночью был кто-то с ним.
7: Ночь это уже другой вопрос, понимаешь? Ночь, вот так как они отказывали, значит, они тогда должны на Феликса...
0: Они не обжаловали вот это сокращение двух часов, да, никуда не звонили.
7: Я не знаю, когда это было, значит, если это было давно, больше 3 месяцев, значит, они могут сделать реассессмент, попросить еще раз ассессмент на Increase Hour и доказать на этом ассессменте, показать, что что-то происходило ночью, и что ему нужна ночью супервижн, ему нужны ночью уход и помощь, что ему 10 часов мало, и попросить increase in hours, спросить split shift. Сейчас очень тяжело получить split shift, но я скажу вот буквально в пятницу позвонил мне мой знакомый, которого мы оформляем на программу, помогаем оформлять, получить программу Waiver. Значит, он сказал: Алекс, что мне делать? Мой папа позвонил кейсворкер, ему дают live-in.
0: С проживанием.
7: С проживанием. А у него 14 часов у папы. Но весь смысл был в чем, до этого мы говорили, что это не хватает, чтобы у папы проблемы ночью. Он поднимается, он падает, ему надо помощь, там, сходить в туалет, ему нужна ночью помощь. И есть докторов бумаги, все это зафиксировано, даже была скорая вызывалась ночью, было падение. Значит, поэтому мы ему посоветовали начать оформлять, просить у кейсворкера сплит-шифт, чтобы присмотр был ночью. А параллельно, если будет отказ или что, мы начали помогать ему оформлять бумаги на вейвер-программу. Но ему дали live-in. Но live-in это 13 часов. Он, то есть у папы 14, а ему дали live-in, а live-in покрывает 13 часов, потому что по закону по live-in хаматенда должна отдыхать. И вот эти 13 часов очень тяжело разбить, какие-то часы, может быть, ночью, днем, но факт в том, что он отказался и попросил, чтобы ему дали сплит-шит. Вот сейчас ждем результатов, если будет отказ, но уже давали Левинта, но это уже будет легче на основании этого взять на арбитраж и получить от них сплит-шифт. То есть мой совет, если это нужна помощь ночью, значит, они должны вызывать с MLTC, делать ассессмент, чтобы пришла НИОРС, и просить у них доказывать, что ночью нужна помощь, получать сплит-шифт.
0: А вот скажите, Юль, как на твой взгляд, а может быть, если бы было одно агентство... Вот допустим, я сейчас просто условно говорю, вот допустим, Феликс и Мария, они бы позвонили тебе, Юля, и сказали, если мы перейдем вдвоем к вам в агентство, не лучше это будет? Может быть, мы каким-то образом, вы нам поможете сдвинуть часы с вашими работниками? Но их устраивают, в принципе, их хоматенды их устраивают, потому что, тем более, у Марии женщина работает уже очень много лет. Она сказала.
7: Лен, я не вижу... Посмотри. На сегодняшний день ситуация такая сложноватая, да? Надо работать, да, надо профессионально работать, надо решать эти вопросы. Но если они давно в агентстве, у них там все нормально, надо сначала попробовать... Я не знаю. Я бы попробовал поговорить с кейсворкером и сдвинуть эти часы.
0: А с каким кейсворкером? С чьим? С Феликса или с Марией? Ему нужнее, значит, помощь, ему нужна, она говорит.
7: Ему нужна больше помощь. Ну, там как варианты, если она... ей нужна помощь, и находится дома кто-то из родственников, там можно, ну, к примеру, вот есть часы, допустим, с 9 утра там до 7 вечера, да, 10 часов. Mm-hmm. Сказать, что вот, допустим, утром там до часу дня, там, к примеру, до 2 часов дня, там есть там внук, сын или кто там есть, кто помогает на самом деле, чтобы помочь присмотреть за ним. А потом они не могут помогать смотреть, им реальная вот эта помощь 10 часов нужна позже. Им нужна эта помощь, допустим, с часу дня, с 2 часов дня, там до 12 ночи, к примеру, или до 2 часов ночи. Попробовать сдвинуть шифт, но перед тем, как пробовать сдвинуть шифт, надо попробовать попросить assessment, визит медсестры. И
0: чтобы пересмотрели возврат вот этих двух часов.
7: Попробовать increase the hours, попросить split shift.
0: А я еще, знаете, что добавил?
7: Леночка, мы сейчас говорим действительно о том, что Феликсу нужна помощь. Есть реальные проблемы ночью.
0: Это правда, но я сейчас скажу такую вещь, я не знаю, я имею право это говорить или нет, но, слушай, из песни слов не выкинешь. Мне Мария говорит, я говорю, почему вы не обжаловали, вот когда у вас сократили эти два часа? Она говорит, потому что мне сказали, что вот если у него останутся эти 12 часов, ему выпишут такие лекарства, он будет все время спать, будет сонный, будет неадекватный, и это вообще сведет его в могилу очень быстро. Поэтому вот мы стараемся. Я говорю, как это? Это кто этого? Ну, сказали ей, вот соседка, условно говоря. И поэтому мы, говорит, ничего не просили. Вот если добавят, если, говорит, мы будем просить, чтобы часы добавили, их добавят, ему врачи такие лекарства будут прописывать за то, что вот так такие долгие часы, что он будет все время как бы подседаться.
7: И я говорю, что это такое? Какие-то деменции есть?
0: Ну, он после инсульта.
7: Я понимаю, но инсульт это не...
0: Ему не становится лучше, скажем так, несмотря на то, что Мария говорит, нет, мы стараемся, он старается, я вот помогаю, Хоматендет помогает. Очень тяжело. Он в коляске по дому ездит даже. Вот. Поэтому я удивляюсь, почему вот так срезали, что называется, два часа. Я очень удивляюсь. Мне кажется, что ты абсолютно прав. Я в этом деле совершенно не разбираюсь, но мне кажется, что они должны просить. Я обещал задать этот вопрос в эфире. Вот я знаю, что Мария слушает. А вообще вот, возвращаясь, так сказать, изначально к моему комментарию по поводу того, чтобы вот их объединить, под одним зонтиком, который называется Effective Home Care. Почему люди агентство меняют? Вот есть какие-то реальные причины?
8: Это хороший вопрос. Ну, во-первых, возьмем во внимание тот факт, что люди разные, и это может быть просто человеческий фактор. Есть люди, скажем так, немножко тяжелые, им могло что-то не понравиться, им мог не понравиться, грубо говоря, тон их координатора, они решили, они перешли. То есть это не есть сложный процесс, в общем, переходить из одного агентства в другое, поэтому люди могут себе это позволить, скажем так. Во-вторых, также немаловажно, что есть очень много агентств, которые... у них нету такого, скажем, я не хочу как бы очень сильно нас выхвалять, но и когда уже работаешь с несколькими агентствами, можно заметить уровень работы, который мы ведем, и, например, другие агентства. То есть лично за себя буду говорить, когда я работала координатором, это всегда идет личный подход к каждому пациенту. Когда пациент звонит, ты пытаешься ему действительно помочь, что ему нужно, пытаешься подобрать того хоматенда, уход, в котором он действительно нуждается. Поэтому... Если существует проблема, если пациент обращается к ней, к своему координатору, и его не слышат, ему не помогают, то, соответственно, как результат, пациент недоволен услугами, которые он получает именно от этого агентства, он переходит. Но тоже есть, например, если я говорю о пациентах, которые могут очень часто менять агентство там, по причине и без, и есть наоборот, пациенты, которые, они просто настолько привыкли к одному агентству, хоть им иногда уже бывает там не очень удобно, скажем так, не то, что удобно, а, ну вот не помогаем, не помогают им. А вот просто привык пациент и уже такой думает, ну так это тяжело делать, вот переходить куда-то. Они думают, что физически нужно куда-то переходить, скажем так. А условно это просто, если у вас действительно как бы вам что-то не нравится, вам не подходит услуги, которые вам предоставляет это агентство, это очень легко. Вы можете подобрать, выбрать агентство, которое вам нравится, позвонить, просто сделать один звонок, и вам помогут перейти туда, куда вам будет, где вам будет удобно.
0: А как вот один звонок? Один звонок. Вот люди позвонили, скажем, к вам в агентство 718-806-1666 и добавили 115, попав к Юле. 718-806-1666. позвонили в Effective Home Care, не забудьте 115 добавить добавочные три цифры. И чем это будет отличаться? Ну, все агентства скажут, допустим, у нас индивидуальный подход, у нас вот это, у нас вот это. Каким образом это человек чувствует, каким образом он должен понять, что да, действительно существует разница, и правда ли то, что, допустим, я тоже слышала, бывают случаи, когда пациентов, ну, не то чтобы запугивают, им не говорят напрямую, а им говорят, да, пожалуйста, идите в другое агентство, вот у вас сейчас 8 часов, как только перейдете куда-то, будет сразу 5 или 3. То есть и пациента, просто у пациента в голове такая красная кнопка и думает, да ладно, я уже потерплю там, как это, ну, я вот пойду, зачем мне это надо и так далее. Такое бывает, потому что, да, мы уже много раз говорили, да, это бизнес, и если я, допустим, пациент, для меня это все вместе называется home care, да, а на самом-то деле тут миллион программ, тут и часы мне дает не Олег с Юлей, а кто мне дает часы? Город-штат, кто мне дает?
7: Инсуристная компания.
0: Да, страховая компания, и если мой сосед говорит о том, что «Ой, я перешел, вот мне позвонили, сказали, мне сразу дали 12 часов». А второй человек звонит, а ему говорят, а вам и три не положено, потому что у вас там, допустим, не хватает там каких-то, я не знаю, как это, на правах поинта, а тут у вас не та страховая компания, вы вообще еще не подходите по возрасту, по заболеваниям. То есть что делать пациенту, каким образом, на что ему ориентироваться?
7: Лен, все вот то, что ты сейчас сказала, значит, смотри, то, что какие-то агентства могут сказать пациенту, перейдете, потеряете часы там в другое агентство, они, ну, это чисто чушь. Значит, это не имеет. Перейти в другую MLTC страховую компанию на сегодняшний день, возможно потерять часы, если у пациента недостаточно диагнозов. Значит, что я... Вот ты сказала, вот почему, допустим, ваше агентство, почему это... Смотри, я очень просто. Позвоните в агентство. Вас же никто не просит, не заставляет или не уговаривает перейти. Задайте все вопросы, приготовьте вопросы, которые у вас существуют. У всех есть вопросы, которые вы боитесь задать своему агентству по какой-то причине, или что чего-то, или кто-то вас напугал. Я вообще не понимаю, когда говорят такие вещи, это чистая ерунда на сегодняшний день. Значит, позвоните в наше агентство, задайте все эти неудобные вопросы, получите ответы, позвоните в то агентство, где вы находитесь. Позвоните еще в агентство и сравните, как с вами разговаривают, как вам отвечают на те или иные вопросы. И сделайте свои выводы. Что касается вот того, что вот вы перейдете в другое агентство и вы потеряете часы, ну, послушайте, во-первых, часы и сервис даются людям, которые в этом нуждаются. Значит, у вас есть на то основание, у вас есть все документы, у вас есть все. Наше агентство готовит человека к приходу медсестры. То есть мы смотрим сначала, какие есть диагнозы. Мы рекомендуем, чтобы обратиться к доктору, получить какие-то репорты. И на основании этих репортов и этого диагноза люди получают нормальные часы. Или отстаивают свои часы, которые у них есть на сегодняшний день. Позвоните.
0: Мне нравится, Юль, вот скажи, может быть, я не права. Когда речь заходит, неважно, вот сейчас это агентство по уходу на дому, магазин, ресторан, там, я не знаю, салон массажный или там спа-салон или что-то, любой бизнес, всегда может возникнуть вопрос, мне кажется. Вот если надо постричься, ты бы отправил там своего сына, сам бы пошел вот туда-то. Если бы тебе понадобилась там, я не знаю, фаршированная рыба, ты бы отправил бы вот в этот магазин. Твоя мама находится под зонтиком Effective Home Care, честно признавайся в эфире.
8: Абсолютно, да, даже я отвечу.
0: Вот, да, вот я смотрю, у Олега такое растерянное лицо, думаю, сейчас скажет, нет, у нее там страховка не подходит. И я прямо же-то испугалась. Значит, ты свою маму, единственную, любимую, дорогую, голубушку, привел под крыло в Effective Home Care, абсолютно доверил здоровье и заботу своей мамы своим работникам. О чем это может говорить, Юля?
8: О том, что если мы доверяем самого родного человека в нашей жизни какому-то учреждению, офису, агентству, то, я думаю, это говорит обо всем, о том, что в первую очередь этому агентству можно доверять, потому что, ну, кого-кого, а свою маму, я думаю, мы будем отправлять только в самое надежное место.
0: А есть какие-то преференции, Олег, у твоей мамы в агентстве? Вот она бывает, как все другие пациенты, там, может пожаловаться, кто-то опоздал на работу, может быть, или еще что-то такое. Вы как решаете эти вопросы? Ну, давайте о личном немножко.
7: Давайте о личном. Преференции есть, конечно, не буду скрывать у моей
8: мамы. Я вставлю, можно, потому что она всегда может позвонить директору нашего агентства и пожаловаться.
0: На мобильный телефон, так, интересно, да, на мобильный телефон. И что? Как вы решаете эти вопросы? Я знаю, что Хоматент может позвонить в агентство и пожаловаться.
7: Я скажу, смотри, что у моей мамы, что у многих наших пациентов, очень хорошие кергиверы, тим сложился, там основная группа. Это
0: девочки семья, да.
7: Девочки с Украины, значит, и знаешь, поначалу, как и все родители, мама, да нет, зачем, мне сколько много, там это, там упиралась, а потом... говорит, какое счастье, что мы находимся в этой стране, что нам такая помощь, такой сервис. Ну, они действительно делают свою работу шикарно. Ну, слушай, может быть и потому, что это моя мама, я просто знаю этих людей, как они работают. Они не только на ее кейсе работают, они работают в других кейсах. И я как-то помогаю этим людям. Есть знакомые агентства, где они еще работают, чтобы они были заняты постоянно. И везде только хорошие слова о них, и не только они.
0: Знаете, кстати, спасибо от хоматендов даже.
7: Сейчас у всех хоматендов, у всех агентств люди, которые с Украины, с этими продлениями разрешения на работу.
0: ТПС, да, Юля, это вот это?
7: ТПС и вот эти, у некоторых очень большие проблемы, и мы, конечно, нервничаем, потому что это очень хорошие работники, и у нас очень много таких людей, и мы надеемся, что наше правительство этот вопрос решит, потому что люди работают, платят налоги.
0: Я не сомневаюсь. Да, я не сомневаюсь, что все будет нормально.
7: 15, некоторым продлили, некоторые непонятно, почему еще не получили никакой информации. Но вот мы надеемся, что у этих людей будет все хорошо, война еще продолжается. Они здесь с детьми, у некоторых несколько детей. Это их хлеб, это их работа, и... Они очень хорошие работники. Они не сидят на каком-то велфере, на каких-то пособиях. Они честно зарабатывают свои деньги. Поэтому будем надеяться, что у нас в правительстве сидят умные люди, и это понимают. Вот это сейчас первый вопрос.
0: И тебе спасибо, кстати, ты вот так вскользь сказал, но я отмечу, что... Ты таки, да, помогаешь своим работникам еще куда-то устроиться в агентство, чтобы они могли полный рабочий день, там, кому не хватает, дорабатывать к своим знакомым.
7: Ну, конечно,
0: это очень
7: людям,
0: хорошо.
7: Людям надо зарабатывать.
0: Безусловно, да. Увы и ах, инфляция, никто это дело не отменял. В любом случае, значит, и работники, и пациенты, если какие-то сомнения, никто, вот видите, мне очень нравится, что ни Олег, ни Юля не говорит о том, что переходите к нам. Если вы довольны своим сервисом, пожалуйста, прекрасно продолжайте довольствоваться, только будьте, пожалуйста, здоровы, находитесь в безопасности. Но если у вас возникли какие-то вопросы, или вы не знаете о каких-то программах, мы вот, я так планирую, дай бог, все будет нормально, Юль, ты расскажешь по поводу вот этого вейвера, люди, которые ждали и которые продолжают ждать, это люди с определенными отклонениями психическими, это люди, у которых были травмы головы, это люди, которые имеют определенные диагнозы, для них существуют определенные программы, это совершенно другое. героя, которые распространяются на отдельную категорию пациентов, и вы можете получить намного больше часов по уходу. Правильно я говорю, да, Юль? Для этого в каком вы статусе в этом отношении находитесь или ваши близкие? Что касается детей, у которых есть проблемы, тоже можно звонить Юле по поводу работы, по поводу... Может быть, продление часов. Никто вам ничего не обещает, но Олег вот сидит напротив и всегда подчеркивает и в эфире, и вне эфира. Будем бороться до победного конца, и это занимает время. Никогда никто не обещает, что вот сегодня позвонили, завтра вопрос решен. Все это решаемо в рамках закона. Главное, что результат, как говорится, в пользу пациента. Недаром же Effective Home Care. Пожалуйста, звоните и задавайте любые вопросы. Вам обязательно ответят. Заодно послушайте, как профессионально, с какой заботой, с каким теплом Юля отвечает на ваши вопросы. 718-806-1666, добавочный 115. 718-806-1666, добавочный 115. И хотел бы завершить сегодняшний эфир, Юля, Олег, все-таки тем кейсом, с которого я начала. Феликс и Мария. Может быть, все-таки стоит им попробовать позвонить вам? И, может быть, хотя я вот, например, точно не имею права говорить, переходить в другое агентство. Кто имеет такое право? И есть ли вообще такое право у кого-то сказать пациенту, переходите в другое агентство?
8: В принципе, каждый человек может такое сказать, но тут будет главный вопрос об, если мы будем говорить об этических или моральных принципах этого человека, то есть сам пациент имеет право решать, где ему удобно, где ему комфортно. Если ему неудобно, если его не устраивает сервис, который он получает от своего агентства, он имеет полное право решить пойти туда, где ему будет лучше.
7: Я бы, в свою очередь, добавил... ну, немножко откорректировать. Вот, допустим, Киргивер, если он...
0: Нормальный человек.
7: Нормальный человек, он не может сказать. У нас были случаи, когда мы помогали людям, просили, возьмите нас на работу, а потом нам звонят пациенты и говорят, послушайте, вот нам наша хомотента сказала, давайте перейдем в другое агентство.
0: Ух ты, но не имеет права же, наверное.
7: Это был просто, знаешь, вот
0: удар.
7: Чисто предательство.
0: Конечно.
7: То, что я люблю. И, короче, значит... Мы зафиксируем это, берем объяснение от пациента и ставим это в систему. И этим людям потом тяжело куда-то устраиваться на основании. Это очень... Они не имеют права этого делать.
0: Это нарушение этики всех вообще принципов. Люби меня.
2: В Нью-Йорке полночь.
0: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
2: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
9: Новости на
2: Дэвидсон Радио.
9: Информация к этому часу.
10: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. Стоимость поездки на паромах NYC Ferry вырастет до $5 уже в этом месяце. Повышение тарифа одобрил Совет директоров Корпорации экономического развития Нью-Йорка. Новый тариф начнет действовать 19 октября. Помимо повышения стандартного тарифа, стоимость билета на 10 поездок вырастет с 29 до $30. Губернатор Теннесси, республиканец Билл Ли, объявил об отставке главы пенитенциарной системы штата Фрэнка Страды. Решение было принято после неудавшейся казни, приговоренной к смерти 50-летней Кристи Пайк, совершившей убийство более 30 лет назад. Женщина выжила после двух смертельных инъекций. В послужном списке Страды, который до этого занимал аналогичную должность в Аризоне, уже 5 неудачных казней. США предложили провести до конца октября трехстороннюю встречу с участием Украины и России на техническом уровне, заявил Владимир Зеленский во время пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. По словам украинского президента, накануне он общался с американской переговорной группой Зеленский заявил, что Киев готов поддержать это предложение и открыт для проведения переговоров в Эмиратах или любой другой стране, которую предложит США. Во время своего визита в Киев Мерц призвал Путина прекратить бессмысленную войну. В пресс-конференции Зеленский и Мерц также рассказали о новом пакете помощи Украине. Министр образования Франции заявил, что от 400 до 500 школ будут полностью или частично закрыты в понедельник, так как требования безопасности не были соблюдены. Он также добавил, что с начала волны протестов 17 сентября 24 школы были сожжены или разграблены. Молодые люди начали протестовать из-за недостатка преподавателей, слишком долгих учебных дней и переполненных классов. Синди Кроуфорд намерена судиться с рехабом, в котором умер ее сын, 27-летний Пресли Гербер. Супермодель и ее супруг, 64-летний ресторатор Рэнди Гербер, хотят добиться ответственности. Они изучают все доступные юридические варианты. Молодой человек скончался 20 сентября в элитном реабилитационном центре Resolutions Living в Лос-Анджелесе. Предварительной причиной смерти называют передозировку запрещенных веществ. Вскоре после случившегося пресса выяснила, что тот самый рехаб работал без лицензии, а его владелец имел судимости.
11: Погода на Дэвидсон Радио.
10: Сегодня днем воздух в Нью-Йорке прогреется до 71 градуса по Фаренгейту, плюс 22 градуса по Цельсию, относительная влажность воздуха 80%.
11: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
12: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
13: Дэвидсон Радио.
12: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими сапкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
13: Дэвидсон Радио.
12: 620 AM. Настройтесь.

0: Если вам 65 или больше, пора позаботиться о медицинском страховании на следующий год. Агенты с 20-летним стажем из компании insuranceny.net подберут вам подходящую страховку из многочисленных медицинских планов Медикера, а также групповых и индивидуальных страховок. Звоните Евгению и Марине по телефону 212-532-1211. 212-532-1211, и они помогут выбрать вам подходящий для вас план страховой, как они когда-то, между прочим, помогли это сделать мне. О чем я не жалею.
1: Внимание! Это информация для водителей. В оптике Vision Palace можно пройти тест на проверку зрения для продления водительских прав. Если срок действия ваших прав истекает, поторопитесь. Vision Palace работает напрямую с департаментом транспортных средств DMV. Оптика Vision Palace, 1723 Avenue U в Бруклине, угол East 18th Street. Звоните 718-998-8400. И помните, Vision Palace – ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400.
2: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 Square Feet с отдельным входом на Ocean Avenue между R и Quentin Road. Звоните 917-450-73. 917-450-73.
3: Внимание любителям музыки, а также родители, бабушки и дедушки. Если пришло время дать музыкальное образование вашему ребенку или самому захотелось помузицировать, вам понадобится пианино или рояль. В Парамусе, Нью-Джерси, что в 15 минутах от Манхэттена, есть магазин, который называется «Форте Пиано». Вне зависимости от того, какой у вас бюджет, какой у вас вкус, фортепиано есть правильный инструмент для вашей семьи. Небольшое пианино для начинающих или концертный рояль для профессионалов, портативный кейборд для любителей рок-н-ролла или красивый рояльчик для вашего дома. Все это есть в фортепиано. Огромный выбор, более 140 инструментов. Акустические и электронные, новые и отреставрированные. Такие известные имена, как Бёрзендорф, Шиммел, Кавай, Роланд, Стайнвей, Ямаха, Болдвин, Петров, Хардман и много других. Для подробной информации звоните 201-265-1212. Приезжайте, мы будем рады вас видеть. Звоните 201-265-1212. Мы в Фортепиано ждем вас.
4: Хоумкер агентства Westcare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник Хоумкер, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в Westcare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство Westcare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в Westcare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
5: Вы слушаете Дэвид Зон Радио.

0: Доброе утро. Доброе утро, Нью-Йорк, Нью-Джерси, Коннектикут, Пенсильвания. Спасибо вам большое, прибольшое за то, что настроили ваши радиоприемники на нашу волну. На волну 627, американское радио на русском языке. Davidson Radio, www.davidsonradio.com. Это наш адрес в интернете. Наташа Быстрицкая, за пультом Акмаль Тахиров. У нас есть традиция, которую мы стараемся не нарушать. По понедельникам с нами по телефону связывается адвокат. Вернее, мы связываемся по телефону с адвокатом, который занимается долговым правом ежедневно на протяжении последних 25 лет. Четверть века, получается, сам по себе красноречивый факт. Это Алла Качан. Алла Качан освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую, богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональный или бизнес. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить. Знаете, слава богу, как говорится, уже нас тут научили там, в той стране, которой больше нет. Знаете, вот это все. Так что адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает сохранить ваш капитал. 718-513-3145, 718-513-3145. Алла, доброе утро. Вот у одного известного писателя спросили, говорят, что хорошие американцы после смерти попадают в Париж, а плохие, он говорит, плохие попадают в Америку. Но, знаете, после, извините, что мрачновато, но после таких высоких еврейских праздников, знаете, задумаешься тут о вечном. Я знаю, что долги, когда человек уходит в мир иной, не списываются, но это отдельная тема для разговора. А пока, пока, еще раз доброе утро.
1: Окей. Доброе утро, всем доброе утро. Про долги тех, которые, к сожалению, ушли в другой мир, можно поговорить, но немножко позже. Но я хотела поговорить, и в принципе все передачи наши всегда вращаются вокруг того, что я слышу у людей как самое острое, вот что сегодня происходит. Я всегда говорю, что долговое право, оно довольно такое серое, и законы новые выходят редко. Но так как у нас прецедентное право в стране, то так как выходят разные решения суда, то именно решения в данных случаях меняются, потому что суд должен там в определенных случаях идти за по тем решениям на такие же темы в этом же суде. Это называется binding или persuasive authority. И, опять же, по прецедентному праву вот эти решения – это то, руководствуется судья вот в данных случаях. Ну, такое лирическое отступление. Именно поэтому вот точно, может быть, эти темы повторяются, но что случается с ними в наших судах, особенно когда нету еще такого четкого закона, меняется постоянно. И это о SBA-лонах, и это также, можно сказать, есть несколько очень интересных решений суда в плане того, могут ли кредиторы что-либо делать, забирать какую-либо property во время банкротства. Мы всегда говорим, что, в принципе, почти абсолютная защита дает подача на банкротство, поэтому эта тема у нас очень такая острая, актуальная. И за этими всеми новыми случаями мы следим. Нужно сказать, что моя фирма, мой офис, тоже есть прецедентные кейсы уже, которые мы выиграли, в которых именно наша фирма. И именно вот тоже на эту тему нарушения automatic stay, поэтому это когда кредитор пытается что-то забрать, пытается какие-то деньги конфисковать, какое-то имущество, машину во время банкротства. Опять же, стою на том, что это абсолютная защита, есть очень узкие исключения, но в принципе, что нужно понимать, что при любом судебном разбирательстве, любой проблеме, начинает выселение, foreclosure, sale, назначается уже, лендлорд вам сказал, что вам нужно уйти с вашего коммерческого помещения, лендлорд бизнес продает билдинг. Это может быть абсолютно любое судебное разбирательство в суде между партнерами, с лендлордом, опять же, с каким-нибудь лендером, с вендорами. Если у вас что-либо подобное происходит, если у вас судебное разбирательство с рабочими, minimum wage overtime, так называемые FLSA claims, во всех этих случаях вот этот самый automatic stay, защита банкротства, которая в принципе можно сказать, что почти абсолютная, помогает все остановить и тут же, то есть instant, она, это automatic stay, именно потому что мы нажали кнопку, и вы защищены. И абсолютно неважно, что происходило в другом суде. Это очень актуально понимать, кстати, когда идет долгое и очень во многих случаях, к сожалению, сложное разбирательство в matrimonial суде, когда это разводы. При сложном разводе bankruptcy filing может очень помочь, особенно если это так называемый spouse, это тот супруг, у которого, ну, грубо говоря, больше денег, больше заработка, больше имущества. К сожалению, в наших судах, в разбирательствах вот таких matrimonial court очень часто несправедливые решения, и тут нужно понимать, опять же, что много... Знаю, это такой немножко нетрадиционный подход, но работает прекрасно, потому что у очень многих людей, которые в эту ситуацию попали, тратятся кредитные карточки, набираются безумные, делаются orders суда на выплату огромных, просто иногда невыносимо огромных сумм. И, к сожалению, несправедливое разбирательство очень часто. И вот это можно абсолютно все полностью перевернуть, полностью остановить и действительно получить не то, что списать какой-то долг там перед супругом или супругой, абсолютно не об этом речь. Речь идет о том, что именно раздел имущества будет уже...

кредиторам уже будет по намного более справедливому виду рассмотрения, потому что это будет делаться через bankruptcy court. Очень многие не знают, что банкротство в этом может помочь, а действительно может. И, в принципе, опять же, вернусь к тому, что неважно, какое разбирательство в суде, все пересмотрения останавливаются, все уходит в bankruptcy court, и рассмотрение bankruptcy court просто раздел имущества при разводе, это, опять же, может быть разлад с партнерами, это могут быть рабочие на FLSA claim, это может быть landlord, это может быть любой кредитор. Это, к сожалению, сейчас очень много у людей merchant advance loan'ов, про которые я тоже часто говорю, что брать их не стоит, но иногда бизнес в такой ситуации, что не может не взять. И опять же, выстоять эти лоны почти невозможно. То есть люди страдают с SBA-лонами, SBA-лон может быть очень большой, но у них интерес маленький, а здесь огромный интерес в merchant advance лонах, и бизнесы просто начинают тонуть. Тот лон, который должен был спасти бизнес, бизнесы начинают тонуть. А вот если судят такой лон, то зачастую это уже суд сразу против гарантора и против бизнеса, а иногда есть confession of judgment, то есть это сразу как бы вы уже подписали документ, что вы должны эту сумму, которая может стать лином на property, поэтому вот такое судебное разбирательство особенно нужно обратить внимание и реагировать, потому что, опять же, как только мы нажимаем кнопку подачи банкротства, все, о чем я только что говорила, останавливается, и разбирательство переходит уже в обычный, в bankruptcy. И абсолютно другие правила, и абсолютно по-другому все это рассматривается, и выплата кредиторам будет намного меньше, частичная и намного позже. И без интереса, и без никаких penalties, и опять же, во многих случаях, если это не secured debt, это не secured долг, это частичная выплата, а в случае, когда у нас SBA, мы еще делаем так называемую реклассификацию долга, если мы знаем, что долг secured, вот secured это как mortgage, это как finance на машину, но при этом то collateral, то есть property, на которую этот лон берется, в залог, который этот лон берется, не стоит этих денег, а стоит намного меньше, делается так называемая реклассификация долга, что позволяет выплатить намного меньше secured часть, и вот эту unsecured часть, она становится как любая вот кредитная карточка, любой другой unsecured долг. Ну, конечно, это очень долго объяснять в эфире, но в принципе, нужно понимать, что начиная от SBA-лонов, которые сегодня уже в довольно серьезной стадии collection, то есть нужно сказать не просто стадии collection, а люди получают судебные письма уже, и опять же, это уже и против гарантора, и против компании более 200 тысяч. Уже не только Treasury Department делает collection на SBA-лоны, но и частные collection фирмы и уже частные адвокаты. Это то, что, в принципе, я понимала, будет следующим. И это те письма, которые уже люди мне приносят, то есть уже судят по SBA-лонам. Вот в некоторых передачах какое-то время назад мы говорили, что еще судебных разбирательств нет, сегодня они уже есть. И когда судят SBA-лон или любой кредитор на, что называется, joint and several guarantee, то судят уже и гарантора, и бизнес. Если у гарантора есть недвижимость, то об этом действительно реально серьезно нужно подумать. Но на SBA-лоны совсем не стоит махать рукой. Это не выход из положения просто закрыть компанию. Если лон достаточно маленький, то мне совет, как это нужно сделать, нужно обратиться за offer and compromise и тогда закрывать компанию, не закрывать компанию, а отчитаться перед SBA. Но если мы говорим про лон более 200 тысяч, то нужно действительно обратить внимание на персональную гарантию, не просто закрыть бизнес, а делать определенные шаги, которые защитят вас и дадут вам возможность выплачивать, опять же, частично до того, что появится какой-либо лин на property и будут судить, и появится лин на property. Ну, на сегодня, я думаю, что много мы затронули. Я хочу всем

0: Желает прекрасных продолжающихся праздников, получше погоды, хорошей, успешной недели и до следующего раза.
1: До следующих встреч в эфире. Конечно же, спасибо большое человеческое. Алла, дорогая, адвокат, занимающийся долговым правом ежедневно на протяжении последних 25 лет, Алла Качан с нами на связи по понедельникам. Должна признаться, ваши, Алла, 10-минутные понедельничные экспресс-курсы по повышению финансовой грамотности. После них ощущаешь себя лучше, дышится легче и вообще понимаешь, что не все потеряно в прямом и переносном смысле. Итак, Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает сохранить ваш капитал. В рекламе, которая крутится на телеке, очень хорошая формулировка. Алла Качан не учит вас жить, а помогает материально. Вот, 718-513-3145, 718-513-3145. И по многочисленным просьбам наших слушателей, я еще раз повторю этот номер, 718-513-3145, более торжественно, что ли. Ну, вот за сим, как говорится, мы не раскланиваемся. Впереди гороскоп от Юлии Суповой и еще очень много-много интересного. Оставайтесь на Дэвидсон Радио.
2: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио. Каждое утро мы слушаем прогноз погоды. Мы не хотим, чтобы случайные метеокапризы застали нас врасплох. Так почему же не завести привычку ежедневно слушать астрологический прогноз и не узнавать погоду своей судьбы? В эфире рубрика «Ваш гороскоп» от Юлии Юсуповой.
3: Доброе утро, дорогие друзья! Эфир Дэвидсон Радио продолжает астрологический прогноз. На лунном календаре 25-е лунные сутки, а символ дня черепаха. Луна убывающая находится в знаке льва. Сегодня не надо начинать ничего нового, но следует завершить уже начатое. Делайте все неторопливо, никуда не спеша, если хотите избежать перенапряжений и нервных срывов. Берегите себя от случайных контактов, от неожиданностей. Овнам желательно сегодня не принимать скоропалительных решений и перенести важные разговоры на другой день. В любовных отношениях возможны недопонимания, поэтому романтические встречи лучше не назначать или быть более сдержанными. Душевное состояние тельцов тоже будет нуждаться в покое. Избегайте встреч с недоброжелателями, старайтесь заняться интересной работой или хобби. Не забывайте про физические нагрузки, а в рацион включите морскую капусту и яблоки. Близнецам всезнающие звезды настоятельно рекомендуют отдохнуть от ежедневных проблем и желательно в узком кругу близких и друзей. Занятие спортом повысит жизненный тонус и настроение. Пейте достаточное количество воды. А вот у многих раков сегодня появится возможность наладить отношения с противоположным полом. Эмоциональное состояние будет неустойчивым. Будьте сдержаннее и терпеливее. Особую пользу принесут ароматерапия и масляные массажи. Львам светило рекомендуют закончить начатые дела, и тогда вы почувствуете себя гораздо свободнее и счастливее. День подходит для благоустройства жилья. В рацион включите блюда из рыбы и лимоны. У многих представителей знака Дев будет проявляться упрямство и желание побольше заработать. Этим стоит воспользоваться, если вы наметили перемену места работы или принялись за новый проект. Весам звезды советуют использовать сегодняшний день, чтобы восстановить старые связи или наладить новые. Назначайте романтические встречи, общайтесь с любимыми, и этот день запомнится надолго. Скорпионам светило рекомендуют не делать крупных покупок. Вы рискуете взять вещи, которые уже завтра вам не понравятся. Что касается личных дел, то здесь придется сделать выбор безошибочно, прислушавшись к голосу сердца. Стрельцам звезды советуют быть сегодня внимательны к партнерам по браку или избранникам. Включите в свой рацион морепродукты. Это не лучший день для упражнений в риторике, но в красивом костюме или ярком платье вас точно заметят. Козерогам желательно в разговоре с любимым человеком не доминировать. Относитесь философски к возникающим между вами проблемам. Звезды говорят, что скоро все наладится, и вы придете к компромиссу. А вот водолеям лучше не назначать на сегодня встречи и романтические свидания. Совет звезд – воздержаться от активных действий и дождаться благоприятных дней. Рекомендуется дыхательная гимнастика и релакс-упражнения. Рыбам советуют воздержаться от выяснения отношений и, если позволяет здоровье, принять теплую ванну и контрастный душ. Почувствуйте, как вода смывает все ваши неприятности. Дорогие друзья, краткий астропрогноз на сегодня оглашен, так что настройтесь на отличный день. Улыбайтесь, относитесь к окружающим вас людям с пониманием, и тогда все у вас будет хорошо, и удачный день будет гарантирован. Благодарю за внимание. Юлия Юсупова.
2: Это был благоприятный астрологический прогноз от Юлии Юсуповой.

жизнь и смешная вышла жизнь. Хотя что может быть красивее, чем сидеть на облаке и свесив ножки вниз, друг друга называть по имени.

0: Ви слушаєте Девідзон Радіо. Радіо.
1: Отбросьте сомнения. Голливудская улыбка только в офисе доктора Натальи Сафоновой. А еще Invisalign, виниры, импланты и все виды современной стоматологической помощи. Dental Office доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue. Между Avenue R и Quentin Road. 718-376-1090. 376-1090.

0: Вам стало плохо? Не паникуйте. Помощь уже в пути. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303 на родном языке.
1: Новости.
2: Аналитические передачи.
1: Репортажи, мнения экспертов.
2: И прямые включения из горячих точек со всего света.
1: Все это RTN.
2: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
1: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
2: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
1: RTN. Смотрите лучше.
3: Дорогие радиослушатели, представляю вам суперэффективную систему «Бархатная кожа». За 10 минут элементарно простой и безопасной процедуры, без визитов к врачу, хирургических операций, уколов ботокса и наполнителей, по совершенно доступной цене, уникальная эффективная система «Бархатная кожа» будет растворять ваши морщины, устранять сухость, приводить кожу в комфортное, здоровое состояние. Звоните, пока действуют специальные скидки. 888-765-87-52. Когда девушке 20, она имеет красоту, которую ей подарила природа. В 30, которую сделала сама, а в 50, которую заслужила. Компания Nature Pure с системой «Бархатная кожа» дает неповторимый шанс следовать мудрому указанию Коко Шанель. Звоните 888-765-87-52. Nature Pure.

0: допускал, что находится под колпаком не только у Мюллера, но и у Кремля. Но его тайная страсть была сильнее страха провала. Тщательно закрыв дверь служебного кабинета и опустив тяжелые шторы, он доставал из сейфа рацию русской радистки и настраивал ее на частоту 620 АМ. Штирлиц знал. О главном можно узнать только в утреннем шоу Вадима Ермолинца.
1: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
2: Штирлиц, вас я попрошу остаться.
3: Ваше любимое радио теперь и в вашем кармане. Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Дэвидсон Радио», скачайте приложение и все. «Дэвидсон Радио». Мы стали еще ближе.
4: Вы слушаете «Дэвидсон Радио». Радио.
5: Отсутствие желания заниматься привычной деятельностью, плохое настроение, апатия, недовольство собой и своей профессией – так обычно проявляется эмоциональное выгорание. Человек может достаточно остро реагировать на то, что ранее его не задевало, испытывать постоянную усталость и разочарование в жизни. Нередко мы сталкиваемся с этим состоянием после длинных праздников или отпуска. Что делать, если проблема накрыла с головой? Попробуем разобраться. Эмоциональное выгорание – это физическое и эмоциональное истощение организма, когда больше нет сил и желания выполнять свои рабочие обязанности. Хочется все бросить, на все плюнуть и уволиться, потому что энергия и ресурсы на нуле. С подобным состоянием сталкиваются многие люди, поэтому это явление стало чуть ли не массовым. На это есть ряд причин, и пандемия – одна из них. Многие пересмотрели внушительное количество собственных базовых ценностей и в результате по-другому начали воспринимать сам процесс работы. Главное понять, что подходит лично вам и позволяет вовремя восполнять ресурсы. Есть три варианта – деятельность в офисе, пресловутая удаленка или гибридная форма, то бишь смешанная. Частая причина эмоционального выгорания – отношения между коллегами. Если атмосфера конфликтная и сослуживцы плетут интриги, работать становится максимально сложно. На фоне всего этого у вас будет подсознательно накапливаться сопротивление. Вы будете стараться сдерживать себя, не делиться мыслями и идеями, бояться предложить варианты выполнения работы. Это приводит к истощению и неудовлетворенности. В мае 2019 года Всемирная организация здравоохранения описала признаки синдрома эмоционального выгорания. Его определяют как чувство истощения энергии, увеличение умственной дистанции от работы, циничное или негативное отношение к работе, а также падение профессиональной производительности. Первым термин «эмоциональное выгорание» от слова «burnout» ввел психиатр Герберт Фрейденбергер в 1974 году. Одним из ведущих современных исследователей проблемы выгорания является Кристина Маслах, профессор психологии Калифорнийского университета в Беркли. По классификации, выгорание напрямую связано с постоянной деятельностью. Именно это отличает синдром от других эмоциональных извинений. К слову, эмоциональное выгорание не диагноз и уж тем более не приговор. Синдром определяют как феномен, вызванный длительным стрессом. Это фактор, который может влиять на развитие заболевания, но самым не является. Общественные опросы показывают, что о выгорании беспокоятся и работодатели, и сотрудники. По данным исследования, 23% трудящихся чувствуют себя в состоянии выгорания часто или постоянно. Опрос руководителей кадровых служб HR в 2017 показал, что так называемые HR-ы называют выгорание эпидемией или кризисом, который имеет массовое значение. Но не все эксперты признают сам факт существования такого синдрома, а те, кто поддерживает идею, указывают на растущее количество эмоциональных расстройств, к которым относят и эмоциональное выгорание. Сторонники существования синдрома считают, что современный мир неизбежно создает условия для выгорания. Офисные работники проводят за экраном по 8-10 часов в день, люди меньше общаются лично, пользуясь для этого соцсетями и мессенджерами. Поток поступающей информации постоянно растет. Человеку трудно справляться с таким давлением. Выгорание – естественное последствие этого, говорят эксперты. Есть внешние и внутренние факторы, которые могут привести к выгоранию. Например, условия работы относятся к внешним. Внутренние факторы – это установки, модели поведения, черты характера и убеждения, которыми человек руководствуется в своих решениях. Внешние условия могут повлиять, когда у человека уже есть внутренние предпосылки для выгорания. Стресс больших городов и культ успешности создают сильное давление на современного человека. С одной стороны, люди в больших городах сейчас испытывают много стресса. С другой, есть современный тренд на то, что нужно постоянно и во всем себя сильно мотивировать. Это двойной удар по человеку. Он постоянно находится в зажиме. Отследить первые признаки выгорания бывает сложно, так как состояние меняется постепенно. Из-за внутренних факторов человек продолжает терпеть ситуацию, где его все не устраивает. В состоянии выгорания он входит плавно. По своей структуре это движение похоже на спираль. Раньше понятие выгорания применяли только к тем, кто работает в сферах, где приходится много общаться с людьми. Сейчас его относят к любой деятельности. Выгореть можно и от домашних дел, как говорится. У человека с эмоциональным выгоранием есть тревожные мысли. Они касаются, например, возможных неудач на работе. «Я не справляюсь», «У меня не получится» из этой серии. Будущее представляется как неясное, размытое, тревожное. В нем все будет хуже, чем сейчас. Физическая усталость тоже возможна. Человек начинает чаще болеть, потому что тело пытается отдохнуть. Выгорание очень схоже с депрессией. Иногда усталость – это просто усталость, говорят психологи. Но если состояние повторяется, и человек замечает много изменений, характерных для выгорания, стоит попытаться помочь себе. Жизнь всегда подкидывает стрессы, важно то, как человек будет их преодолевать. В самом по себе выгорании нет ничего плохого. Это организм бьет тревогу, сообщает, что в жизни что-то идет не так. Не стоит стараться срочно ликвидировать признаки выгорания, только чтобы продолжать работать в том же ритме. Наоборот, это сигнальная система, которая говорит о необходимости изменений. Предлагаем вам тест на эмоциональное выгорание. Если вы отметили в этом списке больше 5 пунктов, стоит поменять режим работы и отдыха или обратиться за помощью к специалистам. Итак, вы постоянно чувствуете себя уставшим, не можете сконцентрироваться, стали хуже работать, все время чем-то заняты, но нет ощущения пользы от сделанного. Вы постоянно чем-то недовольны, легко раздражаетесь, вам сложно начать что-то делать. Хуже питаетесь, чаще употребляете алкоголь. Вы перестали заботиться о себе, ухудшилось здоровье. С приходом интернета в жизнь человека уровень тревожности по поводу собственного места в жизни повысился. Смотря на образ жизни других, люди забывают, что видят только специально выбранный фрагмент жизни. С определенным акцентом. Например, солнечное фото на природе и надпись, мол, сегодня написала 10 страниц своей будущей книги. И мгновенно вы испытываете неприятное чувство гонки, а я, мол, сегодня ничего не написала. Мы постоянно проигрываем, хотя на самом деле гонки не существует. Подверженными выгоранию в нулевые считались в первую очередь работники, много взаимодействующие с другими людьми. Учителя, соцработники, а также представители креативных профессий, работающие в сфере рекламы, радио, телевидения, массовых коммуникаций, культуры. Сегодня же труд в самых разных областях связывается с риском выгорания. По словам экспертов, нужно рассматривать этот феномен как проблему компаний, а не отдельно взятых людей. Усталость и отсутствие мотивации – это не самые страшные последствия эмоционального выгорания. По данным исследователей, хронический стресс, который встречается у людей с синдромом выгорания, отрицательно сказывается на навыках мышления и общения, а также перегружает нашу нейроэндокринную систему. А со временем последствия выгорания могут привести к проблемам с памятью, вниманием и эмоциями. Во время одного исследования было обнаружено, что у тех, кто столкнулся с эмоциональным выгоранием, ускоряется истончение префронтальной коры головного мозга, отдела, ответственного за когнитивную деятельность, хотя кора истончается естественным образом в процессе старения. У тех, кто испытывал эмоциональное выгорание, эффект был выражен более заметно. Риску подвергается не только мозг. По данным еще одного исследования, выгорание значительно увеличивает вероятность развития коронарной недостаточности. Психологи советуют поискать способы снизить загруженность на работе, делегировать часть обязанностей, чаще говорить «нет» и записывать, что вызывает у вас стресс. Кроме того, нужно снова учиться отдыхать и получать удовольствие от жизни.
4: Вы слушаете Дэвид Зон Радио.

0: Хоум-кер-агентство WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник Хоум-кер, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
1: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Новости,
4: аналитические передачи,
3: репортажи, мнения экспертов
4: и прямые включения из горячих точек со всего света.
3: Все это RTN.
4: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
3: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
4: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
3: RTN. Смотрите лучше.

0: эфиры из бизнеса, магазины, медицинские офисы, садики, комментарии с места событий, гранд-опенинг, распродажа, ярмарка в прямом эфире, частные и корпоративные пары. Михаил Братславский, 718-303-8005.
1: Дэвидсон Радио, 620 AM.
2: От Нью-Йорка до всего мира.
1: Дэвидсон Радио.com.

0: Нью-Йорке час ночи.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: В Нью-Йорке полдень. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости. Новости вне политики.
3: Новости вне политики.
4: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. Власти Стэттен-Айленда объявили о новой кампании, призванной помочь пожилым людям защититься от действий жуликов. Поводом стали участившиеся случаи мошеннических схем. Преступники убеждают жителей золотого возраста переводить свои сбережения в золотые слитки. На пресс-конференции окружной прокурор острова и представители NYPD подробно рассказали о серых схемах. Также была представлена новая программа Scambassador. Информационная кампания поможет предотвращать преступления. На улицах уже появились листовки. Их расклеили в банках, закусочных центрах для пожилых. По сведениям чиновников, за последний год жульничество обернулось потерей примерно 5 миллионов долларов. Только за прошедшую неделю было заявлено об ущербе 400 тысяч. Власти призывают жителей Статен-Айленда быть бдительными. Подавляющее большинство таких случаев пока не раскрыто. Именно поэтому крайне важно, чтобы люди знали об этом с самого начала, подчеркнул президент Бора Вита Фасселла. Он намерен привлечь к программе общественные организации. Управление транспортной безопасности TSA тестирует сервис GateSight в рамках членской программы TSA PreCheck. Он позволяет проходить в залы ожидания без билета и оставаться там сколько захочется. Разработчики подчеркнули, что услуга идеально подходит для пожилых пассажиров, которые попрощались с родственниками на входе в воздушную гавань и вынуждены провести несколько часов в одиночестве. TSA PreCheck, можно оставаться с ними до момента посадки. Сервис GateSight не только увеличит численность подписчиков TSA PreCheck, но и повысит доходы малого и среднего бизнеса. Также TSA не исключает повышение стоимости нового и продолжения. Для не уже существующего членства цена может вырасти до 100-120 долларов. В Нью-Йорке временно отключат сервисы по выплатам пособий по безработице из-за масштабного апгрейда системы, который больше 50 лет. Отключение начнется 2 ноября в 5 часов вечера и продлится примерно 12 дней. В этот период жители не смогут подавать новые заявления или изменять данные аккаунтов. Власти предупреждают о возможных задержках unemployment benefits, но обещают перечислить все положенные средства после восстановления работы. Новая система позволит полностью оформлять пособие онлайн, в том числе со смартфона, отслеживать статус заявления, обмениваться сообщениями с ведомством и загружать документы. Власти штата рассчитывают, что обновление сократит очереди при обращении в службу занятости и сделает оформление пособий более комфортным.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
5: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
6: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
7: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
8: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов. Укус собаки.
9: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов. Порез руки.
10: Я Дмитрий Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
11: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
12: Мой адвокат.
13: Юрий Прохин.
14: Опыт. Мудрость.
15: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
16: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
17: На
12: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
15: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
17: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
15: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
17: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
15: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
17: и качественней.
18: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
19: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
20: Валерия Коренная в программе «Крылья с чердака».

Слава тебе, безысходная боль! Умер вчера сероглазый король. Вечер осенний был душен и ал. Муж мой, вернувшись, спокойно сказал: «Знаешь, с охоты его принесли, тело у старого дуба нашли. Жаль королеву, такой молодой. За ночь одну она стала седой. Трубку свою на камине нашел и на работу ночную ушел. Дочку мою я сейчас разбужу, в серые глазки ее погляжу, а за окном шелестят тополя. Нет на земле твоего короля». Фаина Георгиевна Раневская говорила о своей подруге, поэте Анне Ахматовой: «Какая страшная жизнь ждет эту великую женщину после смерти». Великая актриса оказалась права, а жизнь Ахматовой оказалась страшной еще при жизни. Любовь, гонения, запреты, публикации, обман, и все это на фоне нищеты и арестов сына. Откуда брала железную силу эта хрупкая женщина? Не из своих ли стихов? Добрый день, уважаемые радиослушатели, с вами Валерия Коренная, за звукорежиссерским пультом Акмаль Тахиров. Сегодня вторая и заключительная программа об Анне Ахматовой. Многие ее стихи в бесконечных переездах, во время блокады, эвакуации были утеряны. Впервые выходя замуж за Николая Гумилева, в знак прощания со старой жизнью она сожгла свои детские стихи и письма. Потом в разное время сожженных стихов, дневников и переписки будет немало. О каких-то из них она жалела, какие-то хотела бы увидеть уже в другом возрасте, другими глазами, но, увы. По памяти некоторые стихи она восстановила. А вообще ранние свои стихи считала неумелыми и по-детски наивными. Но в них уже была ахматовская законченность и точность. Были у нее такие стихи, которых она сама боялась, из-за их сбыточности, сбываемости. Когда художник пишет о чем-то хорошем, это почему-то не сбывается. А страшное и тяжелое тут, как тут, приходит в реальную жизнь, притягивается стихами. Как говорил Пастернак: «Не предсказывайте свое самоубийство, может сбыться». Именно это часто делают поэты. С возрастом это у многих проходит, если они доживают. Своего знаменитого сероглазого короля, с которого я начала программу, Ахматова написала вскоре после свадьбы, когда, казалось бы, должно начинаться что-то новое и прекрасное. Но замуж она выходила не по любви, а из жалости за Гумилева, а стихотворение без реального адресата стало символом крушения надежд на брак и любовь в одном флаконе. Она училась на литературно-исторических курсах. Ее ранние произведения насыщены описаниями несуществующих романов. Это стало поводом для подозрений замужней Ахматовой в изменах мужу. Народу всегда есть дело до их кумиров. Народ хочет знать все. Тем более, что правдоподобность ее стихов создавала ощущение, что автор описывает свои чувства и свои действия. Да и читателю всегда хочется думать, что поэт перед ним исповедуется, душу выворачивает, раздевается догола. Но это не так. Автор умеет перевоплощаться как актер и принимать облик своего лирического героя. Чем талантливее он это делает, тем больше написанное им похоже на правду. А значит, на нас с вами и на наши чувства. И тогда мы, читатели, восклицаем: «О, так это ж про меня написано, откуда она знала?» А это результат перевоплощения автора. Ахматова, кстати, если бы была в этом востребована, перевоплотилась бы в гида по Петербургу. Она знала архитектора каждого здания, историю всех домов, все улочки и дворы. Она вообще прекрасно разбиралась и в истории, и в архитектуре.
Но самое главное, власть ее лирики была беспредельна. Молодежь нескольких поколений до сих пор находит в стихах Ахматовой свои чувства, о которых не принято говорить. Искренность ее поражает. Но кто из женщин мог тогда осмелиться написать о себе: «Мне зрительницей быть не удавалось, и почему-то я всегда вклинялась в запретнейшие зоны естества, целительница нежного недуга, чужих мужей вернейшая подруга и многих безутешная вдова». Мало того, стихи должны быть бесстыдными, считала она. Поэт имеет право говорить о самом личном. Оно из личного становится общим. Стихи – это катастрофа. Только так они и пишутся. Если не так, читатель сразу поймет и почувствует. Людей перекормили дурными стихами, считала Ахматова. А что, уважаемая Анна Андреевна, сказала бы о сегодняшнем времени? О той страшной в своей праздничной атмосфере России, которую она сама пережила дважды в предвоенных годах, в 1913 и 1940. Вот что она писала. «Все участвуют в одном карнавале, все носят маски, все понимают, что этот карнавал обречен, что скоро за эту всеобщую ложь и веселье придется расплачиваться». Она вообще живет с изначальным сознанием греховности и не понимает, как можно грешить и не мучиться совестью и писать жизнерадостные тексты. «Как в прошедшем грядущее зреет, так в грядущем прошлое тлеет страшный праздник мертвой листвы». Это она пишет в поэме, в которой нет героя, а есть только карнавал ряженых. И лишь когда он окончился, страна увидела свое лицо. У Булгакова, который в то же время писал окончательный вариант «Мастера и Маргариты», та же тема бесовского карнавала. И при этом атмосфера террора ощущалась всеми. В сущности, никто не знает, в какую эпоху живет. Так и мы не знали в начале 1910-х годов, что живем накануне Первой Европейской войны и Октябрьской революции, писала Ахматова. Утром еще спокойные стихи про другое, а вечером вся жизнь вдребезги. И вот уже Гумилев пишет ей из армии: «Раненых привозят немало, и раны все какие-то странные. Ранят не в грудь, не в голову, как описывают в романах, а в лицо, в руки, в ноги». Узнаете сегодняшнее? Это потом, когда 35-летнего поэта, уже бывшего мужа Ахматовой, расстреляли большевики, именно она хранила его рукописи и пыталась издать стихи. В 1934 году арестовали ее сына Льва Гумилева и с ним вместе гражданского мужа Николая Пунина. Льву было 22. И Ахматова вместе с первой женой Пунина, тоже Анной, жгла в печке бумаги, которые могли выглядеть как компромат. То есть они сжигали все подряд. Анна Андреевна помчалась в Москву, передала в Кремль письмо. Ей помогали Булгаков с женой, и Борис Пельняк, и Лидия Чуковская, и Пастернак, который не смог защитить Мандельштама в своем знаменитом телефонном разговоре со Сталиным. Он написал вождю в защиту Пунина и Гумилева. Результат оказался невероятным. На следующий день оба были освобождены. 4 года спустя Ахматова разойдется с Пуниным, а ее сына вновь арестуют и осудят на 5 лет лагерей. Вообще скорость, сменяющаяся калейдоскопом его жизни, поражает. Норильск без права выезда, доброволец в Красной армии, дошел до Берлина, закончил ЛГУ, защитил кандидатскую. Но машине террора всегда мало, и особенно ей приятно добивать недобитых ранее. Неожиданно. Так в 1949 году 37-летний Лев Гумилев будет арестован в 3-й раз. Приговор – 10 лет лагерей. Отсидит он 7 и будет считать, что мать недостаточно делала для его освобождения. Эта обида приведет к тяжелому конфликту.
Анна Андреевна, которая все годы стучалась в разные инстанции, будет винить себя. И, пытаясь спастись сына, напишет вот это. «Да здравствуют честные люди труда, да славится мир, пусть везде и всегда он узами дружбы скрепляет народы и сеет прекрасные зерна свободы». Трудно даже поверить, что это Ахматова. Но для нее это был единственный способ, пусть пафосный и пустой, на неталантливом, но доступном языке выразить свою близость к народу и партии, значит, к вождю. Подобные стихи писали и Константин Симонов, и Твардовский, и Бергольц. И все же истинное свое отношение к Сталину Ахматова выразит совсем в других строчках, настоящих. «Я приснюсь тебе, черной овцою, на нетвердых сухих ногах, подойду и заблею, завою. Сладко ль ужинал, падишах, ты вселенную держишь, как бусы светлой воли Аллаха храним. И пришелся ль, сынок мой, по вкусу и тебе, и деткам твоим». Ни то, ни другое не помогло. Сын ее вышел на свободу только в 56-м, через 3 года после смерти Сталина. Он стал известным ученым-востоковедом. Анна Андреевна гордилась сыном. Она же при расставании с Пуниным забрала все письма, которые писала ему, и свои стихи. Писем она вообще не любила писать, чтобы неосторожным словом не выдать себя. Противно писать, когда знаешь, что твое письмо вскроют и прочтут не те, кому оно адресовано, говорила она. Пунин тогда при расставании записал в дневнике: «От боли хочется выворотить всю грудную клетку. Анна победила в этом 15-летнем бою». Он попросил ее съехать. Но куда было ей безденежной съезжать? И в итоге обе бывшие жены Пунина поменялись комнатами, перетащив вещи из одной в другую. В конце 30-х появились строчки будущего ахматовского реквиема. «Тихо льется тихий дон, желтый месяц входит в дом, входит в шапки на бекрень, видит желтый месяц тень. Эта женщина больна, эта женщина одна, муж в могиле, сын в тюрьме. Помолитесь обо мне». Когда ее называли дважды вдовой, она не спорила. Первый муж, Николай Гумилев, был расстрелян, второй, Николай Пунин, умер в концлагере. Но правда в том, что оба они ко времени своей гибели были бывшими мужьями Анны Андреевны. С ее драматическим складом натуры ей легче было думать о себе, как о дважды вдове. Да и поэтичнее это. Любая женщина может спроецировать на себя состояние вдовы. Недаром Гумилев писал, что Ахматова захватила чуть ли не всю сферу женских переживаний, и каждой женщине-поэту надо пройти через ее стихи. Если раньше она отказывалась от переводов, они отнимают время от собственных стихов, то теперь пришлось. Нужен был заработок. Она переводила корейских поэтов, Виктора Гюго, которого не любила, Рабиндраната Тагора, жаловалась на чуждость ей Востока, что в их литературе нет юмора. Она выбирала стихи поэтов, которым безразлично или средних дарований. Отказалась она переводить книги Бодлера и Верлена. Но качество ее переводов всегда было безупречным. Рифма в своих стихах помогает, ведет, а в переводе это орудие пытки, говорила Ахматова. И даже она признавалась в своем страхе того, что стихов может больше не быть. Но они же появляются сами, как известно, из ссора, а также из горя и беды. Сюжет поэмы «Реквием» возник в очереди в тюрьму «Кресты». Ахматова стояла с передачей сыну. В таких очередях она провела почти 1,5 года и встретила много матерей и жен, которых общество выкинуло после того, как сфабриковало дела против их мужчин. «А это вы можете описать?» — спросила ее одна женщина, узнав ее в очереди. «Могу.
и она сдержала слово. Живя в крайней нищете, обходясь часто лишь чаем и черным хлебом, она не замечала этого. Не считая стихи, все, что у нее оставалось, что было для нее привычно. Вступление к ее реквиуму уже звучало набатом. «Это было, когда улыбался только мертвый, спокойствию рад, и ненужным привеском качался возле тюрем своих Ленинград. И когда, обезумев от муки, шли уже осужденных полки, и короткую песню разлуки паровозные пели гудки, звезды смерти стояли над нами, и безвинная корчилась Русь под кровавыми сапогами и под шинами черных Марусь». И дальше она писала такое: «Нет, и не под чужим небосводом, и не под защитой чуждых крыл я была тогда с моим народом, там, где мой народ, к несчастью, был». В ней, этой хрупкой женщине, была мужская сила, прямота и простота. В середине 30-х на ее временное счастье окажется, что дочь Сталина, Светлана, любит ее стихи и переписывает их в тетрадку от руки, ведь книги Ахматовой не издаются. Отец узнает об увлечении дочери, вскоре Ахматову в группе других литераторов наградят, начнут печатать, даже назначат пенсию. В 40-м выйдет сборник из 6 книг. Тираж его в 10 тысяч экземпляров сметут с прилавков за несколько часов. Люди буквально будут драться в очереди. А в это время

0: Вдруг города красила противопожарной смесью балки на чердаке Шереметьевского дворца. А город бомбили постоянно. Жила она у дворника, который как-то пошел купить ей пачку беломора и не вернулся. Она жила в этом подвале на досках, затянутая в платок с валившимися глазами, больная, испуганная, и говорила: «Ненавижу Гитлера, ненавижу Сталина». Ее внутренняя сила поражала своей несломленностью, непокоренностью. Ее словно не касались бедность и неустроенность. И только если вглядеться в глаза, можно было увидеть муку и особую печаль. Лишь мужество позволило ей выжить в невыносимых условиях. В конце сентября 41-го ее эвакуировали. И теперь она была персоной, которую надо спасать. В Ташкенте она жила в конуре дома с окошком и надписью «Касса». Там помещалась железная кровать, стул, маленькая печка-буржуйка, мятый железный чайник, одинокая кружка. Вместо стола ящик. В каморке было холодно. По иронии судьбы, именно она, безденежная, жила в помещении кассы, где до войны выдавались деньги авторам. Она сделала вызов Надежде Яковлевне Мандельштам. Они поселились вместе. Общалась Ахматова с Лидией Корнеевной Чуковской, подружилась с Фаиной Георгиевной Раневской на всю жизнь. Люди шли к Ахматовой толпами, и она вывешивала записку на двери: «Работаю». Записки исчезали. Это же автограф. Как-то на базаре мальчишка, грязный, в лохмотьях, пытался разрезать бритвой карман Ахматовой, а услышав, что она ленинградка, голодная, через несколько минут принес ей румяный пирожок. «Ешь», — сказал. «Неужели съесть?» — спросила она. «Конечно, ведь он его для вас украл», — ответила ее спутница. Раневская вспоминала: «Мы гуляли по Ташкенту всегда без денег. На базаре любовались виноградом, персиками. Для нас это был натюрморт». Анна Андреевна долго смотрела на груды фруктов, особенно восхищалась гроздьями фиолетового винограда. Нам обеим и в голову не приходило, что мы могли бы это купить и съесть. А когда подруги гуляли по Петрограду, Анна Андреевна, указывая на окна, говорила: «Вот там я была влюблена, а вон за тем окном целовалась». Она высоко ценила талант Раневской. Услышав, как актриса читает Бабеля, сказала: «Гений он, а вы заодно». В ноябре 42-го Ахматова заболела брюшным тифом. Болезнь протекала в неопасной форме, хотя сама Анна Андреевна была уверена, что умрет. Организм ее справился. Деньги нужны были Ахматовой, чтобы раздавать их. Самой ей было нужно немного из того, что оплачивается деньгами. Она любила делать подарки. Раневская радовалась, когда к подруге вернулась слава, но говорила: она присытилась славой. Ее в Риме очень возносили за статью о Модильяне. Денег не заплатили, как обещали, а премию в 1 000 000 лир она истратила на подарки друзьям. И хоть я числюсь с другом, ни хрена не получила. Она считает, что мне уже ничего не надо? Возможно, права. Скоро поедет за шапочкой с кисточкой и пальтишком средневековым. Я запамятовала, как зовется этот наряд. У нее теперь будет звание. Это единственная женщина из писательского мира будет в таком звании. Рада за нее. Попрошу у нее на прокат шапочку». Фаина Георгиевна говорит о поездке Ахматовой в Англию на вручение диплома почетного доктора Оксфордского университета. Ахматовой для подобных поездок приходилось некоторые вещи брать взаймы. Шерстяной свалявшийся шарфик, например, она взяла у вдовы Алексея Толстого. А поездка в Англию была в июне 65-го, за несколько месяцев до ее смерти. А вскоре после Раневская напишет: «Гений и смертный чувствуют одинаково в конце перед неизбежным». Когда-то Гумилев отучал ее от южного говорка, от поспешной речи, учил говорить с паузами. И с тех пор всю жизнь она говорила четко, ясно и с паузами.
1: «Когда я ночью жду ее прихода, жизнь, кажется, висит на волоске. Что почести, что...

0: Юность, что свобода, перед милый гость с дудочкой в руке. И вот вошла, откинув покрывало, внимательно взглянула на меня. Ей говорю, ты льданту диктовала страницы ада, отвечает я.
1: О том, как Ахматова относилась к Есенину, в чем видела причину смерти Маяковского и об очередных драматических событиях в ее жизни во второй части программы «После рекламы». Вы на волне 620 AM, Дэвидсон, Радио Нью-Йорк. С вами Валерия Коренная. Не переключайтесь.
2: Дорогие радиослушатели, представляю вам суперэффективную систему «Бархатная кожа». За 10 минут элементарно простой и безопасной процедуры, без визитов к врачу, хирургических операций, уколов ботокса и наполнителей, по совершенно доступной цене, уникальная эффективная система «Бархатная кожа» будет растворять ваши морщины, устранять сухость, приводить кожу в комфортное, здоровое состояние. Звоните, пока действуют специальные скидки. 888-765-87-52. Когда девушке 20, она имеет красоту, которую ей подарила природа. В 30, которую сделала сама, а в 50, которую заслужила. Компания Nature Pure с системой «Бархатная кожа» дает неповторимый шанс следовать мудрому указанию Коко Шанель. Звоните 888-765-87-52.
3: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
4: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Дорогие друзья, 15 ноября в 3 часа дня большой концерт, который нельзя пропустить. На сцене Константин Ретель-Кобылянский, кавалер-баритон, доктор музыки, лауреат международных музыкальных и театральных премий, артист, выступавший на лучших сценах Европы, Америки и Израиля. Его голос звучал в Париже, в Берлине, в Риме, в Цюрихе, в Тель-Авиве, в Чикаго и других музыкальных столицах мира. В его исполнении прозвучат любимые произведения из репертуара Муслима Магомаева, Юрия Гуляева, Дмитрия Гнатюка, Лучано Паваротти и Хосе Карероса, романсы Рахманинова и вечерняя серенада Шуберта, а также лучшие мелодии Бродвея, венских оперетт, страстное танго, песни на идыш и иврите. И рядом с ним превосходная, несравненная, гениальная пианистка, бессменный концертмейстер Элла Пасик. Ведущий концерта Михаил Братславский. Еврейский центр по адресу 2915 Ocean Parkway. Билеты по телефону 646-734-3339. Татьяна. А также на сайте театр.com. 15 ноября, 3 часа дня. Большой праздник музыки, который подарит вам незабываемые эмоции.
7: Кратчайший путь из дома в госпиталь Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
8: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
1: В эфире программа «Крылья с чердака». С вами Валерия.

Анна Андреевна Ахматова не любила чисто пейзажные стихи. В стихотворении должно быть что-то еще, считала она. И не любила стихи Есенина. Я начинаю читать и опять наталкиваюсь на очень плохие стихи, говорила Ахматова. Причиной ранней гибели Маяковского она считала непризнанность поэта. Личные мотивы исключала. Не может быть, чтобы из-за женщины, когда их одновременно было столько, говорила она. Ей не нравилось, что Чехов изображал художников бездельниками. В действительности художник – это страшный труд, духовный и физический, говорила Ахматова. Чехов невольно шел навстречу вкусам своих читателей – фельдшериц, учительниц, а им хотелось непременно видеть в художниках бездельников. Иногда Ахматова говорила: «Стихи молчат». А бывало, достаточно слова, жеста, чего-то случайного, как совершалась магия. Та самая, когда б вы знали, из какого ссора растут стихи, не ведая стыда. Писала она в тетради карандашом, чтобы всегда можно было стереть ластиком. Ей было неприятно вспоминать, как в первые же дни после смерти Блока все его черновики стали доступны посторонним, в них рылись. «Не было более ненастного человека», — отзывалась она о Блоке. «Мои отношения с ним — это книга, которая могла бы называться «Как у меня не было романа с Блоком». Есть в близости людей заветная черта. Ее не перейти — влюбленности и страсти». В те времена, когда вся Европа поголовно увлекалась Фрейдом, Ахматова его идеи не приняла, считая, что детство не имеет ничего общего с тем, как его изображает психоанализ, что оно не замкнуто домом, семьей, а наоборот, в детстве мир начинается вне дома. Она утверждала, что не стала бы заниматься психоанализом, потому что тогда не смогла бы писать стихи. Если она не пробовала, вряд ли она могла понимать действие психоанализа. Но, решив раз и навсегда, что это не для нее, вопрос был закрыт. А можно ведь допустить, что Анна Андреевна пользовалась тем самым психоанализом просто неосознанно, как лечебным средством от боли и физической, и душевной. Ее работа над словом и была тем самым психоанализом, или уж психотерапией точно, судя по законченности и точности ее стихов. Находясь в Ташкенте, она переживала не только из-за своего любимого города и оставшихся там друзей, но и за своего нового друга, Владимира Георгиевича Гаршина, племянника известного писателя. По профессии врач, патологоанатом, интеллигентный, образованный, интересный собеседник, она привязалась к нему, он заботился о ее здоровье. Его тяжело больная жена требовала постоянного внимания. В Ташкент Ахматовой пришло от него письмо с сообщением о смерти жены. В другом письме он просил руки Анны Андреевны. Она приняла предложение и даже согласилась взять его фамилию, стать Гаршиной. И теперь всем знакомым она говорила, что едет в Ленинград к мужу, что они будут жить в обещанной ему новой квартире. Она была счастлива, и тем страшнее оказался полученный удар. Ее встретил на перроне Гаршин и спросил, куда вас везти. Обещанная ему квартира строилась, ехать ей было некуда, и он привез ее, 55-летнюю Ахматову, к знакомым. В течение 2 недель каждый день он приносил в сутках ей обеды из привилегированной столовой по своим талонам. Но в конце концов Анна Андреевна указала ему, в какое глупое положение он ее поставил, не посчитавшись даже с ее именем. «А я об этом не думал», — ответил он. Вот этого она ему уже не простила. Думать надо было. И на все расспросы она отвечала, что Гаршин сошел с ума от голода и ужасов блокады. Умер он в 56-м году. И в этот день брошь, которую он когда-то подарил Ахматовой, раскололась пополам.
Когда Анна Андреевна выступала в Москве в зале Политехнического музея, при ее появлении весь зал встал. Сталину доложили, и он поинтересовался, кто организовал вставание. Вождь всех народов даже предположить не мог, что перед кем-то люди встают сами, по собственной воле, в знак признательности и уважения, а не от страха. Ахматова после Ташкента изменилась, стала тише, ушла в себя, отказалась от своей знаменитой челки, стала полнеть. Но главное все же, власти ее признали. Вновь. Она получила медаль за оборону Ленинграда. Готовились к печати ее исследования о Пушкине, большая подборка стихов. Вернулся сын из ссылки и затем с фронта, и они какое-то время жили вместе. Когда-то Анна Андреевна сказала о Мандельштаме. После того, как он дал пощечину Алексею Толстому, все уже было предрешено. И вдруг она потом добавила: «Алексей Толстой меня любил. Когда мы жили в Ташкенте, он носил лиловые рубашки на русский манер и постоянно говорил о том, как нам будет вместе хорошо, когда мы вернемся из эвакуации. Он был очень плодовитым и интересным писателем, эдакий мерзавец полный шарма, человек неуемного темперамента, способный воистину на все. Он был фанатичным антисемитом, диким авантюристом и плохим другом. Он любил только молодость, силу и свежесть, и потому не закончил Петра Первого. Его интересовал лишь молодой Петр, а что ему было делать со всеми этими состарившимися людишками? Он называл меня Аннушкой, что меня всегда коробило, и тем не менее он чем-то привлекал меня, хотя и явился причиной смерти лучшего поэта нашего времени, которого я любила и который любил меня». Мандельштам был не только одним из ее ближайших друзей, но и пытался за ней ухаживать, но безуспешно. Анна Андреевна отяжелела, в волосах у нее уже была только седина, только взгляд оставался прежним, и голос. Получив приглашение в приличный дом, она его всегда принимала. Она обожала бегать по гостям. Ей всегда приходилось брать с собой какую-нибудь спутницу, она боялась выходить одна, рассказывала Надежда Мандельштам. Особенно неуверенно она чувствовала себя, переходя дорогу. Ни светофор, ни регулировщик, ни уговоры ее не убеждали. Надо было взять ее под руку и уверенно повести. Главное, уверенно. Дома она ела одно и то же. Вареную картошку с кислой капустой. С техникой была не в ладах. Не умела включать проигрыватель, ставить пластинку, зажигать газ. «Зато, — говорила Анна Андреевна, — я умею топить печи, штопать чулки, сматывать в клубки шерсть». Не доверяла она пишущим машинкам, телевизорам и телефонам. А звонивших прерывала на полуслове: «Приезжайте», — бросала трубку. Или на вопрос: «Когда к вам можно приехать?» — отвечала: «Сейчас». Но любила автомобили. Вот они давали ей возможность путешествовать даже с больными ногами. Она могла вызвать по телефону такси и поехать куда-нибудь зачем-то. А иногда просто без повода. «Давайте прокатимся», — говорила. Практически случайная встреча с английским дипломатом Исаией Берлином в 1945 году в который раз развернет и без того неспокойную жизнь Ахматовой. Еще в 21-м году семья Берлиных эмигрировала из Латвии в Великобританию. Там он закончил школу, Оксфорд. Он хорошо говорил по-русски, интересовался русской историей и культурой. Исайя пришел к ней, решив познакомиться. Они нашли общие темы. Берлин не ее типаж мужчины в романтическом смысле, но он стал последним, кто оставил след в ее сердце. А когда его самого спрашивали о том, было ли у них что-то с Ахматовой, он говорил: «Я никак не решу, как мне лучше отвечать». В 56-м году он женился. Все говорили, что госпожа Берлин не выносит упоминаний об Ахматовой. Ну, за ней давно тянулся недобрый шлейф. Оказывается, наша монахиня теперь еще и английских шпионов принимает. И дальше был поток нецензурной брани. Это были слова Сталина.
полумонахини и полублудницы окрестил ее сталинский советник по литературе Андрей Жданов. Но дальше был август 46-го, печально знаменитое постановление ЦК о журналах «Звезда» и «Ленинград», об идеологически вредных писателях Зощенко и Ахматовой. Ее обвинили в безыдейной поэзии, исключили из Союза писателей, лишили продовольственных карточек, а книгу, находившуюся в печати, уничтожили. И все равно она не хотела уезжать, полагая, что стихи рождаются только на родине. Увы, много раз будет доказано, что вдали от родины иногда не только пишется лучше и свободнее, но и дышится. Анна Андреевна во время травли держалась достойно, не жаловалась, не искала сочувствия, а перед властью не только не каялась, но словно не замечала ее. Запуганные собратья по перу одновременно боялись и возмущались, почему Ахматова не признает своих ошибок и не реагирует на партийную критику. Только с самыми близкими она могла коснуться этой темы. Раневскую спросила чисто риторически: «Зачем великой моей стране, изгнавшей Гитлера со своей техникой, понадобилось пройти всеми танками по грудной клетке одной больной старухи?» Она оказалась в полной изоляции. С теми же, кто не отвернулся от нее, сама старалась не встречаться, чтобы не навредить. Но люди приходили, приносили продукты, по почте присылали продуктовые карточки. Всю жизнь, живя в чужих домах, Ахматова боялась оставаться одна, никому, конечно, в этом не признаваясь. Она долго не хотела отдельной квартиры, когда ей уже и предлагали. Зощенко хлопотал в числе прочих. И это в стране, в которой одним из первых стоял вопрос жилья, где каждый стремился к получению своих заветных метров. Вокруг нее было множество друзей, поклонников, исследователей ее поэзии. Этот водоворот людей вокруг Пастернак назвал «Ахматовкой». Она и сама посмеивалась над своей привычкой не быть одной. Кто-то правил текст, кто-то искал потерянную рукопись в ее знаменитом чемоданчике. Жизнь вокруг кипела, и внутри этого кипящего котла она творила. С 30-х годов она уже утверждала, что за ней следят. Это было понятно в стране, где каждый на каждого стучал, где сажали и расстреливали невинных. Наконец, Литфонд выделил ей дачу в Комарово. Дощатый домик, который она называла будкой. Кухонька, темная комната средних размеров, один угол топчана, на котором она спала без ножки, туда подкладывались кирпичи. Ее навещали молодые поэты Дмитрий Бобышев, Иосиф Бродский, Анатолий Найман, Евгений Рейн. И она окрестила эту четверку «Волшебный хор». После ее смерти их назовут «Ахматовскими сиротами». Бродскому на момент их знакомства было 20 с небольшим. И он не только не знал стихов Ахматовой, но и полагал, что ее уже нет в живых. Она же увидела его талант сразу и стала называть своим учеником, хотя сам ученик ее стихи не особо жаловал. Она знала, что гонения создают поэту славу, поэтому говорила о преследуемом властями Бродском, какую биографию нашему рыжему делают. А в это время сын писал из лагеря общим друзьям: «Для нее моя гибель будет поводом для надгробного стихотворения о том, какая она бедная, сыночка потеряла и только». Но совесть она хочет держать в покое. Отсюда посылки, как объедки со стола для любимого мопса, и пустые письма. А как-то сын сказал ей в глаза: «Для тебя было бы лучше, если бы я умер в лагере». Анна Андреевна была лишена чувства собственности, которой у нее никогда не было, как и библиотеки. Книги она читала быстро, по нескольку одновременно, а потом раздавала знакомым. Исключением были Пушкин, Библия, Данте, Шекспир и Достоевский. Они сопровождали ее всегда. Что такое обстановка, уют, комфорт, она не знала. Но ценила красивые вещи и разбиралась в них. Старинные подсвечники, восточные ткани, ларцы, иконы – все это появлялось в ее доме и через несколько дней исчезало. Это
сочеталась с убожеством ее быта, ветхим одеялом и дырявым диваном. Изношенный узорчатый халат долго был ее единственной домашней одеждой. Это была привычная ее бедность, от которой она даже не пыталась избавиться. Любимыми ее эпитетами были «скудный», «убогий» и «нищий». «Зачем ты к нищей грешнице стучишься?» Ей было важно, что они говорят и пишут, даже незнакомые. Но после листивых писем она говорила, как будто ко мне заползла змея. Когда в 62-м году Ахматова познакомилась с Солженицыным, прочитав его «Один день» Ивана Денисовича, она спросила писателя: «Через несколько дней вы станете всемирно знаменитым. Выдержите ли вы это?» В ней навсегда сохранилось нежелание себя скомпрометировать. Поэтому и свои мемуары она приглаживала и ревностно относилась к чужим воспоминаниям, где упоминалась она. Сплетен не любила, но женщинам давала безошибочные характеристики, часто не самые лестные, но всегда точные. Считала, что жены все и всегда ужасны. Исключение Надежды Мандельштам. Лишь последние 10 лет жизни Ахматовой были другими. Она могла уже успокоиться. Сын на свободе. Ее печатают. Она стала торопиться и много писала. Но про обыски помнила и подозревала, что без нее кто-то роется в ее бумагах. И больше не расставалась со своим чемоданчиком рукописей. У нее начались серьезные проблемы с сердцем. Из-за полноты ей стало тяжело ходить, но она по-прежнему оставалась царственной и величавой и предупреждала приходящих к ней молодых людей: «Только не надо в меня влюбляться, мне это уже не нужно». Считая себя грешницей, опровергала себя же, решив, что поэт ни в чем не повинен, что поэт – это человек, у которого никто ничего не может отнять, и поэтому никто ничего не может дать. На ее лице всегда была грусть, даже когда она надевала легкую, почти джокондовскую улыбку, о которой говорила: «У меня есть улыбка одна. Так, движение чуть видное губ». Это, кстати, смущало ее современников. Хотя в ней не было никакой претенциозности, но тем, кто ее не знал, она казалась величественной, неприступной королевой, памятником. Но ближе садясь с ней, люди видели теплоту. Многие считали ее ясновидящей. Мандельштам называл Кассандрой. Она же писала: «Будущее бросает свою тень задолго до того, как войти». В Ахматовой жила тайна. Она обладала гипнотическими способностями и знала это. Она могла произвести гнетущее впечатление на незнакомых людей. У них пропадал дар речи, отшибала память. И чтобы описать свое состояние, они использовали слова «робость», «страх», «оцепенение», «тяжесть». Они и так и говорили: «Эта величавая женщина умела оцепеняюще действовать на присутствующих». Она могла и довольно жестко отзываться о тех, кого считала недостойными. Но всегда охотно читала свои стихи друзьям, интересовалась их мнением и умела их слышать. А помолчав, обычно говорила: «подумаю», иногда же просто кивала головой. В последние годы жизни у нее случилось 3 инфаркта. В январе 66-го она попала в Боткинскую больницу в Москве. Через месяц ее отправили в санаторий в Домодедово. А спустя 2 дня, 5 марта 1966 года, ее не стало. По иронии судьбы, в годовщину смерти Сталина, которую она любила отмечать, в полном соответствии с неумением и страхом принятия собственных решений, ни одна центральная газета ни словом не обмолвилась о смерти великого поэта. Лишь 2 дня спустя сообщили по радио, и то поздно вечером. Свою самую знаменитую работу с изображением сидящей Ахматовой Модельяне назвал «Неизвестная», хотя ему было прекрасно известно, кем была его модель. А может, бедный художник не смог ее понять
и она была неизвестной для него. Впрочем, известной полностью раскрытой книгой она не стала ни для кого. Но как может понять ее человек, не испытывающий подобного, особого самочувствия перед рождением стихов? Еле слышный внутренний шум, ритм, мычание. Лидия Яковлевна Гинзбург вспоминала, когда Анна Андреевна жила вместе с Ольгой Судейкиной, хозяйство их вела 80-летняя бабка. И все огорчалось, что у хозяек нет денег. «Ольга Афанасьевна нисколько не зарабатывает. Анна Андреевна жужжала раньше, а теперь не жужжит. Распустит волосы и ходит, как олень. И первоученые от нее уходят такие печальные, такие печальные. Как я им пальто подаю?» Первоучеными бабка называла начинающих поэтов, а «жужжать» означало сочинять стихи. Ахматова действительно записывала строки, уже почти сложившиеся, до этого долго ходила по комнате, бормотала, то есть жужжала. Маяковский называл эту начальную стадию стихосозидания мычанием. Вдохновение, как признавалась Анна Андреевна, трепало ее, будто лихорадка. А потом весь год не гу-гу. Всю жизнь она прожила без малейшей частицы комфорта, которым наслаждались многие советские литераторы. Правда, от многих из этих многих не осталось ни строчки. Но ее королеву ничто не сломило с ее уникальным чувством человеческого достоинства. Поэт Анатолий Найман, который некоторое время был ее секретарем, сказал, она принесла с собой свое время и унесла его. В нынешнем ей живое место не нашлось бы, ведь тех, кто умер, мы бы не узнали. Мне остается поблагодарить за внимание вас, уважаемые радиослушатели, и звукорежиссера Акмали Тахирова за помощь. Оставляю вас с романсом на стихи Анны Ахматовой из сериала «Капитанские дети». Прощаюсь до следующего вторника. Услышимся в полдень на волне 620 АМ. Дэвидсон, Радио Нью-Йорк. С вами была Валерия Коренная. Все, что вы слышите в этой программе, не новость, но тоже правда.

0: Вы слушали программу «Крылья с чердака». Автор и ведущая Валерия Коренная.
1: Вы можете не осознавать этого, но при этом страдать алкоголизмом. Кто-то из ваших близких может принимать наркотики, и вы боитесь посмотреть проблеме в глаза. Вы замечаете странное поведение у родного человека, но отказываетесь признавать в этом психиатрическую проблему. Меня зовут Марина Пас. Более 12 лет на своей работе я вижу, как эти проблемы даже в очень запущенном виде решает израильская программа Back to Life в сотрудничестве с известной клиникой Phoenix. Мы вернем вам потерянную надежду, здоровье и нормальную жизнь. Клиника имеет филиал в Израиле и Калифорнии. Звоните нам сегодня. Завтра может быть поздно. 267-226-6363. 267-226-6363.
2: Кратчайший путь из дома в госпиталь Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
3: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Оушен-Эвеню между Ар и Квентин-Роуд. Звоните 917.
4: В Нью-Йорке 2 часа ночи.
5: Следующая передача любезно предоставлена телевизионным каналом RTN. У вас есть возможность подписаться и смотреть передачи RTN 24 часа в сутки. 1-800-222-2786. Звоните прямо сейчас. 1-800-222-2786.

0: Добрый вечер, уважаемые зрители YouTube-канала Форума Свободы России. Начинаем наш итоговый традиционный стрим. И рад приветствовать Гарри Кимович Каспарова. Гарри Кимович, здравствуйте.
1: Да, приветствую.
0: Ну, интересная у нас неделя получилась. Громкая новость этим Эльмунда. Я полагаю, что избежать от темы нам все равно не удастся. Гарри Кимович, я бы хотел начать с выступления Путина на этой неделе на Валдае. Некоторые из его фраз стали объектом исследования экспертов. Люди пытались выяснить, что это означает, к чему эта вся как бы риторика. Я приведу две цитаты из его вот этого бреда, назовем это. Первая такая. «Правда в том, что это не мы хотели и не мы начали воевать, а с нами начали воевать». Вторая. «Мы никому не угрожаем, мы не собираемся ни на кого нападать ни в 29-м, ни в 30-м, ни в 50-м году. Но если мы столкнемся с агрессией, мы будем вынуждены отвечать». То есть вот проводится курс вот такого как бы такой обороны. Как вы вообще расцениваете это выступление? Есть ли там что-то, что есть смысл анализировать с точки зрения планов Путина или какой-то его стратегии?
1: Ну, мне кажется, ничего принципиально нового там нету. Можно, конечно, долго копаться в каких-то нюансах. Но в целом мы понимаем, что было объявлено на весь мир, что никаких отклонений от курса на войну не будет. Вот. А что касается риторики, что мы не нападали, ну так эта риторика, она не при Путине началась. Как известно, практически все большие выступления Гитлера начинал словами «мы хотим мира». Такой многозначительной паузы. И в общем понятно, что Германия вела только оборонительные войны. В принципе, да. Советский Союз тоже не нападал на Финляндию. Мы же помним по учебникам истории, что возникла угроза колыбели революции там, от белофинов. Поэтому, то есть все агрессии это защита, конечно. Вот. А, ну, анализировать этот бред, в общем, мне кажется, не имеет смысла. Хотя там опять есть, конечно, как бы, вот, ну, может быть, какие-то уточнения. Просто когда, кстати, когда читаешь, это немного по-другому выглядит, потому что ну, исчезает вот этот, вся эта...
0: Блатота, да, такая?
1: Да, да, ну,
0: блатная
1: путинская, путинская такая... блатная составляющая речи просто. Вот. И, в общем, там, ну, понятно, что написано, все это было красиво. Ну, наверное, просто показательно, что вот этот месседж посылается же там туда, подальше. Это не для латышей, литовцев, эстонцев, поляков. Это туда, в Германию, Францию, ну, и, естественно, до Вашингтона. Мировой порядок будет изменен. Вот она самая ключевая, наверное, может быть, фраза, где это проговорено еще раз. Вот, это не только уже вопрос Европы, что там вот уходите на границу 97-го года. Вот, хотя именно с этого все как бы и начиналось. То есть вот его речи 25 апреля 2005 года, вот перед совместным заседанием Думы и Совета Федерации, вот где он сказал эту фразу свою «коллапс Советского Союза», это крупнейшая геополитическая катастрофа 20 века, вот, и там он как бы фактически указывает на направление внешней политики, о том, что надо как бы, двигаться в сторону границ НАТО 1997 года. Об этом он говорит в 2007 году, в 2021 году. Это будет в ультиматуме МИДа перед началом украинского вторжения. Сейчас, кстати, замах стал выше уже, потому что как бы, меняться должен мировой порядок. В общем, вот этот порядок, которым Запад заправляет, мы его будем менять. Вот. Ну, понятно, что... За этим стоит Китай еще, который заинтересован в том, что использует Путина в качестве стенобитного тарана. То есть для Си Цзиньпиня идеальная ситуация, потому что всю грязную работу сейчас делает за него Путин. В общем-то. А он, в общем, подбирает дивиденды, потому что эта война, в общем, она как бы для Китая там многофакторная, это в плюсовом отношении. Это и раскол Америки и Европы, и ослабление Европы, и естественно, ослабление России. То есть, об этом может много раз говорить. Вот. Поэтому ну, надо просто исходить из того, что курс на войну взят, кстати. Ну и сразу же, Путин же подтвердил это, дав приказ бомбить все в Украине. Mm-hmm. Вот опять, можно долго вот разбирать какие-то наверное, слова, но есть же действия еще, на самом деле. А сразу же по сбору вот всего этого, всей этой лавки, которая называется Госдума, в принципе, тут же были проштампованы законы, там, значит, там налоги, штрафы. То есть если смотреть на... всю динамику действий как бы вот российской власти, то она в последние годы, в общем, ну, вот годы предшествующие вторжению и в последующие, она указывает только на одно, на наращивание вот военизации, есть такое общество. Ну, в общем, превращение России в такой гигантский военный лагерь, где война стала просто уже способом, не только способом удержания власти для Путина, в принципе. Война становится обыденным чем-то. То есть война стала уже просто как бы образом жизни. То есть это тоже, кстати, такой важный момент. Люди ко всему уже привыкают, на самом деле. То есть, вот, и мне кажется, что вот, вот очень такая важная психологическая, психологический рубеж такой важный пройден, для многих людей стал, ну война, а что теперь делать? То есть вот власть уже добилась этого. Вот. И пока будет ресурс, как бы мы видим, Путин будет продолжать наступление, как он, ну как, войну будет продолжать. Кстати, там интересно, что он рассказывал о больших успехах, но такое ощущение, что все карты показывают обратно.
0: Зависла у меня картинка. Не знаю, у кого.
1: А вроде сентябрь месяц указывает на то, что, скорее всего, там территории были России потеряны, а Украины, естественно, освобождены. Вот. Если использовать правильную политическую семантику. Поэтому, я думаю, в общем, мы получили еще одно подтверждение. Я полагаю, все этот сигнал прочитали. Ну, по тому, что как бы я знаю разговоры, то, что слышишь, то, что читаешь, встречаешься с людьми, то есть как бы анализируешь эту информацию. Ну, всем все понятно уже. Значит, вопрос не в том, как говорится, как люди оценивают принимающие решения на Западе, там, и в Европе, и в Америке, как они оценивают намерения Путина, вопрос, как они будут реагировать. А вот здесь все не так просто, потому что Путин рассчитывает на то, что он их запугает. И надо сказать, что вот расчет Путина, он не безоснователен. Вот не будем как бы считать, что там паранойя, там он несет всю эту пургу, и она, говорится, уходит в никуда. Нет, на самом деле они четко понимают свою аудиторию. Вообще надо, как бы, ну, я всегда говорю, относиться к врагам с уважением, в принципе, понимать уважением к их способностям творить зло. Вот. И надо сказать, что в последнее время российская власть достаточно объективно рассчитывает свои шаги, исходя из того, что происходит в мире. Потому что война же может быть выиграна любой из сторон только за счет как бы, экономического истощения противника. Россия тоже не бесконечный ресурс. Но Путин исходит из того, что украинский ресурс гораздо меньше. И если политически Европа не сможет поддерживать Украину дальше, то пока тут сидит Трамп, как бы большой друг и почитатель Путина, как минимум, вот, не будем копать глубже, то есть реальная опасность того, что крах украинской инфраструктуры может привести к непоправимым последствиям. И поэтому эскалация вот эта, которая объявлена, которая сейчас вот идет, она указывает на то, что путинское окружение рассматривает вот эту вот войну, именно гибридную часть войны, как реальный шанс для того, чтобы все-таки добиться победы.
0: На этом фоне, Гарри Кимович, вот сегодня такое событие, необъявленная поездка, визит Мерца, канцлера Германии Мерца в Киев. Значит, договорились о том, что на 1 миллиард вооружения, 350 миллионов евро для энергетического сектора. И также заявили о том, что заключат новые соглашения в сфере обороны. По словам Мерса, речь идет о совместном производстве дронов, а также ракет с дальностью более 1000 километров, спутников оборудования, ну и так далее. Значит, как вы оцениваете эту поездку? То есть речь идет о реальной поддержке. И достаточно ли этой поддержки будет для того, чтобы как-то Украине как бы крепче стоять в условиях вот, беспрерывных атак. Кстати, атаки сегодня во время визита Мерца продолжались. Они прекрасно знали, что он там находится.
1: Нет, Путин будет продолжать атаки уже независимо ни от чего, кто бы туда ни приехал. Ну, может быть, только если там люди Трампа подъедут, там деловые партнеры. Может быть, в этом случае Путин и атаки остановит. Все это, конечно, хорошо. Вопрос в том, что дорога ложка к обеду. Понятно, что это тоже помощь. Понятно, что это сейчас необходимо Украине, и деньги, и вот эти договора все. Вопрос только не поздновато ли. Вот. И, кстати, вот я уже в Твиттере написал, мне смог бы и Таурус подвезти в багажнике. Так просто, ну, интересно, у меня сейчас там как раз вот в Твиттере, вот я сейчас шел сюда, я смотрел комментарии, вот, люди пишут, ну, так какие-то эксперты, там, значит, явно немецкие, что Таурус ничего не изменит, там 50 ракет. На самом деле неправильно, изменит, потому что это даже не только, как говорится, ну, сам по себе ракета летает, он что делает, какую-то цель поражает, А это еще и психологический момент, на самом деле. Вот то, что Мерц не выполнил предвыборное обещание, подчеркиваю, предвыборное обещание, и, в общем, сдрейфил и показал слабость, это для Путина четкий сигнал, что надо давить дальше. На самом деле, ведь все же войны, опять, вот то, что мы знаем, ну, по 20 веку, вот все эскалации всех конфликтов, вот результат трусости и попытки умиротворения свободного мира, вот, потенциальных агрессоров. Вот. Если диктатор чувствует, что он может пройти еще какое-то там расстояние без какой-то цены, которая будет за это заплачена, то, конечно, он это сделает. Вот. Почему бы и нет? Вот это, кстати, важный момент. Вот когда спрашивают, а почему Путин там нападет там, скажем, на страны Балтии, например? А почему он сделает то? Я говорю, что вопрос, почему диктатору нельзя, он не применим. На самом деле, почему бы и нет? А что мне за это, почему я не могу это сделать?
0: Мне кажется, вот, эту фразу Гарри Кимович использует с 2006 года.
1: Нет, я ее все время использую, просто она, ну, к сожалению, как знаешь, не в коня корм. Да, вот, как, прошло 20 лет, а вот они вот только сейчас начинают это осознавать. Нет, я еще раз говорю, это хорошо, что он приехал, но не будем забывать такую вещь, что...
0: Пропадает интернет. Не знаю, у кого.
1: Да, прошу прощения за перебивки, здесь интернетовские. Да, выборы в Германии там в 29-м году, и как бы формально коалиции ничего не угрожает, но рейтинги, которые сейчас мы видим, чудовищные. То есть вот я все-таки вырос, знаешь, в мире, где были какие-то устоявшиеся политические силы. Я помню, когда я там еще там был, в школу ходил, там. Вот, там, читал там, политические новости, там, в Германии там есть христианские демократы, 50% общества, 45% социал-демократы, 5% свободные демократы. Вот как бы вот раскладка политическая. Сегодня, вот на сегодняшний день, рейтинг ХДС, христианских демократов, 18%. А 30% рейтинг ультраправых. Ну, это просто абсолютно пропутинская партия. Я вообще хочу как бы сказать, вот момент использовать. Вот это клеймо ультраправой, которое всем клеят в Европе, в принципе, оно на самом деле, это просто, знаешь, вот как штамповка такая. Потому что даже хотя вот они все входят в эту группу консерваторов в Европарламенте, на самом деле как бы ничего общего, практически ничего общего, скажем, у шведских демократов, вот, так называемой шведской ультраправой, и у альтернативы для Германии нету. Да я думаю, что, в принципе, как мы видим, даже Ле Пен от них шарахается. То есть это просто откровенно пропутинская организация, накачанная русскими деньгами, которая взросла на вот этой сирийской миграции, вызванной путинскими действиями и, в общем, и подыгрыванием Меркель. То есть вот это большая проблема, что почти треть немецкого электората поддерживает, а в некоторых регионах, как мы знаем, это поддержка далеко за 40% уходит, поддерживает партию, которая во внешней политике ставит первоочередной задачей прекращение всякой помощи Украине, возобновление бизнеса с Россией. Вот. Поэтому поездка Мерца показательна. То есть он, видимо, хочет бороться с ним. Как это, я не знаю, будет делать, но, по крайней мере, он еще показал, что он по этому вопросу он не уступает. Не будем забывать, что в Германии еще есть левые, которые, вот эти социал-демократы, я бы сказал, которые было 45%, они, в общем, тоже сейчас там расползлись, эти голоса, и, в принципе, там почти 20% из 45 это левые и ультралевые. Совсем уже это коммунисты и совсем уже просто там левые, которые тоже на зарплату будут. Вот, поэтому политический расклад в Европе почти во всех странах, он, в общем, ну, к западу от Польши в первую очередь, конечно. Он начинает, в общем, ну, как бы выглядит для Путина крайне перспективно.
0: В Латвии нет, кстати, здесь закончились выборы, я посмотрел, здесь как бы...
1: Ну, нет, я же сказал, к западу от Польши. В Латвии, да, это, конечно, да. Все в порядке. Тут на этой стороне выборы пошли в другую сторону.
0: И то были там пара, второе, третье места занимают какие-то непонятные товарищи, честно говоря.
1: Ну, в целом, как мы понимаем, что...
0: В целом все в порядке, да, проукраинский, проевропейский.
1: Ну, да, но на самом деле есть как бы так, для тех, кто интересуется, там вот есть как бы две страны чистые от российского влияния, это Швеция и Финляндия. Там, я даже в Эстонии есть, в Эстонии, в Литве, в Латвии есть.
0: Ну, понятно, почему.
1: А вот в Швеции и Финляндии они как класс отсутствуют. Просто. Вот в Швеции 8 партий, и там нет даже намека на то, чтобы какая-то была поддержка Путина. Там, на самом деле есть такое политическое национальное единство по этому вопросу. Вот, поэтому, значит, хорошо, что Мерц приехал, еще раз суммируем, но миллиарда мало. Там дефицит годовой, там миллиардов 70, потому что все будет разнесено к черту. И вопрос опять не в том, что они сейчас делают этот миллиард, тот миллиард. Когда деньги будут конфисковываться? На самом деле, пора, в общем, ну, как бы, война, это же, в общем-то, как бы, ну, она требует принять кардинальных решений. То есть, вот, мы же по-прежнему живем в этом, в мире таком, как бы, я не знаю, когнитивного диссонанса, такая идиосинкразия. То есть, с одной стороны, Россия нарушает все договора, какие только можно, просто причем нагло просто демонстрирует, что, в общем, нам вообще, как с моря по колено, что хотим, то и делаем. А в Европе продолжают, как бы, использовать вот законодательную базу для защиты российских интересов. Ну, понятно, что коррупция. Вообще, в принципе, мы понимаем, да, вот как импотенция и коррупция. Вот это две главные проблемы европейской политики. Вот. Но все равно, пока Европа, наконец, ну, хотя бы большинство этой Европы, не выработали четкой позиции по отношению к России, что война – это война, и, соответственно, надо делать вещи, которые помогают тебе сначала устоять, потом победить. Вот. То есть полумерами здесь не обойтись. Очень надеюсь, что визит Мерца в Киев – это, в общем, первый шаг в правильном направлении.
0: Игорь Викторович, ну вот новые подробности «Нью-Йорк Таймс» опубликовали. Переговоры США с Москвой о прекращении войны в Украине расширились и включают многомиллиардную нефтяную сделку. Среди бенефициаров – ближневосточные бизнесмены, связанные с Уитковым и Кушнером. По данным издания, сделка касается нефтяных месторождений, нефтеперерабатывающих заводов, значит, и автозаправок по всему миру, принадлежащих «Лукойлу». Ну вот, вот такая ситуация. То есть в группу, продвигающую сделку, входит американский инвестор, миллиардер Том Белли, который жертвовал Трампу на его кампанию. Насколько это громкая история, насколько она в Америке прозвучала, и является ли это каким-то важным новым свидетельством там, коммуникации, взаимодействия трамповской администрации с, как бы, с Путиным, и одной из причин, почему, как бы, они пытаются Украину слить?
1: Ничего нового нету, просто это детали, детали того, как трамповская семья будет компенсирована за их работу по разрушению Украины. То есть это концептуально ничего здесь не меняется. Просто то, что мы узнаем больше про разные варианты компенсации, там есть, безусловно, есть прямые, о них мы тоже узнаем, есть это косвенные. Но вообще-то здесь там «Нью-Йорк Таймс» допустил одну ошибку. Это не переговоры США с Россией, это переговоры трамповского клана с Россией. Никакого отношения к интересам США это не имеет. А там Рубио отсутствует в этих переговорах. Там вот у нас есть госсекретарь, кстати, он сейчас и со времен Киссинджера, он там впервые получил должность и Совет национальной безопасности. То есть есть человек, отвечающий за внешнюю политику и за безопасность. Вот его в этих переговорах нету просто. Он там, не обнаружил его, во всяком случае. Он иногда, может, появляется там помахать рукой, но в переговорах не участвует. Это еще раз свидетельствует о том, что идет торг, как говорится, трамповская семья, трамповские партнеры, трамповские, вот весь этот бизнес-круг пытаются все выжить. Ну, они, понятно, торопятся, потому что времени на самом деле-то осталось немного. Выборы в ноябре, там будет беда для Трампа. Вот, а в январе соберется новый конгресс. Ну и там, я думаю, что вот Кушнера загрузят работой другой уже немножко, потому что по всему, в общем-то, очевидно, что если выборы кончатся, как они сейчас должны кончиться, то есть демократы, судя по всему, выиграют не только Конгресс, там как бы, по этому вопросу уже даже никто не обсуждает, но только там Майк Джонсон бегает, вот спикер, там рассказывает про какие-то секретные планы свои, но в целом все как бы стрелки вот на карте указывают на то, что это будет не просто поражение, а поражение очень серьезное. Вот. Но, судя по всему, они Сенат проигрывают. Что, в общем, казалось, что буквально там 2 недели назад казалось.
0: Ясно. Сенат и Палату представителей, да?
1: Нет, Палата представителей вопрос закнет. Там это все поягу, это уже заиграно. Палата представителей, они проиграют. Да. Вопрос, с каким счетом. Ну, так, на сегодняшний день там где-то 235 на 200 будет расклад такой, в принципе. Сегодня он там, у них там, республиканцы потеряют там порядка 20 мандатов потеряют. Вот так, ну там 18-20 мандатов. Может стать хуже, кстати, тоже все может быть, между прочим. Такая ситуация, она динамичная, но динамика пока работает в одну сторону. Я вот смотрю практически каждый день. Вот. Но еще при этом Трамп сейчас поехал в турне. Ну, когда Трамп открывает рот, то я считаю, что просто республика теряют еще, потому что, ну, к сожалению, тексты уже комментировать нельзя. То есть это, мы тут говорим про Путина, безумие какое-то, но Путин по сравнению с Трампом просто Эйнштейн вообще, или там Цицерон просто, знаешь, потому что тексты Трампа не комментируются. То есть понятно, что для там, оголтелых поклонников, это, конечно, хорошо, но выборы все-таки идут в Америке, ну, в основном за вот центральную часть, вот как-то так. Электората, который переходит из стороны в сторону, и сейчас все указывает на то, что люди, в общем, устали от этого. Ну и, кроме того, общеэкономическая ситуация, война на Ближнем Востоке, в целом, ну, в общем, общий фон плохой для республиканцев. Но то, что Сенат, скорее всего, будет проигран, причем проигран может быть там даже не там, просто там 51-49, сейчас там 47-53. То есть демократам надо выиграть 4 места, потому что при равном счете вице-президент имеет решающий голос. Значит, нужно выиграть 4 места. Сейчас так по виду, в принципе, они выигрывают 5. То есть выиграть 5 мест – это такая большая очень история. В Сенате такое редко бывает. Тем более, что в этот раз как бы выборы вроде бы идут не на самых, как бы вот, ну, есть разные штаты, вот, они в каких-то красных штатах. Но даже там, в красных штатах, там, в Канзасе сегодня, ситуация обостряется уже. То есть тренды плохие. Значит, возвращаясь как бы к общей оценке, если все закончится, как сейчас...
0: Ну, плохие для Трампа, извините.
1: Для Трампа, естественно, говорим. Ну, и, соответственно, для Кушнера. Вот. То в январе месяце, как бы, им сделки эти уже не завершат. Потому что количество там этих вызовов в Конгресс и расследований, оно, я думаю, зашкалит. Там, потому что искать там особенно и не надо, в общем. И демократы сейчас просто все ждут с нетерпением момента, когда, наконец, они смогут пообщаться с господином Кушнером и со всей этой братьей, в общем-то, уже на другом языке. Вот. Так что сейчас, конечно, отчаянные попытки что-то сделать. Поэтому, я думаю, там и появились вот эти вот Эмираты, там Катары все косяки. То есть, как бы, надо куда-то... Деньги, надо, которые выручены за продажу украинской территории, надо будет направить в места, которые недостижимы для американского конгресса, американского правосудия. Вот. Ну...
0: Так, опять подвисает у нас интернет.
1: Есть расчет на то, что как бы Украина просто, ну, может не выдержать. Да? Даже тот героизм, то в общем, та воля к борьбе и там и в общем, ну, мы видим сейчас, как ведет украинская армия, с каким я не знаю, искусством ведется война это и ну, на поле боя. Потому что мы видим постоянные как бы, тактические какие-то ну, новинки. И та поддержка, которую Украина получает, все это в совокупности, ну, может, если будет очередная холодная зима и все разрушено, может все равно оказаться недостаточным. Вот, и на это именно расчет, то есть они торопятся.
0: Вот. Два вопроса в связи с этим, Гарри Кимович. Они просто в строку, я хочу, чтобы мы не ушли дальше по теме. Значит, первый. В случае поражения республиканской партии на промежуточных выборах Трамп и пока под контролем у Конгресса признают результаты этих выборов. А, это вопрос. Признают ли они эти выборы? Если нет, то что будет дальше? И второй вопрос. Значит, в прошлом стриме вы заявили, что у Трампа нет шансов на победу в Конгрессе, ну, в Палату представителей Сенат. У Путина есть возможность использовать для атаки на Европу и Балтию. Какова вероятность этому? Ну, мы как бы все время про это говорим, но, видимо, какие-то апдейты
1: идут. Нет, очень, очень хороший вопрос, на самом деле. Буквально вот сегодня утром CNN, большая статья, как бы вот такая вот на их сайте, о том, что многие демократы, в общем, сейчас готовятся к худшему, предполагая, что Трамп предпримет самые радикальные попытки воздействовать на выборы. Я об этом говорил все время, что да, безусловно, Трамп попробует вмешаться в процесс выборов.

0: критическую массу, необходимую для того, чтобы результат поменять. Более того, попытки такие могут, в общем, вызвать дальнейшее озлобление и создать еще новые, как говорится, новые проблемы. Тут же не на какой, в принципе. Трамп там себя обеспечил, как он считает, как бы, что там вот эта безнаказанность, там всякие там это решения Верховного суда. Да и, в общем, как Трамп думает, что уже два импичмента было, да даже если будет третий, в общем, как говорится, ему уже все до фени. Но вот многим людям, которые должны будут эту работу выполнять, ну, я думаю, что им это совсем не безразлично. Они-то, в общем, понимают, что за ним зайдут. Вот поэтому я полагаю, что попытка предпринята будет, ну, не сомневаюсь, Трамп всегда это предпринимает, но ресурсов, мне кажется, у него сейчас нет. Вот. И я полагаю, что это общая оценка сейчас ситуации. Именно поэтому, с моей точки зрения, вероятность провокации такой масштабной, которая будет тестировать пятую статью устава НАТО, вот, Article 5, Путиным, она очень велика. Ровно потому, что Путину нужно будет как бы продемонстрировать крах НАТО как организации. Ну, на самом деле, может быть так, как это историческая предопределенность. Как бы я уже год назад сказал, что НАТО умерло, такой зомби такой бегает, но еще не знает, что умерло. Может быть, Путин просто зафиксирует это просто вот как бы своими действиями, потому что все, что для этого требуется, это перейти границу опять. Не, это не массовое вторжение, это просто как говорится, вот как бы, ну, я пытаюсь подобрать правильное слово, это такая, назовем его спецоперация. Вот спецоперация ограниченным числом, как бы ограниченным контингентом, там опять слово, знаешь, из афганского лексикона. Вот, ограниченный воинский контингент. Естественно, в сочетании с атаками дронов, ну, понятно, что это будет защита русскоязычного населения, это будет ответ на провокацию. В общем, ну, понятно. Ассортимент оправдания, он там со времен пакта Молотова-Риббентропа, он, как говорится, он не изменился. И Америка в этом не участвует. То есть, как бы, там понятно, что будут воевать эстонцы, латыши, литовцы, финны, шведы, поляки, то есть там может, и немцы, в принципе, и англичане, там, по-моему, англичане в Эстонии стоят, английская бригада. Но Путина интересовать будет только одно, что из Вашингтона не придет команда в Брюссель, как бы, мобилизовать НАТО как организацию. Если как бы для Путина сейчас так важно, то я думаю, что вероятность того, что до января месяца он попробует...
1: Опять подвисает у нас интернет, похоже. Ну, мысль понятна, что до января месяца... Гарик Ильич, вы опять подвисли, но мысль понятна, что до января месяца, значит, попробовать что-то сделать. На этом фоне, на встречу стран НАТО в Варшаве, там какой-то вот формат, я так понял, что достаточно ограниченный планируется, вот который в ближайшее время будет, не позвали страны Балтии, Британию, по-моему, и Францию, да, по-моему. Это что за сигнал? Вот это что Трамп сообщил кому? Это деление на лояльных и нелояльных в ситуации с Ираном? Или как это вообще трактовать?
0: Ну, вообще, балтийцев трудно заподозрить в нелояльности, вот, потому что это, скорее всего, как раз есть там линия фронта. Не, ну это продолжение той же политики, на самом деле, как бы. Америка же ищет как бы вот ну такую для себя там, приемлемую линию поведения, вот, но тот факт, что там нету балтийских стран, в общем, это еще один сигнал Путину, что эти страны не входят в сферу интересов Америки. То есть, если мы говорим про вот сценарий, который сейчас я описывал, то понятно, что вот этот приезд приехал вот этот заместитель Хексета. Вот, абсолютно антиукраинский, пропутинский, вот, то понятно, что для Путина и его окружения это, в общем, четкий сигнал, что Америка, скорее всего, как бы, по крайней мере, вот пока эта администрация может этим командовать, она не будет вмешиваться в балтийский вопрос. Все же ну, для этого сигнала исчитываются же.
1: Гарик Ильич, вы сейчас сказали про военную спецоперацию, которая может быть, как спецоперацию называют, ограниченный контингент, который куда-то входит. Но я бы хотел сейчас обсудить спецоперацию по снятию санкций с Путина и с России. Значит, мы 2 недели назад обсуждали моральный аспект возможного, значит, обмена политзеков на

0: снятия санкций в контексте выступления Дмитрия Муратова на CNN. Но вот на этой неделе произошли события, которые, в общем, указывают на достаточно нехитрую многоходовочку. То есть сначала там спецпосланник Коул, да, его фамилия, прокатал эту схему на Беларуси, когда в обмен на освобождение политзаключенных сняли санкции. Потом на CNN появляется Дмитрий Муратов и показывает несчастных политзаключенных фотографии, значит. И спустя сразу какое-то количество времени, небольшое, сообщается о том, что вот предлагается тем же самым Коулом по вот этой же схеме белорусской снимать санкции с России взамен на освобождение политзеков. Значит, это вызвало достаточно серьезный резонанс в российском интернете. Многие люди как бы стали предъявлять претензии, в том числе Муратову, потому что как бы получается, что уж не знаю, вольно или невольно, он поучаствовал вот в этой как бы схеме, по которой позволит снять санкции с Путина, или может позволить снять санкции с Путина. Ну и с двух сторон, естественно, летит большое количество аргументов. И против, кто-то, значит, встает на защиту, значит, Дмитрия Муратова, заслуженного человека, Нобелевского лауреата. Что вы думаете про всю эту ситуацию?
1: Ну, заслуженных людей много, в общем-то, как бы. Значит, мы оцениваем поступки, исходя из конкретной ситуации сегодня. Значит, оставим за скобками, вольно или невольно, в принципе. Дмитрий Муратов выполняет поручение Кремля для того, чтобы помочь Трампу решить вопрос с санкциями, помочь Путину. Трамп хочет помочь Путину. Ему нужны любые для этого, как говорится, отговорки. Значит, не мытьем, так катанием. Значит, Дмитрий Муратов своим поведением, своим авторитетом, что очень важно, кстати, он освещает план, цель которого — помочь Путину усилить военную мощь России и, соответственно, убить больше украинцев. Я понимаю, есть гуманитарный аспект у этой ситуации, но мы также понимаем, что любой обмен политзаключенных, коих в России, видимо, несколько тысяч, сейчас мы не знаем точного числа, но если говорить про политзаключенных вот советской закалки, то вот те, кто шел в тюрьму за убеждения героически, таких, я хочу просто успеть, интересного, кстати, было бы, что вот там уважаемый там Олег Петрович Орлов, как бы, в принципе, сказал бы там нам, вот сколько людей, которые действительно идут по этому статусу, люди, которые вот как Скобов, как Горинов. Потому что мы же понимаем, 99% сидящих в тюрьмах, это вот спасибо ФБК, спасибо тем, кто рассказывает про то, что в России можно, в общем, там как-то активность проявлять.
0: Опять подвисает у нас интернет, но ничего не поделаешь. Видимо, какие-то перебои будут продолжаться. Фиксируем остановки, прибавим их к основному, да, времени, да, нашего стрима.
1: Да. Я здесь, да. Так вот, я к теме, кто готов ради пиаровского своего, как говорится, успеха и соответствующего получения грантов, готов ставить под удар большое количество российских граждан. Мы же с самого начала говорили о том, что наша цель — помочь людям, как говорится, избежать этого. И кто не хочет быть частью путинского режима, надо дать возможность уезжать. А здесь ровно обратная ситуация. Поэтому политзаключенных Путин может набрать сколько угодно. Там, посадят еще 5 тысяч завтра. И как говорится, проблем у него не будет. То есть, если такая схема хоть раз сработает, это прямой, как говорится, сигнал Путину сажать как можно больше людей. Значит, есть, наверное, маленькая, вот когда здесь маленький зазор существует. Если речь идет как бы про освобождение какого-то значительного количества политзаключенных, в первую очередь тех, кто действительно находится в плачевном положении, и может быть снятие санкций вот с каких-то условных Усмановых там, это тоже очень плохо, конечно. Но здесь все-таки, я понял, здесь мы можем, здесь существует какой-то минимальный зазор. Но если вопрос станет о снятии санкций с российской индустрии, которая работает на войну, Дмитрий Муратов, получается, и все те, кто его поддерживают, работают на войну и на то, чтобы у Путина было больше возможностей убивать украинцев. Это продолжение войны, это помощь Путину. И никакие здесь заслуги прошлые, никакие отговорки гуманитарные. Это война. Вот представь себе на секундочку, да, вот. Вот 1943 год, да, вот можно представить себе приезд, я не знаю, кто там в Германии остался, а вот мы освободим вот сейчас там 500 евреев из Освенцима, вот, но вы должны прекратить бомбежки наших заводов там на ближайшие 20 дней. Ну, такую ситуацию можно представить себе? Вот в голове, такое можно? Я не могу. А это вот то же самое на самом деле. Потому что Путину как воздух необходимо, как вот это, эти послабления. На Беларуси уже это отыграли, кстати, это, между прочим, тоже привело, естественно, к созданию окон для размытия санкций. Санкции работают, ну, они работают, но не очень хорошо, там много дыр. По существу, как говорится, это попытка создать дополнительные как бы, вот эти каналы, вот, значит, превратить санкции в решето реально. Как бы санкционная политика Запада, она, в общем, ну, оказалась не такой эффективной. То есть почему-то им казалось, что сейчас мы санкции ведем, там Фридман, Усманов, там все эти там Дерипаски, мы сейчас, и они все побегут, как говорится, от Путина к нам. Что, значит, нет, они не Москву, как говорится, кидают, они начинают покупать влияние на Западе. То есть в этой игре, к сожалению, как говорится, вот это она не, движение не двустороннее, одностороннее. И просто мы, конечно, мы сталкиваемся с тем, что значительная часть российской оппозиции до сих пор не определилась вообще с ключевыми вопросами. Первое – это война. И в этой войне вы на какой стороне? Вот с кем вы мастера культуры? Вот определите позицию. Какая вы, где вы стоите в этом вопросе? Война, в которой может быть два результата. Победа Украины или победа Путина. Вот нет промежуточного варианта. Попытка, значит, найти золотую середину означает, что вы помогаете Путину. И все. Вот. А также, в принципе, вопрос, ну, это уже, как бы, может, дальше поговорим, это по поводу там, нашей страсбургской деятельности. Кого мы представляем, в принципе? Вот опять тоже вот попытка распространить себя, как бы, на всю Россию. Вот она, чем это кончилось, мы видели на так называемых выборах. Подыграли Путину в очередной раз.
0: Кстати, да, Гарри Ильич, мы поговорим. Значит, я бы хотел добавить к этой ситуации про донаты ФБК и посадки. Просто, вот, как бы, люди-выходцы там из Томска, ты все равно видишь какой-то пул. Значит, очередной случай на этой неделе, женщина, которая была редактором ТВ2, ее фамилия, по-моему, Матушевская, Ольга Матушевская, и она по каким-то делам приехала там в Красноярск из Сербии, она там много лет уже ни к ТВ2 не имеет отношения, я так понял, даже там живет уже далеко, давно, как бы за пределами России, но вот ее арестовали, приняли в Казахстане, в Красноярске за донаты ФБК, которые там были, там, черт знает, когда сделаны. Так что этот процесс нескончаемый. Я уверен, что эти новости, они постоянно идут. Просто это в моей ленте вот появилось, потому, ну, как бы вот по Томской линии. Гарри Ильич, заканчивая тему вот Путина, есть еще один...
1: Нарратив, тему Путина мы сегодня не закончим, Иван.
0: Да, и, похоже, не сегодня.
1: Я бы очень хотел, но боюсь, что это надолго.
0: Придется помучиться, да, с товарищем. Значит, появился снова нарратив, связанный с ядерным ударом. Звучит он в контексте ответа на возможную агрессию вот в Калининграде. Вот Калининград, Калининград, Калининград. Калининград для них, как вы думаете, это потенциально казус белли какой-то, например? Или же у них реально есть вот такая паранойя, и они сами начали верить в то, что Калининград может стать объектом наступления стран НАТО? Или кривляются? Гарри Ильич, вы вернулись сейчас опять.
1: Значит, смотри, я не знаю, является Калининград там красной чертой. В одном я уверен. Разговоры про использование тактического ядерного оружия являются только путинским блефом, попыткой запугать. Никакого у вас... Ну, варианта, на мой взгляд, нету, потому что для Китая, я говорил об этом уже 100 раз, и могу повторить 101 раз, для Китая применение Путиным ядерного оружия означает крах всей политики по доминированию своему в азиатском регионе. То есть вот все планы Китая там, по там, окружению Тайваня, по там, тотальной доминации, которые связаны с тем, что они оттесняют американцев. Вот еще раз скажу, как только первая ядерная ракета, упаси Боже, это случится. Опять, тут есть, на самом деле, существует еще масса вопросов внутри России. Я не уверен, что генералы готовы на это. Потому что, ну, это же меняет все на самом деле. Практически наверняка тот, кто запускает ракету, смертник. Его найдут, безусловно, ликвидируют. То есть все понимают, что все будет известно. Это совсем другая игра. Вот. Но предположим, как все это они пробили. Что тоже вопросительный знак, там, значит, там много вопросительных знаков. Но На следующий день Япония, естественно, начинает просто разработку оружия. Я думаю, что займет у них несколько месяцев. Я думаю, что Южная Корея следует и Тайвань. В Тайване будет ядерное оружие. Безусловно, совершенно оно появится. И что-то, и как Китай тогда будет доминировать, когда ракеты ядерные будут смотреть на Пекин. То есть, конечно, может обгнуть пальцы, но уже другая история будет. Вот. То есть, ну, я не говорю про другие страны, я не говорю там про там, Саудовскую Аравию, про то, что вообще в мире происходит тотальное изменение всего просто сразу. Вот. Но вот с точки зрения Китая, который держит Путина, пардон, за яйца. Вот как говорится, ну куда Путин денется? Вот. Более того, Китаю нужно, чтобы война продолжалась. То есть интересы Китая принципиально, как говорится, требуют того, чтобы никакого ядерного оружия не было. Пусть воюют бесконечно, это Китай устраивает, но никакого кардинального изменения мирового порядка без разрешения с Пекина не будет. Поэтому это все для этих, это для слабонервных. Там, вот. Мы сейчас такое сделаем, ничего не сделаете. Вот. Конечно, хорошо было бы, конечно, если бы на Западе были люди с яйцами, вот, то, конечно, неплохо бы ракеты в Литву поставить, потому что там до Москвы долетало за 10 минут. Вот это бы решило все проблемы сразу. Война бы кончилась, то есть понятно, но на Западе нет пока таких людей. Но, может быть, будут, кстати, тоже такой нюанс. Вот выборы в Латвии прошли, сейчас я смотрю, как в Швеции меняется обстановка. Я там был там пару дней, то есть знаешь, такое ощущение, что, глядишь, там как бы все поменяется. Вот. И, кстати, как только ты там делаешь что-то там с ядерным, там, бросаешь там это на какой-нибудь украинский город, я думаю, что ядерные ракеты появятся во всем регионе сразу. Там. И шведы, и финны, и все затребуют чего-то. Вот как бы для того. Ну, просто, ну, если совсем уж взбесился, то надо, в общем, ну, бешеных волков надо пристреливать. Поэтому это продолжение вот той самой политики. Знаешь, собака, которая лает, не кусает. Вот. Бомбить Путин будет по-другому. То есть, на самом деле, ему же по большому счету это не надо. У него другой план. Мы же видим его стратегический план. И опять, отдаем должное. План работает, на самом деле. План запугивания. И план связан с изменением политической ситуации в Европе. А для этого как надо использовать механизм выборов. И, соответственно, как бы создавать критические ситуации в странах. Вот сейчас вы посмотрите, что во Франции происходит. Ну что, я практически уверен, что, в общем, не на ровном месте это получилось. Потому что каждый, вот я даже поставил твит, там фотография очередная, чудовищная совершенно, там это какой-то один из погромщиков, там вот в огненную струю в лицо женщины француженки пускают. Я написал, что такие фотографии, когда становятся, как бы они обходят интернет, Ле Пен станет скоро центристом во Франции. Uh-huh. Вот то, что нужно Путину. Потому что там еще дальше идет Зимур, там совсем правый, поддерживающий Путина. То есть план на самом деле связан с тем, чтобы создать необходимую политическую ситуацию в Европе, опять западнее Польши, для изменения вот, как бы, правительств в этих странах, и чтобы они стали, как говорится, более дружественно относиться к России. И главное, чтобы они прекратили помогать Украине. Вот этот план будет реализовываться. И здесь я не понимаю, почему в этих условиях Калининград является там принципиальной точкой. Тем более, что на него никто нападать на него не собирается. То есть, понятно, что если Путин там, начнет переходить границу по-настоящему, вот, то, скорее всего, в общем-то, поляки что-то могут сделать. В общем. Но пока Путин, в общем, ограничивается вот, гибридным действием, и даже, я думаю, если он начнет какую-то там, спецоперацию небольшую, как говорится, с целью доказать, как говорится, что американцы...
0: Так, Горевич, я все-таки хочу, скажу так, вот внимание вообще к платформе, честно говоря, снижалось от сессии к сессии, ну, даже по реакции, значит, наших либеральных этих СМИ, видно, что это как это таким как бы фоном уже стало. А можем ли мы ожидать, Игорь Кимович, что вот в преддверии нового состава, значит, вот этой платформы, опять мы увидим вот эту великую битву за избушку лесника со скандалами, с какими-то схемами? А вообще, кстати, какой там алгоритм-то избрания ее? То есть он будет такой же? То есть президент просто представит список, и он будет утвержден бюро ПАСЕ? Или как там вообще?
1: Это процесс назначения. Опять, если смотреть, как этот процесс шел год назад, значит, ну вот когда формировалась платформа. То есть президент как бы главный, но при этом есть спецдокладчик, есть бюро. Как бы, значит, и дальше как бы вот представляется лист, вот, ну, бюро, например, может там какие-то люди могут как бы заблокировать. Все-таки там руководители фракции, там вот пяти фракций, в общем, они имеют, как я понимаю, там каждый может иметь право вето. В принципе. Скорее всего, в общем, там, ну, будут какие-то разговоры, я не знаю как это точно пойдет. Значит, вопросом номер один сейчас, мне кажется, является то, что как бы вот сама композиция платформы. Потому что решение, которое было принято, вот напоминаю, что нам все забыли уже, оригинальное решение вот ПАСЭ было на самом деле создание двух платформ. Так называемой как бы российской и деколонизаторской. Они должны быть разделены. В пропорции 2/3, 1/3. Я указывал еще тогда на то, что это легко делается, потому что количество мест, которые был у России путинской вот, в ПАСЭ, было 18. То есть 2/3 и 1/3 – это 12,6. Легко поделить. Количество людей уменьшили тогда. Сначала сделали 12, потом повысили до 15. Сейчас, соответственно, 15, 10 и 5. Я не знаю, как пойдет дело дальше. Может быть, они решат все-таки, что ну, выполнить свое же решение, это станет 12,6. Вот, может быть. И тогда, кстати, ну вот я вижу в этом определенные плюсы, потому что работать надо продолжать дальше вместе все равно, но при этом легче голосование делать все-таки на самом деле, ну, потому что, ну, и понятно, что интересы все-таки деколонизаторской части, они все-таки как бы, они не напрямую сопрягаются с нашими интересами, ну, с интересами тех, кто говорит о непосредственно РФ. Я знаю, как бы, что есть дискомфорт определенный, потому что для меня, для нас, для нашего форума, там вопросы там распада империи не являются болезненными. Поэтому я могу в любой конфигурации работать. Но для некоторых наших коллег это серьезная тема. В общем, поэтому я не знаю, как решит руководство ПАСЭ. Значит, в начале декабря в Вене будет бюро ПАСЭ, и туда нас приглашают всех на, как бы, на совместное заседание, на котором, в общем-то, будет объявлен механизм формирования, будут сданы заявки. Но, в принципе, я думаю, что к этому моменту все будет уже более-менее решено. Значит, я исхожу из того, что как бы, у нас есть повестка, она связана с русским Тайванем. Этот вопрос двигается. Я полагаю, что все-таки нам удастся иметь достаточное количество как бы, членов платформы, которые поддерживают тему. А главное, что она уже вошла в процесс. Вот очень важный момент. По этой теме уже назначен спецпредставитель. И это тоже Эрик Нильс Кросс, человек, который эту идею поддерживает. И это означает, что она будет обрастать дальше бюрократическим вот этим весом. Это такой, ну опять, долго, конечно, хотелось бы, чтобы было все быстрее, но тем не менее, это реально. Вот что я могу показать? Вот что вы сделали? А мы вот это сделали. Надо было все-таки бегать там по фракциям, со всеми договариваться. Все 5 фракций подписали, и ультралевые, и так называемые ультраправые. То есть все подписи есть. То есть как бы, да. Необходимый набор подписей, там их 20, нужно, я 29 собрал. То есть там все было. Вот. Поэтому как бы, я считаю, что вот, мы можем от имени форума сказать, что наша делегация там, свои задачи поставлены и выполняла. Ну и кроме того, были приняты резолюции с нашей подачи, самые жесткие по поддержке Украины. Ну, понятно, что как бы они были не единогласны. Мы знаем конкретно одного участника платформы, который их не подписывал. Вот. Но, тем не менее, как бы все-таки вот платформа про украинскую позицию, несмотря на определенные как бы там разногласия, она поддерживала.
0: Эрик Росс, кстати, будет участником 15-го форума Свободы России, который на
1: Да.
0: следующие выходные в Варшаве пройдет. Я думаю, что завтра, вот у меня будет стрим с Игорем Ковенко, у нас уже программа готова, но просто много всяких событий происходит. Завтра будет опубликована программа на ресурсах форума, вы сможете с ней ознакомиться. Очень такой убойный состав получается. Я это называю «Весь цвет партии Победы Украины» соберется, значит, в Варшаве. Гарри Кирович, я добавил к основному времени нашего стрима
1: Да.
0: дополнительных 3 минуты из-за ваших перебоев интернета.
1: Да.
0: Вот пока мы сейчас в стриме с вами, закрылся турнир наш Baltic Way. Я нашим зрителям хочу сообщить, что вот мы 10 лет, Каспаров Chess Foundation, это фонд Гарри Кимовича Каспарова, самый большой, проводит огромное количество мероприятий по всему миру. Вот у нас 10 лет мы делаем один из самых крупных в Европе турниров. Делали раньше в Вильнюсе, вот сейчас второй год делаем в Риге. И там хороший турнир получился, то есть 200 там человек, 10 стран. Но я в каком контексте ты еще про этот турнир вспомнил? Вот закончил шахматная олимпиада. В общем-то, вы говорили, что, скорее всего, узбеки выиграют. Узбеки и выиграли мужская сборная. Но на четвертой доске чемпионом Олимпиады стал Игорь Самуненков, который не просто там взял первое место, а, значит, он опередил действующего чемпиона мира Гукеша. То есть блестяще выступил Игорь. Так вот, этот Игорь, будучи еще маленьким, приезжал к нам в Вильнюс на турнир Baltic Way. Он 2 раза его выигрывал. Да, и вот он спустя, получается, сколько он, в 2018 году, по-моему, первый раз выступал, спустя там 8 лет он стал как бы человеком, который выигрывает шахматную олимпиаду. Мы, во-первых, его поздравляем, естественно, его маму Наталью замечательную. А вы вообще смотрели, как он реально круто выступил, да? То есть
1: Ну,
0: это...
1: во-первых, как бы он из поля зрения нашего не пропадал, потому что после его этих результатов он стал частью как бы вот этой программы Kasparov Chess Foundation, вот с Young Stars, молодые звезды, которые мы распространили на Европу. То есть вот сейчас как бы я каждый год, значит, к двум занятиям с американскими звездами, которые бывают, значит, в декабре и в июне, мы добавили еще постоянную сессию в Загребе на турнире Grand Chess Tour. И он регулярный гость там, то есть на самом деле. Но это не только одноразовое появление, то есть это на самом деле он стал частью нашей программы. То есть в принципе мы можем сказать, что он путевку в шахматную жизнь получил от из нашего турнира, потом в Kasparov Chess Foundation, то есть он как бы его там наши тренеры вели. То есть мы, конечно, очень гордимся, потому что результат на самом деле, ну, это золотая медаль на четвертой доске. Понятно, да? Доска четвертая, но там Гукеш играл, кстати, нынешний. То есть на этой доске, между прочим. То есть выиграть любую доску, как бы вот, это все, причем как бы он играл все-таки в приличной команде. То есть там же очень важно. Ты можешь зачастую играть в общем, ну, как бы в более
0: Да.
1: слабой команде, и тогда, значит, попадаешь там вниз таблицы. Украина играла наверху. То есть он играл со всеми приличными шахматистами. Вот. Поэтому, конечно, это большой результат. И, в общем, ну, мы беседы гордимся. Вот, как бы, у нас какое-то количество. Вот, кстати, между прочим, блестяще сыграли совершенно, ну, тут уже две американские девочки наши. И Алиса Ли на второй доске, и Кариса Ю. Алиса просто выиграла вторую доску. Ну, просто у нас не было, больше не хватило. Американцы не дотянули до медали, потому что... А Кариса взяла второе место на первой доске. И это просто выпускники, они просто с детства обучались с нашими тренерами и постоянно там присутствуют на всех наших сессиях. То есть
0: А они китайского происхождения, раз
1: они
0: американки
1: американки,
0: Ли
1: они
0: и Ю.
1: американки китайского происхождения, они все родились здесь. То есть, в принципе, мы можем говорить о том, что есть результаты. Но Самуненков единственный, кто добился результата как с европейской частью. То есть, вот это, вот. Ну, а доминация узбекских шахматистов, ну, там просто только Олимпиада в одну калитку зашла, конечно, просто.
0: Я, кстати, помните, когда там в Загребе был, по-моему, Бибисара тоже была на одной сессии. Сейчас
1: Бибисара была
0: Бибисара.
1: в Америке, на одной сессии, но они быстро соскочили. В Америке, в Европе ее
0: Да.
1: не было. Не, ну
0: В Загребе, по-моему, я видел, по-моему.
1: там украинка, в принципе, которая стала чемпионкой Европы, то есть, в принципе, то есть, на самом деле, украинская девушка есть у нас. Вот, у нас хорошие кадры просто, но результат такого уровня только пока один.
0: Но на
1: Я
0: самом деле просто мы...
1: один имею в виду вот сейчас вот в Европе, потому что, как говорится, и Алиса, и Кариса, они выступили, конечно, очень хорошо, но я говорю, не хватило третьего. Вот нет, дальше уже там типа Иры Краш, там ветераны уже были, не хватило. Вот. Они поделили третье место, но вот
0: Но то, что на
1: еще,
0: самом
1: мы
0: деле
1: сейчас
0: мы
1: еще
0: хоть
1: одну доску
0: как-то...
1: найдем, как бы, и тогда
0: Да, хоть
1: американская женская
0: поучаствовали
1: сборная
0: мы,
1: тоже
0: значит,
1: выиграет.
0: в это в продвижении украинских шахмат, да, то есть это тоже очень приятно, что появилась украинская звезда, которая, как бы, это, честно говоря, есть ощущение, что все делаете, в общем, не зря. Гарик, большое спасибо. Спасибо нашим зрителям, что, как бы,
1: Что
0: провели с нами это время.
1: выдержали периодические отключения интернета, но хорошо, я думаю,
0: Да,
1: что они
0: да.
1: были не сильно перебивали как бы общий фон повествования.
0: Да, пожалуйста, ставьте лайки этой трансляции, чтобы продвигать в алгоритмах YouTube. Подписывайтесь на канал, кто еще не сделал. Кстати, проверьте. Вот тут часто пишут, что, ой, я думал подписан, а я на самом деле не подписан. Проверьте, посмотрите. Как бы рады мы будем. Ну а завтра, как обычно, в 17 часов по Киеву у меня в стриме будет Игорь Ковенко. Гарик Ильич, всего хорошего. До
1: Всего
0: свидания
1: хорошего,
0: и до
1: да, до
0: свидания,
1: свидания.
0: уважаемые.
2: Michael's Pharmacy – аптека, которую легко найти и в которой есть все, что вам необходимо. Michael's Pharmacy специализируется на медикаментах, избавляющих от боли, а также применяемых при диабете и артритах различной степени тяжести. Здесь вы найдете огромный ассортимент медицинских товаров, включая ортопедическую и диабетическую обувь из Германии, Португалии и других стран. Michael's Pharmacy – самый большой выбор турецкого и европейского текстиля и посуды. Многоязычный персонал аптеки поможет вам при прохождении визуального теста для получения получения водительских прав, решит все проблемы, связанные с заказом лекарств и доставкой их на дом. Все новые пациенты с рецептом от врача получают подарок. Здесь принимаются все основные виды страховок, а для пенсионеров действуют специальные скидки.
3: Нам всегда подскажут, помогут, и поэтому мы любим приходить в эту аптеку.
2: Пациенты выбирают Michael's Pharmacy, потому что здесь они находят внимательных, отзывчивых сотрудников, которые помогают им сэкономить время и деньги. Michael's Pharmacy. Все, что вам нужно, здесь. 718-921-87-77.
4: Никогда не мог понять, что лучше вставляет – водка или коньяк. И только в Нью-Йорке понял – лучше всех вставляет дантист Слава Познянский. Ну и Зита Ройзман, конечно. Доктора Зита Ройзман и Слава Познянский. Максимум здоровья, минимум затрат.
5: Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору. Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
6: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
7: Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
8: Всего один звонок на Дэвидсон Радио
7: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
9: So let me just say that

0: В Нью-Йорке 3:00 ночи.
1: Следующая передача любезно предоставлена телевизионным каналом RTN. У вас есть возможность подписаться и смотреть передачи RTN 24 часа в сутки. 1-800-222-2786. Звоните прямо сейчас. 1-800-222-2786.

0: Время программы «Пульс дня» в эфире RTN. Меня зовут Артем Андросов. Я приветствую всех, кто в эту минуту присоединяется к нам. Сегодня в рамках программы мы покажем отрывок нашего интервью с политиком из Висконсина Юрием Рашкиным. Дональд Трамп объявил в своей соцсети, что только что завершил крайне успешный разговор с Владимиром Путиным, по итогам которого Россия немедленно поставит на американский и мировой рынок более 300 тысяч тонн дизельного топлива, еще 500 тысяч тонн в ноябре и 1 000 000 тонн сразу после этого. А затем, исходя из состояния их нефтеперерабатывающих заводов, это цитата, еще 3 миллиона тонн. По словам американского президента, цитата, «благодаря нашему полному контролю над Ормузским проливом и этому замечательному объявлению по российской энергетике, цены на дизель для американцев и для всего мира будут снижаться рекордными темпами и быстро». Он добавил, что низкие цены для американцев, особенно для наших великих фермеров, скотоводов и дальнобойщиков, это главнейший приоритет президента. Юрий, Дональд Трамп договорился с Путиным о поставках российского топлива. Это прорыв или капитуляция?
1: Это пробив дна. Смотрите, вначале, когда я об этом услышал за несколько минут до нашего эфира, я подумал, что это, как бы, с одной стороны, шок и невероятный удар, а с другой стороны, мы это буквально обсуждали несколько часов назад с Львом Парнасом по-английски в эфире, который мы проводим в Substack, и Лев говорил о том, что не за горами тот момент, когда Трамп заключит сделку на дешевый газ и дешевую нефть, что угодно, с Россией, вот уже Россия наш бизнес-партнер. И как мы обсудили, вот так это и выглядит. Просто прошло 6 часов с тех пор, как мы провели этот эфир, возможно, меньше, 4. И это выглядит как-то очень странно, но нормально для этой администрации, потому что теперь Соединенные Штаты по факту становятся основным, не основным, а становятся спонсором войны против Украины. Потому что мы теперь покупаем дизельное топливо, которое нам нужно для чего? Чтобы снизить цены перед выборами, потому что это все, что волнует нашего президента, чтобы у нас в Америке были дешевые цены на яйца, и он и на все остальное, и он будет для этого, даже у Путина будет рад купить и вести с ним бизнес, если это понизит цены для американцев. Но что это еще параллельно означает? Это означает то, что теперь, если Украина ударит по НПЗ в России, то это бьет, ну, я, когда мы это обсуждали с Львом Парнасом, я как-то думал по карману Трампа. Поэтому он будет очень против, потому что это сделка с Трампом, но ситуация хуже. Потому что Трамп будет заявлять тут же, что это бьет по Америке, по американским интересам. Как смеет Украина бить по американским интересам, по нашему бизнесу? Мы-то думали, Украина хорошо к нам относится, а оказывается. И вдруг мы... Сколько может еще пройти времени до того, как мы скажем, мы не можем продавать оружие Украине, она бьет по нашему бизнесу практически. Мы должны поддерживать наш бизнес и передавать оружие России. Я не то чтобы фантазирую, но когда сегодняшние новости, вы знаете, Артем, просто офигительные. Это какой-то в каком-то смысле исторический эфир, потому что в одну неделю Трамп соглашается покупать дизель, вести бизнес, просто нагло в открытую бизнес с Путиным, и наш министр-клоун войны объявляет о том, что у нас будет публичная экзекуция. Мы как-то ушли в Средневековье, и вынырнули где-то в России Ивана Грозного. А что здесь происходит, это даже трудно себе представить, особенно когда мы говорим про Путина, который только что ударил по Краматорску и убили больше 30 людей в маршрутках. То есть там страна занимается терроризмом, бьет по большим городам день и ночь. Я провожу эфиры с украинскими журналистами, у которых нет электричества, у которых нет полноценной связи, потому что их пытаются сейчас оторвать от мира и устроить из них, я не знаю что, мягко говоря, я говорю, вывести их за скобки. Но это жестоко, это ужасно, и мы это должны, ну, так сказать, мы не отворачиваемся, мы это видим, но у нас единственный способ что-то сделать, это пойти на выборы и проголосовать. И мы видим, как демократы рвутся проголосовать, потому что они видят, насколько угроза большая. Просто она идет параллельно от Трампа по многим флангам. Идет ужесточение, как мы с вами обсудим, и по поводу иммиграции, иммиграционной службы, и по всем направлениям. А сейчас мы видим, как это направление идет одновременно и в любимом направлении Трампа, то есть Путин, и в направлении давления большего на Украину.
0: Мы прежде чем мы пойдем во все эти темы, реально ли при таких объемах и сроках снизить цены на дизель до выборов 3 ноября, по-вашему?
1: Это, вы знаете, возможно, это главный вопрос, потому что на самом деле до выборов осталось практически ничтожное количество времени, и ранние выборы уже начали, раннее голосование уже началось. Поэтому доставить сюда что-либо до выборов и реально сбить, кроме как манипуляциями на рынке, сказать, вот смотрите, значит, будет, есть какое-то решение, так давайте сейчас снизим цены, что вполне может быть, как бы, ну, да, то, чем Трамп занимается бесперерывно, когда он говорит, вот у нас скоро наступит мир, для чего он это делает, чтобы цена на нефть не взлетела. Теперь он может сказать рынку, смотрите, у нас есть решение, возможно, это сработает, но самой русской, русского дизеля здесь еще долго не появится, и если Украина будет продолжать бить по НПЗ, то вообще никогда не появится. Но для, и опять же, когда придут к власти демократы, то начнутся расследования всех этих сделок. Опять же, месяц назад Трамп подписал несколько, сколько там прошло, пару дней, не уже путаешься, закон Линдзи Грэма. Это ведь не так давно произошло, это все свежие новости практически, поэтому... Для этой администрации.
0: А вы думаете, он будет использовать этот закон Линдси Грэма против России?
1: Нет, конечно. Я не думал, что он когда-либо его будет использовать, но даже президент Зеленский ратовал за то, чтобы этот закон приняли. Я до конца не мог понять, почему. То есть это хороший позитивный сигнал в сторону Украины, но где смысл? Потому что по подсчетам, которые мы провели с Виталием Портниковым, это, кажется, больше всего может хуже всего сказаться на Азербайджане и Турции. Поэтому в этой ситуации этот закон был какой-то, ну, это был политическим жестом в сторону Украины и больше ничем. Я рад видеть сегодня, что сенатор Уикер, с другой стороны, приехал в Киев с делегацией американских законодателей выразить поддержку Украине. И вот мне интересно их ощущения в тот момент, когда они узнали, что, оказывается, теперь мы будем покупать дизель у России. Вот что подумали эти американские сенаторы? Мне это, к сожалению, говорит о том, что этот президент абсолютно не думает ни о каком Сенате и Конгрессе в смысле того, что они на него какое-то давление по поводу политики, policy. Нет, они просто, их проблема в том, что они будут устраивать ему расследование и в конце концов приведут к импичменту. Поэтому все его взгляды на эти выборы сенаторов, это как выбор присяжных на процессе. А мне этот не нравится, а этот присяжный, он республиканец, нравится. Так что здесь, к сожалению, все очень однозначно и постоянно.
0: Выступая в понедельник в Небраске в поддержку сенатора Пита Рикетса, Трамп заговорил о цене войны с Ираном и произнес фразу, которая взорвала политический ландшафт. «Пусть атакуют Лос-Анджелес и Сан-Диего, это очень небольшая цена». Это цитата. Губернатор Калифорнии Ньюсом назвал президента невменяемым и опасным. Мэры обоих городов потребовали извинений, а сенатор Сандерс заявил, что уничтожение двух городов с населением более 5 миллионов человек небольшой ценой быть не может. Сам Трамп написал затем, что говорил о временном росте цен на бензин, а не о городах, и обвинил журналистов в искажении этих фактов. Как вы восприняли, Юрий, эту фразу, и считаете ли вы, что Трамп извинится, как этого требуют губернаторы и мэры?
1: Я вижу в этом типичного Трампа, когда он работает на публику. И когда он работает на публику, он абсолютно теряет берега, потому что из-за его, как я считаю, диагноза нарциссизма, у него отсутствует стыд и совесть. Поэтому он просто видит, что толпе нравится, и он идет под улюлюканье туда, куда это улюлюканье идет. И поэтому, когда ему нужно показать на ужасную Калифорнию, то, как сказать, там, где его не любят, то он вполне сказать, что он вполне не против бросить всех туда в пожар, потому что толпа, после того, как он сказал про Лос-Анджелес и Сан-Диего, аж захлопала и поддержала. Но достаточно большое количество людей выразило опасения и негодование по этому поводу. И уж извините, знаете, когда все по этому поводу выступают, включая людей, которые живут в этих городах, и демократы, и республиканцы, хотя, конечно, в общем-то, ну, в Лос-Анджелесе точно подавляющее количество демократов, то это как-то становится резонансом, и теперь вдруг другим политикам приходится объясняться за это и заявлять что-то по этому поводу. Тут интересно, что даже у республиканцев человек, который избирается в Конгресс в районе Сан-Диего, ему пришлось, ну, выступить, сказать, что он против этого, что я был в армии для того, чтобы защищать людей, а не для того, чтобы их бросать врагу. Но тут много мыслей появляется, потому что, знаете, это ненависть Трампа к людям, которые за него никогда не голосуют и никогда его не поддержат, видимо, даже сильнее его ненависти к Ирану. В общем-то, честно говоря, он больше ненавидит демократов, чем любых внешних врагов, которых, я не знаю, кто у нас теперь внешние враги. Франция? Не знаю. Так что он ненавидит Лос-Анджелес и большие города, и чтобы они все сгинули к чертовой бабушке, его это полностью устраивает. Тут есть такой интересный нюанс к этой всей истории. Второй город, который он таким образом как бы проклял и отдал Ирану, это Сан-Диего. А в Сан-Диего, для тех, кто не знает, гигантские базы наших моряков, военно-морские базы. Более того, туда только что сегодня пришел авианосец Авраам Линкольн. И тут, вчера, и там, значит, был на палубе аж министр обороны, то есть войны, этот Пит Хексет. То есть Трамп решил все это, значит, отдать врагу, или он просто не подумал. Но ситуация с Авраамом Линкольном невероятно такая, знаете, печальная, потому что там их держали в море намного дольше, чем, в общем-то, полагается, и чем когда-либо держали, потому что Трамп хотел разные варианты, что он хочет сделать по поводу Ирана. И вот, наконец, мы видим, как этот авианосец, после того, как были жалобы, статьи, расследования, наконец их вернули обратно, этих несчастных моряков, где на борту было 8 случаев попыток самоубийства. И они приковыляли обратно в порт, и как их видели родные и близкие, как они говорили родные и близкие, что мы так нервничали, когда мы от них не слышали неделями. То есть эти моряки были не в контакте со своими семьями в течение нескольких недель за раз. И вот они, наконец, пришли на корабле, который не должен был так долго находиться, которому нужно теперь все, что нужно чинить. И смотришь видео, и играет этот оркестр, и думаешь, боже, что это такое? И тут мы видим нашего министра Пита Хексета, который стоит на палубе этого корабля и дает интервью и заявляет, что теперь у нас будет общественная публичная экзекуция. И ты думаешь, мама дорогая, и забываешь уже про матросов, которые вот наконец думаешь, на самом деле я рад, что как бы он дал этим людям, ну он не дал, он ничего не дал, он забрал все внимание на себя. Я думаю, что эти люди не хотят никакого внимания, они хотят просто к своим семьям сейчас вернуться. И тот факт, что он как бы отвел на себя телекамеры, я даже, в общем-то, его в этом особенно не виню. Спасибо. Но просто те вещи, которые он высказал, это ужас, потому что, когда мы говорим про публичную экзекуцию в Соединенных Штатах, и уже интересно, что вице-президент сказал, что он этого смотреть не будет. Он строит свою политическую карьеру. Но опять же, мы можем об этом поговорить отдельно.
0: Мы поговорим, да, об этом отдельно. Вы знаете, я никогда не слышал руководителя какой-либо страны, который говорил потенциальному своему врагу, вот ты можешь там взять какую-то территорию, это небольшая потеря. Представить себе очень сложно, и тем не менее это происходит. Как вы считаете, как это считывают в Тегеране, например?
1: Ну, кроме как сумасшествия президента, что в Америке безумный клоун-президент, которого нельзя воспринимать серьезно, я не знаю, как это еще можно воспринимать. Я думаю, что это абсолютно никаким образом не усиливает страх, который есть и испытывает кто-либо к Соединенным Штатам. Наши враги потирают руки, но они, я думаю, что они уже устали потирать руки от того, что мы наделали за последние полтора года. Но важно, наверное, то, что еще при этом он сделал это заявление из Красного штата, где он теперь выступает только. Этот концерт, который теперь ездит только по своей территории, этот великий полководец Трамп, который не выезжает на территорию врага, он только по своим, значит, ездит вокруг, собирает их, рассказывает, какие синие демократы ужасные, и едет дальше в другой Красный штат, где он никогда не может проиграть, и только поэтому он туда и едет. Потому что надо признать, что и республиканцы, у которых есть шанс избраться, бегут от Трампа как от огня. Поэтому я думаю, что с точки зрения, в общем-то, всех, кроме, ну, я не знаю, сейчас вот посмотрите, кроме Иран считает, что Трамп показывает слабость. Кого ни возьми, считает, что Трамп проецирует слабость, и силы здесь нет. Он мечется в разные стороны. Избирателю это все не нравится. Но эта история с Дизелем просто не выходит из головы, потому что он все равно имеет невероятную силу и влияние, по крайней мере, до выборов, по крайней мере, до января. И если он начнет сейчас критиковать Украину за то, что она бьет по российским активам и деньгам Трампа, я хочу увидеть реакцию американцев, что будут говорить по этому поводу, потому что это просчитывается в 2 секунды.
0: В четверг Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social, что Белый дом считает врагом любого, кто употребляет термин «искусственный интеллект» вместо «суперинтеллект». Это продолжение его указа от 29 сентября, обязавшего федеральные ведомства перейти на новый термин. Президент считает, что слово «искусственный» намекает на подделку. Госдепартамент уже разослал указания дипломатам, при этом сам сайт Белого дома и материалы научно-технического управления по-прежнему используют старый термин, а в законе 2020 года понятие «искусственный интеллект» закреплено, и менять его может только Конгресс. Президент объявляет врагами людей за употребление слова. Как можно это вообще прокомментировать?
1: Не будем забывать, что тот документ, который Трамп подписал, этот указ, там были проблемы со спеллингом, так что он окружен явно самыми лучшими умными людьми, которые не могут проспелить United States.
0: Да, суперинтеллект, видимо, подготавливал этот договор или указ.
1: Да, я думаю, что нужно распространять эту терминологию. Например, у Трампа не искусственный загар, а суперзагар. У него не искусственные волосы, а суперволосы. У него не искусственные зубы, а суперзубы. Знаете, это бред какой-то, потому что это политически невероятно тупая идея. Сейчас мы видим, как американское общество сплотилось против искусственного интеллекта. Можно даже обсуждать, насколько это хорошая или плохая идея, потому что, возможно, это не особенно хорошая идея, но Трамп абсолютно выбрал свою сторону, он встал на сторону компьютера. Я думаю, потому что, с одной стороны, компьютер не голосует, а компьютер голоса подсчитывает. А с другой стороны, Трамп, мы знаем теперь, что он провел несколько часов, обсуждая с Гроком идею того, чтобы устроить вторжение в Венесуэлу. И был абсолютно, в общем, доволен результатом и беседы, и действий. Поэтому Трамп в каком-то смысле сейчас влюблен в искусственный интеллект, в профессиональном, в бизнес, в личном смысле. Это почти Путин. Только он, значит, не artificial, а супер. Так что посмотрим, к чему это приведет. Но это еще и экономика Соединенных Штатов, которая зависит от этого большого компьютера. Потому что у нас в Висконсине строят, по всей стране строят эти гигантские дата-центры, но при этом насколько народ ненавидит их. Вы знаете, у нас в соседнем городке рядом с моим только что выкинули избирателей, сделали рекол и выкинули главу города, который там был много-много лет, потому что он решил, что ему море по колено, и решил вести переговоры по поводу дата-центра, который, значит, хотели у них построить, и выступал за искусственный интеллект. Его выкинули избиратели. Поэтому сейчас быть на стороне искусственного интеллекта, это с точки зрения политики невероятно тупо. А когда политик принимает такие невероятно тупые решения, ну, знаете, я еще слегка, вдруг я посмотрел на Трампа и подумал про Хрущева. Потому что тот тоже, кажется, вроде бы начал русский язык менять, географию менять, туда-сюда. Не говорю ни хорошо, ни плохо, но это было, кажется, концом его деятельности. А Трамп всю свою вторую карьеру занимается тем, что меняет, переименовывает заливы. В общем, карту относится как к своему поместью, маркиза Карабаса. Так что этот президент еще не закончил нам рассказывать, как все это называется и что тут настоящее, что не настоящее, но он очень понимает силу слов, он понимает, насколько это в принципе важно, потому что он пиарщик, он человек, для которого красивая картинка, которую можно написать и рассказать, намного важнее реальности. Не будем забывать, что когда он еще был бизнесменом, и про него просто писали в Нью-Йорке в газетах про светскую хронику, он часто сам звонил и рассказывал про себя иногда от своего имени, а иногда говорил, что он свой публицист. Потому что он всегда хотел, чтобы про него говорили, ему это всегда было важно, он всегда это делал достаточно хорошо. На самолет-приманку он оставил всех журналистов, потому что он сам главный свой пиарщик.
0: Предлагаю переименовать эту должность, ну вот на последние 2 года оставшиеся из президента в суперпрезидента, чтобы более понятно было, о ком мы говорим. Идем дальше. 30 сентября в Теннесси пытались казнить 50-летнюю Кристу Пайк. Ей ввели 2 полные дозы препарата, но она выжила и попала в больницу на аппарате искусственной вентиляции. 6 октября адвокаты сообщили, что она пришла в сознание и говорит, оставаясь прикованной к больничной койке. У нее пневмония, тромб, она не могла глотать и двигать руками, а на этой неделе начала делать первые шаги с поддержкой. По данным информационного центра по смертной казни, это первый в современной истории США случай, когда человек выжил после введения смертельных препаратов. Судья распорядился сохранить все улики, а защита требует от губернатора помилования. Что, по-вашему, Юрий, должны делать дальше? Сейчас лагерь, следящий за этой историей, разделился надвое. Кто-то говорит, нужно перестать испытывать ее тело, и разрешить ей жить, пусть это будет посмертное какое-то заключение. А кто-то говорит, что нужно продолжать и просто выбрать другую меру умертвления.
1: Ну, для меня здесь все достаточно просто и однозначно. Плюс я не знаю деталей ее дела. Но я, в принципе, против того, чтобы человек... против смертной казни. По ряду причин, включая для тех, кого волнует кошелек, смертная казнь дороже, чем содержание человека пожизненно, потому что все эти затраты на апелляции, на адвокатов стоят больше, чем это, чем нахождение на смертном, чем нахождение пожизненное в тюрьме. Как пример, сейчас же как раз будет публичная экзекуция. И эта публичная экзекуция произойдет после того, как 12 лет, если не 13 лет назад, вынесли человеку смертный приговор. Он сам боролся, он сам хотел, чтобы его, значит, убили, потому что для него это, он тогда становится мучеником. То есть его это совпадает с его целями. Но наша система такова, что 12 лет занимались всеми его апилами и апелляциями. Так что система несправедлива, система неправомерна, ну, как сказать, ну, да, несправедлива, скажем так. И я здесь просто сочувствую всем тем, кто, как сказать, оказался вовлеченным в это, потому что теперь мы, конечно, видим, что наш министр войны готов устроить публичные экзекуции. То есть, если кого-то убить, казалось бы, у этой администрации, когда смотришь на их иммиграционную политику, то, что ICE может застрелить человека на улице в Нью-Йорке, это пожалуйста. А то, что убить человека, который, значит, смертная казнь в Теннесси, не получается. Это не администрация, это какие-то, знаете, невероятное количество сборища непрофессионалов, хотя в Теннесси это была их личная проблема. Но это еще раз напоминает о том, что это просто плохая идея. И да, смертная казнь – это нехорошо.
0: Да, но я поясню для наших зрителей. Вы говорили о казни Нидаля Хасана, расстрелявшего 13 человек на базе Форт Худ в 2009 году. Казнь пройдет публично и будет транслироваться в прямом эфире. Назначена она на 3 декабря, в четверг, в час дня, время, когда он совершил нападение. Очень ритуально, я бы сказал. Это будет первая казнь расстрелом в американской армии с 1945 года и первая военная казнь с 1961. А последняя публичная казнь

0: мы с таким, это в каком-то смысле результат реалити телевизион и нашей культуры, которая требует все время повышенных ставок. Но это, опять же, воспитание. Ведь у Пита Хексета, он посещал церковь, где пастор, который сейчас достаточно популярный подкастер Джереми Хеймс, говорит о том, что он поддерживает смертную казнь. И более того, считает, что вообще пострадавшие должны совершать смертную казнь, свидетели должны стрелять. Вот как бы те, кто пострадали от этого человека, должны участвовать в этом. И опять же, эта экзекуция планируется над ужасным преступником, который даже не против, он за того, чтобы его казнили. Он просто хочет, чтобы его казнили, потому что это как раз совпадает с его целями. Но надо понимать, что публичная экзекуция – это не обязательно про человека, которого убивают. Это еще про всех тех, кто смотрит. И не только, что это делает со всеми людьми, которые это наблюдают, а то, что это проверка общества на кто посмеялся, кто похлопал, кто отвернулся. И это постоянная попытка этого министра и этой администрации разделить общество на своих и чужих. Он только что сделал, значит, выступил перед разными группами в Квантико, перед младшими офицерами, когда в прошлый раз он собирал там всех генералов, в этот раз он собрал всех офицеров младших, потому что решил, что, видимо, это его больше его толпа. А потом он выступил перед этими самыми военно-воздушные силы, Air Force. И он проводит идею о том, что вы, говорит, 1%, вы элита, вы настоящие, вы лучше всех остальных, вы спасаете все остальное общество. И это невероятная, во-первых, ложь, потому что это армия, которая побеждала Вторую мировую войну, это была армия 99%. Это были простые американцы, которые пошли в армию, а потом вернулись к своей жизни. Это не была профессиональная армия. А наоборот, все армии, все войны, которые у нас были с профессиональной армией, закончились у нас печально, потому что профессиональную армию бросают туда, куда добровольческую армию бы не бросили. Это тоже важный такой момент. Но когда он говорит, что вы лучше, он пытается просто сказать, вот есть гражданские, а вот есть наши, вот есть вы мои. Это очень важно, потому что когда мы просто говорим на то, что они заявляют, что вы военные, вы теперь элита, ну, Путин нечто подобное говорил, когда вот те, кто воюют, они элит, настоящая элита России. Но в России он пытался создать какое-то и пытается создать какое-то ощущение статуса для людей, которые, в общем-то, являются отбросами общества. А в Соединенных Штатах мы уважаем нашу армию, мы ценим ее, им дают право садиться на самолет первыми. В чем проблема? Зачем нужно вот такое? А это для того, чтобы отделить их, сказать, что есть гражданские, а есть вы, и вы особые. Это очень такой интересный и опасный подход, когда вместо того, чтобы сделать армию частью народа, они отделяют армию от народа.
1: Вчера около 4 часов дня в районе Марбл-Хилл на севере Манхэттена агенты иммиграционной службы ICE открыли огонь по машине и ранили гражданина Доминиканской Республики. По словам мэра Зорана Мамдани, агенты окружили автомобиль, в котором вместе с мужчиной находился 5-летний ребенок, и выпустили несколько пуль. Мэр назвал ведомство прогнившим до основания и призвал его ликвидировать. Еще раз, стрельба по машине, в которой сидит 5-летний ребенок. Юрий, что должно, по-вашему, произойти, чтобы такое стало невозможным?
0: Выборы. Понимаете, то, что мы сейчас наблюдаем, это абсолютно ожидаемо в трамповской Америке, потому что мы видим бесперерывную провокацию насилия, когда мы видим небольшое насилие, которое надежда то, что это приведет к более большому насилию, потому что, конечно же, Трамп бы мечтал бы сейчас вывести войска на улицы одного города, другого города, потом сказать, что выборы проводить невозможно, отменить все, и все началось из-за какого-нибудь там иммигранта, который вот таких беспорядков, которые начались. Это абсолютно то, что может себе представить этот президент, и с ним легко, поэтому люди и, мне кажется, в общем-то, осторожно смотрят на то, чтобы проводить большие демонстрации, зная, что эта администрация ищет причину. А с другой стороны, мне кажется, важным и нужно отметить, что в этих демонстрациях участвует подавляющее количество американцев, которые не имеют никакого отношения к этим группам, к маргинализированным группам. Мы это

0: Видели в Миннеаполисе, когда два человека, которые погибли, были белыми американцами, Прити и Гуд, которых застрелили иммиграционные службы на улицах их
1: Вот,
0: города,
1: кстати,
0: потому что...
1: кто расследует применение федеральными агентами оружия, вот даже в тех кейсах, которые вы указали, мы ведь не видим ни одного завершенного расследования до сих пор.
0: Мы видим, что штат Миннесота очень активно пытается привлечь к ответственности тех, кто принимали участие в тех действиях, но это на штатном уровне, и эти люди считают, что они защищены, с одной стороны, федеральным законом, я не адвокат, пусть они сами это разбирают, а с другой стороны, они явно считают, что в любом случае их спасет президент помилованием, поэтому эта группа людей, это миграционная служба, которая ведет себя с ощущением достаточно полной безнаказанности, и достаточно посмотреть на пресс-конференцию, которую дал сегодня их министр Марк Уэйн Моллен, который, ну, борец, профессиональный. И он стоял так, как будто он, значит, посылал месседж, что don't fuck with me. Это очень опасный вообще подход от государства, который, в принципе, смотрит на нас и говорит, мы вас спасем, нравится вам это или нет.
1: Да, я бы здесь еще сказал, что на 17 октября запланированы протесты по всей стране. Я не знаю. Вот,
0: Благодарю.
1: честно,
0: Знаете, да, я не буду...
1: рекламы не видел нигде, да, какой-то там
0: Нет, я
1: видеороликов или...
0: вижу.
1: Да, вы видите, я
0: Я
1: просто
0: вижу не
1: знаю, так
0: рекламу,
1: как
0: я вижу,
1: просто
0: что
1: работаю журналистом.
0: мои друзья, которые об этом говорят в соцсетях, вы абсолютно правы, это будет. И я думаю, что вот я задумался об этом в последнее время в том смысле, что невероятно популярные протесты. И я думаю, что с одной стороны, да, потому что мы против Трампа, и Трамп нас всех доводит. Но с другой стороны, вот эта тема «нет королям», мне кажется, она нашла вот какой-то свой отзыв, свой нерв, потому что Трамп действительно ведет себя все больше и больше как монарх, и республиканцы ведут себя как партии монархистов, потому что они хотят следующим себе Дональда Джуниора. И я считаю, что демократия не означает, что это будут у власти хорошие люди каждый раз. Боже упаси, мы знаем, это один идиот сменяет другого. Но, по крайней мере, это сменяемость власти, и это то, что дает надежду. А то, что мы видим у республиканцев сейчас, это постоянство, это вот трампизм от начала до конца. Поэтому мне кажется, что здесь становится все однозначно, за кого нужно голосовать и против кого нужно протестовать. Посмотрим. Я думаю, что много-много людей выйдет на протест. Я думаю, что он будет мирным, просто потому что эти все предыдущие протесты были гигантскими мирными фестивалями, празднованиями свободы. Люди приходят, надевают то, что, так сказать, свои плакаты, показывают, какие они смешные, прикольные. Мы все смеемся. Говорят, вот как-то это почти как Хэллоуин какой-то. А это вообще будет под Хэллоуин? Так что я думаю, что это будет очень весело и забавно. Но с другой стороны, с этой администрацией никогда не знаешь, когда они попытаются спровоцировать какие-то проблемы где-то. Поэтому вся страна следит сейчас друг за другом. Посмотрим, к чему это приведет.
1: Поговорим и о гонке в Сенат. Вот, наверное, тема, в которой мы затронем Таларика. И историк Алан Лихтман, автор системы «13 ключей», предсказал, что демократы возьмут Сенат. По его расчетам, 52 места против 44 у республиканцев. Еще 4 гонки – Южная Каролина, Канзас, Небраска и Айова – под вопросом. Он отдает демократам Северную Каролину, Мэн, Огайо, Техас и Аляску. Причем Северную Каролину называет самым надежным приобретением, а в Техасе ставит на Таларика против Пэкстона. Юрий, вы верите в такие прогнозы?
0: Я верю во что я верю, в явку. То, что когда люди придут и проголосуют, мы узнаем, какой результат. Я вижу, как многого добились республиканцы, имея ничтожное большинство в Палате представителей. И это говорит о многом для меня. То есть я не вижу большой разницы сейчас между 236 или 250, потому что для меня важно, чтобы спикером перестал быть Майк Джонсон, чтобы спикером стал, например, Хаким Джеффрис или кто угодно, демократ, но Хаким Джеффрис меня полностью устраивает. потому что нужно проводить другую повестку. Если будет на один больше у демократов, то они смогут проводить расследование, они смогут проводить все те вещи, которые нужны. Но у них все равно не будет того количества, которое нужно, чтобы уничтожить, не уничтожить, а превзойти рамку филибастера в 60 голосов для всего, кроме бюджетных разборок в Сенате. Поэтому ситуация выглядит так, что у демократа будет более уверенная ситуация на будущее и в разных голосованиях, когда можно будет говорить, ну, демократы могут потерять столько-то голосов и все равно пройти этого законопроекта. И тут начинается то, что, знаете, делают сосиску, когда политическую, когда кто-то отказывается голосовать за, кто-то да, ну, лидеру нужно этим всем заниматься. Это больше мне говорит о том, какие шансы будут у демократов на следующих выборах, потому что пройдет какое-то время, они потеряют это большинство. Но если у них большое большинство, то они могут потерять его за 2, 4, 6 лет. А если маленькое, то могут сразу за 2 года потерять в следующем году. Поэтому посмотрим, какие здесь, какие у нас будут цифры в конце. Но для меня главное, чтобы у демократа было больше, в принципе, в Палате представителей, в любую цифру. А там это будет говорить о том, общая цифра разгрома будет говорить о том, насколько Трамп популярен или не популярен, о том, насколько он, в каких местах он популярен. Опять же, у нас появятся новые звезды на 28-й год. Потому что если Джеймс Таларико выиграет, то он будет абсолютно метить в президенты. Если Абдул Ал-Саед выиграет в Мичигане, он абсолютно будет метить в президенты. Таларико сейчас ведет невероятную кампанию, при этом даже не присутствуя на избирательной тропе войны последние почти 2 недели. Меня это, честно говоря, беспокоит, потому что Техас и слишком много у них на кону. Поэтому я хотел бы видеть господина Таларико живым и здоровым и в хорошем здравии. Но, по крайней мере, у Трампа невероятный страх того, что он может потерять Техас. Поэтому он поддерживает этого ужасного Кена Пакстона, которого никто не любит, включая республиканцев в Техасе.
1: Но они Пакстон очень сегодня запустил приложение для мобильного телефона, так, в котором они ищут Таларико, как покемонов, знаете, на карте.
0: Ну, это никак, как сказать, это не помогает жизни техасцев, но это троллинг. А троллинг – это все, что осталось у республиканцев. Когда-то они хорошо говорили про проблемы, которые стоят перед нашей страной. Но теперь они не могут говорить про бензин, они не могут говорить про Иран, они не могут говорить про иммиграцию, они не могут про иммиграционную службу, которая творит невероятно что. Они должны говорить, какой великий президент. Поэтому все, что у них осталось, это покемон, игры, которые стоят на сайте Белого дома, и о том, что можно, знаете, ловить иммигрантов. И это все сводится к троллингу, который, я не думаю, приведет их голоса избирателей, не принесет им, потому что если бы цены на заправки были дешевые, тогда мы бы смеялись над троллингом. А когда цены на заправки дорогие, то троллинг выглядит как издевательство. Мы нечто подобное видели, когда была фотография, сгенерированная супер-трамповским интеллектом, когда Трамп Иисус Христос возрождает человека, приносит его к жизни. Троллинг – это все, что у них осталось, потому что политики там уже нет.
1: Есть еще одна история из Мичигана. Там кандидат в Сенат Майк Роджерс выпустил новую рекламу, в которой он выступает против тарифов Трампа. Это большой разворот для республиканца. Еще 1,5 месяца назад, во время начала очередной торговой войны США и Канады, он был целиком на стороне Трампа. Но сейчас он говорит вот что. Цены в США слишком высокие. С этого факта Роджерс начинает рекламу. Вероятно, когда все дорого, можно хотя бы пустить в страну дешевые Канады из соседней с Мичиганом Канады. Но цены на них тоже растут из-за торговой войны. Юрий, как по-вашему, можно ли доверять такому кандидату, который 1,5 месяца назад поддерживал тарифы, сейчас внезапно он переобулся? Где гарантия, что он не переобуется через месяц и скажет, вот все-таки тарифы – это хорошо?
0: Ну, я не думаю, что это вопрос того, чтобы обмануть избирателя, потому что если на избирателе красная шапочка, то уже понятно, что он очень доверчив и поверит в любые сказки. Вопрос в том, насколько это поможет этому кандидату на выборах, в том смысле, что он теряет, ну, он потерял действительно, он потерял и независимых, и теряет республиканцев. И это невероятная гонка, где, казалось бы, республиканцам дали просто вот подарок. Потому что редко демократы дают такой подарок республиканцам, как, казалось бы, этот кандидат Абдул-эль-Саед. Вау, он же просто вот открытый мусульман, даже более мусульманистый, чем Барак Хусейн Обама. Это невероятно, какой подарок. Мы должны просто бежать обеими руками голосовать за республиканца по имени Майк Роджерс. О, как это прекрасно! И выяснилось, что Майк Роджерс проигрывает Абдулу эль-Саеду, которого он при этом называет каким-то из... Наверное, надо ему говорить, что он говорил искусственный интеллект, а то он говорит его из... То есть говорит суперинтеллект. Потому что он говорит, что Майк Роджерс говорит, что Абдул-эль-Саед это как искусственный интеллект чат-бот. Он настолько хорош, что он даже не настоящий. Это такая, это очень слабый троллинг, надо сказать. Но Мичиган, Мейн, Аляска, несколько других штатов, которые оказались на границе с Канадой, а Трамп решил устроить торговую войну с Канадой. Это оказалось очень неудобно, очень не вовремя. Но выбора, видимо, для президента не оказалось, потому что ему нужно было отвлечь внимание от провальной войны в Иране, которая была нужна, чтобы отвлечь от дела Эпштейна. И, кстати, демократы все больше и больше говорят про дело Эпштейна, и интересно в рекламе именно во Флориде, как так получилось. Так что посмотрим на Майка Роджерса, который теперь отходит от президента. Это тоже невероятно важная часть этого процесса, когда республиканцы смотрят на свои цифры и говорят, мама дорогая, я не могу поддерживать этого президента, я проиграю в свои выборы, мне нужно говорить что-то другое. И опрос говорит, если бы мы могли сказать вот это, то вы бы могли вернуть себе какое-то количество людей. Кандидат говорит, окей, хорошо, я скажу вот это, я против. Ну и как, ну и как? Тут вопрос денег. Сколько денег? Потому что у республиканцев, с одной стороны, горы, которые они готовы вывалить частично от производителей суперинтеллекта, но, в принципе, у них гора денег, но это не работает, потому что избиратели, в принципе, понимают, что происходит. Если ты республиканец, ты с Трампом, если ты демократ, то ты не с Трампом. Окей, все понятно. И вот тут мы увидим, что большие доноры, мега-доноры начнут выводить деньги. И когда они начнут выводить деньги от кандидатов, которые держались на плаву только из-за денег, то я думаю, что мы увидим обрушивание рейтинга некоторых из этих кандидатов, которые держались из последних сил и которые рухнут перед выборами, когда у них заберут последние деньги, чтобы бросить их на ту амбразуру, у которой есть надежда. Но это не гарантирует, что все штаты пойдут за демократов. В конце концов, в нашей стране много республиканцев, и даже люди могут сказать, вы знаете, я против Трампа, но я поддерживаю республиканскую партию, я буду голосовать за республиканских кандидатов. Это тоже может быть. Хотя, в принципе, говорят, из того, что видно из прессы, сам факт того, что Трамп говорит, вот делайте вид, что я в бюллетене. Когда республиканцы делают вид, что он в бюллетене, им вроде бы голосовать хочется еще меньше.
1: Пока мы с вами ведем эфир, наши коллеги-журналисты подсчитали, Россия заработает после разговора Путина и Трампа 4,5 миллиарда долларов. Ну, это к той новости о сделке Трампа с Путиным по поводу дизеля. А вот еще одна новость последних часов. Белый дом предложил пост пресс-секретаря Кэти Захарии, 41-летней юристке и консервативному комментатору, которая сейчас работает старшим советником по коммуникациям в компании Трампа, Trump Media and Technology Group, владеющей Truth Social. Она же главный юрисконсульт организации FX California. А в начале этого года, около 3 месяцев, она проработала пресс-секретарем Министерства внутренней безопасности при Кристи Ноем. Это 6-й пресс-секретарь за 2 срока Трампа. О чем, по-вашему, говорит такая текучка?
0: Ну, я думаю о том, что последняя пресс-секретарь Трампа ушла от него вскоре после того, как он бросил всех журналистов в самолете-приманке и пересел в другой самолет, потому что у него была информация от Израиля, что Иран собирается атаковать его президентский самолет. Он сбежал в другой самолет и оставил всех журналистов в президентском самолете. После чего пресс-секретарь сказала... Пойду-ка я в другое место. Теперь она, кажется, будет работать на Fox News, на вашем любимом канале, Артем. Вот, так что посмотрим, чем теперь будет заниматься Каролайн Левит, то есть на Fox News. но тем же, что до этого, то есть нападать на критиков президента, работать как маленький, так сказать, словесный пулемет, который будет защищать президента, но теперь только из безопасности своей телестудии. И я думаю, что это тот же процесс, который нужно подумать данному новому пресс-секретарю, секретарше. Да, у нее связи с Trump World, она работала на Рика Гринелла, она показала, что она может защищать Трампа, и она при этом блондинка, и она выглядит как Central Casting, то есть все, что нужно. Но в конце это, знаете, почти по Бабченко. Трамп тебя всегда бросит. Поэтому надо ей просто понимать, что, видимо, садиться в самолет с Трампом нужно, как сказать, не снимая парашюта.
1: На этом у меня все. Увидимся с вами в понедельник в программе «Рикошет» в 5 вечера по Нью-Йорку, как обычно. Я желаю вам хороших выходных и до свидания.
2: Michael's Pharmacy – аптека, которую легко найти и в которой есть все, что вам необходимо. Michael's Pharmacy специализируется на медикаментах, избавляющих от боли, а также применяемых при диабете и артритах различной степени тяжести. Здесь вы найдете огромный ассортимент медицинских товаров, включая ортопедическую и диабетическую обувь из Германии, Португалии и других стран. Michael's Pharmacy – самый большой выбор турецкого и европейского текстиля и посуды. Многоязычный персонал аптеки поможет вам при прохождении визуального теста для получения водительских прав, решит все проблемы, связанные с заказом лекарств и доставкой их на дом. Все новые пациенты с рецептом от врача получают подарок. Здесь принимаются все основные виды страховок, а для пенсионеров действуют специальные скидки.
3: Нам всегда подскажут, помогут, и поэтому мы любим приходить в эту аптеку.
2: Пациенты выбирают Michael's Pharmacy, потому что здесь они находят внимательных, отзывчивых сотрудников, которые помогают им сэкономить время и деньги. Michael's Pharmacy. Все, что вам нужно, здесь. 718-921-87-77.
4: Никогда не мог понять, что лучше вставляет – водка или коньяк. И только в Нью-Йорке понял – лучше всех вставляет дантист Слава Познянский. Ну и Зита Ройзман, конечно. Доктора Зита Ройзман и Слава Познянский. Максимум здоровья, минимум затрат.
5: Исаак ехал на дачу. Перед ним ехал грузовик с бревнами. Одно из бревен слетело и пробило лобовое стекло. Пострадал не только сам Исаак, но и вся его семья, которая находилась в машине. Они позвонили мне немедленно. Я вызвал полицию и скорую помощь. Мой адвокат приехал к ним прямо в госпиталь. Этот адвокат – специалист по коммерческим страховкам. Он постоянно последние 20 лет судит крупные компании вплоть до жюри присяжных. Он получил для Исаака и его семьи 3 миллиона долларов. Если вы попали в аварию с грузовой машиной, звоните мне в любое время дня и ночи по телефону 718-256-56-10. Запишите этот номер прямо сейчас с именем Майкл Брук.
6: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
7: Внимание! Музыканты, вокалисты, инструменталисты и музыкальные коллективы. При Davidson Radio открылась и работает профессиональная студия звукозаписи. Вы можете профессионально записать песни и альбомы. Записанные у нас песни могут прозвучать в эфире Davidson Radio и других радиостанциях. Также мы занимаемся дублированием, озвучкой фильмов и многое другое. Звоните 718-303-74-24. У нас неограниченные возможности, а качеством и ценами вы будете приятно удивлены. 718-303-74-24.
8: Я приветствую зрителей телеканала РТН. В эфире «Вечерние новости». Сегодняшний выпуск для вас проведу я, Наталья Быстрицкая. Расскажу о главных событиях. Мы начинаем.
9: Нынешний год стал для нашей страны худшим по заболеваемости корью с 91 года, сообщает Associated Press. Крупные вспышки инфекции фиксировались сразу в нескольких штатах – в Техасе, Юте, Южной Каролине, а теперь и в Пенсильвании. Заболеваемость в этом году росла волнами. Первая пришлась на начало года, вторая началась на рубеже лета и осени. Случаи кори выявлены по всей стране, больше всего в Пенсильвании, Южной Каролине и Юте. Ни одного заболевшего не зарегистрировано лишь в 5 штатах. Корь была объявлена ликвидированной в 2000 году. Это означало, что вирус перестал непрерывно распространяться внутри страны. Много лет заболеваемость оставалась низкой, но теперь вспышки возникают там, где сосредоточены непривитые жители. Большинство подтвержденных случаев приходится на детей и подростков. Подавляющее большинство заболевших либо не были привиты, либо их прививочный статус неизвестен. Органы здравоохранения сходятся во мнении, что лучшая защита от кори – вакцинация. В течение всего лета водители Нью-Йорка предупреждали о поддельных QR-кодах для оплаты парковки. Злоумышленники использовали их, чтобы похищать данные автомобилистов. Следствию удалось найти как минимум одного из тех, кто предположительно стоял за этой аферой. Подозреваемому Михаю Теодору Энеску предъявлено обвинение в хищении личной информации. По версии обвинения, Энеску наклеивал поддельные графические коды поверх настоящих инструкций на городских паркоматах, чтобы украсть информацию о кредитных картах. Мошенники, наживающиеся на людях, которые просто пытаются оплатить парковку, должны понести ответственность, заявил комиссар департамента транспорта Майк Флинн. Энеску, иммигрант из Румынии, не признал себя виновным. Следующее заседание назначено на 15 декабря. В окружной прокуратуре сообщили, что все, кто считает себя жертвой этой мошеннической схемы, могут связаться с ведомством по телефону 212-335-8900. Президент Дональд Трамп объявил, что Белый дом сформировал комиссию по расследованию против члена Совета управляющих ФРС Лизы Кук. Ее подозревают в ипотечном мошенничестве, но обвинений пока не предъявляли. Очное слушание назначено на 5 ноября. Комиссия проверит, делала ли чиновница ложные заявления. Кук сможет изложить свою позицию и представить доказательства. К допросу могут подключиться сотрудники Департамента юстиции. По версии администрации, в 2021 году женщина купила квартиру в Атланте и как минимум в одном документе указала ее как основное место жительства, хотя там не проживала. Основным жильем также числился ее дом в Энн Арбор, Мичигане. В августе адвокаты назвали эту запись непреднамеренной оплошностью и указали, что в других документах квартира значится как дача. Президент вправе уволить члена Совета ФРС только при наличии основания, как правило, злоупотребления или неисполнения обязанностей. 4 месяца назад Верховный суд 5 голосами против 4 оставил Кук в должности, которую она может занимать до 2038 года. Трамп назвал это решение процедурной неудачей, АП вновь запустила процедуру увольнения, сочтя Кук профнепригодной. Вице-президент Джей Ди Венс объявила о приостановке участия Microsoft и ряда других технологических компаний в программе оформления грин-карт для иностранных сотрудников. По его словам, организации злоупотребляют системой, заменяя американских соискателей подневольными иностранными работниками, труд которых обходится им значительно дешевле. Это цитата. Речь идет о программе Permanent Labor Certification, сокращенно PERM, одной из основных механизмов, с помощью которых работодатели могут содействовать получению грин-карт иностранными специалистами с визами H-1B. Согласно правилам, компания должна обратиться в Департамент труда и доказать, что на заявленную вакансию нет достаточного числа квалифицированных американских специалистов. Кроме того, трудоустройство иностранца не должно отразиться на зарплатах и условиях труда. После получения трудового сертификата работодатель может продолжить процедуру оформления грин-карты через USCIS. Венс утверждает, что корпорация использует PERM, чтобы не нанимать американских работников. По его словам, иностранные трудяги оказываются в невыгодном положении из-за риска потерять право на пребывание в стране в случае увольнения. Отдельно вице-президент выделил Microsoft, заявив, что ни одна другая американская фирма не злоупотребляет системой в таких масштабах. По его словам, за последний год корпорация уволила 6 тысяч американских сотрудников, одновременно получив 6300 виз H1B и почти 3000 грин-карт. Приостановка участия в PERM не означает отмены программы рабочих виз или аннулирования уже выданных. Предприниматели Джефф Безос, Питер Тиль, Сэм Алтман, Юрий Мильнер и другие обитатели Кремниевой долины вложились в стартапы, которые занимаются продлением жизни. Об этом пишет Business Insider. Особый интерес у них вызывает клеточное перепрограммирование. Метод уже омолаживал мышей и обезьян, но на людях его начали проверять только в этом году. Первые такие испытания проводила Life Biosciences, которая лечила этим методом глаукому. Терапию получили трое пациентов. Им сделали инъекцию в глазное яблоко, после чего они 8 недель принимали пилюлю, которая включает внутри клеток факторы омоложения. Серьезных побочных эффектов ни у кого не было. Независимый комитет по безопасности после этих результатов разрешил втрое увеличить дозу для следующих волонтеров, что может повысить эффективность терапии. Эксперты, которые не участвовали в исследовании, назвали новость обнадеживающей, но очень предварительной. Вслед за Life Biosciences к испытаниям на людях готовятся и другие стартапы. Altus Labs, которую финансирует Безос, в прошлом году назначила руководителем разработки продуктов специалиста по клиническим испытаниям Джоан Мэйник. New Limit недавно привлекла 435 миллионов и планирует в следующем году начать испытания перепрограммирования клеток печени. Губернатор Калифорнии Гевин Ньюсом подписал закон, разрешающий жителям штата использовать балконные солнечные панели, подключаемые к розетке. Старший вице-президент Environmental Working Group Бернадет Дель Кьяро назвала такой шаг со стороны властей одной из самых доступных конкретных и реальных мер, позволяющих взять под контроль высокие расходы на электроэнергию. Модули, которые можно подключить к домашней розетке, позволяют снизить нагрузку на энергосистему в часы пикового потребления, когда калифорнийцы включают кондиционеры во время жары, так как в это время панели получают максимум солнечного света. Стоимость новых систем составляет несколько сотен долларов. Оборудование должно соответствовать электрическим нормам, иметь сертификацию и защиту от подачи энергии в сеть при отключении электричества. Mattel анонсировала выход новой куклы Барби в виде теннисистки Сирены Уильямс. Куклу создали по образу, который был у спортсменки, когда она стала победительницей открытого чемпионата Австралии 2005 года, а костюм выполнен в бело-зеленой цветовой гамме. Это уже вторая Барби в честь спортсменки. В марте этого года была представлена кукла в честь Международного женского дня, которая изображала Сирену в деловом костюме, что стало отсылкой к ее карьере инвестора и предпринимателя, которую она начала в 2022 году. Тогда же она заявила, что намерена завершить карьеру, но в июне вновь появилась на турнире в Лондоне, а затем на Уимблдоне и US Open.
10: Сейчас мы прервемся на небольшую рекламную паузу, после которой я, Наталья Быстрецкая, продолжу выпуск новостей. Оставайтесь на RTN.
11: Адвокат, занимающийся долговым правом ежедневно на протяжении последних 15 лет. Алла Качан освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Кстати говоря, особое внимание владельцам медальонов такси. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает материально. 718-513-31-45.
12: Наша улыбка, наши зубы, наш врач. Мы так стремимся найти именно своего врача, которому можно довериться всецело и без колебаний.
13: А вот я нашла своего доктора. Это стоматолог Наталья Сафонова. Умна, талантлива.
14: В Нью-Йорке 4 часа утра.
15: Следующая передача любезно предоставлена телевизионным каналом RTN. у вас есть возможность подписаться и смотреть передачи RTN 24 часа в сутки. 1-800-222-2786. Звоните прямо сейчас. 1-800-222-2786.

Добрый день, дорогие друзья! Несмотря на некоторые помехи, я не знаю, услышали вы их или нет, но я их услыхала. Это помехи со мной лично не связаны. Но я думаю, что вы узнали, во-первых, Даниила Трифонова, а во-вторых, возможно, вы узнали очень популярную мелодию, на тему которой целая пьеса, очень эффектная, с оркестром. Оркестр из бразильского города Сан-Паулу. Дирижер из Венесуэлы. Это его обработка. А Даниил Трифонов этой пьесой открыл новый компакт-диск, новый альбом, фактически из двух компакт-дисков. Альбом называется «Ми история американа», что в переводе с испанского означает «моя американская история». Надо сказать, что Даниил Трифонов в первый несколько лет тому назад, два года тому назад, выпустил альбом, связанный с Америкой. Тоже два диска, и это называлось «Моя американская история», «My American Story», «North», «Север», «Северная Америка». А вот сейчас пришла пора «Юга», «Сюр». И вот этот самый «Сюр» представлен музыкой знаменитой бразильских композиторов, таких как Вилла-Лобос, кубинского мастера, тоже знаменитого очень, это Эрнесто Лекуоне, конечно, Альберто Гинастера, аргентинец, и многие другие. Некоторые имена совершенно неизвестны, хотя эти композиторы являются классиками в своих странах. И представлена музыка не только таких огромных стран, как Бразилия, Аргентина, но и Доминиканская Республика, откуда, между прочим, жена Даниила Трифонова и ее роль в образовании вот этого альбома тоже довольно заметная. Детали об этом альбоме мы узнаем из уст самого Даниила, потому что он должен прийти к нам в программу. Он обещал, это будет 30 октября. Отметьте это себе в календарях. Это редкое событие, когда удается его залучить. К сожалению, Даниил сейчас, он, правда, поправляется, но он перенес тяжелую травму, из-за которой мы его сейчас в оркестрах Берлинской в концертах Берлинской филармонии в Карнеги-холле не услышим, но мы можем наслаждаться его великолепной игрой в этом компакт-диске, где он играет с оркестром некоторые пьесы, а некоторые соло, в том числе его собственное танго. Или, например, совершенно удивительная соната Гинастеры для фортепиано, или произведение Освальда Галихова, который специально для Даниила написал цикл под названием «Картинки с юга», вдохновением для которого стали картинки с выставки Мусоргского. В общем, замечательный альбом, к нему еще прилагается долгоиграющая пластинка, в которой записано 6 бесов, то есть небольшие эффектные пьесы, тоже связанные с тематикой этого альбома. Испания, Латинская Америка, страны Карибского бассейна. Это чудесная музыка, в которой много прекрасных ритмов, она доставляет удовольствие, и я думаю, что стоит послушать еще один фрагмент из вот этого первого номера в этом альбоме.

общем, вы получили впечатление, а остальное 30 октября. Но имейте в виду, что если вы не хотите покупать альбом как бы физический, вот он так выглядит, вот эта фотография, я думаю, что вы видите ее, но вы можете купить стриминг на интернете. Вы можете заказать этот альбом на интернете. Повторяю, он называется «Mi Historia Americana Sur». И выпущен фирмой Deutsche Grammophon, которая является эксклюзивным владельцем всех записей и мастером всех записей Даниила Трифонова с самых его молодых лет. Это очень престижно иметь такую компанию в качестве главного партнера, что называется. И надо сказать, что качество звучания совершенно феноменальное. Я слушала это очень хорошо звучит. Я категорически это рекомендую. Вы получите бездну удовольствия плюс новую информацию. Говоря о новой информации, не могу не сказать о том, что оркестр Нашвилла, о котором я говорила в прошлый раз, и который был фактически закрыт уже, потому что им не хватило 110 миллионов долларов, оказался спасен. Компания Oracle, это огромная такая компьютерно-интернетовская аишная компания, которая сейчас базируется в Техасе, но надеется переехать в город Нашвилл. И поэтому они расщедрились, дали 10 миллионов долларов, что для них сущие копейки, и оркестр теперь снова играет, снова дает концерты, сезон спасен. Что будет дальше, не знаю. А между тем, другой оркестр в Америке закрылся, тоже в американском, так сказать, мид, в центре Америки, это Оклахома, город Талса, но там, правда, остался еще один оркестр, так что не все потеряно, что называется. Тем не менее, общая история такова, что все художественные организации в Америке зависят от спонсоров. И если бы эти спонсоры были бы слегка более образованными и больше заботились о качестве жизни, о воспитании, о благородстве, о хорошем поведении, они бы куда более щедро давали на культурные мероприятия, в частности, симфоническим оркестрам и оперным театрам. Говоря об оперных театрах, я, наконец, сходила на Макбета в Метрополитен-оперу. И могу поделиться с вами своим непредвзятым искренним впечатлением. Итак, есть много хорошего, есть многое, что разочаровало. Разочаровала в первую очередь меня Лиз Дэвидсон, которая, когда ты слушаешь ее в зале, по крайней мере, вот в этой роли, пела неровно. То есть мы знаем, что у нее нижний регистр голоса слабенький. В этот раз ее почти не было слышно, несмотря на то, что Яник Нежесиган, который дирижировал спектаклем, убирал оркестр как только мог, только чтобы ей помочь. Конечно, у нее роскошные верхние ноты, и когда партия требовала пения в высоком регистре, она звучала очень ярко и очень хорошо. Но «Леди Макбет» – это партия, которая требует очень такого характерного тембра. Верди испещрил партитуру всевозможными пометками, которые подсказывали, что леди Макбет не может звучать как ангел. А в качестве, вот в пении Лиз Дэвидсон особенного как бы мрака, ну, было очень немного. Она пела достаточно, так сказать, ровно в среднем и высоком регистре, почти не слышно в низком регистре, там, где можно, надо было как раз злодейство все это показать и тайные переговоры с Макбетом и так далее. И
Очень неинтересно играла. Она иногда мне напоминала просто мраморную колонну. Она крупная, высокая и почти неподвижна была. Во многом я виню и режиссера. Режиссер вообще-то очень талантливая и много очень интересного она сделала. Луиза Проски, я вам о ней рассказывала, она немка, которая училась в Кембридже, изучала английскую литературу, особенный специалист по Шекспиру, писала много статей о нем, ставила Шекспира в театре, а кроме этого она училась на режиссерском, как бы драматургическом факультете Йельского университета и стала основателем компании Heartbeat Opera. И была довольно много лет и художественным руководителем. И они создали очень интересные спектакли там и продолжают создавать, но она работает теперь в своей родной Германии. Как бы то ни было, она... Как бы, вот вы сейчас увидите два фрагмента из этого спектакля, которые подтверждают мою, как бы мои впечатления. Там довольно много эпизодов, когда, как говорили когда-то с иронией о старомодном пении, «park and bark», то есть «стой и выкрикивай, лай, стой и пой». И вот такая вот, это, мне это, честно говоря, как-то показалось довольно странным. Некоторые сцены были очень слабо поставлены, например, сцена убийства Макдуфа. Но некоторые выглядели совершенно замечательно. В том смысле, что их смотреть было страшно интересно. Очень интересная основная концепция. Во-первых, сам Верди говорил, что в моей опере три действующих лица – Макбет, леди Макбет и ведьмы. Причем по сравнению с Шекспиром он роль леди Макбет как бы расширил, увеличил, сделал ее более существенной. Так вот, ведьмы, которых у Верди не три, как у Шекспира, а там целый хор. Здесь это 38 хористок плюс 10 танцовщиков. Хореография замечательная, просто блеск. Такая интересная, такая в тему, что называется. И самое интересное, что эти ведьмы, они присутствуют практически постоянно на сцене. Не только когда они непосредственно действуют, взаимодействуют с Макбетом и Макдуфом и другими персонажами, как полагается по партитуре, не только когда они поют, но они пробираются, они подглядывают за леди Макбет в первой же картине. И постепенно их присутствие становится все более и более заметным, как будто это такие черные мрачные духи, силы зла, которые растлевают постепенно души героев и уродуют всю атмосферу, которая окружает этот их, потому что они идут на преступления. Там есть еще одна тема, такая как бы скрытая, это тема того, что на самом деле леди Макбет ждет ребенка. Нигде это у Верди и у Шекспира этого нет. Но если подумать о всей этой трагедии, то там очень важна тема наследства. Кто будет наследником? И леди Макбет, в частности, говорит, ты же не хочешь, чтобы дети Макдуфа стали во главе, чтобы, так сказать, отдать корону каким-то там детям другого персонажа, другого рыцаря. А к сцене сомнамбулизма она ребенка теряет. Как бы мы это видим. То есть ее, она, беременности уже нету. И вот тут как бы, тут-то ее начинают снедать
угрызения совести, которые до этого так они появляются слегка, но, по крайней мере, ни в игре, ни в пении этого не было заметно. А вот в последней сцене сомнамбулизма и гибели это все есть. А очень хороши движения. Специальный режиссер по движению. Там прекрасные бои на шпагах, невероятно убедительные. А очень такая интернациональная компания. Режиссер по движению израильтянин. А хореограф американец из Луизианы. А Проски немка и так далее и тому подобное. Повторяю, много очень хорошего. Но, да, самое замечательное – это в визуальном отношении костюмы. Если вы будете смотреть это в кино, имейте в виду, 17 октября в субботу покупайте билеты. Я считаю, что этот спектакль в кино очень выиграет, тем более, что у певцов будут уже где-то там скрытые микрофончики, а звукоинженеру подправят голоса, приподнимут неслышные ноты, все будет звучать, поверьте мне, замечательно. Хотя с точки зрения исполнительской, я считаю, что, например, спектакль 2007 года с Марией Гулегиной и Зелька Лушичем был лучше. И там, кстати, и постановка была очень хорошая. Но неважно. Давайте посмотрим фрагмент. Второе действие. «Леди Макбет», еще одна ее знаменитая ария. Арию с первого действия мы с вами слушали в прошлый раз. Поехали. Поехали.

А понятно, да? Вот про ведьм, как это все сделано. И еще один эпизод. Это картина уже того момента, когда убит король в доме Макбетов. И гибель короля – это, конечно, страшная трагедия. И, как всегда, Верди пишет феноменальную хоровую сцену, которая как раз заканчивает второе действие. И гибель короля означает, что Макбет и его супруга становятся обладателями трона. Или, по крайней мере, прямыми, как бы, ну, следующими, кто станет королем этого королевства. Королевство, царство. Поехали.

Ну, маленький фрагмент, там еще потом молитва и так далее, и в конце концов мантии. А повторяю, я уверена, что в кино это будет более интересно и лучше будет звучать. Во всяком случае, еще осталось несколько живых спектаклей, и 17 октября, милости просим, в кинотеатры Америки. А мы с вами поговорим сейчас вот о чем. Американский балетный театр совсем скоро открывает свой короткий осенний сезон, поэтому я заранее вас оповещаю. Пока что в театре Дэвида Кока заканчивается сезон Нью-Йоркского сити-балета, а потом ABT. Очень хороший способ сравнить эти две компании, тем более, что ABT в этот раз предлагает как раз программы одноактных балетов. А такие программы как раз типичны для сити-балета. Что будет в ABT? Во-первых, сезон, повторяю, будет короткий, с 21 октября по 31 октября. 11 или 12 дней, меньше 2 недель. 30 октября большой гала с особой программой. Там будут фрагменты, в частности, из балета Ратманского «Взбитые сливки» на музыку Рихарда Штрауса. Будут фрагменты из «Пахиты», из других балетов и так далее. И будут очень интересные ведущие. В общем, это гала, это особая программа. Но рядовые, так сказать, программы, три, как я уже сказала. Итак, первая программа называется «Свежий взгляд» и «Вневременная классика». И сочетает действительно новое произведение, сравнительно новое. Хелен Пикетт, называется «Лепесток», новый балет, вернее, он уже был где-то там поставлен, но для ABT он новый. Очень симпатичная музыка Гласса и Томаса Монтгомери, такой красочный современный балет. В этой же программе любимейшее мною произведение, и многих из вас тоже это любят, это Иржи Киллиан, балет под названием «Пяти муж. Маленькая смерть». Этот балет Иржи Киллиан создал в 1991 году по заказу Зальцбургского фестиваля, потому что 1991 год был годом 200-летия со дня смерти Моцарта. Киллиан взял медленные части из двух самых популярных фортепианных концертов Моцарта, очень органично их связал и создал

вот это последнее большое, целый акт фактически, большой дивертисмент или большое ПДД сделала, поставила для Американского балетного театра. И вот сейчас они возвращают это на сцену, почистив, отшлифовав и так далее. Ну, я напомню, как выглядит этот балет. Поехали. Музыка Минкуса, конечно.

остальное посмотрите в театре. А вторая программа тоже очень интересная для тех, кто любит балетную неоклассику. Там будет Фредерик Аштон, знаменитый английский хореограф, который еще в 50-м году, в 56-м году поставил довольно симпатичный, но не могу сказать, что выдающийся балет, который называется «Подношение ко дню рождения». День рождения – это было 25-летие Лондонского королевского балета. Вот этот будет балет, потом будет балет современный, но тоже в неоклассическом стиле Кайла Абрахама, а в конце знаменитая композиция Джорджа Баланчина «Балет Империал», императорский балет на музыку Чайковского. И, наконец, третья программа, которую предлагает ABT, причем, повторяю, билеты покупайте сразу, потому что сезон будет короткий, разбираться будет некогда. Третья программа называется «Элегия и сон». Она начинается с балета на музыку элегического трио Рахманинова номер 2, посвященного памяти Петра Ильича Чайковского. А это балет современный, но музыка замечательная. Потом будет новый балет по названием «Флайт», «Полет». А под конец знаменитый сон «Джим» Фредерика Аштона. Напомню, это сон в летнюю ночь. По Шекспиру в короткий сравнительно балет, около часа, меньше часа он длится, но совершенно очаровательный на музыку Мендельсона. Давайте посмотрим фрагмент из этого балета, самое начало. И я думаю, что вы поймете, что это просто замечательно. А потом уйдем на рекламную паузу. Поехали.

0: агентстве «Вудкер» пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Гудкер. 718-635-3535.
1: В условиях экономического кризиса надо знать. Пара хороших дантистов обойдется дешевле, чем один парадонтоз. Доктора Зита Ройзман и Слава Познянский. Максимум здоровья, минимум затрат.

0: Газета «Еврейский мир» – единственная русскоязычная еврейская газета на восточном побережье Америки. Мы на маркете 32 года. Рекламодатели «Еврейского мира» – это врачи, адвокаты, медицинские центры, аптеки, центры для пожилых и различные услуги. Газету распространяют в Нью-Йорке, Нью-Джерси, во Флориде, Филадельфии, Бостоне и Калифорнии. Нас читают на сайте по всему миру. А реклама в нашей газете и на сайте «Успех вашего бизнеса».
1: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
2: Самый яркий концерт сезона. Нуца и музыканты-виртуозы.

0: Еще раз добрый день, дорогие друзья. Продолжаю свой рассказ тем, что 9 октября исполняется 100 лет со дня рождения Анджея Вайды. Выдающийся польский кинорежиссер, о котором Мартин Скорсезе сказал, что это один из самых великих режиссеров нашего времени, выдающийся мастер, который был чрезвычайно плодовит, он прожил большую жизнь, 90 лет, и начал снимать кино довольно рано. И сейчас кинотеатр «Фильм Форум» показывает ретроспективу его фильмов. Не всех, но очень многих. 25 наименований. Некоторые из них можно смотреть по нескольку, то есть повторяются в течение нескольких недель несколько раз. То есть по 22 октября можно смотреть фильмы Анджея Вайды в кинотеатре «Фильм Форум». Они отреставрированы, они с английскими титрами. Я думаю, что есть смысл посмотреть, потому что мы знаем многие фильмы Вайды, но далеко не все. Некоторые из них вообще до советского зрителя не доходили, некоторые не доходили никогда и до американского зрителя. Поэтому есть смысл посмотреть. Хочу напомнить, друзья, что Вайда, у него очень трудное было как бы начало жизни, потому что он родился в 26-м году, и отец был офицером, но мы помним конец 30-х годов, мать была учительницей, конец 30-х годов, пакт между Гитлером и Россией, и отец был расстрелян в Катыни, а мальчик – подросток в этот момент. Когда ему было в 16 лет, он уже был в польском сопротивлении. После войны он начинал как художник. Он учился в Краковской художественной академии. Но потом попал в Лодзь, в знаменитую киношколу. И довольно рано, уже в 1955 году, снял свой первый фильм. И очень важно тут понять, что трагическая судьба Польши в течение этих лет, которая переплелась с его собственной трагической судьбой потерять отца таким страшным образом, это все наложило отпечаток на все, что он делал потом. Если искать главную тему творчества Вайды, красной нитью проходит идея человеческих судеб, в жизнь которых вторгается история и ломает их, меняет их, корежит их. А вот об этом фильмы «Поколение», «Канал» и «Пепел и алмаз». Это первая трилогия, выдающаяся, которая немедленно 50-х годов, 55-й, 56-й, 58-й годы, немедленно сделала его знаменитым в мире. А самые интересные для него расцвет его творчества были 70-е годы. Надо сказать, что Вайда был еще очень близок к солидарности. И о ней, и косвенно о Валенсе он сделал три своих других, можно сказать, фильма, которые тоже объединяются в трилогию. Это «Человек из мрамора», «Человек из железа». И потом уже в 2000-е годы он снял фильм «Лех Валенса. Человек надежды». Но кроме этого он снимал фильмы и на другие темы. В частности, очень интересный фильм, о котором я не имела ни малейшего представления. Он называется «Пилат и другие». Это фильм 60-х годов, конца 60-х. И это первая попытка экранизировать, но очень свободно, «Мастера и Маргариту» Булгакова. Кстати, этот фильм «Пилат и другие» он есть на Ютубе. Посмотрите, особенно начало, поразительный совершенно пролог, очень такой политически ангажированный, скажем так, в то время опасный. И мы знаем, что Вайда был очень часто объектом большого недовольства, а то и преследований, и ограничений, и цензуры со стороны польского правительства. Но, с другой стороны, его мировая слава дала ему возможность работать во Франции, например. Мы помним фильм «Дантон», который тоже в программе этой ретроспективы, «Дантон» с Жераром Депардье. Фильмы он снимал и в Англии, и в Америке. Мы знаем, что он получил Оскара почетного за деятельность творческую. Он получал «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах. В общем, последний свой фильм он сделал в 2016 году. И в какой-то степени он вернулся в прошлое, потому что его герой – это художник, знаменитый в Польше, знаменитый в Советском Союзе, который с Польшей тогда очень связан, но который больше не хочет заниматься социалистическим реализмом и которого толкают поменять свой стиль, не писать абстрактную живопись и так далее. Что из этого происходит? Давайте посмотрим трейлер этого фильма. Этот фильм называется «After Image», то есть послеобраз, постобраз. И он тоже в программе этого фестиваля. Поехали.
1: Patrząc na jakiś przedmiot, otrzymujemy jego odbicie wokół. Ślad przedmiotu.
0: Видите, здесь титры по-русски в этом фрагменте.
1: Zobaczmy, co sobie uświadomi. Każdy widzi inaczej. Każdy wybór jest dobry, bo jest wasz.
2: Władysław Strzemiński jest najważniejszym polskim artystą XX wieku.
3: Więc jego pozycja jest niepodważalna.
4: Tak pan myśli.
3: Przecież pan wie, że kraj idzie w nowym kierunku.
5: Naród ma prawo stawiać swoje wymagania twórcom, aby głębszy nurt utworu, jego cel,
0: sowieckie proszę.
6: To jest wykład.
0: Jasny
6: flag. Proszę wyjść, zamknąć drzwi.
7: Panu nie mogę sprzedać farb.
6: Co oni powariowali? Ja tu kupuję od lat.
8: To, co się teraz dzieje, to tylko wiatr historii.
9: Panie profesorze, ja byłam dzisiaj w Muzeum Sztuki. Sala neoplastyczna została zlikwidowana.
6: Co się dzieje? Co panowie robią?
0: Он оставался большим мастером до самого конца, до самого последнего своего фильма, который он снял, когда ему было уже 80 лет. И актеры поэтому у него так хорошо играют. Кстати, в программе этой ретроспективы также еще и знаменитый фильм «Все на продажу», который был снят Вайдой после того, как погиб Збигнев Цибульский, его любимый актер. А, друзья, у нас не так много времени, но я не могу не рассказать о выставке, которая сейчас проходит в музее Метрополитен. Я не уверена, что я успею рассказать обо всем, но постараюсь. Между тем, если у вас есть вопросы, звоните. А прежде чем начать рассказывать об этой выставке, я хочу сказать, что 9 октября в кинотеатре «Фильм-форум» еще одно очень важное событие. Это начинается показ фильма Юлии Локтев «Мои нежелательные друзья. Часть вторая. Изгнание». Юлия будет моим гостем в пятницу утром. А фильм этот просто необходимо посмотреть. Поэтому в кинотеатр «Фильм-форум» отправляйтесь. Я думаю, потом этот фильм пойдет и на другие экраны Америки. И там есть о чем поговорить. Я смотрела, он длится несколько часов. Это стоит каждой минуты и каждой копейки, что называется. Ну, а теперь в музей Метрополитен. музей Метрополитен открыл грандиозную, очень интересную и очень красивую выставку под названием «Краснер энд Поллок». А в середине «Паст Континиус». «Паст Континиус» – это название одной из последних картин Ли Краснер, вот, которую вы видите на этой фотографии. Рядом с ней ее муж Джексон Поллок. Это были два удивительных совершенно художника, которые фактически стояли у истоков и были главными новаторами американского абстрактного экспрессионизма. А Поллок был погиб, будучи пьян за рулем в 56 году. И после этого Краснер, которая очень много сделала для того, чтобы он стал знаменитым художником, она фактически была его пиаром, она была его менеджером, она его помогала ему избавиться от алкоголизма, он бы умер намного раньше, он пил очень много, она его увезла из Нью-Йорка, чтобы легче было его оградить от алкоголя, который в нью-йоркских мастерских лился рекой, но она пережила его на почти 30 лет. И она продолжала работать как художник и делала очень интересные вещи. Когда вы только подойдете вот в том коридоре, который вы видели только что, там будет показан и идет все время такой видеофильм, сделанный из серии фотографий и домашних кинокадров, где мы видим Ли Краснер и Джексона Поллока вместе в жизни на Лонг-Айленде, а их семейная жизнь была связана с местечком под названием Спрингс на Лонг-Айленде. И обязательно посмотрите весь этот видеоролик. Почему? Потому что, во-первых, он вам даст какое-то настроение, и там очень много природы. И хотя они как бы писали в основном абстрактную живопись, она пронизана природой Лонг-Айленда. И только на такой выставке можно это почувствовать. Говоря о картинах, официально выставка начинается с картин Ли Краснер. Это одна из таких картин, это коллаж. Эти коллажи она начала делать еще при жизни Поллока, они жили вместе еще в Спрингс, и этот коллаж создан из ее собственных непроданных картин и некоторых рисунков, выброшенных Поллоком, рисунки Поллока. То есть это как бы иллюстрация того, как они инкорпорировали творчество друг друга, как они влияли на творчество друг друга. И это очень заметно, хотя начинали они, шли они друг к другу, можно сказать, с разных концов. Дело в том, что Ли родилась в Бруклине. Она была дочь ортодоксальных евреев, которые эмигрировали в Америку из тех краев, которые из местечка, которая теперь находится на территории современной Украины. И она была сформирована ортодоксальным иудаизмом. И где идея абстракции очень легко прививается, как говорится. А потом она училась в разных художественных школах Манхэттена, и на ее творчество очень важное, большое влияние оказал европейский мастер и педагог Ханс Хоффман, который жил в Париже, который был немцем, который писал, был экспрессионистом, который был модернистом. И когда он приехал в Америку, спасаясь от нацизма в 1933 году, он начал преподавать. Выставляться, конечно, и преподавать. И очень повлиял и на Ли Краснер, и на многих других художников. Вот это одна из ее картин 30-х годов. Ее можно увидеть в разделе, который называется «До Краснер, до Поллока». То есть еще до того, как они стали теми художниками, которых мы знаем, любим, ценим, и до того, как они встретились, вот эти два разных пути навстречу друг другу. Говоря о Поллоке, он родился в Вайоминге. Семья его странствовала в основном по Среднему Западу и Калифорнии. И, в общем, юность его прошла в районе Лос-Анджелеса, откуда он, в конце концов, перебрался в Нью-Йорк, который был, конечно, меккой для всех молодых художников. Но поначалу, как мы видим из картин, выставленных в этом же зале, как бы друг против друга на двух противоположных стенах, с одной стороны картины работы Краснер того времени, с другой стороны работы Поллока того времени. Очень интересно сравнить. Великая депрессия, 30-е годы. Поэтому у Поллока мы найдем даже отзвуки социалистического реализма, влияние мексиканских муралистов и так далее. Но все больше и больше сюрреализм, элементы абстракции. Ну, вот еще одну работу. Это работа Поллока уже как бы приближается к тому. Но видите, это еще не те знаменитые полотна, которые мы знаем по творчеству Поллока. Еще одну картину его же. Это картина, когда они уже познакомились с Краснер, и поэтому там есть какой-то элемент уже такой, она называется «Женщина-луна». То есть вот эта идея любви, романа, женских образов, она появляется у Поллока в связи с его отношениями с Ли Краснер. Они встретились в Нью-Йорке, они немедленно стали вместе проводить время где-то с 42-го года. К тому времени, и Ли Краснер, которая была на несколько лет старше, она, ну, как бы взяла его под свое крыло. Она была более известная в то время. Она выставлялась в то время более активно, чем Поллок. В частности, там на этой выставке, обратите внимание, там есть такой отсек, который называется «Выставка Джона Грэма». Джон Грэм на самом деле был человек, скорее всего, польского происхождения, который был эмигрантом из Киева в 20-е годы от гражданской войны. Спасаясь, он сбежал в Америку. Иван Добровский – его настоящее имя. И он был художником сам, коллекционером, и выставлял работы, в частности, работы Краснер. И вот там эти картины представлены, те, которые выставлял этот самый Джон Грэм. Тоже очень интересно. Еще одна работа, которая была особенно замечена Пегги Гугенхайм. Пегги Гугенхайм, знаменитый коллекционер, племянница Соломона Гугенхайма, любила очень современное искусство и начала эту работу Поллока. Она выставила эту работу. Тоже обратите внимание, когда вы будете на выставке, посмотрите на нее очень и очень внимательно. Там очень много символизма, там элементы искусства индейцев, которые всегда очень интересовали Поллока, потому что он был со Среднего Запада, и поэтому он это все искусство очень хорошо знал. Там сюрреализм, и там очень интересное отношение краски. Но это все еще живопись. Следующая фотография. Это очень интересное свидетельство семейной жизни Поллока и Краснера. В 45-м году они поженились и переехали на Лонг-Айленд. случайно они поехали навестить одного своего друга, который жил на Лонг-Айленде. А Лонг-Айленд тогда не был таким роскошным местом, как сейчас. И они увидели фермерский дом, небольшой, двухэтажный, с амбаром во дворе, и решили его купить. Несмотря на то, что денег было очень-очень мало, они только-только начали выставляться, а пришлось отказаться от машины, ездили на велосипедах, а пришлось взять в долг, конечно. Тем не менее, они поселились там, и это были самые счастливые годы и самые продуктивные годы их жизни. Ли стала обставлять их жилище и сделала из колес от какой-то старой повозки, найденных в амбаре, два вот таких столика. А цемент покрыла мозаикой абстрактной из ракушек, камушек, стекол старых, обломков каких-то ключей. Вот такой получился коллаж. Тоже очень интересно. И вот что было там, об этом мы будем говорить с вами уже в следующий раз, потому что времени осталось у нас очень и очень мало, а я не хочу слишком торопиться, потому что изумительная выставка. Я не ожидала, что абстрактное искусство может быть таким красивым. Я получила бездну информации. Это все в музее Метрополитен. Она только-только открылась. Идите, смотрите, проведите на ней несколько часов. В следующую среду буду рассказывать о ней больше. Хочу еще раз сказать, что в пятницу у меня будет Юлия Локтев. В следующие пятницы, каждую пятницу, у меня будут очень интересные гости. Иногда так много желающих, что придется, наверное, какие-то среды тоже отдать под интервью. Я знаю, что вы любите мои интервью. Смотрите, наслаждайтесь. А мы закончим нашу программу музыкой композитора американского, американского классика, которому 3 октября исполнилось 90 лет. Это Стив Райх. А ему будет посвящен специальный концерт в Карнеги-холле 22 октября. А то, что мы услышим, одно из самых знаменитых его произведений, оно называется «Drumming». Это всего 3 минуты, но произведение длится почти час, а иногда и больше. Это ритмы Нью-Йорка нашего времени. Спасибо за внимание. До новых встреч.

0: Нью-Йорке 5 часов утра.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.

0: 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: Студия с новостями Наталья Бустрицкая. Перспектив мирного урегулирования российско-украинского конфликта сейчас нет, об этом заявил госсекретарь Марко Рубио в интервью греческим журналистам. По словам Рубио, в настоящее время на войне сложилась ситуация стратегического тупика. Россия продолжает настаивать на полном контроле над Донбассом, в то время как для Украины такое условие является неприемлемым. Стратегический тупик может разрешиться либо путем урегулирования за столом переговоров, либо в результате эскалации с одной или обеих сторон. Прямые переговоры между Москвой и Киевом при посредничестве США проходили в начале года. Они были прерваны из-за начала войны США и Израиля с Ираном, после чего больше не возобновлялись. Консульство Великобритании в Иерусалиме прекратит работу, но дипломатическое присутствие Лондона в городе сохранится в виде британской миссии, заявил глава МИД королевства Эд Милибенд. В сентябре в МИД сообщили, что 11 европейских стран и Канады намерены ввести торговые ограничения в отношении израильских поселений на Западном берегу. Ограничения затронут физические лица и компании, предоставляющие услуги в области строительства, финансирования или недвижимости. В ответ на этот шаг глава МИД Израиля Гидеон Саар заявил, что Израиль прекратит работу британского консульства в Иерусалиме и примет другие меры. Названа дата Супербоула 2027. НФЛ проведет традиционную игру 14 февраля, в день Святого Валентина. Супербоул состоится на стадионе SoFi в Калифорнии. Матч совпадает с Днем президентов, что означает, что большая часть страны будет отдыхать. Ураган Исаиас, сформировавшийся в Мексиканском заливе в пятницу или субботу, доберется до берегов США, сообщает Национальный центр по наблюдению за ураганами. Исаиас может вызвать разрушительные порывы ветра в некоторых районах Флориды, на юге Алабамы и Миссисипи. Жителям этих районов нужно следовать рекомендациям местных властей и эвакуироваться, если они получат соответствующую команду.
0: Погода. Дэвидсон Радио.
2: В Нью-Йорке сегодня тепло. Днем воздух прогреется до 76 градусов по Фаренгейту, плюс 24 градуса по Цельсию. Атмосферное давление в пределах нормы.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени. В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care.
3: 718-635-3535. Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
4: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
5: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
6: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
7: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
8: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
9: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
10: Мой адвокат.
11: Юрий Прохин.
10: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
12: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.

0: Добрый день, здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Лев Кацин, и я рад начать нашу с вами передачу «Диалоги о вечном». Седьмое октября – это трагическая дата для Израиля. Это рана, которая продолжает кровоточить. В то утро террористы Хамаса ворвались в южные поселения города Израиля. Начались убийства, насилие, которые привели к гибели 1200 с лишним израильтян. 250 человек были взяты в плен, стали заложниками, многие из них были зверски убиты. Кое-кто провел более 2 лет в заключении, в страшных условиях. Я сегодня хочу вспомнить одного из заложников Хамаса, Максима Харкина. В интервью он вспоминает о том, как он уже убежал. Но ему позвонил его друг, который попросил о помощи. И тогда он вернулся. Я спросил у него: то есть, если бы ты не вернулся, то ты был бы на свободе. Внимательно услышьте его ответ. Особенно в свете того, что я говорил буквально несколько дней тому назад с американским психиатром. И он поделился со мной, что он занимается реабилитацией солдат и вообще израильтян после психологических травм, которые они пережили в результате войны. И он сказал такую удивительную вещь, что люди, которые пережили травму PTSD в бою, испугались, им было страшно, им можно помочь, им помогают. Но люди, которые принесли моральную травму, почему-то никакие медицинские средства им не помогают. Я спросил его, что такое моральная травма? Моральная травма – это когда человек ощущает свою вину. Офицер послал солдат в бой, совершил ошибку или считает, что должен был их повести за собой. Или, может быть, один солдат неправильно оценил ситуацию и случайно убил своего друга. Человек мог уйти и оставить своего друга в беде. Моральная травма. Вместо этого он вернулся и провел 2 года в плену Хамаса. Я сказал этому психиатру, что мне кажется, что человек, который пережил моральную травму, и, например, не дай бог, если его ошибочные действия привели к смерти друга, то он должен, возможно, посвятить свою жизнь спасению жизни других, тогда та смерть переосмысливается.
1: И вдруг мы видим сегодня Максима живым, и он провел в заточении Хамаса 738 дней.
2: Из них 8 месяцев я провел в домах сверху, и год и 4 месяца я провел под землей.
1: Я хотел бы минутку вернуться и пережить вместе с тобой происшедшее. Ты был тогда на этой вечеринке «Нова».
2: Да. Я был на вечеринке «Нова», и я туда поехал со своими друзьями. Эйнав и Матиас Бурштейн. Это ребята, которые немного старше меня. Мы пошли на эту вечеринку, и утром началась атака. Там мы немного разделились с ними. Какой-то промежуток времени, когда мы начали, да, разъезжаться, пытаться разъехаться по домам, что нам не удалось, к сожалению, потому что нас отрезали, и там начался весь балаган, да. В какой-то момент я начал уходить со всеми остальными на запасной путь, который открыли для нас, да, импровизированный запасной путь, скажем так, куда ушли все люди, большинство, и мы благодаря Господу спаслись. Буквально отойдя на 100 метров от той точки, да, где я был с друзьями, я получил звонок от своего друга. Он сам по себе военный, в прошлом также. Он был в Хевроне, Ливан, то есть все это он проходил, и у него случился ПТСД, посттравматический синдром. Он позвонил мне, он говорит: «Макс, я не знаю, что происходит, мне тяжело, я ничего не понимаю, спаси меня, помоги мне». Я слышу, как его супруга на заднем фоне кричит: «Макс, помоги нам, спаси меня, я знаю, что происходит». Я ему говорю: «Поверни голову налево, я в 100 метрах от тебя нахожусь в поле, то есть просто поверни голову, если как бы ты меня увидишь». И я понимаю, что не с кем говорить. Он говорит: «Я ничего не понимаю, я ничего не вижу». Все, я разворачиваюсь и иду к нему. Все, то есть я вернулся для того, чтобы спасти своих друзей. Мне удалось очень много продлить им жизнь, но, к сожалению, они там погибли. Оба, у них остались две девочки, сироты, к сожалению.
1: То есть, если бы ты не вернулся?
2: Если бы я не вернулся, я бы оказался дома. Я бы оказался дома, но это не был бы дом, я бы оказался в аду, потому что я бы не смог с тобой жить. Я бы не смог. Меня люди спрашивают, я говорю, 300 раз я бы сделал то же самое. Я бы, нету никаких других вариантов для меня.
1: Какой важный очень жизненный урок.
2: Да, наверное. То есть мой выбор, каким бы тяжелым он ни был, он оказался правильным в конце. Для меня. Я вернулся, я его обнял, я его успокоил. Он пришел в себя немного. И важно отметить, что мы вернулись приблизительно в ту точку, где был сам фестиваль. Это была дорога. Кто захочет, может зайти в интернет, посмотреть. Вы очень довольно-таки легко найдете, да, карту, вы найдете, как это происходило, плюс-минус. Мы возвращаемся в ту точку. Дорога рядом с фестивалем. Начинается обстрел. Обстрел мы слышали и раньше. Мы, собственно, вернулись в эту точку по причине того, что дороги уже перекрыли, они уже начали простреливать с двух сторон. Все. То есть мы стоим на этой дороге. Все завалено машинами, то есть, понятно, все брошено. Я его успокаиваю. Говорю, надо что-то делать, мне должно начинать двигаться. В это время выстрелы и взрывы уже не просто приближаются, а уже начинается свист пуль в нашу сторону. Это все происходит в течение минуты, поймите. То есть это не было, мы не стояли там часами, не разговаривали. Это минута буквально. Мы начинаем лавировать между машинами, да. Я взял за руку его супругу, потому что она была в шоке, да, и все еще. Ей было тяжело очень идти. То есть я ее тащил за собой, как мы бежали. Дождь, пуль. Мы продвигаемся дальше по дороге. В какой-то момент мы понимаем, что продолжать двигаться дальше по этой дороге смысла нет, потому что с той стороны тоже выстрелы, с той стороны тоже. То есть нас перекрыли со всех сторон, грубо говоря. Мы выбираем, там как-то сказать правильно, тала. То есть назовем это канавой, своего рода канава. Там такие кусты небольшие, дерево. То есть мы выбираем это место для того, чтобы спрятаться. Сходим с дороги, прячемся там. Там было еще 9 человек. 8 на тот момент, если бы точно, 9-й подошел попозже немного, это был офицер тоже, полицейский. Он тоже погиб. Там все, в принципе, ребята погибли, кроме меня и Йосефа Хайма Охаме. Все, мы были там. Естественно, град пуль, все там над тобой свистит, стреляют из РПГ, то есть взрывы, танки. Ты слышишь танк, ты слышишь вертолеты, апачи. Мы думаем, что вот-вот уже, видимо, наша армия, потому что мы начинаем слышать, как едет танк к нам. Ребята, которые служили, они понимают плюс-минус, да, и звуки, и даже стрельбой, и оружие какого-то, если ты понимаешь, там это Калашников, это М-16, там, то есть это понятно, довольно-таки. Мы видим танк, бой-бой, слышим бой-бой-бой-бой-бой, танк приближается, танк проезжает мимо нас, немножко мне понимание, потому что танк просто продолжает ехать, мне останавливается, хотя нас видно, там танки, там 360 камера, обратно, неважно, он продолжает ехать. Тишина. Мы ждем солдат. Чего-то, мы все, победили. Да. И в этот момент опять начинаются выстрелы. Мы понимаем, что это выстрел не М-16, что это Калашников. Значит, слышит «Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар». Крики детей. По-другому их я назову, потому что там ребята 18, там 21, 23, 24, то есть довольно молодые ребята. И вся эта волна криков, воплей, смертей, выстрелов, всего этого, она приближается к нам, в какой-то момент она нас настигает. Как это происходит? Мой друг был вооружен, он успел выстрелить в одного из террористов, он его убил, моментально получил пулю в спину, потому что они зашли с двух сторон. То есть если мы находились в этой канаве, грубо говоря, то с одной стороны у тебя была дорога, с которой мы, собственно, туда и зашли, а с другой стороны у тебя было поле. Вот это поле, это туда, куда мы уходили, это тот запасной вход, грубо говоря. Террористы двигались с двух сторон, просто простреливали это все. Никуда не торопясь, с улыбкой на лице, да? Это важно отметить, чтобы люди понимали это. После этого он получает пулю в спину, и они заходят с двух сторон, начинают постреливать людей. Йосефа Хайма практически сразу вытащили оттуда. Мне сначала выстрелили в голову с расстояния в полметра, но он просто стрелял с навеса, и, ну, полметра, не более того. У меня пуля присосела над ухом, слава богу, остался живой. Я уже рассчитывал на вторую пулю, то есть, естественно, но почему-то, да, благодаря Господу. Он передумал в какой-то момент и начал брать меня в плен. То есть, естественно, на моих глазах убили всех, кто там находился, да. Все это происходило.
1: То есть всех убили, а тебя решили взять в плен.
2: Да, Йосеф Хайм, его вытащили почти сразу, и я. Но меня вытащили в конце. То есть все были уже мертвы к тому времени.
1: Их просто расстреляли вот эти вот проходящие мимо.
2: Да. Они расстреливали, и причем это происходило все не спеша, не торопясь. Они получали удовольствие с улыбкой на лице. Я говорю, это не для красного словца, это правда. Давали людям вытащить все свои эмоции, все крики, все просьбы, все мольбы. Ну, глядя в глаза, спеша, каждого пам-пам, пам-пам, пам-пам. Ну, вот как-то так.
1: Execution, то есть это казнь?
2: Это, вы знаете, порой казнь более гуманная, чем то, что происходило там, с моей точки зрения.
1: Mm-hmm.
2: Меня вытащили оттуда, мы здесь начали избивать. Дальше история уже когда знает, да, что происходило. Там есть камеры, где видно. Ну, видно какую-то часть. То, как меня вытаскивали, что со мной делали, не видно. Видно, как меня уже вели, и там часть какая-то определенная. Все. Дальше меня погрузили в тендер вместе с этим трупом, с Йосеф Хайм Охана. Они повезли в Газу. Я и провел с ним, собственно, со мной.
1: И так привезли в Газу куда? Ты знал, куда привезли?
2: Нет. Мы не знали, куда. Это был постадом. Опять же, должен понять, что прям там... Еще до того, как меня вывезли, нам уже позакрывали глаза повязками. Мы ничего не видели. Я чуть-чуть видел, потому что ткань была тонкая. Но, естественно, никаких там опознавательных знаков, да, и чего перебоказывающего на какое-то определенное место у меня не было.
1: И они привезли тебя в дом мирных жителей, да? Так можно понимать?
2: Конечно. А весь Хамас там мирные жители?
1: Я понимаю. Я это имею в виду.
2: Включительно, да. Важно понимать, я это говорю, Хамас... Это не ребята, ходящие в форме, хотя они себя подразделяют как армия. То есть Хамас — это политическое движение. Гасам — это их армия. Это их армия. Поэтому вот Гасам это не та армия, в котором понимание, как у людей. Это обычные гражданские люди в шортах, в шлепанцах. Пошут, он просто находится в раскрузке с автоматом. Он это снял за секунду или с трупа сняли. Вот вам гражданский, пожалуйста. Так это работает. И 8 месяцев мы провели в абсолютных домах живых людей.
1: Как вам относились эти живые люди?
2: Ну, как же так вместо к животным? Ну, вот, приблизительно так.
1: Да, безжалостно.
2: Да, в целом, да, конечно. Какие-то там моменты были иногда, но опять же, это все, знаете, не было никакой искренности, никакой жалости. То есть, если бы была возможность посадить на пулю в голову, думаю, мне бы посадили. Не раздумывая.
1: Не раздумывая. Они издевались?
2: Во что рассказывали. Ну, там приходилось не сладко, конечно. И как бы издевались и физически, то есть, да, нас там били в один определенный момент времени.
1: Опять. Почему?
2: Ну, в принципе, ничего до этого не нужно было, так как бы их не... А зачем они сделали 7 октября? Ну, санитарные условия тоже жуткие, отвратительные. Так, не о чем даже говорить, если не можете представить. 8 месяцев мы находимся в квартире в определенной комнате, например. Спим на каких-то там тряпках, которые вроде как матрас изображают, что-то такое. Первое одеяло, которое нам дали, это я увидел... В конце декабря я делал это такое, там как-то ткань такая, то есть что-то такое, просто что. Потому что мы не могли находиться в комнате, мы паром дышали. Это было невозможно. Это, я говорю, это конец декабря, если люди думают, что в Израиле довольно-таки тепло, зимой, вы заблуждаетесь. Не так все уж.
1: Отопление там не было?
2: Да, как и электричество, и воды, и всего остального. Да. То есть и гигиена, и все остальное на жутчайшем уровне. У них, конечно, по-другому немного, это важно понимать. Это не то, что мы с нами страдали одновременно, такого не было. У них всегда была еда, у них всегда была возможность.
1: А еда?
2: Необходимо. Еда, ну, давайте так, я могу очень много рассказывать, что такое голод, и как мы ели, и как мы не ели. Могу лишь сказать несколько вещей. Первое, это то, что... И самое, наверное, главное. 7 октября, когда меня забрали в Газу, назовем это так, я весил... Ну, приблизительно 90 килограмм. мышечная масса. То есть это не был, я не был полным, да, и я мышечная масса довольно-таки копал. Когда меня освободили, я весил 54 килограмма. 53-54. То есть и сегодня, на сегодняшний день, я вешу 70 чем-то, и это просто какая-то такое что-то непонятное. Состояние мое следующее. Мне тяжело, например, подняться на второй этаж по ступенькам просто или спуститься. Это довольно такое мероприятие, скажем так, тяжелое для меня. Но я стараюсь, мы над этим работаем, да. Поэтому есть, мы могли не есть 27 часов, 30 часов не есть вообще, а потом получить какой-нибудь там кусочек хлеба или не получить. Тут есть вещи, которые пропали, которые со всякими там жуками уже там... Легко, конечно, конечно. Питались в основном, если что-то и было, как были их объедки, остатки ко мне. Только в последние там 4 дня мы что-то там получили, чуть-чуть больше еды, и они пытались нас как-то поднакормить, называется, естественно, что это все. Никакой роли не сыграло, грубо говоря, было очень смешно. Вот. Последние 5 месяцев, например, нам удалось посчитать. Последние 5 месяцев в среднем мы ели где-то до 350 калорий в сутки. Это так, плюс-минус. То есть, грубо говоря, то, что человек выглядит себя иногда в тарелке, как один полноценный прием пищи, это для меня 7 или 10 дней было. Вот. И то, поймите, там никаким там мясо, там белки, там туда-сюда, так не работает. Тесто, рис там какой-то где-то, что-то. Вот и все самое питание, удобно говоря. Соответственно, никаких витаминков, допустим, ничего нет.
1: После того, как жили в этом месте, оказался в туннеле.
2: Да.
1: А как, каково было в туннеле?
2: Каково было в туннеле? Так, чтобы люди понимали, у нас оказалось там 6 человек, то есть у нас было 3 до этого, я, Йосеф Хайм, Канец, Сеги в Кальфон, когда мы спустились вниз, у нас устало 6. Это наш состав и Оад Бенами, Элькана Бухбут и Бар Купештейн. Там мы находились... Я импровизированно назову это комната, это не комната, да, в месте, которое 1,67 м, оно в ширину, в высоту, оно 1,90 м в крайней точке, потому что это как-то арка, то есть в крайней точке 1,90 м, может быть, и того меньше. И в длину 4,40 м, вот так 6 человек живут. Все, это все, что у тебя есть. Вот это в широкой части, а узкий тоннель, это то же самое, только 80 сантиметров ширины. Все, и вот у тебя 250 метров приблизительно пойти там. Если тебя позовут, как собаку Павлова, там была лампочка, и она вот мигала. Надо было пойти там или еду взять, или по башке получить, или еще что-нибудь. Что-то нас хотят. Все, и вернуться. Вот все. Вот это там. Куда было?
1: Был ли какой-то террорист Хамаса, который общался, разговаривал, говорил, что будет и что-нибудь?
2: Были разные там случаи происходили. Конечно, как-то там они более-менее с нами общались, особенно после последнего перемирия, которое было в январе месяца 25-го года, когда освободили одного из нас от Бенами, который с вами был, стало как-то полегче, мы с ними, опять же, пытались наладить язык. То есть я как бы с ним разговаривал через веру, опять же, да, то есть это тот путь, который можно было как-то с ним более-менее о чем-то поговорить, через ислам. Вот таким методом как-то. Это нам помогало и новости какие-то узнавать, что-то... То есть это никак не влияло на наше питание, например, на такие вещи, нет. Хотя бы что-то узнать, там, доступ какой-то. У них был телевизор, там, у них было все. Мы находимся 20 метров под землей, в жутком месте, но у них есть все. У нас нет ничего. И так вот. И как-то нам удавалось там с ними пытаться контактировать. Там.
1: Что означает «через веру»?
2: Для них вера... как они ее позиционируют, да, это краеугольный камень. И у них вся, собственно, война, и то, что они делают, это войны Бога. Шамаллах. Вот. И, соответственно, они все подгоняют под эту кальку. То есть Коран, я его читал.
1: Там в плену ли тут?
2: Да,
1: в плену.
2: Я его читал в плену на русском языке.
1: Они давали.
2: Не удивляйтесь, да. Да, да, конечно.
1: Они хотели обратить тебя в ислам?
2: Смотрите, я вам так отвечу. Для них, конечно же, это своего рода мицва. Вообще, в принципе, пленные для них, это с одной стороны мицва, потому что нас можно обменять, там, и пятое, и десятое. То есть это все прописано. Но это прописано не совсем конкретно, поэтому кормить нас, а как кормить конкретно, это уже не имеет значения, да, в каком виде должен быть и как со мной обращаться. Это такое дело. Но через веру нам удавалось, конечно, с ними общаться. И возникали даже порой определенные дискуссии. У них своя точка зрения, у тебя своя точка зрения. Или даже ты, конечно, в какой-то мере ты должен поддерживать их точку зрения, потому что задача твоя — выжить. Ты не знаешь, что с тобой будет завтра, ты должен как-то им...
1: Или сегодня же.
2: Нет, это секунда. Это не... Да. Нет, я знаю, что через месяц может быть плохо. Я знаю, что я через 2 минуты могу уже не моргать и не дышать. Это я знаю. Поэтому через веру, да, ну, очень много вещей, которые, то есть, мы узнали, которых ты буквально можешь, в принципе, их тыкнуть пальцем, как бы, тыкнуть носом, прошу прощения,
1: да.
2: Правильно будет сказать.
1: Да.
2: Ну, к примеру, что в Коране черным по белому написано, что еврейство, иудаизм, это вера правильная, и те люди, которые не уходят с этой веры, то есть, ну, не творят вещи, которые не подобают делать настоящему правильному.

0: Опять же, мы делали то, что мы могли для того, чтобы выжить, это нам никак не мешало для того, чтобы встречать шаббат, для того, чтобы...
1: Встречать шаббат?
0: Конечно.
1: Как?
0: Под землей.
1: Как?
0: Конечно, ну, импровизировали, вина там у нас не было, была вода, был стаканчик, тарелочка, и всего мы, конечно, не помнили, а уж я-то и подавно, но у нас были ребята, которые... чтят традиции, для которых это важно, и они более углублены, потому что их семьи, у них очень корни людей с очень большой верой, и их родители шаббат соблюдают. То есть все это было оттуда, и они это получили с корнями, с воспитанием, скажем так. И то всего, конечно, не упомнили, но где-то что-то. Мы всегда пытались сделать максимум. То есть мы встречали шаббат, мы, например, что мы делали? Слихот, когда проходили мы два раза, это было под землей, два раза мы это делали. Первый раз вообще вышло смешно, потому что мы там точных дат не знали, естественно, как-то подгоняли, да, второй раз уже знали. Первый раз мы подгоняли это дело, и мы ошиблись на 10 дней по концовке, то есть мы вместо 30 дней сделали в конце 40. Мы говорим всегда лучше больше, чем меньше. Мы соблюдали Йом-Кипур полностью. Вы Тиша Б'Ав, то есть меняли, не пили, ничего не трогали, это все как полдать.
1: Вау! Вот это
0: да, есть они, чего было
1: собственно. Вот это чудо, но все равно это чудо, это сила духа.
0: Да, да, наверное. Вы знаете, это давало силы, потому что, как бы мне кажется, это там, странным немного, да, это больше давало силы, это поддерживало, это заряжало, это давало энергетику, и как бы тяжелее тебе ни было, вера, она всегда тебе... помощник, она всегда тебе опора, и чем тебе тяжелее, тем она крепче должна быть.
1: Почему вы сделали обрезание брит вот после освобождения?
0: Этот вопрос просто возник перед первой нашей встречей, как-то в процессе разговора.
1: Рабдан спросил?
0: Да, мы просто разговаривали, он говорит, у меня есть желание сделать, потому что выяснилось, что нет у меня этого. Вот, не фулл пакет, не полный пакет у меня.
1: Да, да.
0: Я говорю, я подумаю. Почему? Да. Потому что в моей жизни все вещи, которые я делаю, стараюсь где-то взвешено. Это я и Бог. То есть да. Здесь делать просто для чего-то,
1: конечно.
0: Это не тот вариант абсолютно. Я подумал, и когда 8 числа он мне позвонил, мы договорились, что встреча была 9-го, прекрасное мероприятие очень. Я ему сказал, что да, хочу.
1: Вау.
0: Здорово. Ну, естественно, была радость. И мы все это сделали.
1: На самом деле, он тогда, когда позвонил, то он сказал, что это наша победа, это символ нашей победы.
0: Mm-hmm.
1: Так он сказал, вот этот бриз, это мицва, это я еврей, несмотря на плен,
0: конечно,
1: несмотря на страдания, на тьму. Поэтому хочу пожелать, Максим, тебе и твоей маме, и твоему брату, всей семье и всему еврейскому народу, чтобы был только свет, и чтобы все те страдания не перевернулись в счастье. А те 2 года, которые Хамас у тебя отнял, чтобы Всевышний тебе вернул это многими-многими годами жизни и радости, и счастья, и чтобы ты жил подобно моему другу Йосифу Бегуну, который сидел 12 лет, если я не ошибаюсь. По-моему, ему сегодня 90 лет. Я говорю, смотри, Йосеф. Они у тебя отняли, а Всевышний тебе вернул. Поэтому, Максим, они отняли, чтобы Всевышний тебе вернул сторицей. Всего тебе самого хорошего.
0: Ровно.
1: Тебе. Я желаю тебя с успехом.
0: Спасибо. Я вам скажу больше, что КамАЗ у меня, как вы говорите, отнял 2 года жизни. Он отнял у меня 2 года, Господь Бог, и наперекор всем вернул мне жизнь. Это очень важно.
1: И за это мы благодарим, подобно маме твоей, которая читала псалом благодарственный, и мы ценим твою жизнь сегодня особенным образом. Всего тебе самого хорошего.
2: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. Нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Дэвидсон Амбуланс Ассист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.

0: Новости,
1: аналитические передачи,
0: репортажи, мнения экспертов
1: и прямые включения из горячих точек со всего света.
0: Все это RTN.
1: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
0: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
1: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
0: RTN. Смотрите лучшее.

Я рад приветствовать вас в Бруклине, город Нью-Йорк, в программе «У нас в Америке». С вами Ари Каган, и сегодня я хотел бы начать передачу с поздравлений. Наша передача выходит в канун замечательного еврейского праздника Симхат Тора. Я хочу вас всех поздравить с этим прекрасным, великолепным праздником, праздником дарования Торы, и сказать, что сегодняшняя наша передача будет посвящена прекрасному, изумительному еврейскому израильскому концерту, который организовывает хорошо вам известный продюсер Маргарита Каган. И это тоже своеобразный подарок евреям и неевреям, кто любит еврейскую культуру, кто любит Израиль и кто, конечно, радуется в эти октябрьские дни. В общем, поздравляю вас с праздником Симхат Тора. И сегодня расскажу вам о предстоящем концерте, который организовывает Рита Каган. Вообще, не секрет, что мы с Маргаритой Каган очень давно дружим. Мы оба иммигранты из Белоруссии. Рита закончила консерваторию в Белоруссии, здесь, в Нью-Йорке, тоже преподавала в Бруклинской консерватории. Она профессор музыки, очень талантливый, яркий человек. И каждый ее концерт – это изюминка. Каждый ее концерт – это событие всей еврейской общины. И я был свидетелем в Израиле, я сегодня тоже об этом еще расскажу, что там тоже любой концерт Маргариты Каган – это тоже большое культурное событие не только для тех людей, кто присутствует на нем, но и для всего города. И вот у нас есть красивый флайер с объявлением, заставка концерта, который пройдет 4 октября в 4 часа дня в еврейском центре Kings Bay Y на Ностранд-Эвеню. Это концерт, еврейский музыкальный фестиваль. Маргарита Каган провела очень много еврейских музыкальных фестивалей в Нью-Йорке. Я был одним из ведущих ее фестивалей, хорошо помню, с депутатом ассамблеи Аликом Бруком Красным. И вот на этом фестивале 4 октября выступят звезды, настоящие звезды. Я бы даже сказал, если говорить про Саню Кройтера, про скрипача, легенды даже еврейской сцены. Ну вот вы видите на своих экранах, в центре, безусловно. И сегодня мы о нем много будем говорить. Виртуоз настоящий скрипки – это Саня Кройтер. Я очень горжусь, что я с ним дружу, что я с ним знаком, что я был на его концертах. И каждый раз, когда я его вижу и слышу, он исключительно скромный человек, очень порядочный, достойный человек. И когда он выступает, просто зал просто затаив дыхание, что называется. Вы на этом же рекламе вы видите Михаила Рискина, тоже талантливейшего певца-исполнителя, который тоже приезжал в Нью-Йорк, в Америку, выступал с гастролями по Америке не один раз. Ну и, конечно, в Израиле его хорошо знают и любят. Вы видите прекрасного пианиста Александра Гольда. Алекса Гольда тоже выступал на фестивалях и концертах Маргариты Каган. И вот молодая яркая звезда, я ее увидел в Израиле первый раз, Вероника Брук. Мы о ней сегодня тоже поговорим. И вот все они будут выступать еще раз в воскресенье 4 октября в 4 часа дня в еврейском центре Kings Bay Y на Ностранд-Эвеню. И огромное спасибо Маргарите Каган за то, что она это делает. И вот хочу первую фотографию показать. Я уже говорил про Сани Кройтера. Кроме того, что он сам незавряднейшее дарование, у него еще очень талантливый, яркий отец. Вот он на этой фотографии. Он говорит, а сейчас выступает папа. Вот папа Эмиль, вы видите на аккордеоне, тоже очень способный, талантливый, яркий человек, который тоже очень нравится мне, как он играет. И я скажу, что я не имею музыкального образования, что я небольшой, так сказать, знаток искусства, в отличие от Маргариты Каган, которая организовала огромное количество фестивалей, концертов, еврейских праздников в Америке, в Израиле, по всему миру. Но я могу сказать, когда идет, вот выступает Саня Кройтер, я еще раз говорю, люди танцуют, люди плачут, люди смеются, люди радуются. И потом не хотят уходить. Когда выступает Саня Кройтер, всегда есть только одно пожелание. А можно еще одну песню сыграть? А можно еще поиграть на скрипке? То есть люди не хотят уходить. Я вот запомнил, когда мы были с Маргаритой Каган на Всемирном сионистском конгрессе в Израиле в прошлом году, и она организовала вот этот небольшой концерт в Ашкелоне. Так вот,
не только люди, которые были на самом концерте, но когда мы уже вышли из этого концерта, оказалось, что за стенами люди, жители Ашкелона, собирались только послушать эту музыку. Вот на этой фотографии, на одном из еврейских израильских фестивалей, который организовывала Маргарита Каган на сцене в мастер-театре, и ваш покорный слуга вместе с ней. Нас часто спрашивают, не родственники ли мы. Я говорю, что мы очень близкие друзья, мы земляки. И, конечно, мы родственные души, я бы сказал, родственные души, потому что я очень благодарен Маргарите Каган за все, что она делает для еврейского народа, для Израиля, для Америки. И, конечно, за ее дружбу, за ее поддержку. Она всегда помогала мне во всем, поддерживала. Я ей очень-очень признателен, очень дорожу нашей дружбой. Но, возвращаясь к Маргарите Каган, я сказал, что она вот сейчас продюсер вот этого фестиваля. Это она привозит нам из Израиля этот подарок. И Саню Кройтера, и Веронику Брук, и Алекс Гольд будет выступать. И, конечно, Саню Кройтера, настоящую звезду еврейской эстрады. Я вам скажу, что Саня Кройтер – это звезда мирового уровня, международного класса. Когда в Израиль приезжают премьер-министры, президенты, министры иностранных дел, и когда организовывают какие-то торжественные приемы, премьер-министр Израиля организовывают, или хотят показать гостям из Америки или из других государств все таланты государства Израиль, всегда приглашают Саню Кройтера, потому что знают, что гости просто будут, как мы говорим, я из Белоруссии, да, родом, в захоплении будут, просто в захоплении. То есть восхищаюсь я всегда, когда Саня Кройтер выступает. И очень здорово, что Рита Каган привозит и Михаила Рискина. Он тоже очень яркий исполнитель, певец, голос у него божественный. Божественный голос у Михаила Рискина. У меня есть фотография, сделанная вот на том концерте, о котором, на том фестивале, о котором я рассказывал в мастер-театре. Вот эта фотография за кулисами, Михаил Рискин. Тоже я с ним очень дружу. Я считаю, что он очень талантливый человек. И он тоже приезжает, вот будет в этом фестивале принимать участие. Опять благодарность продюсеру Маргарите Каган. И у нас есть небольшое видео выступление Михаила Рискина, где он на идиш поет чудесную песню. Пожалуйста, послушайте песню в исполнении Михаила Рискина.

Ну вот вы видели это прекрасное выступление, замечательный голос яркого певца Михаила Рискина. Тоже довольно скромный человек. Опять же, так же, как и Саня Кройтер, он не ходит там с вот этими понтами, не говорит, я звезда, все. Нет, человек очень скромный. Когда с ним общаешься, с ним очень приятно разговаривать, очень доброжелательный человек, интеллигентный и талантливый. Я уже рассказывал о том, что в Ашкелоне Маргарита Каган организовала в октябре прошлого года небольшой концерт. Но любой концерт, который организовывает Маргарита Каган, он не может быть небольшим. Это был концерт, вот на ваших экранах я сделал эту фотографию сам. Я очень благодарен Маргарите Каган, что она меня туда тоже пригласила, вместе с мэрией Ашкелона, за что им тоже огромное спасибо, конечно же. И там выступал, естественно, Саня Кройтер, пел Михаил Рискин. Алекс Голд играл. И, конечно же, я вот, у нас есть, по-моему, даже групповая фотография всех артистов после окончания этого концерта. Да, вот на этой фотографии, видите, мы сфотографировались. Вот Саня Кройтер со своим папой Эмилем, Маргарита Каган, Михаил Рискин, ваш покорный слуга. Это сразу вечером после окончания этого концерта в Ашкелоне. Погода была прекрасная. Настроение всех собравшихся было. Я вам скажу, что там были и коренные израильтяне, которые на иврите только говорят. Они тоже были в восторге от этой музыки и от этого концерта. И мэрия Ашкелона 10 раз сказала спасибо Маргарите Каган за то, что она показала таких ярких исполнителей. Иногда даже в Израиле нужно говорить, что русскоязычная алия очень талантливая и яркая. И вот именно там я впервые увидел эту молодую девушку, очень замечательную певицу. У нее божественный голос, она здорово поет. И когда я узнал, что она будет принимать участие вот в фестивале, который организовывает Маргарита Каган здесь, в Нью-Йорке, я был очень и очень доволен, я полностью это одобряю. Вот на этой фотографии я сделал эту фотографию. Вероника Брук вместе с Алексом Голдом. Она там пела очень здорово. Тоже получил море удовольствия. И вообще, когда я прихожу на концерты и фестивали, которые проводит Рита Каган, всегда ухожу, как говорят, в приподнятом настроении, заряжает это всегда на недели и на месяцы. И это особенно важно сейчас, когда в Америке и в других государствах, к сожалению, поднимается волна антисемитизма, когда слово «Израиль» становится чуть ли не ругательным. Я вчера был на одном событии, там был один мой хороший друг, он грузинский еврей, он, извиняюсь, бакинский еврей, его зовут Израиль. И я ему говорю, как ты себя чувствуешь, когда ты читаешь или слышишь по телевидению, выступает мэр Нью-Йорка Захран Мамдани, поливает грязью Израиль, апартеид, геноцид и все такое. А тебя зовут Израиль, тебя Изя зовут. Он говорит, я горжусь тем, что меня зовут Израиль, я благодарен моим родителям, что меня так назвали. У меня вот недавно в Израиле ушел из жизни очень близкий мне человек, мой родной мой дядя, его звали Изя, дядя Изя, Израиль. И, конечно, когда кто-то нападает на Израиль, кто-то атакует Израиль, кто-то пренебрежительно отзывается об Израиле, кто-то обвиняет Израиль, и особенно так, как это делает мэр-социалист-антисемит Захран Мамдани, мэр Нью-Йорка, или как некоторые кандидаты-социалисты по Америке сейчас во всем обвиняют Израиль, или в ООН во всем обвиняют Израиль и принимают сотни деклараций, резолюций в ООН против Израиля, при том, что во всем мире, там, в Нигерии исламские террористы угоняют христианских девочек, при том, что в Конго уже 5 миллионов человек во время геноцида было уничтожено. При том, что в Иране 40 тысяч демонстрантов за один месяц убивает режим. Про это не говорят. Про это все нормально, все хорошо. А малюсенький Израиль, крошечный Израиль на Ближнем Востоке поперек горла у антисемитов всего мира. Но наша община к этому относится совсем по-другому. Мы поддерживали и будем поддерживать государство Израиль. Мы считаем, что Израиль – это у нас в сердце. Мы всегда с Израилем. И вот то, что делает Маргарита Каган, честь ей хвала, что она привозит таких замечательных израильтян, организовывает вот такой прекрасный концерт. Поэтому это не только те, кто приходит на этот концерт, не только получат море удовольствия, но еще и это поддержка государства Израиль. Это еще раз мы говорим о том, что нам дороги все, что
происходит в еврейском, единственном еврейском государстве в мире. И мы всегда любим это маленькое, но такое дорогое нам государство. Оно не там, на Ближнем Востоке, оно у нас в сердце. Да? Мы говорим «Ам Израил Хай». Пусть живет народ Израиля. Возвращаясь к предстоящему еврейскому фестивалю, я уже говорил про Веронику Брук. У нас, по-моему, есть видеозапись ее выступления, чтобы вы тоже хотя бы немножко услышали ее чудесный голос. Вероника Брук.

И я уже говорил о том, что главной изюминкой, главной звездой этого фестиваля будет Саня Кройтер, скрипач мирового уровня. И я помню, когда я гулял с Маргаритой Каган в Тель-Авиве по набережной, потому что жизнь в Израиле продолжается. Это прекрасная, красивая страна. И я очень каждый раз, когда приезжаю, восхищаюсь народом Израиля, где у меня очень много друзей, близких, родственников. И нас остановила супружеская пара. Вот, она говорит, вас случайно узнали Маргариту меня? Узнали, говорит, Маргарита, вас случайно не Рита Каган зовут? Она говорит, да, огромное вам спасибо за то, что вот вы организовываете такие концерты, фестивали. Особое спасибо вам за то, что вы проводите фестивали, концерты с нашим любимым, сказали, Саней Кройтером. Это было вот в Тель-Авиве на набережной Тель-Авива. И еще раз я говорю, Саня Кройтер, вот насколько он талантливый, яркий, настолько он и скромный человек. Еще раз говорю, я с ним был в разных ситуациях, и я убедился, что просто, ну, счастье, что есть такой человек, как Саня Кройтер. Везде, где он выступает, это просто, ну, я не знаю, свежее дыхание ветра. Это просто прилив энергии. И, конечно, мы гордимся, что у еврейского народа есть вот такие люди, как Саня Кройтер, потому что он несет светлое, несет свет, я вам скажу. Это не просто музыка, это не просто скрипка. Это еще раз, это вдохновение, это хорошее настроение. Он может играть и грустные мелодии, и лирические мелодии, и, конечно, веселые мелодии. Но то, как он это делает, я вот помню на фестивале в Мастер-театре, он спустился в зал, сошел со сцены, и он шел, и люди подскакивали, прыгали, я еще раз говорю, танцевали, просто в таком восторге были от того, что вот Саня Кройтер, он так играет, я не знаю даже, как это описать, потому что те звуки, которые на скрипке идут именно, идут из души, идут из сердца. И это просто, ну, заслуживает, как мы говорим, бурные и продолжительные аплодисменты. У нас есть видеозапись с выступлением Сани Кройтера. Я хочу, чтобы вы послушали. Это очень небольшое видео, потому что весь концерт или весь фестиваль показать невозможно. Но вот есть небольшой эпизод, чтобы вы сегодня тоже получили подарок к еврейским праздникам, к Симхат Торе. Пожалуйста, покажите это видео.

Саня Кройтер. И, конечно, это только маленький эпизод для того, чтобы посмотреть и послушать Саня Кройтера живьем, что называется. Нужно прийти в воскресенье, 4 октября, в 4 часа дня, в еврейский центр Kingsbury Wine на Ностранд-Эвеню. И вы увидите прекрасный фестиваль, который, продюсером которого выступила Маргарита Каган. И там, кроме того, что вы услышите Саню Кройтера, его блестящую игру, виртуозную игру на скрипке, вы услышите песни Михаила Рискина, Вероники Брук, игру Алекса Голда. Вы также еще поддержите государство Израиль. И, конечно, этот фестиваль был бы невозможным без поддержки спонсоров. И большая благодарность телеканалу RTN, Дэвидсон Радио и, конечно, вам, уважаемые зрители и слушатели, за то, что вы всегда приходите и на еврейские, и на израильские концерты, и на митинги солидарности с Израилем, и всегда поддерживаете маленькое, но такое дорогое еврейское государство, и всегда боретесь с антисемитизмом. И я всегда говорю, что те, кто ненавидит Израиль, они ненавидят Америку. А все, кто ненавидит Америку, ненавидят Израиль. Не случайно в Тегеране вот эти фашистующие сторонники этого режима всегда кричат: смерть Америке, смерть Израилю. И Израиль и Америка близкие, давние друзья и союзники. Поэтому все, кто сейчас в Америке выдвигаются на выборные должности и поливают Израиль, они не могут любить Америку. Потому что, еще раз говорю, это верные друзья и союзники, общие ценности, это демократия, это права человека, это свобода, это возможность высказывать свою точку зрения. Это, если мы говорим про женщин, то все, кто критикует Израиль, да, а судьи кто, да? Если в Израиле женщины имеют все права, в Америке женщины имеют все права, а те государства, которые находятся в комитете ООН по правам человека, да, они вообще женщин даже за людей не считают. Я хорошо помню, как выступала на выпускной церемонии в CUNY Law School одна будущая адвокат, молодая девушка, иммигрантка из Йемена. И она поливала грязью Америку, говорила, что это самая российская страна, очень агрессивная, которая бомбит все страны мира, которая порочная легальная система юридическая правосудия, очень российская в Америке, она сказала. Она сказала, что Америка поддерживает нацистский Израиль. Она сказала, что в городе Нью-Йорке полиция это, как она сказала, фашист, она сказала NYPD, фашистская, департамент полиции. В общем, полиция ужасная, армия ужасная, Америка ужасная, а Израиль это вообще исчадие ада. И это говорила иммигрантка из Йемена. В Йемене вообще женщины никаких прав не имеют. В Йемене никогда женщина не станет адвокатом. В Йемене никогда женщина не будет критиковать правительство. Ее сразу же убьют. Какое там правительство? В Йемене даже с открытым лицом женщина не может на улицу выйти. Так как же может иммигрантка из Йемена, которая здесь получила все, высшее юридическое образование, на выпускной церемонии в CUNY Law School поливать грязью Америку? Она должна землю американскую целовать за то, что вообще такую возможность дали. Поливать грязью Израиль, говорить, что фашистская департамент полиции. Вот к чему приводит вот промывание мозгов, к чему приводят вот эти преподаватели, профессура, ультралевая, часто с социалистическими взглядами, которая говорит, что Америка – это исчадие ада, а Израиль – так вообще. Вот. Но мы все-таки будем сохранять оптимизм. Хотел бы закончить на позитивной ноте, что есть люди, которые с этим борются. И я знаю, что мы с вами, уважаемые телезрители, мы находимся на правильной стороне баррикад, если так можно выразиться. Да, мы поддерживаем Америку, поддерживаем Израиль и всегда выступаем за светлое, за то, чтобы был мир. Но, как говорят, хочешь мира, готовься к войне. И я доволен, когда Израиль дает отпор агрессорам, когда Израиль уничтожает террористов Хизбаллы, террористов Хамаса, всех, кто хочет уничтожить это замечательное государство, и в итоге дает жесткий отпор. Так и нужно. Хочу подвести черту нашей сегодняшней передачи, пожелать вам крепкого здоровья, чтобы вы получили удовольствие на прекрасном еврейском фестивале Маргариты Каган. И до встречи на следующей неделе в программе «У нас в Америке». С вами был Ари Каган, и всего вам самого-самого доброго.

0: Нью-Йорке 6 часов утра.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Мелодии украинской души. Мелодии украинской души. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире музыкальная передача «Мелодии украинской души». И я, ведущий Александр Федоренко. В этой программе я буду вас знакомить с украинской песней, с известными музыкантами, артистами, певцами и с их творчеством. Вы услышите интересные истории и самые невероятные ситуации, которые происходили на гастролях, в студиях звукозаписи. Вы также узнаете, как были придуманы и написаны песни. Я приоткрою вам двери в мир шоу-бизнеса и украинской песни. Многие годы я работал звукорежиссером с разными артистами, музыкантами, ну и, конечно, продолжаю это делать до сих пор. И поэтому имею разрешение рассказать вам эти истории. Сегодня я хочу вспомнить о прекрасной американской певице украинского происхождения, о Квітці Цісик. Родилась Квітка Цісик 4 апреля 1953 года. Уникальный тембр этой певицы и ее удивительно элегантная вокальная манера пленяли слушателей. Даже не имея звания народной артистки Украины и не дав ни одного концерта на своей исторической родине, Квітка Цісик завоевала вечную народную любовь и уважение украинцев по обе стороны Атлантики. В Америке голос Квітки знал любой житель, несмотря даже на то, что она никогда не была звездой шоу-бизнеса.

Владимир Цысок и Ивана Лев, родители Квитки Цысок, познакомились в тяжелые годы Второй мировой войны. В 1944 году они поженились. Скрывались на Западной Украине от отступающих немецких войск. А потом попали в лагерь перемещенных лиц в немецком городе Байрот. Там же у Владимира и Иваны родилась первая дочь Мария. В США семья перебралась в 1949 году, где Владимир Цысок стал соорганизатором и преподавателем в Украинском музыкальном институте в Нью-Йорке. 4 апреля 1953 года в семье Цысоков появилась вторая дочь, которую назвали Квиткой. Отец Квитки был львовским скрипачом. Он виртуозно играл на скрипке. В свое время окончил Львовскую консерваторию, поэтому Квитка начала заниматься музыкой уже с 4-летнего возраста. В детстве ей хотелось, подобно отцу, стать профессиональной скрипачкой, но тяга к пению повернула судьбу девочки в другое русло. Юность Квитки Цысок прошла в привычной для украинской эмигрантской семьи атмосфере. По будням она училась в обычной американской школе, а на выходных отправлялась в школу украиноведения, куда ее записали родители, чтобы сохранять связь с родиной и украинскими традициями. К слову, в семье Цысоков всегда говорили на украинском языке и чтили обычаи своего народа. Кроме того, большинство детей украинских иммигрантов старались попасть в юношеские пластунские организации. И какой бы доход ни имела семья, делом чести было отложить деньги на летний лагерь для ребенка. Не было исключением и семья Цысоков. В школе Квитку приглашали солировать в различные группы. Конечно, начинала она с исполнения кантри, джаза, ведь это была американская школа. Аккомпанировала юной Квитке старшая сестра Мария, которая позже стала знаменитой пианисткой. Она была руководителем консерватории в Сан-Франциско и давала мастер-классы в знаменитом Карнеги-холле. Лето 1971 года Квитка провела в Бельгии на семинаре «Европейская опера», выиграв стипендию на стажировку в Генской консерватории. Там ей посчастливилось изучать оперное пение рядом со звездами Нью-Йоркской «Метрополитен-опера». Она даже пела в постановке Риголетто Джузеппе Верди. Это дало возможность начинающей певице непосредственно наблюдать за профессионалами высшей пробы. По итогам стажировки состоялось сольное выступление Квитки Цысок, на котором она получила похвальные отзывы мастеров оперной сцены. Вернувшись в Нью-Йорк, Квитка продолжила обучение в Маннес колледже по классу скрипки. Но, в конце концов, вокальное искусство перевесило, и в следующем году она перешла в класс академического пения.

что унаследовала от него виртуозную технику, но всегда мечтала петь, поэтому чувствует вину перед отцом за то, что бросила скрипку. Квитке с легкостью давался любой музыкальный жанр. Она имела уникальное колоратурное сопрано и училась вокалу у преподавателя Себастьяна Энгельберга, хранителя традиционной венской оперы. К тому же Квитка умела петь так называемым «белым голосом». Это своеобразная манера женского фольклорного пения, которая распространена в карпатских селах. Позже Квитка Цисок записала несколько песен в этой исполнительской манере. Еще во время учебы Квитка Цисок придумала себе псевдоним Кейси, как производная от инициалов Кейси. В 1971 году от инсульта умирает отец Владимир Цисок, и Квитка была вынуждена зарабатывать себе на жизнь.

певица выступала в клубах Нью-Йорка и постоянно раздавала свои записи рекламным агентам и продюсерам. Подрабатывала записями на радио «Свобода», и в конце концов это стало приносить результаты. Она свернула с оперной стези и отчаянно ворвалась в рекламный бизнес, где ее ждала настоящая слава. Кейси регулярно приглашали в коммерческие проекты. Она стала звездой диджеев. Ее голосом пели многие герои рекламных роликов. С помощью утонченного пения Квитки Сисек создавали себе имидж и поднимали продажи всемирно известной корпорации. Кейси, которая начинала свой творческий путь с оперного пения, со временем превратилась в обладательницу одного из самых узнаваемых в эфире голосов. Много лет она была бессменным исполнителем джинглов лидера автомобилестроения компании Ford. Вскоре Квитка стала одной из самых высокооплачиваемых певиц в рекламном бизнесе.

окончательным этапом в жизни Квитки Цисек стал 1977 год, когда на экраны вышел американский фильм «Ты осветила жизнь мою». Одноименную песню «You Light Up My Life» в киноленте исполнила Кейси Цисек. Композиция мгновенно стала хитом и получила в следующем году премии «Оскар» и «Золотой глобус». Также была номинована на награду Грэмми в категории «Песня года». Казалось бы, невозможно представить себе лучшего старта для вокальной карьеры. Но после выхода фильма случилось непредвиденное. В обход Квитки Цисек эту же песню записала дочь известного поп-певца Пэта Буна, Дебби Бун. Именно эта запись легкой руки Буна оказалась в ротации радиостанций. Сингл взлетел на первую строчку хит-парада. Все лавры достались Дебби. Квитка пыталась в суде добиться справедливости, но безуспешно.

там ни было, но шоу-бизнес уже не мог обойтись без ее голоса. Сисек наперебой приглашали для записи американских джазовых, популярных и рок-композиций. Она помогала таким поп- и рок-певцам, как Роберта Флэк, Майкл Болтон, Карли Саймон, а также великому аранжировщику и продюсеру Квинси Джонсу, который открыл миру Майкла Джексона. Кстати, с будущим королем поп-музыки Квитка Сисек частенько пела в хоре.

0: программы «Мелодии украинской души» после рекламной паузы.
1: Нью-Йорк. Больше, чем город. Это целый мир, охарактеризовать который довольно сложно, ведь у каждого он свой. Каждый понедельник с 4 до 5 вечера программа о Нью-Йорке, о его прошлом и настоящем через любящий взгляд Вероники Литвиновой.
2: Когда речь идет о спасении жизни, счет идет на минуты. Дэвидсон Амбуланс-Ассист всегда рядом. 1-888-710-0303. Все будет хорошо. Вас поймут, вам помогут.
3: А я вот хочу знать, чем занимается Вадим Ермолинец в течение суток? Ну хорошо, 8 часов он спит. 2 часа утром он работает, это 10 часов. Остается 14, правильно я говорю? Так почему к нему невозможно дозвониться? Ни на передачу, ни после передачи. В чем дело? Может, у меня номер неправильный? Алло, вы меня слышите? С кем я разговариваю?
4: Хотите поговорить с Вадимом Ермолинцем?
5: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
4: 718-303-90-90.
0: Мелодии украинской души. В душе Квітка Цісик всегда оставалась украинкой и чувствовала потребность что-то делать для своей этнической родины. Всем знакомым продюсерам она постоянно твердила о том, насколько мелодична украинская музыка и какой певучий ее народ. К сожалению, браться за продюсирование украиноязычного альбома никто не хотел. Тогда Квітка поняла, что должна сама, во что бы то ни стало, реализовать этот проект. И не для своих родных или знакомых, для украинцев всего мира, которых жизнь разбросала по разным континентам. Квітка Цісик мечтала, чтобы о ней услышали и в Украине. Но тогда о ее песнях в Советском Союзе не могло быть и речи. Хотя она ненадолго приезжала с матерью к родственникам в Украину в 1983 году.

выпуску двух украиноязычных альбомов Квітка Цісик обязана двум своим мужьям, которые были музыкантами. Первым ее супругом стал композитор-аранжировщик Джек Корнер. Он знал об Украине только со слов Квітки. Квітка переводила каждую песню, чтобы он понял и почувствовал их смысл. И Джеку удалось сделать пластинку «Квітка» или «Songs of Ukraine» максимально аутентичной.

Между этими двумя событиями в личной жизни певицы произошли перемены. В 1983 году ее вторым мужем стал инженер звукозаписи Эдвард Ракович. Он поддержал идею Квитки выпустить еще один альбом, невзирая на то, что заранее знал о его финансовой бесперспективности. Спонсоров для записи диска не нашлось, и тогда Квитка и Эдвард вложили в этот проект свои 200 тысяч долларов. Они собрали для работы 40 лучших студийных инструменталистов Нью-Йорка. Партию на рояле исполняла Мария Цисик. Эпиграфом к этому альбому стали слова: «Этот сборник песен – желание моего украинского сердца вплести радостные нотки в растрепанное жизнью полотно, на котором вышита судьба нашего народа». Квитка не раз повторяла, что оба альбома не были бизнес-проектами. Наоборот, это скорее семейное дело. Подарок для всех украинцев, музыка для души и дань памяти о своих корнях.

Цисок жила с Эдвардом в центре Нью-Йорка. У него была своя студия звукозаписи, на которой записывались известные музыканты. В семье родился сын, которого назвали Эдвардом Владимиром. Квитка всегда пела ему перед сном украинские колыбельные и разговаривала с ним на родном языке.

прогулки за городом и быструю езду на спортивном ягуаре. Этой машине певица никогда не изменяла, хотя могла себе позволить ездить на последних моделях Ford. Компания Ford дарила ей каждую новую модель. А потом Квитка узнала о страшном диагнозе – раке груди. Она изо всех сил боролась с болезнью, при этом продолжала работать и просила мужа закончить этот проект, даже если ее не станет. 29 марта 1998 года сотни радиостанций США передали сообщение о том, что прекрасный голос Кейси Цисек покинул мир живых.

никогда не усиливала исполняемые песни мощной техникой и никогда не пела под фонограмму. На фестивале Западной Канады 1988 года впервые в истории были отмечены люди, которые внесли значительный вклад в развитие украинской музыки. Квітка Цісик получила 4 главные награды. Самая любимая певица, самая популярная пластинка, непревзойденная продукция, это за альбом «Квітка», и нетанцевальная украинская народная песня, больше, чем любой другой исполнитель.

сожалению, передача «Мелодии украинской души» подходит к концу. Пишите свои отзывы и пожелания по адресу promusicnyc@gmail.com promusicnyc@gmail.com и слушайте на волне 620 AM Дэвидсон Радио. Всегда ваш Александр Федоренко.

0: 620 AM Радіо. Девідзон Радіо.
1: Новости.
2: Аналитические передачи.
1: Репортажи. Мнения экспертов.
2: И прямые включения из горячих точек со всего света.
1: Все это RTN.
2: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
1: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
2: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
1: RTN. Смотрите лучше.
3: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: бизнеса.
1: Эфиры из бизнеса, магазины, медицинские офисы, садики, комментарии с места событий. Гранд-опенинг, распродажа, ярмарка в прямом эфире. Частный и корпоративный парень. Михаил Братславский. 718-303-8005.

0: Нью-Йорке 7 часов утра.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. Действующий губернатор-демократка Кэти Хокул опережает своего соперника-республиканца Брюса Блейкмана на 12%, менее чем за месяц до выборов. Несмотря на отрыв, рейтинг одобрения Хокул остается ниже 40%. Блейкман заручился поддержкой 55% независимых и беспартийных избирателей. Главной проблемой для жителей штата остается экономика. 28% респондентов обеспокоены стоимостью жизни, а 12% – налогами и ценами на жилье. Впервые с 2024 года минимальная заработная плата в штате Нью-Йорк не изменится и составит $17 в час в южной части штата и $16 в час в северной. Согласно закону, размер выплат привязан к инфляции, но норма содержит оговорку. Ставка замораживается при ухудшении экономических показателей. На данный момент уровень безработицы в штате равен 4%, что превышает средний национальный показатель, а уровень инфляции составляет 3,4%. Заморозка ставок происходит на фоне растущего недовольства жителей высокими ценами. В течение всего лета водители Нью-Йорка предупреждали о поддельных QR-кодах для оплаты парковки. Злоумышленники использовали их, чтобы похищать данные автомобилистов. Следствию удалось найти как минимум одного из тех, кто предположительно стоял за этой схемой. Подозреваемому Михаю Теодору Энеску предъявлено обвинение в хищении личной информации. По версии следствия, Энеску наклеивал поддельные графические коды поверх настоящих инструкций на городских паркоматах, чтобы украсть информацию о кредитных картах. Мошенники, наживающиеся на людях, которые просто пытаются оплатить парковку, должны понести ответственность, заявил комиссар департамента транспорта Майк Флинн. Энеску, иммигрант из Румынии, не признал себя виновным. Следующее заседание назначено на 15 декабря. В окружной прокуратуре сообщили, что все, кто считает себя жертвой этой мошеннической схемы с парковкой, могут связаться с ведомством по телефону 212-335-8900.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Хотите узнать самые интересные нью-йоркские новости? Насколько подорожает аренда квартиры? Почему копы Нью-Йорка стреляют в себя? Как справиться с извращенцами в метро? И где найти помощь в безвыходной ситуации? Самое главное в газете «Вечерний Нью-Йорк». Покупайте и подписывайтесь. Городская газета с самыми актуальными нью-йоркскими материалами. Подписывайтесь. 718-615-1210. «Вечерний Нью-Йорк».
5: Интернет-сайт Дэвидсон Радио. Это прямой эфир в интернете. Самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес: davidsonradio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас.
6: Go!

0: Воину салют, народ. Очередная пятница. Мы очень рады. Акмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая. Приветствуем всех на 620 АМ. Это наша волна. Дэвидсон Радио. С пожеланиями хорошего дня, прекрасного настроения, успехов, удачи во всех ваших начинаниях. Ой, сегодня будет интересная тема, потому что новости не то чтобы пугают и не то чтобы не сильно радуют, но они, во всяком случае, меня лично настораживают. Именно те новости, которые касаются миллионов американцев, и особенно новости, которые важны для жителей нашего обожаемого города Нью-Йорка и его окрестности. А Нью-Йорк мы любим, всегда любили и будем любить. И вот по поводу тех новостей, которые настораживают и о которых нужно знать, мы сегодня поговорим с нашей дорогой Викторией Салкиндер, которая знает о том, как помочь, сохранить, спасти, подключиться. Ну, собственно говоря, подробности прямо сейчас. Вика, мы рады приветствовать тебя в эфире.
1: Привет, Лена. Привет, Акмаль. И здравствуйте, дорогие радиослушатели.
0: Вика, ну что, сегодня мы поговорим серьезно об общей системе нашего медицинского страхования. Потому что все знают, и я в этом не сомневаюсь, что мы живем в эпоху серьезных перемен. Вот, а как говорят мудрецы, не дай нам Бог жить в эпоху перемен. Будем говорить о Медикейте. Сокращается федеральное финансирование, дорожают очень сильно частные медицинские страховки. И вот уже больницы поговаривают о том, что большая финансовая нагрузка, и пациенты все чаще вопрошают, не случится ли так, что страховка вроде бы у нас есть, а вот получить необходимую медицинскую помощь становится все сложнее и сложнее. Что у нас с Essential Plan, что у нас с Medicaid, а главное, что у нас с теми людьми, которые приблизились к такому возрасту и к такому состоянию, когда им необходима помощь.
1: Ну, а я хочу сказать прежде всего, ребят, давайте мы все-таки паниковать не будем, а будем конструктивно подходить к тому, что все-таки мы не можем какие-то вещи изменить, мы должны их принять, а самое главное понять и разобраться для того, чтобы идти с этим по жизни дальше, пока не наступит другое время перемен, и мы опять не будем жить в эту эпоху.
0: Ты хочешь сказать, будут бить, будете плакать, или все-таки лучше соломку подстелить? Что?
1: С тем, насколько происходят перемены, их много, какую бы соломку ты ни стелил, бить будут и плакать будем. Но давайте сегодня нас еще не бьют, точнее бьют, но не всех. И хотя бы те, кто находится в этой стране легально и официально, имеют грин-карту, а все-таки люди более защищенные, и, по крайней мере, эта сторона вопроса их очень сильно касается, но немножко меньше, чем те люди, которые совсем не находятся в иммиграционном статусе и не имеют совсем никаких привилегий. Хотя неизвестно, кому повезло.
0: Ну, я знаю, что ты всегда факты отделяешь от слухов, и я тебе хочу сказать, я совершенно случайно познакомилась с дамой, которая работает в страховой компании большой, не буду называть, могу только сказать, что ее зовут Аманда, она работает в Бронксе. И вот говорят, что через 6 рукопожатий знакомые люди друг с другом. Здесь получилось, наверное, 2 рукопожатия. Когда она узнала, что мы с тобой дружим, она сказала, что я Викторию Салкиндер знаю уже более 15 лет, и она, наверное, номер один в городе, человек, который открывает кейсы. То есть вот так она мне сказала. Она никакого отношения к русскоязычным не имеет. вот случайно, опять-таки, повторяю, познакомились, и я говорю, что это такое? Она говорит, вот Виктория знает, как открыть кейсы, Виктория знает, как пациента обезопасить. Мне было очень приятно.
1: Спасибо за добрые слова, как всегда, вам обеим, девочки. Я работаю не только с русскоговорящими пациентами. У меня очень много креол пациентов, кстати. Я их очень люблю, они потрясающие люди. Очень много пациентов в Бронксе. У меня есть испаноязычные пациенты, у меня есть американцы различные. То есть мы никого...
0: Не дискриминируем.
1: Нет, здесь дело не в дискриминации, а здесь дело в том, как ты относишься. И я хочу тебе сказать, очень много среди американцев незащищенных стариков и людей, наверное, больше, чем в нашей русской комьюнити. Да, особенно вот креол спикинг, африканская комьюнити и все. Но мы все-таки поговорим о наших дорогих земляках, выходцев из бывшего СССР. Для меня все равны, всех люблю, всех возрастов. И
0: это взаимно, это взаимно.
1: Наверное.
0: Виктория, нет,
1: есть
0: мы
1: люди,
0: немного...
1: которые меня не любят.
0: Скажи мне, давай мы немножко вернемся к тому, что сказала наша с тобой общая знакомая из страховой компании. Что значит ты супер-профи открываешь кейсы? Это что значит?
1: Я открываю кейсы, потому что, ну, смотрите, во-первых, с 1 октября 26 года...
0: Это вступило, вот со вчерашнего дня.
1: Со вчерашнего дня. Сократили, стали ограничения на Medicaid и медикерные покрытия. Что это означает? Для всех обладателей Medicaid, essential планов, и если кому-то не сократили еще, слава богу, страховку, это означает только одно. Проверяйте свои страховые биллы. Поддерживайте своих докторов. Очень много сократили сейчас страховые компании, сократили выплаты врачам и сократили выплаты госпиталям. На это по этому поводу очень многие госпиталя и врачи отказались сотрудничать с определенными страховыми компаниями. А дело в том, что есть такие страховки, Лена, ты уже ужаснешься, прошу прощения за мой косноязычный.
0: Ничего, все в порядке.
1: Косноязычное высказывание. Вот, дело в том, что, повторюсь, есть такие страховые компании, которые платят терапевту $5 за визит.
0: Какая прелесть.
1: Да. И есть пациенты, которые нуждаются не в одной минуте времени врача, а мы знаем с тобой, о ком я сейчас конкретно говорю, да, о каком враче, которая проводит огромное количество времени со своими пациентами. И безумно тяжело работать, потому что ты пациента бросить не можешь, и с другой стороны ты не можешь уделить, как бы, если ты
0: должное
1: уделяешь
0: время.
1: Должное время, то ты тогда по миру пойдешь. Поэтому, ребят, знаете что? Вместо того, чтобы бегать на 200 различных тестов, поддержите своих докторов. Вот просто своих докторов, которых вы любите, которых вы цените, к которым вы долго ходите, которые уделяют вам время. Поддержите их, не спорьте с ними за копейменты, не спорьте с ними, что «а мне нужно только лекарства выписать, а меня на визит зовут». Они зовут вас на визиты, потому что им тоже нужно жить, а им практически срезали всю практику. А многие добросовестные врачи, которые реально врачи, они продолжают вас принимать, ничего вам не говорят, хотя делают это уже абсолютно бесплатно. Таких немного, но они есть. Госпиталя, им сократили очень сильно дотации, очень сильно сократили все поступления финансов. Не знаю, что ли называть, на сколько миллиардов долларов это все
0: Ну, цифры
1: происходят.
0: Это,
1: да, цифры,
0: они как-то,
1: да.
0: Мы их, нам их трудно в голове даже представить, все эти миллиарды.
1: Нас политиканы забрасывают фразами и словами, а на самом деле будем говорить просто на простом человеческом языке. Сокращают, очень сильно сокращают, значит, оплаты иншуренсов. Оплаты ваших тестов в госпиталях, оплаты всего, а зарплаты госпиталя сокращают своим медсестрам. Соответственно, меняется очень сильно качество обслуживания. И вот здесь я хочу на собственном опыте вас просто предупредить. Следите за тем, что делают вашим близким в госпиталях. Полным-полно студентов, которые на ваших родителях и близких просто тренируются. Я никого не хочу обидеть. Действительно, нужно получать опыт работы студентам и всем. Но госпиталя теперь, вместо того, чтобы делать один какой-нибудь тест или одну процедуру, делают 5 процедур. И человек может выйти, еще не вышел из наркоза. А его уже на следующий день ставят на другую процедуру, потому что госпиталю нужны деньги. И вот это очень важные моменты. Есть люди, которые, не дай бог, ни про кого сказано, и это не касается вас, это всего лишь предупреждение, которые могут не проснуться от такого двойного наркоза. То есть следите. И потом проверяйте, если вы в состоянии или ваши дети в состоянии, проверяйте ваши медицинские билы. Что вам госпиталь прислал? Пошли ли вы к врачу? Пошли ли вы в emergency room? И пробыли вы там 1.5 часа, а вам прислали бил на 27 тысяч или меньше суток. Да, у меня такое было. Я потом человеку помогала снимать этот бил. Ему за 9 часов нахождения, даже на этаж не подняли, анализ крови сделали, прислали 27 500.
0: Ой, очень, насчет вообще этих сумм, когда человек открывает конверт, можно сразу, по-моему, получить разрыв сердца. Давайте-ка я назову номер телефона Виктории Салкиндер, 917-834-3343. Если вашим родителям нужна помощь на дому, вам нужна помощь на дому, у вас таковой еще не было, если вам пришло какое-то непонятное письмо, ну, понятно, если кому-то из родственников нужно, если у вас возникли какие-то проблемы со страховкой, если вам сократили услуги, отказали, или вы просто в чем-то сомневаетесь... В общем, пока ситуация не дошла до патовой, то есть до критической, звоните, вам поможет Виктория Салкиндер и документы подготовить, и кейс открыть, и разобраться с вашей ситуацией. И, кстати говоря, от себя добавлю, если ваше агентство, в котором вы оформлены, не готово оказать вам соответствующие услуги, и они не отвечают на ваш запрос, попробуйте поговорить с Викторией Салкиндер, попробуйте поговорить с теми, кто умеет отвечать на вопросы и отвечать за свои слова. Это важно. 917-834-33-43. Я почему сегодня такая серьезная? Потому что богатейшая страна, Вика. Ну, действительно, у нас в стране есть все. С кем не поговоришь, первый вопрос после цен на продукты – это возможность иметь страховое покрытие медицинское. Но невозможно, просто невозможно. И я вот читаю новости, у нас в сельских районах не хватает врачей общего профиля. 591 округ. Вот буквально недавно на этой неделе я рассказывала об этом в новостях. Не хватает психологов, психотерапевтов, хирургов узкой специализации. Это как раз к тому, о чем ты говорила.
1: Не хватает терапевтов, которые, прости, Лен, я тебя перебью, да. Как всегда, я же птица говорю.
0: Ну, давай.
1: Не хватает, я тебе больше скажу, не хватает огромное количество детей-аутистов. огромное количество. И не хватает просто терапевтов, которые могут приходить к ним. И speech pathologist. У меня невестка занимается speech, как это?
0: Логопед.
1: И она работает сейчас на... Вот у нее контракт, она подписала на армию. И она ремотлы. По всей Америке ей собирают деток. И вот она учит деток на Zoom, да? Как бы по телевизору получается.
0: Да. Дистанционно.
1: Она дистанционно, да. Я извиняюсь за свой язык такой.
0: Ничего, не надо извиняться, вот. Все в порядке, все понятно.
1: И вот она приходит мне со слезами на глазах, она очень трепетно относится к своим пациентам, к этим деткам, и она говорит: Вика, ну это что-то непередаваемое, так не должно быть, так не должно быть. А этот ребенок, он должен быть рядом со мной, я не должна... Я 2-3 человека одновременно им объяснять. Это детки, которые разных возрастов, им нужно собственное время. Они должны смотреть мне в глаза. Я не могу коснуться руки этого ребенка и сказать: смотри мне в глаза. И технологии, и все это безумно замечательно, но при этом всем мы должны стремиться к тому, чтобы в наших системах присутствовало как можно больше человечности. Я не буду сегодня рассуждать на эту тему, потому что у нас очень много информации. И она касается... То есть сокращать никогда такого не было, чтобы в штате Нью-Йорк сокращали детские страховки. То есть какого бы ты ни был статуса, какого бы ты ни был, кто бы ты ни был, детям всегда давали до 18 лет, всегда давали страховой полис, давали Child Health Plus, Child HIP называлась страховка, и она была либо абсолютно бесплатной, либо стоила... 7, 8, 10, 15, 20 долларов в месяц, что абсолютно affordable. Это зависело от того, какой инком у родителей. Максимально это было до 150 долларов, что-то подобное.
0: Если
1: уже у родителей был инком больше 150 тысяч. То есть деткам давали при любом, что бы ни происходило в этой стране, детки всегда детки и беременные женщины. Сейчас коснулись даже этого. Поэтому это не всем.
0: Вика, им автобусов не хватает, каждый день в новостях рассказываю. Детям, да, в Нью-Йорке с особенностями или автобусы вовсе не приходят, или приходят с задержками, транспорта не хватает для этих детей.
1: Да, не хватает транспорта, не хватает... Даже, ты знаешь, может быть, не транспорта как такового, а не хватает сопровождающих, Лена. Не хватает людей, водителей, не хватает людей, которые работают с этими детками. То есть вот чего не хватает. Не автобуса, как автобуса, потому что я общаюсь с ребятами, которые держат водителей, нет, некому возить детей. То есть происходит очень много страшных вещей сейчас, и это зависит еще очень много людей, которые приехали сюда и имеют очень шаткий иммиграционный статус, люди прячутся, и поэтому не хватает рабочей силы, не дают людям работать, не дают. Говорите с вашими работодателями, а если вы хороший первоклассный специалист, вот это мне просто сейчас пришло в голову, пусть они делают на вас рабочие визы. Попробуйте. Это дает вам статус. Если вы первоклассный водитель, почему бы вам не обратиться к вашему работодателю для того, чтобы через компанию, в связи с тем, что не хватает рабочей силы, вам попробовали сделать рабочую визу. Может быть, так вы сможете легализоваться в этой стране, и вам это поможет. Дай Бог.
0: Давайте мы на этой ноте сейчас прервемся на небольшую рекламную паузу. Вернемся в эфир с Викторией Салкиндер. Есть еще очень много вопросов, которые мы не обсудили. Я просто напомню ее номер телефона 917-834-3343. Повторяю, если вам или вашим родителям нужна помощь на дому, если пришли какие-то непонятные письма или проблемы со страховкой, или у вас не получается все, что вам положено получить, не гадайте, не ждите, пока ситуация станет критической. Звоните тем, кто умеет отвечать на вопросы и кто отвечает за свои слова и помогает людям. Виктория Салкиндер, 917-834-3343.
2: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
3: Вы встречали людей потерянных, неадекватных, зависимых? Они делают вид, что все хорошо, но продолжают убивать себя алкоголем и наркотиками. А если это кто-то из ваших близких, вы готовы бороться за него? Звоните в Back to Life. Это комплекс программ по спасению от зависимости, интервенция и мотивация к лечению. Подбор лучших детокс-центров, реабилитационных учреждений, outpatient и sober houses по всей Америке и в Израиле. Сопровождение до места назначения, семейная терапия, мощная программа «Автокэра». Мы принимаем большинство страховок, включая Medicaid и наличные. Back to Life. 267-226-63-63. 267-226-63-63.

0: только точную и проверенную информацию.
1: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
0: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
1: RTN. Смотрите лучше.
2: Товарищ, послушай, не будь так суров. Страдания и муки из-за зубов? Хватит страдать, телефон запиши. Доктор Сафонова, скорей, поспеши. Дентал офис доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue, между Avenue R и Квентин Роуд. 718-376-1090. 376-1090.
3: Самый яркий концерт сезона. Нуца. Возвращение. Грузинская дива с новой программой. Шоу Night of Love. Больше, чем концерт. Это захватывающий симбиоз музыки и театра. На сцене Нуца Шаншашвили. Обворожительный голос, ее харизма, смелое перевоплощение и магнетическая энергия. Песни на разных языках превращаются в истории о страсти, любви и чувствах на пределе. Сопровождение виртуозов Яков Майман Бенд. Живой звук, мощь и драйв. Почувствуй, проживи, испытай. Театр песни. Специальный гость Александр Зазарашвили. Победитель Voice of Ukraine. Специальный гость ансамбль исторического грузинского танца Ирины Хуцураули. Генеральные спонсоры. Грузинский ресторан у бани. Advanced Cosmetology Academy. Ашиана Театр. 15 ноября, в воскресенье, 6 вечера. Билеты на сайте theater.com, а также в театральной кассе «Дэвидсон». 718-266-33-93.

0: редакция программ?
1: Это телевидение, да.
0: Нет, это радио.
2: Дэвидсон радио. Волна 620 АМ.
1: Как хорошо.
3: Еще раз здрасте, Акмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая. В студии с нами Виктория Салкиндер, человек, который готов прийти на помощь в любой момент всем тем, кто нуждается не только в помощи на дому, но и в советах, рекомендациях, в оформлении, в открытии кейса. Мы сегодня говорим о тех изменениях, которые грядут не только со следующего года, но и о тех изменениях, которые начались вот буквально 1 октября. Речь идет о том, как меняются требования, процедуры, страховые планы, правила оформления медицинских страховок. Речь идет о том, что нам пока что ничего не добавляют, у нас пока что только забирают сначала по чуть-чуть, а у кого-то совсем множко. Вика, скажи мне, пожалуйста, к тебе ведь не только люди обращаются, я знаю, что к тебе обращаются за консультациями другие агентства, которые работают, так сказать, с вами на одном поле в Большом Нью-Йорке. А почему?
4: Потрясающий вопрос, Лен. А самое главное, очень каверзный. Почему? То есть ты хочешь, чтобы я сама о себе сказала? Потому что я открыта для помощи. Потому что я, наверное, как не очень многие люди, умеет складывать 1 плюс 1, 2 плюс 2 и 3 плюс 3. То есть я смотрю на ситуацию немножко, находясь в этом бизнесе достаточно долго. Я, как говорил Райкин, умею пошить костюм.
3: Ага, понятно.
4: Да, пришить рукава туда, куда положены определенной длины. То есть просто я смотрю на ситуацию с медикейтом, не только вот, допустим, на ситуацию с медикейтом. Это касается и фудстемпов. Я смотрю на ситуацию, которая возникает в хоум-кере, то есть я ее просматриваю не только со стороны

0: допустим, иншуренсной компании, ну, это просто такой гипотетический пример, а со стороны, с каким статусом сюда приехал человек, и почему может быть такая ошибка, или почему происходит именно так. Вот, например, вчера мне позвонили ребята, они замечательные, кстати, наш сын, зять бабушки, он постоянно наш с тобой слушатель. Вот. И они спросили, вот есть ли у дедушки восьмая программа, а он совершенно одинокий человек, ему 93 года. И они его перевозят в... Они хотят его перевести в Стэттен-Айленд. Они живут в Стэттен-Айленде. А вот теперь дальше очень интересная вещь. Они не переживают за то, что он получает восьмую программу, потому что зять, владелец этого дома, как бы они дедушке как бы комнату и койко-место, комнату они ему могут предоставить. А здесь идет дальше игра слов. И вот в американских компаниях, в Social Security, в Medicaid, в иншуренсе на часах идут такие каверзные вопросы. Мы забираем дедушку к себе. Вот по-русски нам все дальше понятно, нам не нужно дальше ничего объяснять, да? А по американской системе нужно объяснить и указать слова, что дедушка будет продолжать платить $350, например, за комнату, я просто примерно говорю, и что у него будут затраты на жилье, что у него будут продолжаться затраты на питание, чтобы его не лишили фудстемпов. А потом оказалось, что дети, они работают 5-6 дней в неделю и в других штатах. И даже не каждую неделю приезжают как бы в дом. Постоянно кто-то меняется. То есть муж работает где-то, по-моему, в Коннектикуте. Я прошу прощения, если я ошибаюсь. Жена или наоборот. И встречаются они после такой тяжелой трудовой недели там на 1-2 дня буквально, причем нужно делать еще какие-то свои собственные дела. У дедушки есть часы, но они даже не спросили этот вопрос при переезде в Стэттен-Айленд, а как бы останутся ли часы у них? Точнее, они вопрос задали, но при этом люди не знают этого, что есть такие страховые компании, которые не покрывают определенные боро, то есть определенные города. Например, у вас прекрасно может быть страховка в Квинсе, в Бруклине, в Бронксе, а в Стэттен-Айленде нет.
1: Ой, я впервые об этом слышу. Да. Это вообще, по-моему, даже никто об этом на радио не говорил никогда.
0: Да. Например,
1: серьезно,
0: Этна,
1: да.
0: Конечно, например, Этна. То есть вот вы живете в Бруклине 20 лет, у вас 20 лет Этна. У мамы, например, сплит-шифт 12-12, который вы так тяжело
1: добивались
0: и получали. Семья решает купить дом, например, дети в Стэттен-Айленде. Вы переезжаете в Стэттен-Айленд, и бабушку, естественно, хотите забрать как бы с собой, потому что у вас есть дополнительная квартира, которую вы бабушке можете предоставить. И как бы все хорошо, да, штат Нью-Йорк, ничего не меняется, Medicaid не меняется, SSI или ее заработанная пенсия, ничего не меняется. А на самом деле это все не так. Как только вы приезжаете в Стэттен-Айленд, так как Стэттен-Айленд не покрывает, Этна не работает в Стэттен-Айленде, а начинаются проблемы. Бабушка моментально теряет все часы. И если она заходит на другую страховку, то у нее пропадают тут же все часы. И вот здесь нужно найти правильный иншуренс, который сделает невозможное в Стэттен-Айленде и сохранить часы для вашего человека, за которого родителя, ребенка, не дай бог, неважно, кто человека, который нуждается в этой помощи. И вот такие вот маленькие детали, да, я их знаю, и не побоюсь этого слова, скажу и делаю это с удовольствием.
1: Спасибо тебе большое за это. Я просто сейчас, честно говоря, до речи потеряла на какое-то мгновение, потому что штат Нью-Йорк, переехал человек пожилой, раз, и ничего нет. Еще раз номер телефона Виктории Салкиндер для тех, у кого возникли сомнения по поводу своего статуса. В данном случае идет статус медицинской страховки. 917-834-33-43. 917-834-33-43. И я бы хотела подчеркнуть, что Виктория Салкиндер не является агентом страховой компании. Она не представляет ни Medicaid, ни Medicare, ни Aetna, ни там Health Care. Она просто работает с пациентами, которым нужна помощь, вне зависимости от возраста, открывает кейсы и очень глубоко, как, что называется, плавает в этой теме. 917-834-33-43. Вика, ну что, а если вот сегодня вот 760 тысяч человек потеряли страховку? Это было в новостях и неоднократно, и наверняка это коснулось, к сожалению, кого-то из наших слушателей. Если человек потерял льготы, потерял страховку, потерял часы, это что, все, приговор?
0: Нет, это не приговор.
1: А что делать надо? Ну, кроме того, что тебе позвонить вообще.
0: Да, спасибо. Кроме того, что мне позвонить, нужно понять, почему это произошло. И что можно сделать, если это произошло. То есть, если вы, вам после 65 лет, вы приехали сюда с статусом, например, ЮФУЮ. У вас были все льготы, у вас был Medicaid, и вам это все сократили. Вы больной человек, и вы не можете быть без помощи. А такому человеку восстановить сразу же Medicaid не получится. И да, человек потеряет помощь на дому. Но медицинскую помощь человек может получить через госпиталь за страховку, которую он платит 15 или 20 долларов в месяц сейчас. Да, это лучше, чем ничего. По крайней мере, вам выписывают и дают лекарства, вы видите доктора, и вы не остаетесь один на один со своей болезнью. Это из, так сказать, худшего лучшее. Что происходит с другими страховками? Например, если у вас легальный статус, и люди делают огромное количество ошибок по этому поводу. Если у вас легальный статус, особенно если вы находитесь в PPL, очень часто вас не предупреждают, что вы не прошли ресертификейшн. Точнее, никогда не предупреждают, что вы не прошли ресертификейшн. И очень многие люди, там делается очень много ошибок, я не буду туда углубляться, я вне политики, но когда такое происходит, и вы лишаетесь медикейта. И люди в связи с тем, что сейчас идет такой моральный, ну такой пресс,
1: огромный, давление серьезное,
0: идет очень большая. Люди боятся обратиться в Medicaid, люди боятся обратиться куда-то и думают, ну ладно, пусть будет так, чтобы все остальное не забрали. Нет, неправильно. Нужно разбираться, что конкретно произошло в вашем конкретном случае. Еще хочу вас предупредить. К сожалению, и наши с вами соотечественники тоже, очень много аферистов. Точнее, люди, которые пользуются тем, что вы не знаете, вы, например, больной или пожилой человек, который не обладает полностью информации или не может до конца разобраться, это достаточно сложно. И вам говорят, ну, такую чушь. Ну, чушь, ладно, но это может привести к тому, что люди могут потерять сервис. Не далее, как вчера, у меня был очень нехороший случай, и не потому, что у меня кто-то пытался перевести какой-то, ну, человека в другое агентство. Дело не в этом. Дело в том, что у этого человека очень тяжелое заболевание. Хотя человек не пожилой и очень интересный, красивый, хороший, добрый, большой, высокий, потрясающий.
1: А, это то, что мне рассказывала, да, с правами. Ой, это, кстати, да, обратите внимание, это касается всех родственников, близких людей, которые хотят как лучше, но главное, чтобы не получилось, как всегда.
0: Да, и люди бывают одиноки, вырастают дети, или как-то сложилась жизнь так, или дети совсем американцы, и не могут, не хотят, не знают уделять внимание своему человеку, которого они не воспринимают как больного человека. И вот в этот момент появляется, я не буду называть...
1: Кто-то извне, да, появляется кто-то извне.
0: Появляется, да,
1: посторонний
0: очень
1: человек,
0: да, громко говорящий, да вот у меня компания, да вот я переведу на себя ваше health practice, да вот я сделаю вот это, да вот я сделаю и еще и вот это. А на самом деле человек ставит пациента в безумную в ситуацию, когда, зарабатывая свои 200, 300, 400, 500 долларов, неважно сколько, ставит человека под удар жизни и смерти. И не только своей, а кого-то еще. Потому что есть люди, которым нельзя иметь права.
1: Имеется в виду водительские
0: права. Водительские права. Есть люди, которые сегодня разговаривают с тобой, а завтра... Они не могут с тобой говорить, они не помнят.
1: Почему завтра? Это через 20 минут может произойти,
0: да,
1: и деменция может так развивается, да.
0: Да.
1: А есть... с виду не скажешь, это опасная вещь очень.
0: Да. Есть люди, есть женщины, у которых заходят в жуткие панические атаки, и женщины, мужчины, неважно. И люди стесняются этого, боятся это признать, и в какое-то одно, вот кто-то на тебя вдруг не поднял трубку, люди, которые... Я говорю сейчас о себе, потому что бываю перегружена звонками, и не только у меня сейчас очень насыщенная жизнь, как всегда, но сейчас особенно. И есть моменты, когда я просто физически не успеваю ответить на телефон. И как бы если вот... А для этого человека больного, вот если я 5 минут трубку не взяла, все, жизнь закончилась.
1: Паническая атака.
0: Паническая атака началась. И в этот момент появляется кто-то, кто собирается якобы изменить жизнь этого человека в прекрасную, замечательную сторону. Но ответственности за это все люди нести не хотят. Они не знают, что есть... Водители школьных автобусов, да, которые, помнишь, был такой трагический случай на Бетфорд, когда девочку ударил.
1: Да, да.
0: Так вот это была моя хаматенда, бабушка этой девочки. И я знаю, сколько горя, и я знаю этого человека, который, все это сделал, и знаю, почему. Потому что человек был болен, и человек был на серьезном лекарстве. Но родителям ребенка это не вернет. И как бы это трагедия двух семей. Поэтому не делайте так, чтобы с одной стороны вы всего боитесь, и вы не решаете свои собственные вопросы, вы не знаете, как вам оформить правильно страховку, как вам правильно сделать пул траст, как вам правильно сделать траст, как правильно оформить финансы, и вы живете вдвоем на 900 долларов в месяц, есть такие люди. Вот. Но при этом вы совершенно другие люди, не боятся не брать на себя ответственность за больных людей.
1: Я вот смотрю на Вику, и у нее полные глаза слез. И это говорит о неравнодушии и о чувстве эмпатии, которое в наши дни встречается крайне редко, к сожалению. 917-834-33-43. Вот по поводу водительских прав ты меня, конечно, тоже зацепила, потому что когда человек всю жизнь водит машину, и тут у него отнимают водительские права и говорят, что это... сделано для того, чтобы обезопасить и водителей, и окружающих. А он говорит, не лишайте меня последнего удовольствия. И кто-то этим пользуется и думает, ну как же так, конечно, чтобы он не впал в депрессию, вернем мы ему эти водительские права.
0: Или чтобы он не впал или в депрессию, чтобы, да, чтобы проманипулировать.
1: Да, или да-да-да, ну это манипуляция сознанием, да-да-да, это тоже известно. Есть очень много интересных примеров и случаев. У нас, к сожалению, времени уже практически не остается. Спасибо тебе, Вика, за твой профессионализм, за твое неравнодушие. Как всегда, хотела задать еще 144 вопроса, но отложим их до следующей пятницы. Господа, нужна помощь? Просто конкретная. Звоните 917-834-3343. Виктория Салкиндер вам поможет все непременно. А если вам чего-то не положено, она об этом вам тоже честно скажет. И помните, пожалуйста, еще о том, что надо поблагодарить всегда наши программы за поддержку, вернее, нет, поддержку наших программ, или как сказать. Короче говоря, Насте Эдюку огромное спасибо. Это Brooklyn Seafood, магазин Number One Caviar, семейный бизнес, мои друзья юности, первые во всем.
0: Там
1: вкусно. Там вкусно, там первоклассно. Качество, сервис и очень вкусно. Завтрак туриста, банка черный, банка красный, жизнь удалась. 718-715-09-69. Этот телефон пригодится всем, кому нужно всего много и сразу. А вот кому просто поесть и устроить праздник, 718-701-05-06, 282 Брайтон Бич. Number One Caviar – это лучший морской бутик в нашем прекрасном городе Бруклине. Будьте здоровы, берегите друг друга и помните, что помощь придет вовремя. Если вы знаете номер телефона Виктории Салкиндер, 917-834-3343. Акмалюшка, огромное тебе спасибо. Вик, я тебя обнимаю. До следующей пятницы.
0: Акмаль, как всегда, огромное вам спасибо. Всего доброго, радиослушатели.
2: Дорогие друзья, 15 ноября в 3 часа дня большой концерт, который нельзя пропустить. На сцене Константин Ретель-Кобылянский, кавалер-баритон, доктор музыки, лауреат международных музыкальных и театральных премий, артист, выступавший на лучших сценах Европы, Америки и Израиля. Его голос звучал в Париже, в Берлине, в Риме, в Цюрихе, в Тель-Авиве, в Чикаго и других музыкальных столицах мира. В его исполнении прозвучат любимые произведения из репертуара Муслима Магомаева, Юрия Гуляева, Дмитрия Гнатюка, Лучано Паваротти и Хосе Карероса, романсы Рахманинова и вечерняя серенада Шуберта, а также лучшие мелодии Бродвея, венских оперет, страстное танго, песни на идыш и иврите. И рядом с ним превосходная, несравненная, гениальная пианистка, бессменный концертмейстер Элла Пасик. Ведущий концерта Михаил Братславский. Еврейский центр по адресу 2915 Ocean Parkway. Билеты по телефону 646-734-3339. Татьяна. А также на сайте theater.com. 15 ноября, 3 часа дня, большой праздник музыки, который подарит вам незабываемые эмоции.
3: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Прахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Дорогие радиослушатели, представляю вам суперэффективную систему «Бархатная кожа». За 10 минут элементарно простой и безопасной процедуры, без визитов к врачу, хирургических операций, уколов ботокса и наполнителей, по совершенно доступной цене, Уникальная эффективная система «Бархатная кожа» будет растворять ваши морщины, устранять сухость, приводить кожу в комфортное, здоровое состояние. Звоните, пока действуют специальные скидки. 888-765-87-52. Когда девушке 20, она имеет красоту, которую ей подарила природа. В 30, которую сделала сама, а в 50, которую заслужила. Компания Nature Pure с системой «Бархатная кожа» дает неповторимый шанс следовать мудрому указанию Коко Шанель. Звоните 888-765-87-52.
6: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
7: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Оушен-Эвеню между Ар и Квентин-Роуд. Звоните 917-450-73, 917-450-73.
8: Может быть, мы не умеем жонглировать? Или летать под куполом? Или показывать фокусы? Да и в цирке последний раз были в детстве. Зато все остальное у нас хорошо получается. Мы дарим людям хорошее настроение, поэтому они нас слушают с удовольствием. Дэвидсон Радио. Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.
9: Дэвидсон Радио.
10: Американское радио на русском языке.
9: Дэвидсон Радио.
10: Дэвидсон Радио.
11: В студии Павел Куклин. Если вы уже задумываетесь, как встретить Новый год, вооружайтесь пером и бумагой, а я с удовольствием приветствую Севу Пинского в нашем эфире.
12: Приветствую вас, Павел Куклин, и всех остальных работников Дэвидсон Радио, диджея Акмаля и ведущую Лену Вишневецкую, и всех, кто сейчас работает на этом замечательном радио. И хочу пригласить всех и вас, дорогие мои любимые радиоведущие, радиодиджакеи, радиоработники и все радиослушатели. Замечательный резорт «Вилла Рома», который находится в нескольких часах езды от Нью-Йорка. И там мы встретим новый 2027 год. И не просто его встретим, мы Новый год гуляем. Две ночи и три дня. И сейчас я не буду рассказывать ни про комнаты, которые есть, ни про еду, которая тоже вкусная, трехразовая, завтраки, обеды, ужины и, конечно, банкет. Я сейчас хочу рассказать о команде New Year Spectacular Celebration, об тех, кто будет дарить атмосферу. И начну, их тоже, нас большая команда, начну, так сказать, я бы не сказал, это не то, что первые, не то, что главное. Это те, кто на переднем краю будут все эти дни. Я и скажу, что будет мой друг и ваш тоже любимый ведущий Михаил Братславский работать эти дни и эти ночи. Будет замечательная команда музыкантов. Это и Тигран Макарчан, это и Борис Бенц, руководитель ансамбля когда-то в ресторане «Националь». Это и Игорь Луц, любимый и известный всеми музыкант, ударник, будут замечательные певицы, певцы. Конечно, наша команда, которая будет все эти дни с вами, это юмористический концерт, подарит, и назову несколько фамилий. Это Евгений Чепурняк, человек, который известен всем, хоть когда-то хоть раз смотревший КВН, хоть знающий, что это такое. Это фронтмен команды Дегу, лучшей команды, в моем понимании, во всяком случае, в музыкальной сфере. Это и будет и Борисов, вот вылетело имя человека с головы. А, знаете, почему оно вылетело? Потому что он известен всем как Лена. Лена из знаменитого дуэта «Игорь и Лена». И вот, и он, это уже команда «Днепр», новый состав. Будет и, конечно же, ваш покорный слуга Сева Пинский. будут много-много других, кто подарит вам все эти дни, все эти ночи и сделает так, что будет весело и будет интересно. И, конечно же, будет уже много лет этим занимается, ездит с нами и проводит новогодние праздники. Знаменитый продюсер игры Brainstorm Заур Мамедов, который будет играть и с вами, и в «Мафию», и игра Brainstorm, и многие-многие другие игры, которые вам понравятся. Так что звоните по телефону 718-866-8826, 718-866-8826. Мы расскажем подробно, что будет, как будет, сколько это стоит и как сделать так, чтобы вы все приехали на этот замечательный праздник, на встречу Нового года в резорт «Вилла Рома». 718-866-8826. 718-866-8826. До встречи!
13: В Нью-Йорке 8 часов утра.
7: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
13: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
10: Новости на
13: Дэвидсон Радио.
10: Информация к этому часу.
14: С вами Акмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая. Здравствуйте. Сегодня Горсовет Нью-Йорка собрался на редкое заседание в полном составе. Все 51 депутат, чтобы обсудить безопасность автономных систем искусственного интеллекта. На слушании вызваны представители компаний Anthropic, OpenAI и Google. Поводом стал июльский взлом платформы Hugging Face, когда более 1000 агентов искусственного интеллекта вышли из-под контроля во время испытаний. Среди предложений обязательные аварийные выключатели для таких систем и награды для тех, кто сообщит о нарушениях. Это первый случай, когда крупный американский город берется за регулирование агентов искусственного интеллекта на муниципальном уровне. Нобелевская премия по физиологии и медицине присуждена за науку об управлении мозгом светом. Американец Карл Дейсерот и немцы Петер Хегеман и Георг Нагель заложили основы оптогенетики, найденные ими в водорослях. Светочувствительный белок позволяет включать и выключать отдельные нервные клетки. Сегодня этот метод используют лаборатории по всему миру, от изучения памяти до попыток вернуть зрение незрячим. Продолжается расследование происшествия на борту самолета авиакомпании «Fly Dubai», летевшего в Тель-Авив. Следователи до сих пор выясняют мотивы нападения в воздухе. По сообщениям, второй пилот набросился на капитана и попытался направить лайнер к земле, но пассажиры ворвались в кабину и спасли самолет. Обстоятельства случившегося устанавливают власти нескольких стран. До промежуточных выборов осталось меньше месяца. Голосование состоится 3 ноября, и борьба накаляется. Трамп проводит 32-дневную агитационную поездку по стране. Сегодня он в Небраске. Трамп призывает республиканцев идти к урнам так, словно в бюллетене значится его собственное имя, и называет ноябрьское голосование оценкой своей администрации. Особое внимание – борьбе за место в Сенате в Небраске. Республиканец Пит Рикетс противостоит независимому кандидату Дэну Осборну, и исход далеко не предрешен, хотя штат традиционно голосует за республиканцев. Потеря даже одного кресла может изменить расклад сил в Верхней Палате, поэтому обе партии вкладывают в такие гонки огромные средства и усилия. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. США предложили провести в конце октября переговоры России и Украины на техническом уровне. Трамп объявил о создании в стране сил суперинтеллекта. Структура будет подчиняться напрямую Трампу. Федеральная полиция Бразилии начала предварительное расследование возможного вмешательства США в президентские выборы в стране. Ожидается, что в этом году на Хэллоуин дети соберут меньше конфет, чем когда-либо из-за дороговизны. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительно влажность воздуха 90%, 68 по Фаренгейту, плюс 20 по Цельсию.
10: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.

0: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
1: Тяните с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным? Понимаю. Но вот что просто. Бонусы программы Essential Plan от MetroPlus Health помогут экономить средства для покупки продуктов и повседневных товаров. Если у вас нет страховки или вы просто ищете подходящий вариант, приходите в офис MetroPlus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue. Позвоните по номеру 833-218-9613 или посетите нас в интернете. Наш сайт metroplus.org/ru. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения. 833-218-96-13. Наш сайт metroplus.org/ru.
2: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
3: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
4: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
5: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
6: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
7: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
8: Мой адвокат.
9: Юрий Прохин.
10: Опыт. Мудрость.
11: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
12: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
1: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
13: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
1: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
13: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
1: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
13: и качественней.
14: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
15: Круглосуточная неотложная медицинская помощь детям и взрослым. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Мы спасаем жизни.
1: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
16: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
1: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
16: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
4: Слушайте в среду в 9:40 утра программу Михаила Лискера, доктора восточной медицины и акупунктуры.
0: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
17: Далеко-далеко в галактике, где не ступала нога простого человека, где талант определяет значимость в обществе, живут звезды. И дотянуться до них может только один человек. Программа «Звездные войны» Симы Березанской на Дэвидсон Радио.
18: Здравствуйте, дорогие друзья. Я приветствую вас в нашей программе. Сегодня наша программа музыкальная и посвящена замечательному певцу Энрико Масиас. Я думаю, многие из вас его помнят. Но для начала, как всегда, наша благодарность спонсорам.
17: Программа «Звездные войны» Симы Березанской на Дэвидсон Радио.
19: Дорогие друзья, я думаю, каждому из вас знакома ситуация, когда у ваших близких или знакомых людей поздно диагностировали онкологическое заболевание, и в результате человека уже нельзя было спасти. Конечно, это трагедия, но есть возможность хотя бы восстановить справедливость. В суде может быть доказана халатность врачей, а семье выплачена компенсация за страдания ушедшего человека. В этих случаях я настоятельно рекомендую обратиться к Марку Басикасу и в его компанию «Марк Басикас and Associates PC». Он является одним из лучших адвокатов Нью-Йорка, специализирующегося на медицинских ошибках. Марк Басикас практикует в Нью-Йорке более 40 лет и ведет дела в штатных и федеральных судах в Нью-Йорке, отсуживая многомиллионные компенсации для своих клиентов. Звоните 1-800-АДВОКАТ. Слово пишется английскими буквами, где в середине «би». Это помогает людям, которые говорят по-русски и которые не владеют английским языком, легко запомнить номер. Марк Басикас также занимается случаем халатности в домах престарелых, где в результате невнимательности и ошибок медперсонала страдают и погибают пожилые люди. И в этих случаях тоже звоните в офис Марка Басикаса. 1-800-АДВОКАТ. Первая консультация бесплатна. Гонорар выплачивается только по успешному завершению дела. Я не случайно рекомендую именно Марка Басикаса. Я сотрудничаю с ним с момента открытия нашего телевидения RTN, то есть 35 лет, и видела, как он честно, профессионально и внимательно относится к своим клиентам. Поэтому люди ему доверяют и обращаются при необходимости именно к нему. Есть много адвокатов, но только один из них – Марк Басикас. 1-800-АДВОКАТ.
17: Программа «Звездные войны» Симы Березанской на Дэвидсон Радио.

Друзья мои, ну вот вы услышали невероятно популярную песню «Гитар-гитар», и вы ее, безусловно, помните. Я хочу напомнить, что более полувека назад московский стадион «Динамо» взрывался аплодисментами. 120 тысяч человек рукоплескали французскому шансонье, еврею из Алжира Энрике Масиасу. Правда, уже через год на его творчество было наложено табу за поддержку Израиля в шестидневной войне. Вот почему на постсоветском пространстве знает его гораздо меньше, чем, например, Ива Монтана. Хотя долгие годы песни Масиаса исполнял Муслим Магомаев, Эдита Пьеха и Батыр Закиров. К моменту его приезда в Москву ровно, как я вам говорил, 60 уже, получается, лет назад, он уже был известным шансонье, коим остается и до настоящего времени, слава богу. Сегодня ему 84 года, и он продолжает свою концертную деятельность. Тогда же его популярность росла стремительно. Свою первую песню он исполнил для французской публики лишь за 4 года до этого, в 1962 году. Однако его талант признали сразу, безоговорочно и во всем мире. До Москвы вы выступлениями успели насладиться в Ливане, Греции, Турции, Японии. Но только на московском стадионе «Динамо» ему удалось собрать 120 тысяч человек. Аплодисменты, которых, по признаниям самого Энрике Масиаса, навсегда остались для него одним из самых теплых и радостных воспоминаний. Продолжив свое турне по СССР, Масиас выступил еще в 40 городах. И после чего его песни, как я уже говорила, были переведены на русский. Тем не менее, к сожалению, на постсоветском пространстве, как я сказала, его знают гораздо меньше, чем Иву Монтана или же Шарля Азнавура. Но все дело в том, что творчество Масиаса, первоначально обласканного советскими властями, было под неофициальным табу. И это, понятно, было связано с шестидневной войной. И до сих пор ему не прощают эту открытую поддержку Израиля и многие арабские страны, где он является персоной нон-грата, также в своем родном Алжире, где в городе Константина он появился на свет в еврейской семье 11 декабря 1938 года. Назвали его при рождении Гастон Гренасия. Его отец играл на скрипке в оркестре знаменитого алжирского музыканта Рэймона Лериса. Подростком он получил в подарок первую гитару и быстро освоил навыки игры. И к 15 годам уже был принят в оркестр Рэймона Лериса. Игра в оркестре принесла ему не только совершенное владение гитарой, но и супругу в лице дочери руководителя оркестра Сузи. Счастливая семейная жизнь и перспектива стать преемником тестя в руководстве оркестра была нарушена начавшейся в Алжире войной за независимость. И в 1961 году Гастон был вынужден покинуть охваченную волнениями родину и перебраться в Париж. По дороге, размышляя о дальнейшей жизни и судьбе, он и сочинил свою первую песню «Прощай, моя страна». Ее чувственность и проникновенность принесли ему успех с момента первого же исполнения этой песни для широкой публики. Давайте ее послушаем.

тогда же появился псевдоним певца Энрико Масиас. Энрико, таким было детское прозвище Гастона еще в детстве. И также называли его и в оркестре. А Масиас, если верить истории, результат недоразумения. Парижская фирма грамзаписи, занимавшаяся выпуском его первой пластинки, попросила придумать сценический псевдоним. Долго не задумываясь, певец взял детское прозвище Энрико и вторую часть от фамилии Насия, продиктовав их по телефону секретарши. Но не расслышав, та записала его как Энрико Масиас. Вот под таким именем и появились первые четыре песни в 1962 году. Завоевав этими песнями любовь французской публики, в 1963 году он сочинил и исполнил песню «Дети всех стран», принесшую ему мировую известность. Ее строки «Дети всех стран, всех цветов кожи», «Протяните руки друг к другу, бросьте оружие, осушите слезы, сейте любовь, в ваших руках судьба нашей земли, превратите наш мир в рай». Скажите, насколько актуально эта песня звучит сегодня? Ее тут же перевели на многие языки, и они разлетелись по всей планете. И как раз с этой песней Энрико Масиас объездил страны всех континентов, параллельно начав заниматься еще одним появившимся делом жизни – борьбой за мир. Масиас и до сих пор много сил уделяет благотворительности. Например, авторское право на целый ряд песен он передал детскому фонду ООН, ЮНИСЕФ, за что был награжден организацией почетным титулом «Певца мира», а также стал посланником мира ООН. Давайте, пожалуйста, послушаем вот эту замечательную песню «Дети всех стран».

сказать, что его песни в Советском Союзе, как я вам говорила, исполняли многие певцы. И только в репертуаре Муслима Магомаева, с которым мы сейчас связывали дружеские отношения, 5 его песен: «О, гитара, если ты весел», «Сердце, которому я приписан», «Извини, и мир без тебя», были исполнены с большим успехом. Вы знаете, я нашла, слава богу, на интернете много что можно найти, такую гибкую пластиночку. Были такие голубые пластинки, которые выпускала «Мелодия». И вот там из всех этих песен я взяла песню «Извини». Если вам захочется, то услышите другие его песни, вы можете найти эту пластинку. Давайте послушаем, как замечательно, как всегда, впрочем, поет Муслим Магомаев.

часто мы не знаем сами. Грустим, о чем хотим, чего. Мы держим счастье в руках, а проснемся, нет его. Еще вчера мы были рядом, счастью не было конца. Но как жестоко порой ошибаются сердца.

0: извини.
1: Программа «Звездные войны» Симы Березанской на Дэвидсон Радио.
2: Дорогие друзья, я думаю, каждому из вас знакома ситуация, когда у ваших близких или знакомых людей поздно диагностировали онкологическое заболевание, и в результате человека уже нельзя было спасти. Конечно, это трагедия, но есть возможность хотя бы восстановить справедливость. В суде может быть доказана халатность врачей, а семье выплачена компенсация за страдания ушедшего человека. В этих случаях я настоятельно рекомендую обратиться к Марку Басикасу и в его компанию «Марк Басикас and Associates PC». Он является одним из лучших адвокатов Нью-Йорка, специализирующегося на медицинских ошибках. Марк Басикас практикует в Нью-Йорке более 40 лет и ведет дела в штатных и федеральных судах в Нью-Йорке, отсуживая многомиллионные компенсации для своих клиентов. Звоните 1-800-АДВОКАТ. Слово пишется английскими буквами, где в середине «Б». Это помогает людям, которые говорят по-русски и которые не владеют английским языком, легко запомнить номер. Марк Басикас также занимается случаем халатности в домах престарелых, где в результате невнимательности и ошибок медперсонала страдают и погибают пожилые люди. И в этих случаях тоже звоните в офис Марка Басикаса. 1-800-АДВОКАТ. Первая консультация бесплатна. Гонорар выплачивается только по успешному завершению дела. Я не случайно рекомендую именно Марка Басикаса. Я сотрудничаю с ним с момента открытия нашего телевидения RTN, то есть 35 лет, и видела, как он честно, профессионально и внимательно относится к своим клиентам. Поэтому люди ему доверяют.

0: Все главные решения отложены на период после выборов. Отдельный спор тянется вокруг так называемых карманных секвестров. Белый дом удерживает 810 миллионов долларов, которые Конгресс утвердил на службы мигрантам, климатические программы и защиту гражданских прав. Юристы называют это нарушением закона, и разбирательства по этому вопросу, судя по всему, тоже перейдут в послевыборный период. Завтра, 6 октября, истекает срок подачи заявлений об освобождении от нового налога на второе жилье, надбавки на квартиры дороже 5 миллионов долларов. Инициатива мэрии призвана пополнить городской бюджет за счет самых обеспеченных владельцев недвижимости. Неделю назад судья Стейтен-Айленда Уэйн Ози потребовал переделать процедуру. Мэрия собирается обжаловать решение, так что разбирательства вокруг налога продлятся, а владельцам пока стоит успеть подать документы в срок. Пропустить крайний срок значит потерять право на освобождение и переплатить немалую сумму. В Манхэттене сегодня открывает двери новый городской центр занятости на Лафайет-стрит, дом 2. Здесь будут помогать с поиском работы в городских структурах, готовить к экзаменам на госслужбу, проводить собеседования и ярмарки вакансий прямо на месте. Открытие – часть обещания мэра Зорана Мамдани удвоить муниципальную службу NYC Best. Для многих жителей, особенно молодежи, это реальный шанс получить надежную работу с социальными гарантиями. Городская служба традиционно предлагает стабильные места, а здесь еще и помогут подготовиться к отборочным экзаменам. В Бразилии второй тур президентских выборов пройдет 25 октября. В него вышли Флавио Болсонару и Лула да Силва. Германия объявила о новом пакете помощи Украине более чем на 1,3 млрд евро. Власти Йемена объявили о военной операции против хуситов.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени. В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
2: Лишний вес мешает жить полноценной жизнью. Хроническая боль в суставах, гипертония, диабет, одышка – все это можно изменить. В Бруклинской клинике Gold BMI

0: на медикаментозном контроле веса. Здесь также есть специалисты по общей хирургии, от лечения грыж до удаления новообразований и заболеваний желчного пузыря. Здесь говорят по-русски и понимают ваши заботы. Вам вернут здоровье и уверенность. Запишитесь на консультацию. Звоните 347-830-3003 или заходите на сайт gobmi.com. Приоритет клиники – здоровье пациента.
1: Дорогие друзья, 15 ноября в 3 часа дня большой концерт, который нельзя пропустить. На сцене Константин Ритон-Кобылянский, кавалер-баритон, доктор музыки, лауреат международных музыкальных и театральных премий, артист, выступавший на лучших сценах Европы, Америки и Израиля. Его голос звучал в Париже, в Берлине, в Риме, в Цюрихе, в Тель-Авиве, в Чикаго и других музыкальных столицах мира. В его исполнении прозвучат любимые произведения из репертуара Муслима Магомаева, Юрия Гуляева, Дмитрия Гнатюка, Лучано Паваротти и Хосе Каррероса, романсы Рахманинова и вечерняя серенада Шуберта, а также лучшие мелодии Бродвея, венских оперет, страстное танго, песни на идыш и иврите. И рядом с ним превосходная, несравненная, гениальная пианистка, бессменный концертмейстер Элла Пасик. Ведущий концерта Михаил Братславский. Еврейский центр по адресу 2915 Ocean Parkway. Билеты по телефону 646-734-3339. Татьяна. А также на сайте theater.com. 15 ноября. 3 часа дня. Большой праздник музыки, который подарит вам незабываемые эмоции.

0: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
1: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
0: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
1: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
2: Нью-Йорк. Больше, чем город. Это целый мир, охарактеризовать который довольно сложно. Ведь у каждого он свой. Каждый понедельник с 4 до 5 вечера программа о Нью-Йорке, о его прошлом и настоящем. Через любящий взгляд Вероники Литвиновой.
3: Вы слушаете Дэвид Зон Радио. Радио.
4: «Звездные войны» с Симой Березанской. Эпизод 2.

Дебютировав в 1968 году в Карнеги-Холл, Масиас продолжает до сих пор выступать в самых престижных залах Европы и Соединенных Штатов, гастролирует в Японии, Канаде, Италии, Испании, Израиле, Турции. Помимо этого, он известен как актер театра и кино. Так он снялся в фильме «Добро пожаловать на борт». До сих пор Масиас остается самым популярным во Франции переводчиком арабо-андалузской музыки и еврейско-арабских песен. В дискографии певца насчитывается более 800 песен, а число проданных дисков и пластинок давно перевалило за 60 миллионов. В одном из своих последних путешествий альбомов, Митя говорил сразу, потому что называется он «Путешествие мелодии», он собрал еврейские музыкальные традиции. И в нем древние песни «Ми Карасон», написанные на языке ладино-сефарском языке. Этот язык корнями уходит в еврейско-испанскую религиозную культуру Пиренейского полуострова. Давайте послушаем эту песню. Он ее исполняет вместе с замечательной певицей Ясмин Леви.

0: одна песня «Не говори никогда», написанная поэтом Хершем Гликома, и это история вильнюсского гетто, и ставшая известной как песня «Партизан». Давайте послушаем.
1: Ne dis pas que c'est là ton dernier chemin.

0: émergea soudain un courage insolent.
1: Я сегодня, как вы заметили, решила сделать эту программу как бы концертной. То есть, к сожалению, об Энрике Масиас на русском языке не так много материала. Очень долго искала, а французским я, к сожалению, не владею. Поэтому будем наслаждаться его песнями и той информацией, которую мне удалось добыть. Ну вот, трагедия подпольщиков Вильнюсского гетто соседствует у Энрико Масиаса с веселой и беззаботной застольной песней, которая называется «Спрейс и Шмих». Простите мое идышское произношение. Но в альбом вошли идыш-версии этой песни и также ее вариант на французском языке, поэтому предлагаю послушать ее на французском языке. Называется она «Лыхаем за жизнь».

В альбом вошли и многие другие мелодии и песни. Комментируя выход альбома в 2011 году, Масиас произнес: «Эти мелодии связаны и переплетены с моими корнями, с моим происхождением. Мой альбом – это путешествие в том музыкальном разнообразии, которое объединено моими корнями. И я узнаю себя в каждой из этих песен». Надо сказать, что вот его, так сказать, сефардское происхождение очень сказывается, если вы заметили на его песнях, потому что мотив, некий налет арабской музыки, безусловно, присутствует. Но вот в этом, может быть, и есть тот уникальный стиль Энрико Масиас, по которому его песни сразу же узнают. В Израиле Масиас бывал неоднократно, но мало кто знает, что еще в 2006 году певец получил специальную награду Министерства обороны Израиля за поддержку, которую он все эти годы оказывает государству и армии обороны Израиля. Она началась еще во время шестидневной войны, когда он пел перед солдатами Израиля и перед боями, и после них в госпиталях. Знаете, я должна вам сказать фантастическую историю, когда он был в Израиле, какой-то отчаявшийся отец позвал его спеть своему мальчику, который лежал в коме, он был очень тяжело ранен. А Энрико Масиас был его любимым певцом. И что вы думаете, когда Масиас запел, этот парень вышел из комы? Вот такая история есть в его жизни. Но верен он своей позиции сегодня, несмотря на то, что за это ему закрыли въезд в арабские страны. С тех пор, как он уехал из Алжира, он ни разу не побывал на родине предков. Последний раз он пытался посетить Алжир во время визита туда президента Франции Саркози в 2007 году. Но ввиду открытой поддержки им Израиля, в Алжире была устроена масштабная кампания, которой поддержали все первые лица государства. И посетить страну Масиасу так и не удалось. Сам он верит, что все устроится. Когда-нибудь ненависти и насилию придет конец. Нужно верить, что придет новое поколение, и все изменится. Видите, он удивительный оптимист, и я бы даже сказала, идеалист. Верит он и в то, что будет мир. Но мир должен быть не просто подписью на бумаге, а мир должен быть в каждом из нас, в людях. В интервью франкоязычному ежемесячнику «Тип-топ Тель-Авив» на вопрос его отношения к массовой репатриации евреев из Франции Масиас ответил: «Те, кто уехал, поступили правильно, ведь именно для этого Бог дал нам государство Израиль. В итоге мы все переедем в Израиль». А затем, немного подумав, добавил: «Если бы на момент нашего отъезда из Алжира я был взрослым, я бы поехал в Израиль». Ну что ж, настоящий еврей, настоящий патриот своей страны, очень преданный и удивительно светлый человек. Я хотела бы, чтобы мы закончили нашу программу, конечно, песней, она же молитва, «Осе шалом». Так что, друзья, будьте верны себе, боритесь за мир. Всего доброго и до следующих встреч.

0: До встречи со звездами. До встречи с Симой Березанской.
1: Вы слушаете Дэвидзон Радио. Радио.
2: Внимание, Бруклин! Лучший трехэтажный центр для пожилых Enriched Adult Daycare приглашает всех желающих. 718-928-7373. Вас привозят и увозят. Вам готовят вкуснейшую еду. Возят в бассейн и в баню. На экскурсии и концерты. Вы можете устраивать театрализованные представления и петь под живую музыку. Заниматься творчеством, читать в библиотеке, играть в бильярд, прихорашиваться в салоне красоты, общаться, а главное, дружить. Принимают все планы MLTC и программу NHTT. В Enrich Adult Daycare есть все. Не хватает только вас. Звоните 718-928-7373. 718-928-7373. Или заходите на сайт adultdaycare.com.
3: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все. И опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
4: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
5: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
6: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
7: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
8: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
9: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
10: Мой адвокат.
11: Мой адвокат.
12: Юрий Прохин.
13: Опыт. Мудрость.
14: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
15: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
16: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
17: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
16: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
17: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-27-86.
18: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Ocean Avenue между R и Quentin Road. Звоните 917-450-73. 917-450-73.
19: Самый яркий концерт сезона. Нуца. Возвращение. Грузинская дива с новой программой. Шоу Night of Love. Больше, чем концерт. Это захватывающий симбиоз музыки и театра. На сцене Нуца Шаншашвили. Обворожительный голос, ее харизма, смелые перевоплощения и магнетическая энергия. Песни на разных языках превращаются в истории о страсти, любви и чувствах на пределе. Сопровождение виртуозов Яков Майман Бенд. Живой звук, мощь и драйв. Почувствуй, проживи, испытай. Театр песни. Специальный гость Александр Зазарашвили, победитель Voice of Ukraine. Специальный гость ансамбль исторического грузинского танца Ирины Хуцураули. Генеральные спонсоры. Грузинский ресторан Убани. Advanced Cosmetology Academy. Ашиана Театр. 15 ноября, воскресенье, 6 вечера. Билеты на сайте theater.com, а также в театральной кассе Дэвидсон. 718-266-33-93.

0: Нью-Йорке 9 часов утра.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
2: Это еще не все.
0: В Нью-Йорке 9 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
3: Служба информации Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
4: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. Президент Трамп поддержал предложение создать аналог Кэмп Дэвида на территории своего гольф-клуба Вест Палм-Бич во Флориде. Резиденцией смогут пользоваться будущие президенты и иностранные лидеры. План передан властям округа Палм-Бич. Преимуществами площадки Трамп назвал близость аэропорта и отсутствие рядом высоких зданий, создающих угрозы безопасности. Земля принадлежит округу Палм-Бич. Трамп Организейшн арендует ее для клуба. Поэтому изменения требуют согласования местных властей. Окончательное решение пока не принято. Часть израильтян, находившихся на борту рейса «Fly Dubai», получили президентскую награду за гражданский героизм. На церемонии в Иерусалиме президент Ицхак Герцог заявил, что их действия помогли предотвратить катастрофу и спасти 174 человека. Яниф Хаюн, Шата Мусаев, Тали и Цвика Менес, Орф Радилов и Асаф Раджуан – получатели почетного знака президента за гражданское мужество, проявив отвагу, находчивость и взаимную поддержку, вместе с капитаном Смитом Мачхаром спасли жизни пассажиров рейса и кто знает, сколько еще людей, учитывая злонамеренный план террориста. «Вы – герои для всех нас», – заявил герцог. Боинг планирует создать систему для защиты своих самолетов от случайных и преднамеренных крушений. На фоне инцидента с самолетом «Fly Dubai» руководство обсуждает угрозу преднамеренных крушений как одну из ведущих причин смертельных происшествий в сфере коммерческой авиации. Компания хочет учесть этот риск при разработке лайнеров следующего поколения. Напомню, еще в 2006-м Boeing запатентовала систему удаленного автопилотирования. В случае попытки захвата она деактивировала бы управление самолета со стороны пилотов, но такие системы так и не были реализованы в пассажирских самолетах из-за риска их взлома. Губернатор Калифорнии Гевин Ньюсом подписал закон, разрешающий жителям штата использовать балконные солнечные панели, подключаемые к розетке. Старший вице-президент Environmental Working Group Бернадет Дел Кьяро назвала такой шаг со стороны властей одной из самых доступных, конкретных и реальных мер, позволяющих взять под контроль высокие расходы на электроэнергию. Модули, которые можно подключить к домашней розетке, позволяют снизить нагрузку на энергосистему в часы пикового потребления, когда калифорнийцы включают кондиционеры во время жары, так как в это время панели получают максимум солнечного света. Стоимость новых систем составляет несколько сотен долларов.
5: Погода. Дэвидсон Радио.
4: Сегодня днем в Нью-Йорке тепло, воздух прогреется до 74 градусов по Фаренгейту, плюс 23 градуса по Цельсию.
3: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
6: Интернет-сайт Дэвидсон Радио. Это прямой эфир в интернете. Самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес: davidsonradio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас.
7: Утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
8: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Вчера индекс зачелся, прибавил 52 пункта, 0,1%, 51 232. Был конечный результат Standard & Poor's 500, потерял 36 пунктов, чуть меньше, чем 0,5%. 7765 была конечная точка, NASDAQ остановился на отметке 27193, потеряв 345 пунктов или процент с четвертью. Транспортный индекс поднялся на 1,4%, и маленькие компании Russell 2000 прибавил 1 пункт. Сегодня нефть минус доллар 37, один баррель Брента стоит $102.90, золото плюс 51.70. 4208 долларов 70 центов стоит унция золота, унция серебра плюс доллар 36, одна унция стоит $60.78, 1 евро равен $1.12. 5-летние госбумаги дают 5,16% за 10 лет госбумаг можно получить 5,253%, 3 Никей незначительный минус, Шанхай незначительный плюс и Гонконг плюс 1,8%. Наша биржа сегодня, похоже, откроется следующим образом. В данный момент Dow Jones показывает минус 12 пунктов, Standard & Poor's 500 плюс 18 и Nasdaq плюс 182 пункта. Из компаний, которые попали на экраны сегодня, вот сборка того, что считают аналисты и их инвестиционные банки. С American Express все будет очень хорошо, с Boeing будет все нормально, SpaceX можно продолжать покупать, новый таргет $254, Nippon Bancorp, с ними тоже будет все хорошо, Jack Henry, с ним будет все нормально, сбои тоже, overweight, тоже можно потихоньку покупать. ArcelorMittal надо покупать, Fortune Brands Innovations можно покупать, Humana, с ними будет все хорошо, Apple нужно покупать, считает один из банков C4 Therapeutics, можно покупать, Fossil, с ними будет хорошо, Kimara Therapeutics, с ними будет все нормально, El Polo Loco покупать, The Common покупать, GSK, с ними будет все хорошо, Tesla Outperform, то есть их можно держать чуть побольше. Southwest Gas Holding, с ними будет все хорошо. Julian Lakim, с ними тоже все будет нормально. И Nvidia надо продолжать покупать, считает один из больших банков. Они говорят, что спрос на продукцию Nvidia остается огромный. Цены, которые сегодня с утра изменились. SpaceX поднялся на 4%. Они сделали объявление о том, что они идут в телекоммуникационный спектрум. И это значит, что через них можно будет делать телефонные звонки. А на этой ноте T-Mobile упал на 7%, AT&T упал на 6%, Verizon упал на 5%. Зато American Tower и Crown Castle прибавили 6,8%. Соответственно, Delta Airlines сегодня упала на 4%, они показали свои квартальные результаты, а не вдохновили инвесторов. CoreWeave поднялся на 2,5%, Oracle и Broadcom прибавили по 1,5%, Lumentum сегодня поднялся на 6%, Align Health упал на 23%, Humana подскочила на 14%, Apple упал на 2%, появился репорт, Nikkei Asia написала репорт, что заказы на iPhone 18 замедлились у Apple, и поэтому Apple уменьшил заказы на 15%, и поэтому акции Apple сегодня упали. Park Aerospace сегодня упал на 2,5%, и Freeport McMoRan сегодня поднялся на 2,5%. Вот, пожалуйста, самые главные новости на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к вашему лицензированному специалисту или звоните к нам, Raymond James, по всем финансовым вопросам. Мы будем рады вам помочь. Всем хорошего, успешных вам инвестиций, хорошего дня. Будьте здоровы.
9: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.
1: Сколько раз вы пытались похудеть при помощи малоэффективных диет и снова возвращались к тому же весу? Пора

0: автор решений от медицинского контроля веса и современных препаратов для похудения до передовых роботизированных бариатрических операций. Все доктора, специалисты с многолетним опытом, аккредитованные по самым высоким стандартам. В офисе работают специалисты общей хирургии от лечения грыж до удаления новообразований и заболеваний желчного пузыря. Здесь говорят по-русски, объясняют каждый шаг и составляют индивидуальный план с операцией или без нее, в зависимости от того, что подходит именно вам. Тысячи пациентов уже изменили свою жизнь. Пришло время изменить и вашу. Звоните 347-830-3003 или запишитесь на прием на сайте goalbmi.com. Клиника GoalBMI. Путь к здоровью начинается здесь.
1: Функер агентства WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник HomeCare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
2: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Вы можете не осознавать этого, но при этом страдать алкоголизмом. Кто-то из ваших близких может принимать наркотики, и вы боитесь посмотреть проблеме в глаза. Вы замечаете странное поведение у родного человека, но отказываетесь признавать в этом психиатрическую проблему. Меня зовут Марина Пас. Более 12 лет на своей работе я вижу, как эти проблемы даже в очень запущенном виде решает израильская программа Back to Life в сотрудничестве с известной клиникой Phoenix. Мы вернем вам потерянную надежду, здоровье и нормальную жизнь. Клиника имеет филиал в Израиле и Калифорнии. Звоните нам сегодня. Завтра может быть поздно. 267-226-6363. 267-226-6363.
5: Начинайте свой день вместе с Дэвид Зен Радио.

Я люблю тебя, жизнь, что само по себе и не ново. Я люблю тебя, жизнь, я люблю тебя снова и снова. Вот уж окна зажглись, я шагаю с работы устала. Я люблю тебя, жизнь, и хочу, чтобы лучше ты стала. Мне немало дано, ширь земли.

моя, в звоне каждого дня. Как я счастлив, что нет мне покоя, есть любовь у меня.

вновь мы с ними пройдем детство, юность, вокзалы, причалы, будут внуки, потом все опять повторится сначала. Ах, как годы летят, мы грустим, седину замечая. Жизнь, ты помнишь, солдат, что погибли тебя защищая? Так ликуй и вершись в трубных звуках весеннего гимна. Я люблю тебя, жизнь.

0: Я люблю тебя, жизнь, и надеюсь, что это взаимно.
1: Доброе утро, уважаемые слушатели. Спасибо вам большое за то, что настроили ваши радиоприемники на нашу волну, на волну 620 AM, американское радио на русском языке. Davidson Radio, www.davidsonradio.com. Это наш адрес в интернете. Меня зовут Наташа Быстрицкая. За звукорежиссерским пультом Акмаль Тахиров. Не случайно прозвучал гимн всех оптимистов на свете в исполнении Марка Бернеса. В нашей студии гость... Славный человек, человек, которого я всегда рада видеть, оптимист, поющий телерадиоведущий, историк джаза, Олег Фриш. Доброе утро.
2: Доброе утро, Родина.
1: Помолчим.
2: А помнишь, как на советской радиостанции говорили всегда там «Доброе утро», ну, я всегда говорю «мой народ», «доброе утро, мой народ», когда со сцены говоришь, люди всегда улыбаются.
1: Не, да, по-моему, это в Израиле говорят, нет?
2: Да, в Израиле говорят, да.
1: Да. Здравствуй, Олег, я так рад тебя видеть, потому что ты желанный гость, и мы этого не скрываем. Прогремело твое интервью YouTube-каналу «На ковер». Мы все посмотрели.
2: Да ладно, как уж прогремело. О, Господи. Друзья, вы видели, вот вы, кто слушает, вы видели. Сейчас Наталья все расскажет. Давай, с первой секунды.
1: Нет, я не буду спойлерить. Я просто хочу, чтобы наши слушатели... А у тебя много поклонников твоего творчества. Вообще, ты действительно человек, который всегда выбирает свет. Давай с этого начнем. Я редко вижу тебя без настроения. Для меня ты ассоциируешься с такой мягкой силой. И к чему-то вот за эти годы, а знаю я тебя уже много лет, чему-то я у тебя научилась уже, чему-то учусь. Но вот мне нравится, что ты никогда не показываешь негатив какой-то. Всегда... Вообще сам жанр интервью изменился, и ты это тоже понимаешь, и я это понимаю. Если раньше, да, многие считали, не знаю, своим... правом человека унизить. Или, знаешь, вот такая была череда интервью разоблачительных. Сейчас все изменилось. Сейчас такие задушевные беседы, вот, мне очень нравятся, когда два знакомых приятеля встречаются и разговаривают о том, что им интересно, о том, что их трогает, о самом важном для них, о главном. И, ну, статусные, что ли, назовем их, такие вот интервью. И ты... Я тоже, у тебя есть свой YouTube-канал, я тоже слежу за тобой, слежу за тем, кого ты берешь интервью. И ты всегда... я вообще против сейчас комплиментарных интервью, чтобы наш слушатель...
2: Ну, да, я молчу, да, я терпеливо слушаю комплименты в пятницу утром, не так часто кто-то их делает.
1: Ты знаешь, это даже не это констатация факта, скорее всего, потому что интересно слушать твои интервью, которые ты берешь у известных людей.
2: Спасибо,
1: да,
2: спасибо.
1: Там нет... Не ищите, друзья, если вы ищете, да, какой-то грязи, может быть, каких-то сплетен, этого нет.
2: У меня жанр другой, у меня музыкальная журналистика,
1: исповедальный такой, да, биография,
2: да.
1: Такие
2: это
1: вот.
2: Интересно. Самое интересное — человек.
1: Человек.
2: Какие сплетни могут быть?
1: Нет, ну сплетни тоже, вот, например, это даже не сплетни, это даже в случае жизни. Песня прозвучала «Я люблю тебя, жизнь», музыку написал Эдуард Колмановский. Угу. И как причудливо тасуется...
2: А стихи?
1: Константин Ваншенкин.
2: Правильно. Слушай, ты подготовилась.
1: Ну, слушай, как причудливо тасуется колода жизни, когда-то, несколько лет назад, нам для передачи на канале RTN нужен был эксперт, психолог, и еще мой коллега работал, Данил Русаков, мы решили пригласить психолога по Зуму Александра Колмановского, и он оказался сыном Эдуарда Савельевича. Поэтому, видишь, мир мал, все переплетено, и мы все через одну рукопожатие, через два рукопожатия, через три клика, через два клика мы все
2: друг с другом знакомы. Сына.
1: Ну, который в Германии, да?
2: Да, да, Сергея. Да, Сергей, то, да, композитор, да.
1: Да, да, да, да.
2: Ты уже не мальчик, старый барабанщик, сверстников на подвиг выводи. Это, у него много песен было.
1: Это сын Колмановского.
2: Это сын написал, да, его песня. Потом была «Ты совсем не старая, слышишь, мама, просто повзрослели сыновья». Это тоже он, да.
1: А давай Колмановского, Эдуарда. А, вспомним, Алёша.
2: Алёша, я люблю тебя, жизнь. Одна снежинка, а, еще не снег, еще не снег.
1: А мне мама... Целоваться не велит. Где ж ты раньше был, целовался с кем?
2: Где ж ты раньше был, это не Колмановский, это уже другой композитор.
1: Вот. Ну, я к тому, что тебе не кажется, что сейчас певцы, которые исполняют свои песни, паразитируют на старых, на ретро-композициях и перерабатывают их, какую-то новую аранжировку придумывают, и вот тебе как бы новый старый хит готов. Как ты к этому относишься?
2: Ну, во-первых, я не обобщаю никогда, зависит от того, о ком мы говорим конкретно из певцов. Сейчас продюсерская музыка в основном. Сейчас продюсер, если раньше была, ну, вот, если мы говорим про русскоговорящую эстраду, то советская эстрада, она была больше композиторская. Были композиторы, члены Союза. Можно было по официальному указу, приказу исполнять только их песни, если они вот члены Союза. Иногда проникали какие-то в эфир бардовские песни, песни композиторов, скажем, Олег Иванов был студентом мединститута и принес Аиде Ведищевой песню «Товарищ». «Я песни, как ветром». Вот, она прозвучала. Тогда еще не было бизнеса-шоу. Тогда была эстрада. А сейчас все диктуют продюсеры. Люди, которые свободны от влияния продюсеров, которые уже обрели имя, они все исполняют авторский материал. И ретро в основном они используют как краску. Ну, вот Леди Гага. У нее потрясающая своя музыка. Но связавшись с Тони Беннетом, она записала, они, по-моему, пару альбомов записали дуэтов, а потом теперь она в концерте просто исполняет как краску вот эти американские замечательные джазовые стандарты. Вот то же самое артисты в России. Вот, они многие пишут песни, но называется песня, ведь песня, ну, мелодия, да, избитое утверждение. Как, вот я послушал песню, и вот мы сейчас напевали, да, мелодии напевали Колмановского. Это то же самое можно сказать о песнях любого советского композитора. Айданицкий, вот, на мой взгляд, вообще один из самых джазовых композиторов. У него мелодия, которая просто вот джазовые стандарты. «Васильки» на седьмом этаже, они все в свинге. Я записал, кстати, две песни в альбом. У нее потрясающая музыка. Вот, и Зацепин, и Пахмутова. То же самое можно мелодии исполнять. Когда есть мелодия, можно исполнять в любом стиле. Хоть фанк, хоть регги, хоть классика. Не случайно же многие песни и Пахмутова, и там Игоря Крутого, их в Ростовске исполнял, и другие оперные артисты.
1: Ну вот почему сейчас многие возвращаются вот и переслушивают?
2: Ищут мелодии, потому что сейчас мелодия это или гений можешь создать, у которого нет музыкального образования, или человек, который вот выучил все эти вот секвенции, каденции и все эти вот музыкальные грамоты.
1: Многие признаются, молодежь, когда их спрашивают, почему вы слушаете хиты 90-х, 80-х, ага. Они говорят, там воспевалась чистая любовь, крепкая дружба, а вот сейчас все поставлено на коммерческие рельсы и, знаешь, все на продажу, а это как бы, казалось бы, да, казалось бы, сейчас говорят, что у этих самых зумеров, которые, я не знаю, которые никакие просто, ни о чем, и вот они вот выдали такое, что якобы их вот трогает что-то настоящее.
2: Я вчера, уже где-то было часов 10 вечера, листал YouTube и наткнулся на какого-то человека молодого, думаю, что ему около 30, который, думаю, довольно искренне. Там, значит, есть такой как бы жанр, тип видео, слушаем того-то и, значит, комментируем. И вот вчера слушал он, ну, то, что я видел, пластинку Давида Тухманова «По волне моей памяти».
1: Угу.
2: Он первое, что сказал, что я вообще никогда об этом композиторе не слышал. Он даже не знал, что композитор. Он потом брал конверт и говорил: так, но тут поет там группа, там Леся песня, тут кто-то. А, значит, это они поют, дошло до него. А, они поют его музыку. А, значит, он композитор и, видимо, пианист. То есть, и он на полном серьезе рассказывал, что он первый раз слышит, вот, там был певец советский, я помню, иранского происхождения, Бади. Вот, он, я мысленно вхожу в ваш кабинет и так далее, он его, как сказать, короче, унизил, вот, ему не понравилось. Потом он, наоборот, возвысил группу «Леся песня», там, и Владислав Андриана был такой певец, который исполнили другую. Потом больше ему понравилась «Сентиментальная прогулка» и песенка студента по французской стороне, которую Игорь Иванов пел. То есть человек вот другой, он...
1: А потом Леонидов перепел в старых песнях о главном.
2: Ну да, да, да, вот да, да, но это как бы жанр отдельный. Вот он искренне удивлялся тому, что смотри, вот смотри, была такая пластинка, но это звук 70-х, сейчас это уже не удивительно, вот, но это удивительно. О, видимо, Тухманов продвинутый человек был. А, он еще жив, я сейчас посмотрел в Википедию. То есть для него это было, как, знаешь, как открытие, это все шло в эфир. Ну, я смеялся там, улыбался, думаю, боже мой, это совсем недавно было. Ну, вот...
1: Ну, твое интервью тоже, которое ты дал ребятам из YouTube-шоу «На ковер», тоже ребята сидели, открыв рты, потому что ты рассказывал о дружбе Саиды Ведищевой, ты рассказывал о том, как попал на американское радио, о том, как создал свои программы, создавал свои программы. Для них тоже, по-моему, да, они даже тебя переспрашивают, а это кто, а это кто,
2: да? Да, они там пошутили, что там, такое
1: Горовец,
2: впечатление,
1: а
2: что...
1: это кто, знаешь, вот, да.
2: Да, он говорит, у нас такое впечатление, что умница пришел в гости к гопникам, я так рассмеялся. Не, ну они в принципе...
1: Нет, ну это может быть формат такой немножко,
2: ну да, да, да, мне понравилось, из этого, ради этого стоило полететь в город Франкфурт. Нет, на самом деле... они люди другого поколения, они не обязаны знать то, что знаю я.
1: Но а я много вид, не знаю. Лет 36-35, ну такие достаточно парни.
2: Ну опять, ну я же, как это профессия для меня, история музыки, я этим интересуюсь. Я люблю копаться,
1: знаешь,
2: переслушивать.
1: Я тоже. Для них... А для них, да, им это неинтересно, наверное, да? И вообще сейчас такая тенденция, может быть, ты со мной не согласишься, тенденция, не знаю, люди, не то чтобы деградируют, но что-то похожее на это происходит.
2: Это смелое замечание,
1: ну,
2: я бы сказал.
1: По моим наблюдениям, знаешь, люди не стремятся... Да, повысить свою какую-то квалификацию, не стремятся к знаниям, да, не стремятся к чему-то сложному.
2: Но они со временем к этому приходят. Ко всему нужно прийти, до всего нужно дойти. Когда вы ребенка заставляете учиться, у него всегда реакция такая вот, все, стена возрастает. Не хочу, не хочу, лучше пойду поиграю в шахматы, побегаю там в футбол, погоняюсь.
1: Поиграю во что? В шахматы?
2: Да.
1: Каких детей? Про каких? Нет, сейчас дети, лучше поиграю в...
2: Ну, в компьютерные игры, да-да-да. Вот, у меня знакомый есть, который там ребенок просто с ума сходит, ему ничего не интересно, кроме шахмат, вот шахматы.
1: Ну, это единичный случай, просто это...
2: Ну, мы же не в толпе, мы же индивидуумы.
1: Я готова часами говорить про то, что происходит
2: сейчас.
1: Что,
2: рекламная пауза уже, да?
1: Еще минута. Ты прям кожей чувствуешь, да, вот этот хронометраж эфирный. Мы сейчас действительно через минуту прервемся на рекламную паузу, послушаем гороскоп от Юлии Суповой и продолжим разговор обо всем на свете с моим гостем, телерадиоведущим, поющим, оптимистом, шоуменом Олегом Фришем. Олег, и вот буквально, буквально...
2: Да. Я еще, понял, 10 еще, секунд, да.
1: Еще один вопрос. Как ты думаешь, вот, ты не думал о том, что... чтобы в нашей стране появилось вот какое-то подобие Министерства культуры. Вот. Сейчас объясню во второй части, почему спрашиваю. Нет? Не думала?
2: Я думаю, что здесь и структура, да и время другое. Я думаю, что в Америке очень важно такое понятие, как ментальность и репутация.

0: вот все равно какой-то департамент, который отвечает за современную музыку, за современную культуру.
1: Здесь каждый
0: штат
1: печется
0: решает
1: о себе.
0: На местном уровне, да, ты думаешь? Ну, проводятся же конкурсы «Алло, мы ищем таланты», вот, допустим, в Нью-Йорке.
1: Если ты плохо выступил на конкурсе «Алло», то тебя не найдут, то твой талант не найдут.
0: Ну, ясно. Ну, продолжим дискутировать с Олегом Фришем во второй части нашего ток-шоу. Оставайтесь на Дэвидсон Радио.
1: Послушаем рекламу.
2: Дэвидсон Радио, 620 AM.
3: От Нью-Йорка до всего мира.
2: DavidsonRadio.com.
4: Каждое утро мы слушаем прогноз погоды. Мы не хотим, чтобы случайные метеокапризы застали нас врасплох. Так почему же не завести привычку ежедневно слушать астрологический прогноз и не узнавать погоду своей судьбы? В эфире рубрика «Ваш гороскоп» от Юлии Юсуповой.
5: Доброе утро, дорогие друзья! Эфир «Дэвидсон Радио» продолжает астрологический прогноз. На лунном календаре 29-й лунный день. Луна убывает и находится в знаке Весов. Астрологи советуют в это время избавиться от всех мрачных, плохих мыслей и желать себе и близким только хорошее. Но вполне удачный день для овнов. Несмотря на сложности дня, вы смело можете обсуждать проблемы и принимать решения. А еще светило утверждают, что возможны судьбоносные знакомства и подарки судьбы. Что касается тельцов, то звезды советуют им сегодня воздержаться от критических высказываний в адрес своих партнеров, не верить никаким обещаниям и день посвятить дому и семье. Близнецы также смогут переключиться на позитивную волну и удержаться на плаву. Мир не без добрых людей, напоминают вам звезды. Очень скоро вы получите достойное вознаграждение за свое терпение. Ракам сегодня желательно обходить конфликтные ситуации. Лучше заняться выполнением работ по интересам вместе с партнером. Учтите, что мысли сегодня становятся материальными, так что лучше думать только о хорошем. Львам звезды советуют сохранять терпение, если придется раз за разом возвращаться к одним и тем же вопросам. Это пойдет только на пользу. Прием алкоголя лучше ограничить. Если девы когда-то намеревались сделать дома перестановку мебели или обновить интерьер, то сегодня вполне подходящий день. Но будьте осторожны, предупреждают звезды, день травмоопасный, берегите голову и конечности. Весам сегодня не рекомендуется ввязываться в рискованные проекты и пытаться что-то менять в своей жизни. Что касается любви, то только платонические отношения. Астролог в этом не виноват. Просто так сложили звезды. Скорпионы сегодня будут настроены крайне критично к тому, что будет происходить. Проявите благодарность к тем, кто был рядом с вами в трудные минуты жизни. Не жалейте добрых слов, и день будет вполне удачным. Стрельцам сегодня нужно быть особенно внимательными к своему здоровью и не принимать близко к сердцу высказывания завистников и не очень добрых знакомых. Перед сном, принимая душ, представьте себе, как вода смывает с вас темную энергетику дня. Советует светило. А вот козерогам желательно принять 20-минутную теплую ванну с солью, которая поможет побороть стресс и нервное напряжение, а вечер посвятить общению с друзьями и родными. Водолеи, несмотря ни на что, полны силы и энергии и правильно делают, так как финансовая прибыль у них не за горами. Но все же сегодня на первом плане у вас должна быть семья. Проявите внимание. Если рыбы наметили на сегодня серьезный разговор, то желательно перенести его на другой день. А сегодня только шутки, юмор, веселые рассказы и добрые воспоминания. Дорогие друзья, вот такой был краткий астропрогноз на сегодня. Я желаю вам всем удачного дня, отличного настроения и, конечно, крепкого здоровья. Благодарю за внимание. Юлия Юсупова.
2: Это был благоприятный астрологический прогноз от Юлии Юсуповой.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Не улыбка, без сомнения.
3: Отбросьте сомнения. Голливудская улыбка только в офисе доктора Натальи Сафоновой. А еще Invisalign, виниры, импланты и все виды современной стоматологической помощи. Dental Office доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue. Между Avenue R и Quentin Road. 718-376-1090. 376-1090.

0: Функер агентства WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник HomeCare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
1: Дорогие друзья, 15 ноября в 3 часа дня большой концерт, который нельзя пропустить. На сцене Константин Ритен-Кобылянский, кавалер-баритон, доктор музыки, лауреат международных музыкальных и театральных премий, артист, выступавший на лучших сценах Европы, Америки и Израиля. Его голос звучал в Париже, в Берлине, в Риме, в Цюрихе, в Тель-Авиве, в Чикаго и других музыкальных столицах мира. В его исполнении прозвучат любимые произведения из репертуара Муслима Магомаева, Юрия Гуляева, Дмитрия Гнатюка, Лучано Паваротти и Хосе Карероса, романсы Рахманинова и вечерняя серенада Шуберта, а также лучшие мелодии Бродвея, венских оперет, страстное танго, песни на идыш и иврите. И рядом с ним превосходная, несравненная, гениальная пианистка, бессменный концертмейстер Элла Пасик. Ведущий концерта Михаил Братславский. Еврейский центр по адресу 2915 Ocean Parkway. Билеты по телефону 646-734-3339. Татьяна. А также на сайте theater.com. 15 ноября, 3 часа дня. Большой праздник музыки, который подарит вам незабываемые эмоции.
2: Дэвидсон Радио, 620 AM.
3: От Нью-Йорка до всего мира.
2: DavidsonRadio.com.
4: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Спасибо за то, что настроили ваши радиоприемники на нашу волну, на волну 620 AM, американское радио на русском языке. Дэвидсон Радио, www.davidsonradio.com. Это наш адрес в интернете. Меня зовут Наташа Пустрицкая, помогает мне за звукорежиссерским пультом Акмаль Тахиров. Напротив меня утренний гость, долгожданный гость, желанный гость, человек, который всегда стремится к свету, оптимист, поющий телерадиоведущий. Олег Фриш! Олег Фриш.
5: Просто так бренд звучит из
4: твоих. Так это уже и есть бренд, мне кажется. Ну, смотри, мы закончили первую часть.
5: Да, Министерство культуры.
4: Да, про Министерство. Почему такая возникла мысль? Потому что до Марко Рубио, до нынешнего актуального госсекретаря, нашим госсекретарем был наш человек Энтони Блинкен, который прекрасно играл на гитаре, играет, уверена, до сих пор, и который хорошо разбирается в музыке, в культуре, во всем. И он как-то предложил создать нечто подобное вот какого-то органа специального, где будут сидеть специально обученные люди, которые будут следить за тем, что происходит на эстраде. Почему он все это обосновал, мне это вот как-то по душе пришлось по сердцу, потому что он говорит, что я хочу, чтобы музыка меняла все вокруг. У него такие высокие идеи были, начинания. Но они, к сожалению, не воплотили жизнь этой инициативы, про нее забыли и так далее. Возможно, не было финансов, как у нас, да, мир материален, и в Америке все, вот, опять же, да, все, о чем бы мы ни говорили, все нужно потом свести к деньгам. Поэтому инициатива... Ну, хотя мне это вот как-то вот нравится, чтобы какие-то люди отвечали за музыку, потому что вот порой включаешь действительно радио и думаешь, а вспомнит ли песню, например, Сабрины Карпентер через лет 50? Мне кажется, что нет. Ну,
5: а как они должны определять? Как вот министерство, как оно будет влиять?
4: Слушай, давай забудем об этом разговоре. Это просто, знаешь, вот каким-то...
5: Нет, это хороший разговор, мне это нравится.
4: Ты бы возглавил его или был замом каким-нибудь.
5: Нет, я считаю, что это бессмысленная идея, потому что, опять же, здесь нет централизованной системы музыки или искусства. Здесь каждый театр – это самодостаточный отдельный театр. Каждый артист со своим менеджментом, букинг-агентством, ну, которое концерты организовывает, пиарщиками и звукозаписывающей компанией, это отдельный организм, который существует как вот молекула в огромном мире молекул. И они не соприкасаются ни с кем. Почему в СССР все друг друга знали? Потому что работали или в Москонцерте, или в Росконцерте, встречались на собраниях у кассы, где выдавали жалование, на гастролях, и как-то это было, ну, в одной организации работает. Здесь это абсолютно... Я не удивлюсь, если Леди Гага не знает лично, там, я знаю, Джастина Тимберлейка.
4: Нет, ну, знает, конечно. Но, я к тому, что, быть, смотри, а при жутчайших, при жутчайшей цензуре, при кошмарных худсоветах, какая музыка звучала? Вот я к чему клоню. А ну, сейчас свобода...
5: официально допустимая.
4: Я бы не сказала. Научились композиторы и поэты-песенники те же обходить, да, между Хорошо. Капельками, между струйками, между дождинками. Это почему? Потому что, знаешь, кто-то сказал, что творческому человеку свобода вредит. Понимаешь, человек расслабляется... И знаешь, ну, не важно, чувствую,
5: как-то копнули глубоко. Все равно Советский Союз знал песни только тех композиторов, которые, во-первых, звучали часто, во-вторых, которые создавали хорошие мелодии. Окей, у нас были композиторы, которые были безумно популярны в своей среде. Знаешь ли ты такие имена? Зиновий Бинкин,
4: ну, конечно.
5: Евгений Жарковский.
4: Я интересуюсь ретро-музыкой.
5: Да, вот ты можешь назвать по одной песне этих композиторов?
4: Ой,
5: они на слуху.
4: Например, напой.
5: У Бинкина?
4: Да.
5: Господи, северяне ценят мужество и доверие в любви. Мулерман пел. У Бинкина было много песен. Облака таяли, словно льды большой реки. Мы идем Таллиным. Что-то Таллиным, это вот какая формула.
4: Ночным Белградом.
5: Это другое.
4: Это вот как всегда. Начнешь о чем-то говорить, это другое.
5: Ну, кстати, песня стала народной только после того, когда она попала в фильм «Любовь и мода». Она попала в фильм.
4: А пел ее Эмиль Горовец, да?
5: Эмиль Горовец спел на русском языке, но она звучит «Девойко мала, песма мого града, что сими дала ночи пуны сна».
4: Про маленькую девочку, да?
5: Ну да, да, да, которая чуть не затерялась.
4: А какой у тебя, тенор или баритон?
5: Баритон, да, я думаю.
4: Баритон. А как ты нашел, знаешь, как ты манишь свою ноту?
5: Папа. Хормейстер у него... был и хор детский, академическая капелла. Папа мне запрещал петь. Он говорил, у тебя не певческий, но он классический музыкант. У тебя, он такой, Энрико Карузо, Марио Ланца, вот тогда у него были кумиры.
4: Вот Лоретти.
5: Лоретти был тогда, ну, юноша, да, уже был. Лоретти у меня был, кстати, два раза в передаче.
4: Да, я видела. Да. Но уже у него голос, да, изменился там и так далее, да?
5: Но у него голос, он поет, он до сих пор поет. Ему вот 80 лет исполняется, кстати. Он поет, просто у него голос стал таким типическим голосом для итальянского певца, чуть типа Цой. Конечно, он поет там о Соле Мио, допустим, но понятно, что это не ребенок.
4: Ну, понятно.
5: Уже не ребенок. Очень хороший человек, кстати, очень смешной.
4: В эфире с тобой встречалась много раз, и в телеэфире, и в радиоэфире, и всегда после того, как мы завершаем наш разговор, я ловлю себя на мысли, что всегда хочу... вот настоять на том, чтобы ты открыл какую-то медиашколу, какую-то курсы по повышению квалификации, не знаю, или книгу хотя бы написал. Потому что вот твоими знаниями, опытом нужно делиться в обязательном порядке. Почему ты этого не делаешь?
5: Я начинал писать книгу раз 6, и у меня есть рукописи, записи. Две вещи. У меня два еженедельных проекта на канале НТВ Америка. у меня работа по рекламе, у меня до сих пор выступление, то есть в сутках 24 да? часа. Ну, у меня всегда было сомнение в том, что кто, ну, не то, что кто читает книги, будет ли читать эту книгу, хотя, ну, допустим, в России, в Украине, в
4: Молдове, там,
5: в Молдове, да, в Беларуси, ну, везде, где в Израиле, наверное, будут читать, да, потому что, опять же, определенная аудитория, если буду писать, выкапывать людей из недалекого прошлого, да. А потом, я не думаю, что моя жизнь, она настолько интересна сегодняшнему поколению, как, впрочем, биографии других людей, ну, моего поколения. Я не думаю, что это очень... У людей, понимаешь, каждый живет в своем мире.
4: Пузыре.
5: У них есть, да, свой мир, своя скорлупа. И вот они в ней живут. Вот правильно, во что дети играют? Компьютерные игры, редко в шахматы. Как они проводят время? Друзья, какие-то там бои компьютерные. Ну, как бы это
4: они
5: это
4: даже
5: сегодня.
4: Не размножаются, понимаешь, молодые сейчас сексом не занимаются, потому что вот, опять
5: да,
4: же,
5: ладно.
4: Да.
5: Компьютерным.
4: Да. Угу. Все в виртуале у них идет, да.
5: Да ладно. Виртуале. Ой, вот посмотреть, интересно.
4: Поэтому на пенсию мы не уйдем и вряд ли внуков дождемся. Ну, это так, знаешь, рассуждение.
5: Наталья, ну почему
4: депрессивный?
5: Такая,
4: почему, а почему
5: да,
4: депрессия?
5: Вот депрессия в пятницу утром. Это же замечательный
4: давай,
5: день.
4: Хорошо, давай.
5: Завтра суббота, завтра потом суббота. Воскресенье.
4: Потом воскресенье, и скоро выборы.
5: За пультом сам Акмаль Тахиров. Это же счастье. Господи, что
4: это
5: что
4: наше
5: может
4: богатство.
5: Быть, что может быть? Ну, конечно.
4: Да, да.
5: Я в студии, боже мой. Позитив.
4: Вот я же говорю, я предупреждала наших слушателей, что ты всегда выбираешь вот свет. Всегда
5: да потому что
4: оптимизм.
5: Все в жизни чрезвычайно просто.
4: Но я тебя оттеняю сегодня. Знаешь, это же неплохо, когда мы работаем на контрасте.
5: То есть ты меня хочешь опустить с позитива в депрессию?
4: Я не опускаю, спасибо. Я просто тоже имею свое собственное объективное мнение на все.
5: Да.
4: О хорошем. Саундтрек к твоей жизни. Ты думал об этом? Напой его. Вот саундтрек твоей собственной жизни. А я тебе потом свой напою.
5: У меня их два. Давай. У меня есть позитивный в мажоре и в миноре.
4: Давай в миноре.
5: Ла-ди-я-ра-ди-ду-да, да-ди-я-ра-ра-да-да, да-да-да-да-да-да, да-да-да-да-да-да. Это тема Лало Шафрина из чудного канадского фильма «The Fox», «Лиса».
4: У тебя было интервью, да, перед его, он ушел из жизни.
5: Да, он ушел. Да, мне очень жаль, что русскоговорящие люди его, ну, если знают, то только по музыке к фильму «Миссия невыполнима», «Mission Impossible», хотя Stone у него Cruise, столько, да, да. У него столько потрясающей музыки к фильмам. И вот, кстати, у него ни одной песни не было, это уже потом на некоторые темы написали стихи. Он писал только инструментальную музыку, джазовую музыку к фильмам, к спектаклям. К телевизионным программам, а так фильмы Брюса Ли, Клинта Иствуда, это вот «Карате Кид» и так далее, это музыка Шафрина.
4: Ну да, у Клинта Иствуда еще есть фильм, мой любимый, «Гран Торино». Да?
5: О,
4: да?
5: Май
4: гад. Ой, вот. А вторая мелодия мажорная?
5: Hello, dali, вам па вам. Ваба, вампа, ваба, папа, папа, папа,
4: ну, это клинический случай, хрестоматийная такая мелодия, но она действительно
5: Вообще, это была самая первая песня, которую я услышал на английском языке в исполнении Бренды Ли, вот Бренда Жива, вот, и я просто запал тогда на американскую музыку, да, это было замечательно.
4: Моя песня любимая, самая-самая любимая, Crowded House. Hey now, hey now, don't dream it's over. Hey now, hey. Почему? Потому что я обращаю внимание также всегда на слова. Да. Там, дескать, не обольщайся, что все закончилось, все еще впереди.
5: Нет, нет, ну слова это всегда были важны, стихи, я не знаю, почему тексты, ну тексты, наверное, современные, да, а стихи, я всегда говорю, стихи, они говорят, слова такого-то, да слова это как набор, это как хаос, как набор слов, стихи, конечно.
4: Стихи, конечно, да. Стихи.
5: Кстати, американские поэты, песенники, Пол Уэбстер, другие, они настолько вот просто, вот язык простой. И,
4: но трогает до глубины души. Да. Это я вот тоже...
5: The shadow of your smile when you are gone will color All my dreams and light the dawn. Прекрасно.
4: У нас, у обоих, даже глаза увлажнились от вот... От...
5: Да я просто плачу.
4: Ой, мы в конце послушаем, в конце разговора послушаем твой дуэт с Лу Кристи.
5: А, было, да, жалко.
4: Очень ушел из жизни, он да. Водолей, кстати, 19 февраля. Очень такой вот клип, друзья, можете посмотреть в интернете, клип на сайте Олега Фриша, клип потрясающий,
5: да,
4: живой
5: как, очень. youtube.com/OlegFrish.
4: Да, да.
5: Там и... все сюжет со всеми американскими звездами.
4: Но вот этот клип, вы прям такой непосредственный, это дорогой клип был? Сколько стоил?
5: Ну, я уже не помню. Мы снимали тогда три клипа как пакет. You Know But Till Somebody Loves You с Гэри Юсбонсом. Снимали вот этот клип и сольную песню The Things We Did Last Summer. The Things We Did Last Summer I Will Remember All Winter Long.
4: Чувственно очень, так, очень чувственно. Очень. Интересно, вот ты, когда с девушками знакомишься, они говорят, какой у тебя, делают комплимент, какой у тебя красивый голос или нет?
5: Это еще по телефону начинается, когда да? телефонный разговор, говорят, о, боже мой. Когда вет говорят, боже мой, как вы сохранили ваши 85,
4: ой, ладно,
5: такой
4: ну,
5: тембр
4: уже, знаешь,
5: голоса.
4: Да-да-да-да. Не прибедняйся.
5: Я еще, кстати, немножко осип.
4: Дорогой Олег Фриш.
5: Мы снимали два дня, и по вечерам, и по ночам у меня связки немножко сели. Осип немножко. Но
4: осип,
5: даже
4: охрип.
5: Придает определенную сексапильность голосу. Наталья.
4: Бах,
5: такая...
4: бах.
5: Ну, подожди, дайте я тебе скажу в завершение.
4: Да. Ну, я же должна получить свою порцию, знаешь, этих...
5: Наталья, вы такая очаровательная.
4: Избитый
5: женщина.
4: Комплимент. А можно какой-то поизощреннее?
5: Наталья, сейчас, вы сейчас. Такая нетрадиционная, современная и
4: на
5: смелая.
4: На то мы стою.
5: Открытых взглядов.
4: На то мы стою.
5: Женщина на Дэвидсон Радио
4: 620. Я внутренне ликую. Спасибо. Мы будем сейчас... Я не... один вопрос не задала.
5: Так задай, в чем задать? Вопрос? В чем вопрос? Задай
4: хочется,
5: вопрос.
4: Мне так не хочется с тобой расставаться, правда.
5: Так потому я что... могу еще остаться на полчаса.
4: А мы займем чужое время.
5: Ничего страшного, ну ты же хочешь.
4: Нас оштрафуют.
5: Ну ты же хочешь. Не отказывай себе желание.
4: Вот это твое жизненное кредо, да?
5: У меня кредо все в жизни чрезвычайно просто. И все, что не делается, все к лучшему.
4: Ну это тост. Малиновый сироп у тебя есть где-нибудь?
5: Есть. Наташа Нурмухамедова.
4: А, кстати, да. Ты дружишь с ней? Ты общаешься?
5: Я не дружу с ней, но мы знакомы, да. Я не дружу. Ну, мы виделись пару раз. Я из узбекских артистов дружил...
4: Ну, с мамой Наргиз Закирова.
5: Наргиз, да. Лариса Скандалова была такая певица, к сожалению, она ушла из жизни.
4: Эльмира Уразбаева.
5: Ой, Эльмира, да. Ну, и с Эльмирой у нас близкая дружба была. Мы виделись с ней... Каждый раз, когда я приезжал в Лос-Анджелес, и бесконечные ночные беседы, исходя из разницы во времени, много, да, с ней. Ну, конечно, самая главная звезда в моей жизни, это, конечно, Аида Ведищева.
4: Аида Ведищева.
5: Аида – это уникальный
4: вот,
5: человек.
4: Мы будем завершать уникальный. Нашу да. беседу. Аиде можно привет вот такой вот
5: да.
4: Да, передать?
5: Ну, Аида – интеллигентно Аида. Образованный человек. Почему нельзя передать привет? И, она, кстати, очаровательный человек.
4: И, кстати, вы снимали вот это интервью, которое свежее да. самое.
5: youtube.com/OlegFrish.
4: Минутка самопиара.
5: Нет, а почему это? Там образовательные сюжеты, это интересно.
4: Вот, а ты говоришь, никому не нужно...
5: Ни у кого нет такой коллекции интервью со знаменитостями.
4: Мы знаем, знаем. Как у тебя.
5: Да, это правда.
4: Спасибо тебе. Олег,
5: такая привет. Пауза.
4: Мы будем слушать сейчас твой дуэт. Как он называется?
5: When you're smiling. Но я тебе благодарен, потому что ты вот сохраняешь вот эту чистоту в выборе гостей. У тебя нет ни одного грязного, неприличного, скандального гостя. Все приличные, культурные, воспитанные, неполитические гости.
4: Дай лапки, мое солнце. Спасибо и до новых встреч.

0: В Нью-Йорке 10 часов утра.
1: Следующая передача любезно предоставлена телевизионным каналом RTN. У вас есть возможность подписаться и смотреть передачи RTN 24 часа в сутки. 1-800-222-2786. Звоните прямо сейчас. 1-800-222-2786.
2: Здравствуйте, друзья и нейтрально настроенные лица, и да сгинут наши вороженьки, как роса на солнце, если только раньше не одумаются и не изменят своего поведения. Настала пора нового дайджеста интересных политических наблюдений и комментариев от вашего любимого скользкого лживого антитрамписта. Для начала хочу извиниться и исправиться за неточность, допущенную мной на прошлой неделе в разговоре с Артемом Андросовым в программе «Пульс» на телеканале RTN, где я ошибочно сказал, что большинство угонщиков самолетов 11 сентября 2001 года были выходцами из Объединенных Арабских Эмиратов. В том числе приписал данное гражданство, если угодно национальность, Мохаммеду Атте, возможно, самому известному из тех угонщиков. Мохаммед Атта на самом деле был египтянин. Только два выходца из Эмиратов были среди 19 угонщиков. Еще один был из Ливана и 15 из Саудовской Аравии. Впрочем, на мой взгляд, это лишний раз демонстрирует мою мысль о том, что экономическое процветание без хотя бы определенного уровня политических свобод, это тупик и это не гарантия от политического экстремизма. Наоборот, даже достаточно бедная страна, весьма нестабильная, но все-таки с какими-то элементами демократии, типа Пакистана, а уж тем более, допустим, Марокко или Турция, даже при всем автократическом дрейфе в последние годы, все равно не знают такого рода террористических проявлений, как многие, казалось бы, образцовые в плане материальной благоустроенности арабские страны, в частности, страны Персидского залива. Ну и если уж возвращаться к пройденному, мне хотелось бы посвятить пару слов некоторым другим темам, которые мы освещали с Артемом в предыдущие недели и даже месяцы. Например, мы разговаривали с ним о новом едином сайте, федеральном американском сайте государственных услуг, и вспоминали, что похожий сайт много лет уже существует в России. И да, могу признать, что, возможно, это одно из проявлений того, что я называю ментальной русификацией Америки, когда у нас, в частности, при нынешнем президенте Дональде Трампе есть определенная, даже как-то это не парадоксально прозвучит, что ли, низкопоклонство или преклонение перед тем, что делается в России. То есть, как бы в советские времена многих официальная пропаганда советских жителей обвиняла в низкопоклонстве перед Западом, вот у нас сегодня что-то вроде идеализации Востока. И мне по этому поводу вспоминается тирада Валерии Ильиничны Новодворской, человека очень спорного, но крайне влиятельного и яркого, безусловно, заметной и неординарной личности, с которой я имел удовольствие общаться в интернете и даже по радио «Дэвидзон» в свое время, когда у нее была своя передача. Когда-то Валерия Ильинична сказала: «У плохого режима не должно быть хорошей армии, у плохого режима не должно быть хорошей экономики, у плохого режима не должно быть хорошей культуры, у плохого режима не должно быть хорошей там бюрократии, в том числе системы госуслуг». А когда талантливые люди, хорошие исполнители, старательные исполнители ставят свои таланты, энергию, рвение служить делу на службу изначально плохому режиму или плохой какой-то негативной, порой тоталитарной, просто порой бесчеловечной миссии, то от этого в результате делается в конечном итоге только хуже. Но это больше про Россию, чем про Америку. Еще одна тема, к которой мне хотелось бы вернуться, это тема, которая начиналась с трансгендеров в женском спорте, но я хотел бы обратить внимание на вот какой момент. Дискуссия о том, можно ли пускать биологических мужчин в женский спорт, ну и, наверное, в обратную сторону тоже, биологически рожденных женщин в мужской спорт, на самом деле игнорируют те факты, что есть, во-первых, случаи, когда, например, некоторые женщины от природы могут быть физически очень сильными, что иногда порождает даже шутки на грани сексизма и расизма, вроде знаменитой фразы про сестер Вильямс, как братьев Вильямс, брошенной кем-то из российских спортивных комментаторов с декаду назад. Ну и во-вторых, есть целый ряд видов спорта, в которых женщины превосходят мужчин. Например, плавание на открытой воде, так называемое Ultra Distance and Open Water Swimming. Другие виды спорта рассчитаны прежде всего на выносливость, а не, скажем, на прямую физическую силу. Также, например, в скачках, в стрельбе есть целый ряд видов спорта, где женщины по тем или иным причинам, в силу своей большей терпеливости, в силу своего большего природного спокойствия, хладнокровия, еще чего-то, могут быть лучше мужчин. И в этой ситуации, честно говоря, я думаю, что если, например, трансгендер захочет заниматься, например, скачками или стрелковым спортом вместе с урожденными женщинами, еще неизвестно, у кого в такой ситуации будет преимущество. Вот, собственно, что я хотел сказать по данной теме в рамках, так сказать, повторения пройденного. Да, и еще можно вспомнить каббалистическое предание о том, что первый созданный Богом человек вообще мог быть гермафродитом. Ну а теперь о более недавних событиях и темах, в частности, которые, возможно, прошли не особо замеченными в нашей медийной среде. Президент Трамп, как известно, считает, что это белая раса, белые люди подвергаются дискриминации и чуть ли не геноциду в разных частях света, и в частности сделал южноафриканское белое население, по его мнению, страдающее от притеснений, своего рода лицом своей новой миграционной политики, которая во многом перевернула устоявшиеся конвенции в данной области. Ну, вот недавно представленный Америке новый посол Южной Африки, белый южноафриканец, причем африканер, то есть белый африканец, южноафриканец голландского происхождения, бурского происхождения, это, как мы знаем, особая расовая этническая группа, которая в свое время воевала даже с англичанами, вот он считает, что никакого геноцида белых в Южной Африке нет. И я подозреваю, что то же самое сказал бы, например, замечательный южноафриканский музыкант Дэвид Скотт, известный всему миру как Кифнес, автор множества потрясающих клипов, где он соединяет традиционную музыку с звуками, издаваемыми различными животными, а также просто людьми, которые могут либо исполнять какие-то занятные, скажем, фольклорные музыкальные номера со всего мира людьми, либо просто издавать какие-то забавные звуки. Пользуясь случаем, хочу сделать рекламу этому замечательному человеку, замечательному артисту, который, кстати, пытается объединить мир и в том числе Северную Америку своей музыкой. Если кто из моей аудитории еще не знает, кто такой Кифнес, K-I-F-F-N-E-S-S, очень рекомендую отыскать его на YouTube. Если уж мы заговорили о делах африканских, хотелось бы отметить еще один интересный момент. США с разрешения Верховного суда возобновили депортации считающихся нелегальными иммигрантов или людей, которые не имеют, по мнению нынешнего правительства, права на данный момент находиться на территории нашего государства, в третьи страны. Среди этих третьих стран довольно заметную роль, заметное место занимает Экваториальная Гвинея. Почему это бросилось мне в глаза? Потому что Экваториальная Гвинея при всей спорности, порой недемократичности нынешних правящих режимов в многих других африканских странах, в том числе ряде стран типа Мали, в которых сейчас правят военные хунты, считающиеся, например, пророссийскими, прокитайскими, но над своего рода геополитической перекупкой которых активно работает нынешний Вашингтон. Так вот, при всей сомнительности этих режимов, никто из них не правит своей страной по 50 лет, даже с хвостиком, как это делает президент Экваториальной Гвинеи Обианг. Обианг на данный момент является самым долгоиграющим главой государства во всем мире и одним из самых долгоиграющих во всей человеческой истории. Он пришел к власти в 1975 году, в год моего рождения. Это глава богатой нефтегазовыми запасами рядом с ее территориальным шельфом, хотя и в остальном очень небольшой страны. Много лет считался пророссийски ориентированным и антизападным. Ну, если угодно, был вторым по отвратительности после Роберта Мугабе, может быть, третьим после Роберта Мугабе и Омара Башира, бывшего лидера Судана. Мугабе уже на том свете, Башир ждет суда, если не ошибаюсь, в Гааге. Обианг по-прежнему у власти, и, честно говоря, такие вот своего рода поддавки и знаки благосклонности в отношении этого лидера, так же, как в отношении таких лидеров, как, скажем, Лукашенко или Ким Чен Ын, со стороны нынешнего руководства Америки обескураживают. Вывозить людей можно было бы в тот же Сальвадор, где правит вполне демократически избранный президент Букеле. Можно было бы в какое-нибудь Марокко. Я думаю, желающих было бы принять американских отказников, тем более временных, желающих принять было бы не так уж мало. Мараться же об откровенно токсичных персонажей все-таки не самая лучшая идея, даже для не шибко заморачивающегося на идее политической демократии, либерализма или прав человека нынешнего президента США. Не лучшая идея, чем для британцев заморачиваться на грязные, сомнительные по происхождению деньги, которыми наводнили в последние десятилетия их экономику и, в частности, их спортивную, особенно футбольную сферу. Я, конечно же, имею в виду скандал, разгоревшийся вокруг команды Манчестер Сити, которую британский футбольный регулятор признал виновной в 114 из 115 обвинений в финансовом мошенничестве. Манчестер Сити принадлежит транспортной администрации Объединенных Арабских Эмиратов, за которыми стоит, собственно, эмиратское правительство. Это не единственная команда в английской лиге, поднявшаяся за последние два с лишним десятилетия на деньгах сомнительного происхождения. Мы все прекрасно знаем историю Челси. Мы знаем также случаи, скажем, Ньюкасл Юнайтед, которым владеют представители Катара, еще одной достаточно сомнительной ближневосточной державы. Ну, державы, наверное, по уровню влияния международного, которое имеет сейчас это государство, да, можно сказать, что державы. Хотя само государство, казалось бы, маленькое. Кстати говоря, вот люди, которые считают, что арабский мир един и полон, скажем, намерения сокрушить Израиль или Европу, Америку, там, иудео-христианский мир, Могли бы посмотреть на историю отношений между ведущими арабскими игроками, в частности, региона Персидского залива, такими как Саудовская Аравия, Катар и те же Объединенные Эмираты, и то, как эти страны враждуют друг с другом, то, как Соединенные Эмираты и Саудовская Аравия пытались в буквальном смысле слова затопить Катар лет 10 назад за его заигрывание с Ираном, с Россией, то, как саудиты и эмиратцы враждуют друг с другом в Судане, поддерживая различные группировки после свержения Амара Башира, то, как те же эмиратцы и саудовцы не могли до сих пор договориться о том, как координировать свои действия по противостоянию хуситам в Йемене, сейчас, кстати, похоже, договорились. И интересная тоже история – это приведение в действие вот этого пакта Мекки между Турцией и Пакистаном и Саудовской Аравией, начавшееся без участия американцев и даже без участия израильтян, при участии в основном саудитов, а также эмиратцев и при поддержке пакистанцев и, видимо, турок, контрнаступление на хуситов, заявляемое снова взятие правительственными войсками, войсками международно признанного правительства Йемена, города Моха, немаловажного, и якобы даже разблокирование Баб-эль-Мандебского пролива. Ну вот мы видим, что США руки умывают, мировой жандарм уходит, или мировой шериф скорее уходит на покой, но при этом система заместителей этого шерифа, таких своего рода местных уполномоченных, постепенно начинает работать. Но возвращаясь к токсичным активам, к токсичным финансовым и прочим ресурсам, которыми накачивают западные экономики, я начал говорить об истории с Манчестер-Сити. Конечно, жаль, что замечательная футбольная команда может сильно пострадать, и это еще мягко сказано, от махинаций своих владельцев. Но когда слушаешь, например, нынешнего премьера Великобритании Энди Бернема, который, будучи сам выходцем из Манчестера, озабочен потерей эмиратских инвестиций в свою страну, хотя на общем английском фоне это 0,4% от всех денег, варящихся в стране. И хотя в Британии существует акт о сомнительных активах, который позволял бы вообще-то как минимум мониторить поступление подобного рода вложений в экономику страны, для страны, которая была одной из цитаделей и колыбелей капитализма, страны, которая еще не так давно, лет 100 назад, сама могла купить, продать и заново купить любую другую страну, ну вот печалиться о возможной потере эмиратских капиталовложений как-то, мне кажется, зашкварно. Точно так же, как меня, честно говоря, приводит в недоумение проявление гордости за какие-нибудь китайские или, опять же, катарские капиталовложения в Америку ли, в Канаду, в Европу, в ту же Великобританию. Если свободный мир горд тем, что он свободный, и если его частная собственность, по крайней мере в идеале, является честной собственностью, то деньгам сомнительного происхождения, будь то русских олигархов, арабских шейхов, китайских красных миллиардеров, в этих экономиках не должно было бы быть места. Не умрут с голоду жители ни Манчестера, ни Ванкувера, ни Нью-Йорка, ни Огайо, если у них вместо этих денег будут собственные или какие-нибудь, скажем, японские. Продолжая ближневосточную тему, хочу поделиться вот еще какой мыслью. В этом месяце американцы полностью выводят свои войска из Ирака. При этом не так давно под тем же зорким оком администрации Трампа американские нефтяные компании заключили крупные контракты на работу с иракскими нефтяными месторождениями. Однако дело охраны и обеспечения безопасности этих месторождений теперь будет целиком и полностью делом иракских силовых структур. Америка будет контролировать, по крайней мере, сообразно нынешним планам, будет контролировать весь этот процесс через финансовые институты, через, в частности, возможность влиять на доступ Ирака к долларовым рынкам. Ну, хочется надеяться, что эта схема сработает, потому что, как говорил когда-то великий Мао, политическая власть зиждется на кончике дула пистолета. Ну или, как говорил, пожалуй, еще более великий князь Святослав, не златом налезу дружину, но дружиной налезу злато. То есть сила, в частности войско, важнее золота, важнее денег. Поэтому данный деловой расчет администрации Трампа на то, что через финансовое регулирование без прямого силового участия в том же Ираке можно добиваться экономических выгод, ну, скажем так, это эксперимент, за которым надо будет следить. Вообще же процесс геополитического и, в частности, военного отступления Америки и ведомого ей до недавних пор так называемого Западного блока, а мы еще узнали и о том, что американцы спешно вывели свои самолеты с базы в Англии, на которую планировалось террористическое покушение агентами Ирана. А этот процесс, так же как уход из, например, Афганистана, напоминает мне фразу в целом нелюбимого мной персонажа, нелюбимого, хотя уважаемого мной писателя Михаила Булгакова. Персонажа, конечно, звали профессор Преображенский. Я не поклонник, не так, чтобы поклонник Булгакова и совсем не поклонник Преображенского, но, тем не менее, фраза про то, что разруха не в клозетах, разруха в головах, мне часто приходит в голову, когда я наблюдаю нынешнее поведение западных держав. Когда я слышу заявление того же президента Макрона, к которому я отношусь, ну, скорее, с такой грустной симпатией, если угодно. Скажем, его заявление о том, что мы не можем, Франция, мол, вообще Запад, не можем больше там нести на себе лидерство для Африки, Азии, остального мира. Мы должны типа ограничиться своими границами, своими интересами и так далее. Я думаю о том, что вот это неверие в свои силы западного сообщества, оно, в общем-то, не является плодом каких-то эмпирических, четко зафиксированных наблюдений и фактов. Оно является плодом внутреннего кризиса веры в себя. Впрочем, как говорится, не хотите, не женитесь. Не хотите быть геополитическими лидерами, не будьте ими. Разворожили несколько осиных гнезд по всему миру, и теперь не хотите заниматься ни их тушением и благоустройством, ни даже перевариванием выходцев, вылетцев, если угодно, вылетевших из этих осиных гнезд у себя на внутри своих границ, ну, значит, вы, друзья, загнали себя, в общем-то, в безвыходное положение. Виноваты в этом только сами вы, дорогие западники, евроамериканцы, иудеохристиане и так далее. Я упомянул гипотетические, по крайней мере, японские деньги в Великобритании. Теперь стоит сказать о том, что случилось в самой Японии. В Японии, к сожалению, не в первый раз случилось убийство местной жительницы кем-то из американских военнослужащих, и снова назревают протесты. И я по этому поводу хочу сказать одну мысль. Я лично считаю, что американцы в таких странах, как Япония, Германия, тот же Ирак в свое время, и другие места, куда они приходили как освободители, должны были бы передавать нарушителей порядка и закона из числа своих военнослужащих местному суду. До сих пор, насколько я знаю, такие случаи всегда расследуются американскими военными судами, и Соответственно, наказание проштрафившимся, провинившимся американским военнослужащим тоже назначают американские суды. Наказание это они отбывают в американских пенитенциарных системах. Я считаю, что сделать из мерзавцев, позорящих честь и репутацию американской армии, образец ответственности перед местным населением, было бы прекрасным ходом со стороны США. При нынешнем президенте США это вряд ли возможно. Но, кстати говоря, нынешняя премьер-министр Японии, она очень симпатизирует Трампу. Возможно, они как-то сумеют найти позитивное решение для этого события, для этой проблемы раньше, чем протесты сумеют серьезно разрастись. Говоря о протестах, помните, в советские времена нам все уши прожужжали школьные реформы. А тут уже можно говорить о школьной революции по всему миру. В университете Корнелл заново открыто дело о возможном групповом изнасиловании девушки рядом студентов мужчин. Во Франции бастуют и бушуют школьники, якобы недовольные плохими условиями обучения, переполненными классами, недофинансированием школы, материальной базы и так далее. В Индии не так давно в отставку вынужден был уйти из-за каких-то махинаций с системой экзаменов министр образования, а во Вьетнаме и вовсе стали поговаривать примерно в то же время о грядущей цветной революции в исполнении студентов. Все это, на мой взгляд, только подтверждает мои тезисы о том, что школа, в том числе школа в широком смысле слова, то есть и колледж, и университет, как мы их знаем, подходит к концу и нуждаются в радикальном реформировании. Это также подтверждает мою мысль о том, что бороться с собственным образованным классом невозможно, бороться с образованием, которое сам же ты создал, невозможно. И если изначально не европейские, не западные страны еще могут считать такое вот западного типа образования неким наносным внешним западным заимствованием, то страны типа Америки и европейских народов, европейских стран, ну для них это свое родное. И находить решение этой проблемы, решение этого факта, что школа практически всегда тюрьма, что даже престижная хорошая школа является питательной средой и для травли, и для розни, и для буллинга, а порой даже для терроризма. Я помню, как лет 20 назад был раскрыт план взорвать школу в Квинсе, одну из престижных, считающихся очень хорошими школ в этом районе Нью-Йорка. Ну, о чем тут еще говорить? Лучше уже дистанционное обучение, частное, с помощью каких-нибудь суперинтеллектовых тьюторов, но не тот хлев, не тот загон, которым, по сути, является любой, даже самый престижный и благоустроенный университет. Тем более, что к протестам тех же студентов и школьников всегда могут примкнуть различные экстремисты, будь то большевики в России, будь то шиитские фундаменталисты во главе с Хомейни в Иране, будь то леваки во главе с Кастро на Кубе, будь то суннитские фундаменталисты в Египте, как в 11-12 годах, будь то какие-нибудь анархисты в Америке или Франции в 60-е годы и снова сейчас. Лучше решать проблему в корне. Если мы не хотим периодически лечить метастазы болезни, нужно лечить саму болезнь в ее самом, так сказать, эпицентре. Еще один интересный случай, который привлек мое внимание, это атака России на турецкий корабль, везший украинское зерно, в результате которого погиб капитан этого судна. И я думаю, что это лишний раз, так же, как все эти дроны над европейскими городами, саботаж различных систем жизненно важных западных стран, доходящих в том числе и до Британии, возможно, и до Америки, и многое-многое другое, и помощь, возможно, в частности, разведданными системами наведения со стороны России и тому же Ирану. Все это должно навести полисимейкеров и в США, даже при всей расположенности президента Трампа к Путину, и в других странах, в том числе в той же Турции, на мысль о том, что мирный процесс с Путиным невозможен, и более того, в противостояние с ним придется волей-неволей втягиваться всем, кто пытается с ним дружить или играть сразу на несколько сторон, посредничать, как это делала та же Турция. Мы помним, что предыдущий случай конфронтации Турции с Россией случился 11 лет назад, когда турки сбили российского летчика над Сирией, поскольку Россия продолжала

Америки пересмотреть свою геополитическую позицию, но я думаю, что рано или поздно не только для стран бывшего СССР, о чем недавно говорил, скажем, Виталий Эдуардович Портников, комментируя недавнее выступление президента Казахстана Токаева, сказавшего, что пора прекращать войну Украины с Россией, но при этом одновременно расписавшегося в лояльности Путину, что думаю, что не только лидерам на пространстве бывшего СССР, но и не входящим в это пространство, но имеющим дело с путинской Россией, лидерам и государствам придется делать выбор, противостоять агрессии этого государства, которое имеет место на данный момент, и отнюдь не только против Украины, или же давать ему отпор. Валенс на ленс. При всем шатающемся нынешнем западном порядке, при всей рыхлости НАТО, ЕС, Евроатлантического альянса, думаю, что рано или поздно необходимость собирания в кулак, в некий единый кулак сил всех этих государств станет ясной и в Вашингтоне, и в Стамбуле, и в Берлине, с Парижем, даже если там к тому моменту будут править альтернатива для Германии или Национальный фронт. Ну и, собственно, о России, раз уж зашла речь, раз пошла такая пьянка, режь последний огурец. Два события в этой стране тоже привлекли внимание, думаю, не только мое. 4 октября во время согласованного с властями шествия, организованного Московским отделением Коммунистической партии Российской Федерации, произошли беспорядки, люди начали выкрикивать антивоенные лозунги. Формально это шествие, кстати, совпало с 33-летней, не круглой, но символичной годовщиной, кстати, возраст Христа, годовщиной расстрела или, если угодно, распятия российского парламента, Верховного Совета, силами верными президенту Ельцину. И таким образом, это событие, которое привело к аресту около 60 человек, возможно, крупнейшему такому беспорядку, такому событию с момента начала так называемой специальной военной операции. Таким образом, вот эта демонстрация имеет как бы двойной символизм. Это и поминовение событий 1993 года, которые кончились 4 октября. И это такой, ну, завуалированный протест против нынешней политики президента Путина и, в частности, в том числе его военной политики против Украины. На этом мероприятии звучали лозунги с требованием прекратить преследование Николая Бондаренко, перспективного и, ну, скажем так, относительно антивоенно настроенного политика-коммуниста, который, по сути, при всем своем советском ретроградстве своего рода является, ну, по крайней мере, тактическим союзником той же Украины и, по сути, всего Запада. Это подтверждает мой многолетний тезис, который я высказывал еще тогда, в 90-е годы, что так называемые российские красно-коричневые в гораздо большей степени являются носителями демократического начала и, как минимум, тактическими союзниками и демократического Запада, и продемократических сил на пространстве бывшего Советского Союза, чем тех, кого мы называем ельцинскими либералами. Из победы Ельцина вырос в дальнейшем Путин с его постепенным и достаточно легким, лишенным серьезного какого-либо барьера, превращением России снова в тоталитарного монстра. Ну и вторая российская история, которая тоже произошла несколько дней назад, это вспышка чумы в Иркутске, от которой погиб как минимум один человек, красавица по имени Дарья, 28-летняя лаборантка. И вот вы знаете, про COVID, вышедший из города Вухань в Китае, нам все уши прожужжали версии о том, что он

0: на самом деле начался не с непрожаренного панголина, а купленного кем-то на рынке и плохо разделанного, видимо, к тому же, а с некой пробирки в Вуханской лаборатории, кстати, финансировавшейся в том числе из американских денег правительственных. Насколько я знаю, пока что в случае ковида эти две версии его, COVID-19, эти две версии по-прежнему ведут примерно равный бой в общественном сознании, общемировом, а вот в случае с Россией никаких сомнений нет. Вот тут действительно зараза убежала из лаборатории. И мы не можем со стопроцентным доверием относиться к заявлениям властей Иркутской области о том, что все под контролем, тем более, что все публичные мероприятия там отменены. Поверьте, я последний человек, который желает массового мора россиян, но мне вспоминается сюжет из одной из ветвей сериала «Звездный путь» «Стар Трек», в котором федерация демократически настроенных планет и планетарных систем, членом которой является Земля, ведет тяжелейшую войну, очень похожую на войну нынешних Украины и России, с неким агрессивным доминионом, и уже находится на грани поражения, как вдруг ученые Федерации находят слабое звено в одного из биовидов, которые составляют этот доминион, и эксплуатируют это слабое звено, восприимчивость к определенного рода инфекции, и в результате заставляют доминион капитулировать, хотя он находится на грани решительной победы, в этот самый момент заставляют его капитулировать, потому что иначе эта ключевая часть этого доминиона будет просто уничтожена. Кто сказал, что сюжеты из литературы, из фантастики, в частности, не могут становиться реальностью? Я это не к тому, что какие-нибудь украинские, американские или еще чьи-то ученые придумали способ выпустить на волю из Иркутской лаборатории штамм сибирской чумы. Я это просто к тому, что иногда вот таким образом, таким контрударом может решиться противостояние в реальной жизни. А еще в минувшее воскресенье были выборы сразу в трех интересных странах, интересных точках нашей планеты. И исход всех этих трех кампаний, он вроде бы в пользу, ну, в двух случаях точно в пользу действующего президента США, в третьем случае косвенно в пользу его, как считают многие, союзника, президента России, а именно: в первом туре президентских выборов в Бразилии Флавио Больсонаро, сын предыдущего президента страны Жаира Больсонаро, которого называли бразильским Трампом, Бразилии Трампом джунглей, который едва не устроил нечто похожее на 6 января в собственной стране. Так вот, Флавио Больсонаро, вопреки опросам, которые давали его сопернику, действующему президенту, престарелому, левоцентристу Игнасио Лула да Сильвия, некоторое преимущество, Флавио Больсонаро выиграл первый круг выборов, правда, не получив большинства, и теперь 25 октября будет второй решающий тур. Вроде бы победа для Вашингтона и даже, возможно, для Израиля, поскольку более правые силы в Латинской Америке, которые достаточно победно шествуют в последнее время на выборах самых разных стран – Колумбии, Перу, Аргентине, Эквадоре. Но вот только нет уверенности, что ни Вашингтон, ни Иерусалим сумеют должным образом этой позитивной конъюнктурой воспользоваться. Да и потом Флавио Больсонаро еще нужно победить. 9 лет назад я болел за его отца в противостоянии с левым кандидатом. И вот удивительно, как переворачиваются полюса политические. Сегодня я скорее бы предпочел переизбрание Лулы, хотя, честно говоря, особой энергии на его стороне нет. И, скорее всего, Бальсонаро-младший выиграет. Похожим же образом, кстати, перевернулись полюса в сравнении с ситуацией 18-летней давности в Израиле. Когда-то люди с J-Street, например, либеральной произраильской лоббистской организации, говорили в преддверии тогдашних выборов израильских конца 2008 года, что вот есть Биби Нетаньяху, такой традиционный неоконсерватор, сторонник единства западного блока. И есть, например, Авигдор Либерман, его бывший глава канцелярии, который является скорее более таким кандовым местным националистом. Сегодня Биби Нетаньяху в борьбе за политическое выживание готовит Израиль к существованию в виде новой Спарты, то есть страны, которая будет, ну, если угодно, чем-то средним между нынешней Северной Кореей и старой Южной Африкой, о которой мы уже говорили, Африкой, Южной Африкой времен белого правления, скажем так. А Виктор Либерман, при всем своем косноязычии и водянистоглазости, уже извините, говорит о Конституции, о необходимости для ультраортодоксов служить в армии. И, в общем, выставляет себя вполне таким светским и как бы вроде бы промировым, прозападным, по крайней мере, относительно прозападным политикам. Ну уж если я коснулся израильских событий, о которых дальше поговорю отдельно, более подробно. Если я напустился в, может быть, не самые благоприятные описания внешности претендующих на лидерство в еврейском государстве деятелей, мне бросилось в глаза сравнение, которое используют некоторые сторонники нынешнего премьер-министра в отношении его главного на данный момент конкурента за премьерство Гади Эйзенкота, которому припомнили и название его партии «Яшар», что на иврите означает «прямое», «напрямую», но по-русски звучит как «Яшар». И то, что сам Гади Эйзенкот действительно похож на такой как бы шарик, может быть даже мячик, и как кто-то даже сказал, что он выглядит как Винни-Пух. Могу полностью и целиком согласиться с сравнением Гади Эйзенкота как Винни-Пуха, но мне придется тогда сравнить Биби Нетаньяху с каким-то советским мультипликационным волком, ну, например, из мультфильма «Жил-был пес». Помните, как он стоял, облокотившись на косяк двери, с таким видом, ну, как бы одновременно готовым укусить и в то же время заискивающим? Вот примерно такое впечатление производит Беньямин Нетаньяху в преддверии своего, возможно, главного политического боя за всю свою жизнь. Обратимся тем временем ко внутриамериканским событиям. Мне хотелось бы выделить продолжающиеся сокращения на 20% теперь уже намеченные генеральского состава американской армии, который проводит нынешний министр войны Пит Хексет, который хочет излечить американскую армию от того, что она, по его мнению, стала weak and woke. Все бы ничего, если бы умеющая хорошо ходить строем и подтягиваться и выглядеть подтянутой новая американская армия во главе с Хексетом, Трампом, генералом Кейном и так далее, при этом добивалась бы искомых от нее результатов, например, в той же войне с Ираном, чего пока мы не видим, что вызывает вопросы в эффективности проводимой Хексетом политики. Кроме того, возникают аналогии и с чистками генералов сталинских времен, и с нынешними чистками китайских генералов. Что здесь происходит? Лидер страны опасается какого-то военного заговора? Или действительно просто хочет сбросить накопившийся ненужный балласт? Честно говоря, у меня нету стопроцентной уверенности в ответе на этот вопрос. В чем у меня есть уверенность, это в том, что разговоры о применении президентом Трампом акта о восстании, act of insurrection, в преддверии выборов, это очень-очень плохая идея. Это идея, которая похоронит, по крайней мере на время, демократическое реноме Америки, нанесет огромный урон вообще привлекательности западной идеи во всем мире и уподобит президента Трампа куче преимущественно левых, а не правых, автократических лидеров, вроде того же арестованного им же в начале этого года Мадуро. Мол, если вы смеете голосовать против меня, то это потому, что вас кто-то подкупил, вас кто-то обманул, и я не признаю никогда вашей победы. Я мессия, назначенный Богом, и у меня есть право поправлять и порицать вас и ваш неправильный политический выбор, и ничего вы с этим поделать не сможете. Так могут оперировать разные Хомейни, Мугабы, Путины и кто угодно еще, так не должен оперировать президент США. Вообще, если говорить о путях дальнейшего развития и существования Америки, американского общества, конечно же, огромный вес здесь имеет спор между, условно, между капитализмом и социализмом. Правда, стопроцентно чистых капиталистов и социалистов мы сегодня не имеем, но тем не менее ярлыки развешиваются весьма активно, и вопрос о том, что лучше, какая система лучше, несмотря на то, что казалось бы лучше всего их гибрид и конвергенция а-ля какая-нибудь Швеция, тем не менее сегодня спор об этом очень жаркий. Я поймал интересную дискуссию на канале известного журналиста Пирса Моргана на эту тему между профессором-марксистом Ричардом Вольфом и консервативным историком Виктором Дэвидом Хансеном. Желающие могут найти этот примерно 20-минутный клип в YouTube. И вот что я должен заметить. Аргументы профессора Вольфа звучат достаточно спорно. Его манера разговора построена на постоянном прерывании коллеги, на постоянном перебивании, скорее оппонента, чем коллеги. И, в общем-то, отличается большим напором, чем аргументированностью. Но именно этим, я думаю, именно вот этим утверждением, что, мол, капитализм создал ад неравенства по всему миру, а социализм, он уравнивает и борется за справедливость, именно вот этим напором такие, как профессор Вольф, берут. В сравнении с ним Виктор Дэвид Хансен звучал вроде бы и уверенно в своей правоте, но слишком как-то расслабленно и, ну, если угодно, блекло. А люди, как правило, ведутся на блестки, они ведутся на энергию, они ведутся на эмоцию. В предыдущие несколько лет энергия и эмоции были на стороне движения МАГА, на стороне Дональда Трампа. Сейчас, вполне возможно, ветер подует в другую сторону, хотя, конечно, мы узнаем об этом наверняка только 3 ноября этого года. На этом я заканчиваю свой дайджест интересных событий и размышлений о них. Всего хорошего. До новых встреч. Ваш Алекс Якубсон.
1: Michael's Pharmacy – аптека, которую легко найти и в которой есть все, что вам необходимо. Michael's Pharmacy специализируется на медикаментах, избавляющих от боли, а также применяемых при диабете и артритах различной степени тяжести. Здесь вы найдете огромный ассортимент медицинских товаров, включая ортопедическую и диабетическую обувь из Германии, Португалии и других стран. Michael's Pharmacy – самый большой выбор турецкого и европейского текстиля и посуды. Многоязычный персонал аптеки поможет вам при прохождении визуального теста для получения водительских прав, решит все проблемы, связанные с заказом лекарств и доставкой их на дом. Все новые пациенты с рецептом от врача получают подарок. Здесь принимаются все основные виды страховок, а для пенсионеров действуют специальные скидки.
2: Нам всегда подскажут, помогут, и поэтому мы любим приходить в эту аптеку.
1: Пациенты выбирают Michael's Pharmacy, потому что здесь они находят внимательных, отзывчивых сотрудников, которые помогают им сэкономить время и деньги. Michael's Pharmacy. Все, что вам нужно, здесь. 718-921-87-77.
3: Никогда не мог понять, что лучше вставляет – водка или коньяк. И только в Нью-Йорке понял – лучше всех вставляет дантист Слава Познянский. Ну и Зита Ройзман, конечно. Доктора Зита Ройзман и Слава Познянский. Максимум здоровья, минимум затрат.
4: Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору. Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
5: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении. Всего один звонок на Дэвидсон Радио сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.

0: Так, ну вот что у нас по распаду России? С распадом России все хорошо. Хорошей новостью является то, что Россия смывает с себя останки благостного Грима. Ей наконец-то надоело притворяться. И теперь Российская Федерация готова демонстрировать свое истинное историческое мурло. Со всякими кривляниями, кажется, покончено. Вот и глава тоже. Глава Путинского совета по правам человека, товарищ Фадеев, наконец внес свою лепту в процесс легализации государственного каннибализма. Ну, тут фырчать и закатывать глаза совершенно бессмысленно. Надо Фадеева благодарить за откровенность. Он двинул идею покончить в школах со всякими там физиками, химиями, алгебрами, а вместо этого навалить побольше разговоров о важном. А также уроков любви к вождю и, разумеется, религии. Но в этом есть рацио. Действительно, зачем юному орку какая-то физика? Смешно. Этому организму надлежит, ну, выпить свои 100 бутылок водки, оплодотворить самку, взять ипотеку, уйти на фронт и прожить там, ну, пару суток. Ну, а затем, разумеется, опарыши и цинк, ему даже стаканы на своих поминках считать не придется. То есть для русского цикла жизни действительно ни физика, ни химия, ни астрономия вообще не нужны. А вот обожание президента, скрепы и вера очень даже пригодятся, потому что скрепный комплект, он ведь что? Он позволяет сдохнуть с такой очень правильной слезой о судьбе Отечества. Этот же комплект работает как мощный наркоз, под которым превращаться в труп гораздо легче и приятнее. Я не шучу, вот вам там у меня в телеграм-канале официальное сообщение о том, что, ну да, предложено существенно урезать школьные программы по математике, физике, химии, объявив точные науки для русских абсолютно лишней информацией. И вы знаете, я вам могу сказать, конечно, скорее всего, Фадеев прав. Вот как-то не парадоксально звучит. И его поддержал Путин, который сказал, что абсолютно недопустимо. Абсолютно недопустимо воспитывать в России какую-то интеллектуальную элиту, которая будет понимать чуть больше, чем все остальные. Это излишне, это опасно. В конце концов, это антигосударственно. Ну да, а предложение Фадеева по ликвидации алгебры, физики, химии, ну действительно, как выясняется, ветераны СВО, которые сохранили часть пальцев, во-первых, они легко считают до трех. А большего количества пальцев им, в общем, не требуется. Потому что до трех, да, они считать имеют, а дальше не надо, потому что после трех зарезываний нож у них все равно тупится, они устают и засыпают. А расчленение, оно не требует каких бы то ни было качественных усилий. Мы вот видим, что уже и в Нижегородской области как раз СВОшник убил трех женщин в поселке Неклюдово. Сперва забил монтировкой, потом ее 77-летнюю мать и 18-летнюю дочь. Но всех, разумеется, тщательно расчленил. Я думаю, этот нижегородский маньяк будет обязательно пойман, его выловят, задержат И как только задержат, он будет немедленно отправлен на охотный ряд и вписан в число депутатов Госдумы. То есть зачислен в сборную людоедов.
1: Необъяснимая слабость, потеря веса, потеря аппетита, боль в груди или животе, нарушение глотания, желтуха. Иногда организм предупреждает нас задолго до того, как мы понимаем, насколько серьезна проблема. Какие симптомы нельзя игнорировать? Какие обследования помогают обнаружить опасность вовремя? И можно ли предотвратить некоторые из главных причин преждевременной смерти? 21 октября на эти вопросы ответят два врача – Роман Барак и Ева Рубин. Доктор Роман Барак – главный врач медицинского центра «Хареф» в Израиле, специалист по внутренним болезням и гематологии, реаниматолог и анестезиолог. Доктор Ева Рубин – выпускница Московской медицинской академии имени Сеченова, ассистент профессора Колумбийского университета, пульмонолог и реаниматолог. Бесплатный семинар «Продление жизни». 21 октября в 6 часов вечера, театральная гостиная «Дэвидсон Радио», 2508 Кони Айленд Эвеню в Бруклине. Вход бесплатный. Приглашаем всех желающих. Узнать вовремя – значит получить возможность действовать вовремя. По всем вопросам звоните по телефону 646-979-0044. 646-979-0044.
2: В Нью-Йорке 11 часов утра.
3: Следующая передача любезно предоставлена телевизионным каналом RTN. У вас есть возможность подписаться и смотреть передачи RTN 24 часа в сутки. 1-800-222-2786. Звоните прямо сейчас. 1-800-222-2786.

0: Ты встаешь с утра, страшно на самом деле взять телефон. Тут задержали, тут экстремисты, тут нежелательная организация.
1: Пиздец, новость сегодняшнего дня. Ректорша задержали по подозрению в мошенничестве. Зачем такое вольнодумство? Зачем такой университет?
2: Я признана иноагентом Российской Федерации, и в эфире телеканала мы должны об этом говорить.
3: О, привет, иноагент! О, привет, иноагент!
4: Мне 26 лет. Я не хочу прожить до конца жизни в статусе иностранного агента.
5: Я в 27 лет стала очень опасным для...
6: Друзья, мы дали вам посмотреть немножечко часть трейлера фильма «Мои нежелательные друзья», часть первая, о которой мы говорили с автором этого фильма примерно, ну, почти полтора года тому назад. Когда этот фильм вышел на экран. Сегодня Юлия Локтева представляет вторую часть этого фильма, которая называется «Мои нежелательные друзья», часть вторая «Изгнание». И вот этот фильм произвел на меня такое впечатление, что я просто не выдержала, чего я никогда не делаю. Я написала немедленно Юлии, что я обо всем этом думаю. Я счастлива, что она сегодня у нас в программе. Я очень хочу, чтобы вы посмотрели этот фильм сегодняшнего дня, с 9 октября. Он идет в кинотеатре «Фильм Форум». И потом он будет показан, я уверена, в кинотеатрах других городов. А Юля, добрый день. Спасибо, что вы откликнулись на мое приглашение. И я с нетерпением жду нашего разговора. Ну, и я должна вас... Понимаете, такая трагическая ситуация в этом фильме, что я боюсь слова «поздравляю». Но это огромное достижение, этот фильм. И я хотела начать с того, что этот фильм был представлен, во-первых, на Венецианском кинофестивале, во-вторых, на Нью-Йоркском кинофестивале, что вы за первую часть уже получили множество премий, и не только. Да, для этого... у вас было много, вам не надо привыкать к премиям. Вы с 99-го года чуть ли не каждый ваш фильм получал премию какого-то фестиваля. Но вы не чувствуете, что вот именно этот фильм – это что-то особенное?
7: Ну, этот фильм особенный, потому что как-то, ну... Я не делала другие 12-часовые, в общем, проекты. Это первый как-то. И
6: да,
7: не собиралась делать.
6: Только мы так должны сказать, что 12 часов...
7: фильмы, как
6: да.
7: Это два проекта.
6: 12 часов – это и первый, и второй. А второй да. Отдельно, который можно смотреть, не, даже не глядя первый. Так, по-честному да. Говоря. Хотя там практически почти те же самые персонажи, но немножечко по-другому, и можно смотреть только вторую часть, которая длится почти 6 часов. Да.
7: И можно там новые герои некоторые там, но у нас много отзывов людей, которые смотрели только вторую, как-то вошли в историю так, так что вы можете как-то войти тут.
6: Абсолютно.
7: Но как-то я не ожидала, что у меня будет как бы фильм, где я захвачу историю. То есть это совсем не было в моих планах, то, что это, то есть это особенный фильм, и два проекта соединены, фильмы, я не знаю, как это описывать,
6: да.
7: Но как общий проект, скажем
6: да.
7: Так, где мне просто удалось быть, ну, в правильном или неправильном месте в правильное время
6: да.
7: В России именно в тот момент, когда, ну...
6: Да, вот это все
7: происходило.
6: Форточка закрылась, окно закрылось, Россия закрылась. Это страна, которой больше нет, как говорит Аня Немцер в вашем фильме, и которую мы все прекрасно понимаем. А первый...
7: Это огромный переход. Это огромный исторический переход, то, что вот произошло слом, с России сначала полномасштабной
6: войны. Обрыв. А вот интересно, первый фильм вы снимали, вы начали его снимать, когда еще только начинались какие-то там подземные толчки, скажем так, вот это цензурирование, это вот начинают объявлять иностранными агентами, Соня Гройсман смеется, я иностранный агент, еще как бы шуточки, еще веселье, еще Москва. И вы мне рассказывали, что вы снимали практически весь фильм, просто вынули телефон, у вас не было аппарата, и вы снимали просто на телефон, на камеру телефонную, да, в первом фильме. А как было со вторым, когда они уже оказались за пределами России?
7: Угу. Я продолжала все снимать на iPhone. То есть я первую главу я совсем не подготовилась. Я просто вынула телефон, и я... Ну, после этого я купила самый новый телефон, скажем так. Я купила маленькую линзу, я купила микрофоны. Так что технически как-то все улучшилось, и я продолжила снимать на iPhone. Одна, без команды, просто с микрофонами на всех. Я петлички ставила на всех. И это из-за этого... Получился невероятный, как бы, ну...
6: Личный взгляд.
7: Низ.
6: Да.
7: Да, я знаю, интимность по-русски значит что-то другое, чем по-английски. Ну, как-то вот чувство людей. Просто да. Потому что я часто находилась с людьми просто на той дистанции...
6: Ну, вот как просто вот с другом разговариваешь вот так, глядя ему в глаза.
7: И это я... так и было. Это физически так и было. Потому что, чтобы снимать на телефон, мне надо было, например, на той же дистанции, когда ты сидишь с друзьями быть
6: конечно,
7: с ними. И
6: конечно.
7: Они привыкли ко мне, к моему присутствию. И я их сопровождала. Вот, то есть вот этот исторический момент. Россия закрывается, уезжают сотни тысяч людей. И я уезжаю с журналистами, которые только что сбежали, которые только что вещали в России. И сейчас они просто купили первый билет,
6: которую можно могли... было купить, да.
7: Да, и да, уехали за 4... То есть,
6: ничего вот, не планируя. И, может быть, думая, что когда-нибудь они скоро вернутся, что это быстро закончится.
7: Но все думали, да. Все говорят все время, о, война закончится там через месяц, 6 месяцев. Непонятно, можно ли тогда вернуться. Но как бы все уехали как-то с ручной кладью, да. Покупали билет за 4 часа. И это сотни тысяч людей в эту неделю. Вот люди говорят, а, ты уехал 3 марта, 2 марта, 1 марта. То есть да. 22-го. И как-то это огромное просто... Ну, exodus из да. России людей, которые старались сделать страну лучше. И мне удалось их сопровождать в этом с первых дней. Просто когда они уехали...
6: Все с тем же камерой, все с тем же телефоном.
7: Да.
6: Да, и... вообще, на самом деле, там есть один момент, я его показывала на прошлой неделе еще, когда ваш фильм должен был идти на Нью-Йоркском кинофестивале, где сидят две эти девочки, фактически, да, Ксюша и Лера, и плачут... А на заднем сидении такси в Стамбуле. Это потрясающе. Я должна
7: да,
6: сказать...
7: ну, как бы говорят, 2 дня назад у меня была работа, у меня был дом, у меня был молодой человек.
6: У
7: я
6: меня
7: знала,
6: был престиж.
7: Я была ведущая на «Дожде».
6: Да.
7: А сейчас я просто, ну, я не могу сказать именно, какое слово они сказали, но долба
6: да.
7: в Турции, так. Просто ты совершенно потерял всю жизнь, и они пробуют понять как-то, а сейчас что? А сейчас нам надо работать как медиа. Но до того, как мы можем, надо запустить какую-то новость и вещать, потому что надо продолжать как-то да. ну, говорить о войне в Украине, да. надо продолжать об этом говорить. А у нас нету ни квартиры, банковские карточки не работают, мы не знаем, куда едем дальше. Они продолжили и уехали тогда в Тбилиси. Ну, и сразу, значит, запустили какие-то YouTube-каналы. Как начать да. просто продолжать...
6: Делать то, что они делали. Потому что, и это очень важный момент, когда ты смотришь этот фильм, ты не только проникаешься ими как людьми, но ты восхищаешься их, ну, я бы сказала, чистотой, отсутствием вот нашего у нас уже американского цинизма. Они идеалисты, они просто у меня иногда, вот я смотрела, у меня просто комок был в горле, когда я смотрела на этих мальчиков и девочек, которые пытаются вот как, ну, я не знаю, выкарабкаться и все равно делать это. Хотя вот вы этот фильм, я немножко забегаю вперед, вы его сделали в 5 частях, и ближе к концу они взрослеют, они мудреют, да? Вы это чувствуете, да? Вы довели это до 26-го года.
7: Да, по-моему, какая-то последняя сцена где-то в апреле.
6: Вот-вот-вот, последние кадры были в апреле 26-го года, и это очень важно. Проследить за их судьбами. И это объясняет, почему фильм такой длинный. И я просто потрясена. И вы, я думаю, тоже. Я чувствовала, что вы очень любите их. Да?
7: Это правда. Меня кто-то спросил, это одно из самых приятных. Меня кто-то всегда спрашивает, почему они тебе открылись? Почему все открыто говорят? Так, и у меня нет хорошего ответа на это, но я говорила с кем-то на днях, с другим журналистом, и он сказал, может быть, потому что было видно, что тебе не все равно.
6: Не просто не все равно, вы на них смотрите с любовью. Поэтому и мы смотрим на них с любовью. Нам их жалко, как собственных детей. Иногда и мы в ужасе от того, как в конце у некоторых из них ломаются судьбы, как эта бедная Аня Немцер, что происходит с ней, с ее дочкой. У всех разные совершенно ситуации, абсолютно. Но тут у меня чисто такой механический вопрос, наверное, я не знаю. Как вы ухитрялись? Ведь одни Стамбул, Тбилиси, Прага. Вы снимали в Хайфе или где там Аня Немцер была? В Израиле? Вы поехали за ней в Израиль? Как это вы вообще ухитрились? Это какое-то было безумие, наверное, в течение первых же месяцев, да?
7: Ну, я снимала одна. Это так передвигаться, так что поэтому я одна, что это? Ну, зарезервируешь самолет, зарезервируешь гостиницу в последнюю минуту, иногда на пути из самолета, и просто едешь и снимаешь, это легче. Ну, плюс помогает то, что мой паспорт американский, так что мне не надо было, то есть, особенно беспокоиться о визах. Это помогает, честно говоря, это было намного труднее, если бы у меня был какой-то другой паспорт, но у меня только американский паспорт, так что это так как эмиграция и изгнание состоит из виз, я это очень хорошо понимаю, что у меня есть какая-то свобода передвижения, как американка. Но
6: время...
7: Время, то есть, но у меня есть как-то... Я понимала, что я захватываю что-то важное.
6: Да.
7: Я была в полном шоке, конечно, когда началась полномасштабная война, в ужасе, как все, так. Но как режиссер я понимала... Я тут.
6: Да, и это бесценно.
7: Это бесценно. И не только я тут в России, но я это начала снимать этих персонажей, которые вот когда вот бомба тикает, вот все эти месяцы, и никто не знает, что будет, мы уже знаем. Так что, когда начинается война, мы как-то с ними в шоке, и с ними как-то все это переживаем, а потом мы с ними бежим в изгнание. И то, что я понимала, что это невероятно, я создаю невероятно ценный документ, но не просто, когда мы говорим о ценных документах, это как-то звучит очень нудно, но как бы из чего состоит изгнание?
6: Да.
7: Из жизни.
6: Из жизни. Вам это ясно, как бывшая изгнанница тоже, хоть вы тоже. 9 лет, но вы видели это на примере своих родителей, у них, может быть, не было такого трагического бедствия, но тоже, в общем, слом судьбы.
7: Ну, это выбранный слом судьбы. Как бы, как мы уезжали в 70-х, это мы выиграли лотерею. То есть мне сказали попрощайся с бабушкой, с дедушкой. Ни мама, ни папа не похоронили своих отцов, потому что мы понимали, мы уезжаем из Советского Союза, но мы это выбрали. То есть я это не выбрала в 9 лет, мои родители это выбрали. Меня не спрашивали, я просто хотела в Диснейленд, понятно. так? То есть это, то есть мое понятие эмиграции было совсем, вот мы летим на новый, как-то на новую планету, так? Но это совсем другое, когда ты чувствуешь, что ты выбрал, что ты, как журналист, ты не хочешь уезжать из того места, о котором ты пишешь, о котором ты вещаешь. Ты хочешь как бы быть на месте, говорить с людьми, и потому что все эти люди работают как журналисты для русскоязычной и российской публики. Они стараются достать, как бы, чтобы донести о военных преступлениях России для россиян, которые
6: мы в России. Должны просто напомнить, что это в основном группа, связанная с «Дождем». Многие из вас, друзья, ну, в основном, да. Плюс новая газета, вот Елена Костюченко, очень интересная история, как ее судьба развивается, история. И это не случайно, что у вас 5 частей, потому что сначала они нащупывают, вот, что с ними произойдет и что делать. И потом они начинают постепенно работать. Потом страшная история в Риге, мы все наблюдали ее издалека, когда... их начали изгонять из Латвии, потому что они косвенно, нечаянно, совершенно не желая этого, проявили себя как сторонники России, то есть врага, и так далее, и тому подобное. И там тема очень важная – отравлений, преследований с той же Еленой Костюченко. И, наконец, последняя глава. Но вот тут у меня вопрос опять, у меня как каждый раз какие-то вопросы. Там есть очень интересные и очень важные эпизоды, где они начинают осмысливать прошлое, настоящее, думать о будущем и начинают задавать сами себе вопросы. Что мы могли сделать? Вот это чувство вины. Когда... И там очень умные, очень толковые, очень содержательные, но при этом эмоциональные ответы или вопросы на вопросы. Вы их как бы немножечко подталкивали к этой теме? Или... это абсолютно как бы спонтанно возникало? Или это результат монтажа? Вот.
7: Нет, это... Я их не подталкивала, даже если что-то это результат монтажа, это что это какая-то ограниченная рефлексия, потому что это было бесконечно, то есть все об этом говорили.
6: То есть они говорили все время?
7: Все время об этом, потому что это было общий... Ну, общее чувство, вот особенно, то есть как-то некоторые персонажи это выражают больше, чем другие, но для всех особенно как-то, ну, первое время все были в ужасе. Все были в полном ужасе, в стыде, потому что...
6: Им было стыдно за то, что они русские, что они не остановились.
7: Не только просто так, что мы не... Нас как бы все это принимали как личную вину. Потому что все эти годы они работали вот в России, они старались бороться, они делали то, что могут. Но все равно война, вот эта непредставимая ужасная война произошла. И все равно эти ужасы продолжаются происходить. И это война, которую ведет Россия, их страна. И для всех было невероятное вот это чувство ответственности, как-то accountability, вот этот вопрос, что мы сделали не так.
6: Да.
7: То есть мы все делали, мы работали, но все равно война есть. И как-то все это восприняли, как что-то я сделал не так. Почему-то я ее, вот как я, что я сделал недостаточно. Потому что вот сейчас эта война идет. И это для всех как-то было. И вот как-то Лена Костюченко там говорила, мы все делали правильные вещи в неправильном порядке. То есть я не уверена, что я с этим как-то соглашаюсь. Так?
6: Но это ее вопрос. Мнение.
7: Это не мое дело. Но я имею в виду, что как-то там возникает вопрос как-то. Вот если ты живешь в авторитарной стране, которая становится более и более с каждым днем авторитарной, и если ты борешься за права людей с инвалидностью, и если ты пишешь о коррупции, и если ты... ну, работаешь за свободу прессы. И если ты говоришь о тюрьмах и о политических заключенных, но потом происходит война, ты все неправильно делал? То есть ты не свергнул Путина? То есть это там кто-то говорил, вот говорит Гриша Свернин, который сейчас ведет «Идите лесом», который помогает людям сбежать из... службы в российской армии. Но он там сказал, ну, все, что мы делаем, это как бы не убивает Путина, и поэтому кажется, что это бессмысленно. Как-то... Но это не так, говорит Мина. Но действительно у всех было как-то чувство, что все, что мы сделали, это не предотвратило войну, и поэтому как-то... Но вот то, что вы сказали, что очень важно. Мне кажется, вот вы сказали, они идеалисты.
6: Да, они верят.
7: Идеалисты, они не идеалисты. Нет. Мне кажется, это вот это интересно, потому что никто не имеет как-то вот этот идеал, что вот завтра мы свергнем Путина, так? Скажем, например. Они даже чувствуют бессмысленность часто своей
6: работы. Нет, я думаю, что они не оптимисты. Они не оптимисты, они не верят.
7: Они не оптимисты.
6: Да.
7: Они люди, которые делают то, что они могут делать. Мне кажется, это важно. Там тоже у нас есть два персонажа.
6: С Украины?
7: Очень необычно. Да, ну, это Петя Рузавин, который был журналист «Дождя», он был московский независимый журналист, и его жена Наталья Гуменюк, которая просто выдающаяся, прекрасная журналистка из Украины. Она, то есть, была одна из основателей «Хроматска», а потом она сейчас вот пишет очень много «Guardian», «Нью-Йорк Таймс», «Атлантик», «Foreign Affairs», везде на CNN она появляется. Она просто гениальная журналистка. И она его жена. И они вместе, у них тоже перспектив. Но это тоже Наталка.
6: Но они
7: тоже...
6: в Киеве, и там очень интересно есть момент, когда она говорит, что мы самые счастливые, потому что они не чувствуют вину такую, они... живут в свободной стране, хоть на нее там бомбы падают, но эта страна, по крайней мере, сравнительно свободна.
7: Вопрос несчастливый, но она говорит вот то, что мы делаем свою работу. И, конечно, в демократической стране они могут продолжать работать. И это очень важно. Она все время говорит, понятно, что у них ситуация совсем другая. Они дома, они работают. То есть Наталка дома. Петя не дома, но в конце концов он, то есть он переезжает в Украину, и он присоединяется к украинской армии. Он вступает в ПЗСУ. Он говорит,
6: и что... это потрясающий момент, когда он понимает, что он больше не может помогать как журналист, он хочет помогать реально как воин, как солдат.
7: Да, да. И он продолжает. Он сейчас в Харькове воюет. То есть это как-то... Он принимает это решение, и это очень важно. И он как бы не человек, когда вы видите его в начале фильма. Это не... Ты не смотришь и думаешь, это вот солдат. Совершенно такой интеллектуальный журналист. Но этот он делает выбор, и это очень важно. Но мне тоже Наталка то же самое говорит, как бы про... Это не в фильме, по-моему, но тоже вот эта идея, что она важна для всех, мне кажется. Не... То есть вопрос не... Как бы не решил ли ты проблему, а вопрос, сделал ли ты
6: все, что
7: максимально
6: мог.
7: Что мог.
6: Да.
7: Так в тот момент. Делал ли ты правильные дела, когда и то, что мог. И это как-то я это возвращаюсь, потому что я не включила часть, Наталка тоже говорит о своей судьбе. Это, но это все из как бы наших журналистов. Российских, которые говорят сейчас, они говорят просто, может быть, это. Не меняет ситуацию, но это то, что я могу делать сейчас. Я не могу делать иначе. Я делаю вот как-то...
6: Вот
7: я продолжаю работать, потому что я не могу иначе.
6: Да. А сколько часов вы отсняли? Немеренное, наверное.
7: Вы знаете, меня все это спрашивают. Я не знаю, я не считала.
6: Но монтаж, это же очень трудно вообще. Обычно монтаж – это не то, что 50, это 80% успеха. По-моему, монтаж замечательный, но это колоссальная работа. Сколько времени у вас это отняло?
7: Ну, то есть фильм, я работала над фильмом 5 лет, вот я начала, сейчас какое число, я, по-моему, начала где-то, по-моему, первые съемки были где-то 10 октября или 11. То есть 5 лет, вот сейчас у нас годовщина.
6: Подождите, 10 октября 22 года?
7: 21.
6: Ну это мы говорим о первой части. Вот.
7: Просто,
6: меня интересует вторая, ну, вот та, которую будут показывать.
7: Я в смысле...
6: Вторая часть. Надо идти смотреть вторую часть в кинотеатре.
7: Часть,
6: 9 октября начинается показ. Я не знаю, как долго будет идти этот фильм. И от успеха...
7: Недолго. Я рекомендую пойти в первую неделю.
6: Да.
7: Пожалуйста, приходите.
6: Потому что
7: в
6: могут
7: неделю.
6: Снять.
7: Второй недели, может быть, не быть.
6: Это правда.
7: Так что, так сейчас бывает. Все как-то awards, Оскары, фильмы выходят одновременно, так что сейчас это просто как-то traffic jam. Идите сейчас. И 16 октября в Лос-Анджелесе будет в Лэмли Ройал.
6: Ага.
7: Вот. Это важно упомянуть. Но...
6: Да, мы говорили о монтаже. А вторую часть, сколько времени вы монтировали?
7: Вторую часть, наверное, я думаю, то есть опять, я монтировала часть, я начинала по ходу дел, то есть отбирать, помойку выкидывать как-то раньше, но сам монтаж пару лет. То есть это как-то так. Ну, я снимала одновременно как бы и монтировала, но монтаж, то есть я монтирую в сценах.
6: Да.
7: Потому что когда ты приходишь, вот сидят люди на кухне, болтают.
6: Да.
7: Они сидят долго.
6: Это правда.
7: И ты не знаешь, когда кто-то расскажет хороший анекдот, ты не знаешь, когда кто-то скажет что-то мудрое, когда будет эмоциональный момент.
6: Да.
7: Так что я снимаю почти непрерывно.
6: Понятно.
7: То есть... Ну, да. Начинают сплетничать о ком-то, кого я не знаю, я выключаю на несколько минут. Но кроме этого, я снимаю почти непрерывно. Так что монтаж у меня — это дистилляция сцен. Mm-hmm. Потому что вот мы сидим на кухне 3 часа. Большинство из этого разговора может быть неинтересное.
6: Да.
7: Но из этих 3 часов получается 5-минутная сцена, которая как бы дистилляция... Но всего важного, и как бы в фильме она выглядит совсем естественно, как будто она в естественном
6: очень
7: времени.
6: Очень естественно, да, как раз хотела это сказать.
7: Это время в реальном времени, и вдруг появился анекдот. Но это потому, что вот эта дистилляция 3 часов на 5 минут, где-то она чувствуется совершенно органически. Так
6: да.
7: Что вот монтаж из этого состоял, потому что это не фильм, который... Там нету... Вот вы представьте документальный фильм, большинство людей представляют, там будут как-то сидит голова в гостинице, тебе мудро,
6: да,
7: что-то
6: кто-то
7: говорит.
6: Рассказывает. Нет, это все вот живая жизнь. Живая жизнь, сцены из жизни. Никто специально ничего не комментирует. Там, по-моему, есть 2 коротких момента, когда как бы ваш голос за кадром что-то такое там говорит, или диктора голос. Я не помню, что это как-то так было. Но в целом...
7: Там в начале есть маленькая как бы... Ну...
6: Да. Да, и в самом конце там просто информация о том, что с ними теперь стало, просто текст написанный. Все остальное – это вот поток
7: жизни,
6: поток драматических событий и потрясающих характеров, которые проживают, ну, я бы сказала, все проживают трагические жизни. Я хочу...
7: Ну, и хорошие, там у нас люди влюбляются, то есть как-то...
6: Да, но для меня
7: есть,
6: это...
7: Мне разлюбляются, влюбляются...
6: Да, и есть даже, есть юмор,
7: есть?
6: Что очень приятно, потому что это... Они с иронией относятся иногда к своей ситуации, они... Ну, это способ как бы иметь дело с этим, решать свои проблемы через юмор, через насмешку, через иронию. А, друзья, я напоминаю, что у нас в гостях Юлия Локтев, автор замечательного фильма, который сегодня, 9 октября, выходит на экраны. Фильм называется «Мои нежелательные друзья. Часть 2. Изгнание». Идите и смотрите, но наша программа не заканчивается. Мы уходим на секунду на рекламную паузу, а потом вернемся. У меня много вопросов.
8: Michael's Pharmacy – аптека, которую легко найти и в которой есть все, что вам необходимо. Michael's Pharmacy специализируется на медикаментах, избавляющих от боли, а также применяемых при диабете и артритах различной степени тяжести. Здесь вы найдете огромный ассортимент медицинских товаров, включая ортопедическую и диабетическую обувь из Германии, Португалии и других стран. Michael's Pharmacy – самый большой выбор турецкого и европейского текстиля и посуды. Многоязычный персонал аптеки поможет вам при прохождении визуального теста для получения водительских прав, решит все проблемы, связанные с заказом лекарств и доставкой их на дом. Все новые пациенты с рецептом от врача получают подарок. Здесь принимаются все основные виды страховок, а для пенсионеров действуют специальные скидки.
9: Нам всегда подскажут, помогут, и поэтому мы любим приходить в эту аптеку.
8: Пациенты выбирают Michael's Pharmacy, потому что здесь они находят внимательных, отзывчивых сотрудников, которые помогают им сэкономить время и деньги. Michael's Pharmacy. Все, что вам нужно, здесь. 718-921-87-77.
10: Никогда не мог понять, что лучше вставляют – водка или коньяк. И только в Нью-Йорке понял – лучше всех вставляет дантист Слава Познянский. Ну и Зита Ройзман, конечно. Доктора Зита Ройзман и Слава Познянский. Максимум здоровья, минимум затрат.

0: мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
1: Всего один звонок на Дэвидсон Радио
0: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.

0: Я продолжаем нашу беседу с кинорежиссером, автором нескольких прекрасных документальных и художественных фильмов, которые сейчас представляет вторую часть своего, как американцы говорят, опус магнум главного. Я надеюсь, что это не самый главный, может быть, далеко не последний, но это на сегодняшний день ваше главное творение, и оно совершенно замечательное. Оно называется «Мои нежелательные друзья». «My undesirable friends» по-английски. Оно, этот фильм на русском языке, с английскими титрами. А он идет в кинотеатре «Фильмфорум» с 9 октября. Будет идти недолго, скорее всего, одну неделю. Документальные фильмы дольше не идут. С 16 октября он пойдет в Лос-Анджелесе. Потом, возможно, в других больших городах. Ищите этот фильм. Это уже вторая часть «Exile» – «Изгнание». А Юлия, продолжая наш разговор, в этом фильме «Executive Producers» Мэрил Стрип, не надо представлять, и Лора Пойтрас. Это Лора – легендарная фигура в американском документальном кино. Обладатель «Оскара» и так далее, и тому подобное. А как вам удалось их получить? Или они сами пришли? И как они повлияли? И влияли ли они, или помогали, или не помогали в создании этого фильма?
1: Ну, Лору я давно знаю, как-то как режиссер, просто как коллегу, и я с ней говорила, то есть сначала продукции фильма, как-то тогда мне не пришло в голову ее спросить как-то, да, первая часть как executive producer, ей очень понравилась первая часть, и тогда она как-то в более формальную роль как executive producer пришла во второй части. Про Мэрил Стрип прекрасная история. Я до того, как я делала «Мои нежелательные друзья», я собиралась фильм сделать игровой, который тоже происходил в какой-то момент в России, но это было в России протестов как-то 11-12 года начинался, потом он была эмиграция уже как-то в других местах. И его должен был продюсировать в то время Колин Фёрт. Этот фильм развалился во время ковида, потому что он происходил там в России, в Ирландии, в Америке. Это было не время для таких фильмов. И тогда я начала снимать «Мои нежелательные друзья» и как-то переключилась. Ну вот, но когда пока я сняла этот фильм «Мои нежелательные друзья», часть вот первый, «Последний воздух в Москве», я его Колин Фёрту отослала, и я сказала, ну, потому что это очень популярно, когда ты делаешь, вот, понятно, затащить людей на 5,5-часовой как-то документальный фильм. Надо помощь, нам нужны хорошие друзья. Да. Так? И я спросила у Колина как-то, ну, не знает он кого-то, кто может представить, потому что фильм «Большинство о женщинах».
0: Да.
1: Лучше не он, я честно сказала, но это как-то лучше будет, если это будет женщина. И мы списались, он сказал, ну, я могу показать его Мэрил Стрип, попросить так, но посмотрим как-то. Не думаю, что что-то из этого будет, так, давайте попробуем. Так, и Колин Фёрт тогда написал Мэрил и сказал, как я понимаю, как она пересказывает это, что сказал, ну, как-то очень этот фильм essential, это, то есть обязательно посмотреть, очень важно, посмотри, пожалуйста, так.
0: Но она посмотрела.
1: Она закатила глаза.

0: Да, сказала ужас.
1: Ну, какой
0: и
1: ужас? У меня нету времени.
0: Я хотела зачем такое слово? Да, я занята, у меня съемки, мне надо паковать. Но как бы попросил Колин Фёрт, но я посмотрю там полчасика. А как она это пересказывает, что она села смотреть, как-то думала, полчасика посмотрю, и встала 5,5 часа позже.
1: Ну-ка, это моя история. Это то же самое. То есть... Хотя я как бы знала, на что я иду, у меня не было такого, что полчасика посмотрю, и все, но я не могла оторваться абсолютно. А вернемся к Мэрил Стрип.
0: Это так, и так. Вот. И тогда она предложила, я могу что-то сделать, чтобы помочь. Она представила скрининг в LA первой части, а потом я вернулась как-то, когда мы кончили вторую часть, я спросила, может ли она быть экзекьютив-продюсером, просто, ну, как ангел. Она написала, если вы придете, кстати, в Film-Forum или в Lemley, там прекрасная... Она все это сама рассказывает, видео-интродакшн от Мэрил Стрип, и она всю эту историю рассказывает, потому что это действительно, как бы она совершенно не собиралась весь фильм смотреть, и просто... Говорит, что вот она влюбилась в персонажей тоже, и как-то чувствует они как семья, и вот нас поддерживает просто, ну, как ангел.
1: Да, ну, конечно, это очень важно, иметь такое имя в титрах, в авторских титрах, это она очень важно.
0: Да, то есть это как у нас над нашими вот с крылышками так летает наш ангел, который на гене.
1: Но конечно. Поскольку, например, Лора, она профессионал, высшего разряда, вы как-то с ней советовались, или она пыталась как бы посмотреть процесс, поучаствовать как-то в процессе, или она тоже дала как бы свое имя, просто вот и, я не знаю, субсидирование помогла достать. Как это выглядело, ее участие?
0: Ну, ее участие... То есть я с ней советовалась... Это первый человек, с кем я советовалась до съемок. Она как-то обсудила там security тогда, такие советы. Я не могу сказать, что мы их всех принимали, но...
1: Но все равно.
0: Мы чуть-чуть так постарались. Так, нет, мы старались так, но просто... Она говорит, всеми надо переписывать сигналом, а все мои персонажи говорят, слушай, пошли на Telegram. Так что мы не всегда были такие послушные. Но потому что как-то... Все мои персонажи, они же открыто работают с журналистами, они не скрываются, там не было ничего скрывать, они выходят в эфир, так что они решили, зачем нам переписываться, мы же не о секретных делах, мы не источники секретные, чтобы там сигнал переходить, мы говорим о вашей передаче, которая будет в эфире завтра, так что зачем это обсуждать в каком-то, так что это никто не прячется, так что это было важно, но... Потом, да, она как-то, ну, сейчас очень много советует и так далее. То есть как-то...
1: Ну что ж, это очень хорошо. Я вас поздравляю. Я сильно надеюсь, что этот фильм попадет в какой-нибудь из коротких листов или номинейшн на Оскара. Это действительно essential. Абсолютно. Я хочу, чтобы мы посмотрели трейлер вот этой второй части «Exile». Поехали. Второй трейлер покажите.
2: Многие годы подробно, тщательно описывали, как в России наступает фашизм.
3: Российский народ всегда сможет отличить истинных патриотов от подонков и предателей и просто выплюнет их, как мошку выплюнет на панель.
4: Я сейчас в Варшаве. Я завтра еду в Гамбург.
1: Зацепили Костюченко.
5: В ближайшую неделю у нас там будет. Что будет дальше, я не представляю.
6: Я работала на телеканале «Дождь», рассказывала о войне в Украине.
7: У меня была работа. Вот жилье, любимый человек. Хотя бы был дом.
8: А сейчас ты просто какой-то тупой.
9: Я ребенку своему в том сказала фразу «Мы не можем вернуться сейчас».
10: Не беженцы. Беженцы – это украинцы, которые бегут. Мы фактически иммигранты. Мы в долгосрочном отпуске.
11: Ну, в стадии отрицания.
12: Вчера приняли закон, по которому за объективное освещение войны грозили 15 лет лишения свободы.
13: Когда я пересеку границу России, меня арестуют.
14: Люди, которые остаются в России, для них было важно, что Лёшка возвращается.
15: Сегодня я для вас проведу эфир из Риги.
16: Сколько мы 20 лет? 4 месяца.
11: Мы выступаем против войны России в Украине.
16: Наша армия совершает военные преступления.
17: В Москве, наверное, вообще ничего об этом не говорит, да?
18: Какие же вы убогие удочи в своих попытках лизнуть западному хозяину и принести вред России и ее армии.
19: Угроза пошла сегодня еще одна.
20: Никому больше из вас теперь никогда не спрятаться никуда. Мы вас везде найдем, где вы не были.
21: Им сказали, что меня не надо задерживать, что меня надо убить.
22: Спокойно, работа продолжается.
23: Какой-то я просто сбежал. Надеюсь на то, что ты вернешься рано или поздно.
24: Впереди много работы.
25: У меня не всегда были силы, у меня не всегда были деньги, у меня не всегда была радость, не всегда был смысл.
26: В общем, очень странно, что я сейчас в Америке, и здесь происходит все то же самое.
1: Я в Америке, и все то же самое. Это еще одна фраза, которая абсолютно рвет сердце, что называется. Но, Юля, у меня вопрос связан вот с чем. За эти 5 лет кто из них вас порадовал, кто удивил? Судьбы изменились? Кто повернулся как бы неожиданной стороной? Или, в общем, каждый остался верен сам себе?
0: Хороший вопрос. Ну, радовали они меня, честно говоря, все, потому что как бы и удивляли своей мудростью или чувством юмора. Мне трудно сказать, это как будто у меня, не знаю, это как выбирать из любимых детей, как-то так почти. Но как бы мне кажется, это невозможно, потому что как-то... Ну, фильм, как и жизнь, состоит из огромного количества... Это небольшие сюрпризы. Это как-то маленькие вот моменты мудрости, юмора, повороты в жизни. Это вся ткань жизни.
1: Да, это правда. Так что, но вот парадокс...
0: Конечно, парадокс, конечно, когда Петя вступил в СУ, это было довольно, наверное...
1: Неожиданностью,
0: это, да. Насчет неожиданности как-то, знаете, да, наверное, как бы это... Потому что я совершенно... То есть вначале мы его видим, и мы все, как бы, если вы видите фильм и его вначале, это не то, что вы ожидаете.
1: Да.
0: Точно, но простите за спойлер, но мне кажется, это важно. Даже если вы знаете, что это будете, вы будете смотреть на
1: все
0: это человека.
1: Все равно интересно смотреть, абсолютно.
0: Очень. Да. Да. Просто жизнь. Многие сюрпризы, скажем так, неприятные, когда людей там сажают заочно 7,5 лет там. Это сюрприз, но нельзя сказать, что это приятно. Так? Да. Большинство сюрпризов в этом фильме это как бы повороты истории.
1: Для меня, например, абсолютно неожиданностью был момент, который вы очень красиво сняли. Причем вдруг мы видим, по-моему, это Ксюша, которая, вот вы сняли верхнюю часть. Она в чем-то таком кружевном, у нее такое красивое светящееся лицо. У меня была искра надежды, что это перед свадьбой. Вот вы не поверите, ощущение было такое. А потом мы понимаем, что она собирается на суд своего жениха. В России. И эти сцены просто рвут вам душу, особенно именно потому, из-за этой вот неожиданности, из-за этого неожиданного монтажа.
0: Да, и суд, где его...
1: Его присуждают 22 годам.
0: Где 22 года, он продолжает быть в российской
1: тюрьме. Да, и да. Это...
0: Как на журналист, который сидит за как называемую госизмену.
1: Да, и это катастрофа совершенная. В общем, друзья, если очень вы хотите... Много... Да, продолжайте.
0: Нет, много вот этих парадоксальностей жизни. Вот как-то последняя глава называется «Нормальная и ненормальная». Как бы нормальная ненормальность, я не знаю, the normal, not normal.
1: Да.
0: То есть, потому что То есть у всех как бы жизнь с одной стороны нормальная, они приходят домой, обсуждают тиндер или там, или кто-то, ну, выходит замуж, как-то все как-то нормально. С другой стороны, людей травят, отравляют, то есть
1: да, сажают. Физически угрожают, то есть, им. Да,
0: да, они... дают как бы срок тюремный на 7-8 лет. С другой стороны, они как-то влюбляются. То есть все это идет в параллели, потому что жизнь состоит, да, из всего одновременно, как, да, бы.
1: И кто-то живет как будто бы живет очень хорошо, у него виза, но мы знаем, что виза временная, и в любую минуту, там или там через год, она кончится, и все, и человек без дома, снова без страны, с красным паспортом российским, который еще неизвестно, можно ли будет продлить, и захотят ли они продавать. Они не могут продлевать, потому что почти все они иностранные сейчас... агенты.
0: Да, сейчас Россия как-то сделала новый как-то набор законов, что как бы никто из них не может прийти как-то в консульство воспользоваться госуслугами, если у тебя какое-то нарушение прав, как вот иноагент и так далее. То есть так что обновить паспорт уже они не смогут.
1: Не смогут.
0: С другой стороны, это как-то абсурд, как я понимаю, они тоже не могут отказаться российского гражданства. Да. Россия, как это ни странно, не отнимает пока гражданство, имущество отнимают. То есть там огромный как-то набор законов, где ты не можешь как-то... Ну, если ты в России, ты не можешь купить квартиру, продать квартиру, взять долг, получить права, получить страховку на машину, как если ты иноагент. Просто
1: если полный... ты иноагент, да? Я не знала этого.
0: Да, да, да. Это все просто...
1: Ну, полное бесправие.
0: Да, ты уже становишься как-то не человек. Я не помню, какие еще ты не можешь нигде преподавать, понятно, у тебя нельзя, ты не можешь как-то взять рекламу там. Ну, все это такие маленькие оскорбления, потом тебя как-то, ну, вот, заочно приговаривают на 8 лет, а ты боишься ехать там в Индию, потому что если тебя приговорили на 8, скажем, лет, это не то, что ты не можешь просто вступить в Россию.
1: Но тебя могут схватить. Да, меня могут спасти в другой
0: Вьетнам,
1: стране.
0: Там, куда-то в Турцию, в ту же Турцию, через которую все ездили. То есть многие страны, где они были, сейчас уже для них закрыты. То есть в Грузию тоже люди не очень ездят уже, если у них есть... Если у них есть, как бы, если они в розыске, как многие наши персонажи в розыске, или они уже... как-то заочно осужденные на 7, 8, 9, 10 лет.
1: Ой,
0: в списке экстремистов-террористов тоже приятно. И тогда ты боишься уже ехать в какую-то Турцию, или что большое дело, потому что это именно те страны, куда могут твои родители без визы приехать, потому что большинство из них, у них родственники продолжаются, бабушка, дедушка, мама, папа в России. И так что ты не можешь приехать там, если у тебя заболел родитель, ты не можешь. Они все в страхе живут от этого. И ты не можешь просто поехать встретиться с родителями в Турции, потому что есть возможность, что тебя Турция отошлет обратно в Россию, где тебя ждет 8 лет в тюрьме.
1: Ужас.
0: Тоже. А с другой стороны, ты живешь как бы на поверхности, жизнь, которая выглядит нормально.
1: Да.
0: И иногда человек нанимает там ГРУ, нанимает там каких-то непонятных убийцев, кого-то травить, как я читала недавно.
1: Ой, очень тяжело, и поэтому этот фильм действует очень эмоционально. Хотя при этом, да, вот вы совершенно правы, его смотреть, там есть очень много моментов как бы облегчения вот этого юмора, света, такой, может быть, маленькой надежды, например, там судьба Лены Костюченко, не буду рассказывать детали, и так далее. То есть есть что-то, что внушает надежду, что им будет, ну, не так плохо, и не так опасно, и не так тяжело. Вопрос, конечно, фильм вы уже показали вот в Нью-Йорке, вы показали в Венеции, наверное, еще где-то. Какое восприятие? Какая реакция?
0: Ну, реакция, мне кажется, довольно универсальная, что люди реагируют просто с одной стороны на интеллектуальном уровне, что они понимают вот как-то, что это исторически как-то... ну, все значение в этом. Так, с другой стороны, на чисто эмоциональном уровне, что люди смеются, плачут много. Понятно, что есть как бы еще другая публика. Я не думаю, что это ваша аудитория, как бы, но иначе совершенно воспринимают это люди, которые уехали в это время. То есть ко мне приходит очень много людей, которые как-то... То есть это не моя как бы целевая аудитория сделать фильм для людей, которые это пережили, но для людей, которые пережили, они говорят: «Боже мой, ты захватила это все, ты захватила, что с нами было». Да. Это действительно было. И это миллион людей. Это миллион людей, которые вот с начала войны уехали из России. Это огромный эксодус. Вот. Но как бы с другой стороны, как-то фильм... вот первую часть мне недавно написали, что «Ой, мы подпольно переводим на фарси, мы покажем в Иране». Я обрадовалась. Типа, пожалуйста, пиратство в Иране, это ничего не может лучше быть. Из Китая у меня есть там фан-клуб, они покажут, они вот говорят: «Мы показывали подпольное кино там в Шанхае, мы будем сейчас показывать вторую часть». Так это все ждут.
1: Потому что это фактически это фильм предупреждения. Это
0: ну,
1: фильм...
0: это для некоторых мест уже, как Китай, уже не предупреждение.
1: Уже не предупреждение, просто. Уже все ну, состоялось, они уже так живут в этом.
0: Так живут, но в Тайвань пока не вторгнулись, скажем так. Так что в некотором смысле да. Но и американцы просто все чувствуют это фильм о нас. И да. Так что люди это просто понимают на очень человеческом уровне. Угу. И в этом идея, потому что, мне кажется, вот вы говорили о свете, и это очень важно. Мне кажется... Это, может быть, звучит пафосно, но мне кажется, почему я продолжала снимать именно этих персонажей, а не другие, потому что отпали несколько. Потому что в каждом из наших персонажей есть невероятный внутренний свет.
1: Да.
0: Как-то это и так. Он сияет в самой темноте.
1: Абсолютно. Это красивые люди. Красивые внешне, красивые вот глаза, ну, и... красивые, когда они плачут, когда они убиваются, можно сказать, все равно они красивы. Вы правы.
0: Ну, я имею в виду что-то другое, я имею в виду...
1: Красивые,
0: вот...
1: да, душевно. Чистые.
0: Они красивые по поверхности, но душевно вот как-то хорошие люди.
1: Хорошие.
0: Столько фильмов, честно говоря. Сейчас мы окружены огромное количество фильмов о плохих людей. Я не знаю, у нас какой-то период
1: высокий.
0: Сейчас огромное про tech-execs фильмов, количество. Я не знаю, мы как-то все хотим смотреть фильм о социопатах. То есть я уверена, многие из них хорошие, но количество фильмов о социопатических злодеях, как Маск, сейчас огромное.
1: Это
0: и
1: правда.
0: Мне кажется, если я буду проводить мое время, я хочу быть с хорошими людьми.
1: Это
0: и они действительно
1: прекрасно.
0: Хорошие.
1: Я с вами 100% согласна. Я хочу с ними смеяться, я хочу с ними плакать. Юля, а... Сейчас я так понимаю, что вы заняты на как бы промоушен этого фильма, потому что это всегда очень важная часть. Есть у вас чувство, вот, наверное, после такой огромной работы, есть чувство пустоты, или вы уже знаете, что вы будете делать дальше?
0: Ну, признаюсь, чувство пустоты, конечно, есть, потому это что то есть, вот все это как бы я не профессиональный. Не знаю, разговорщик. Я не профессиональный. Говорить о фильме – это не то, что я делаю. То, что я люблю делать – это
1: делать
0: снимать
1: фильмы. Да.
0: И монтировать. Так, сейчас я, конечно, то есть я, это с вами очень приятно разговаривать, и моя цель, чтобы этот фильм как можно больше людей посмотрели. И потому
1: это
0: что
1: правда.
0: Я чувствую, это заслуживает это, и я очень хочу, чтобы люди посмотрели, и это важно. Но я просто скучаю по технической работе, я скучаю по съемках, по монтированию, потому что даже следующая часть я, наверное, игровой фильм буду делать, и это писать, но это не само действие. Я люблю само действие, я люблю съемку, я все люблю работать с изображением. Так что чуть-чуть вот пустота, как-то для меня это воздух, просто сама техническая работа. И как-то. И честно говоря, это очень странно сказать, но вот я сейчас, вот Лена Костюченко там говорит очень красивую вещь в фильме. Она говорила, что как-то у меня не всегда были деньги, у меня не всегда была радость, но у меня всегда был смысл. И я чувствую, вот последние 5 лет моей жизни были очень наполнены смыслом, и было мне очень приятно каждый день приходить как-то вставать и монтировать их, потому что с ними приятно быть. Я не знаю, как это иначе сказать. Да. Просто ты сидишь и монтируешь, и смотришь на как-то смешных, интересных, мудрых людей, и это приятно.
1: Да. Да, я думаю, друзья, нам всем надо пойти посмотреть еще раз этот фильм, если вы, для меня это будет второй раз, а для многих из вас это будет первый раз, и надо встретиться с этими замечательными людьми, это Ксения Миронова, это совершенно замечательная Лара, которая в конце делает такой тьюториал, очень забавный, о том, как стать, я не знаю, там, преступником и так далее, вот там закончить с отличием университет, там дело... Ну,
0: да, это Валерия Ратникова из «Дождя», она как-то, если вы иногда смотрите...
1: Она самая молодая там, она начинала, по-моему, ей было 22-23 года, когда вы ее начали снимать, дети почти что, и вот они взрослели.
0: Кстати, она будет в «Филмфоруме» с нами и в субботу и воскресенье на Q&A, она только что приехала ко мне в гости, по-моему... И в соседней комнате, но они уже ушли на день.
1: Передайте, что, да, передайте им большой привет, восхищение и самые лучшие пожелания. Пора закругляться. Мои нежелательные друзья, часть вторая «Экзайл» 9 октября, фильм «Форум». В субботу и воскресенье специальный просмотр с участниками фильма и Юлией Локтев. Юля, спасибо огромное. Спасибо, друзья, всем, кто нас смотрел. До новых встреч.
0: Спасибо, Майя.

0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. События культуры, интересные люди. С нами вы всегда на гребне волны.
2: Дэвидсон Радио не несет ответственности за содержание коммерческой информации. Высказывания, звучащие в эфире, могут не совпадать с позицией радиостанции.
3: Дэвидсон Радио, волна 620 АМ, программа передачи на воскресенье с 12 дня до 7 вечера. Откроет наш эфир музыкально-поздравительная программа Бориса Авезова. В час дня программа Михаила Братславского «До и после». Затем двухчасовая программа Марины Левенсон «Мысли вслух». В 4 часа программа Александра Федоренко «Мелодии Украины». В 5 часов передача Бенсона Ласкина «Быть евреем». И завершит блок нашего вещания программа Алексея Орлова «Спорт за неделю».
4: Борис Авезов на Дэвидсон Радио. Поздравления в прямом эфире.
5: Знаешь, какой он красавчик.
6: Выглядит как огурчик.
7: Я давно его знаю, он очень способен.
8: Он очень хороший человек.
4: Передать привет, пожелать хорошего настроения, поздравить с днем рождения и не только. Вы сможете в прямом эфире в программе «Поздравления с Борисом Авезовым». В воскресенье с 12 дня на Дэвидсон Радио.
9: Операцию я беру на себя.
4: На Дэвидсон Радио с Борисом Авезовым всегда хорошее настроение.

0: Добрый день, дорогие друзья. Я приветствую всех тех, кто дружит с хорошим настроением. Вы на правильной волне. Сегодня воскресенье с 12 до часу. Программа поздравления с Борисом Овезовым и Димой Банниковым. Да, господа, вы на правильной волне. И в конце концов, пусть передача наша нарисует приятную улыбку на лице. А солнце удачу вам принесет. Пусть будет судьба благосклонной и щедрой, и двери любые вам распахнет. Конечно, нравится мне этот день. Да, впрочем, как и все остальные. Вот живу, люблю, благодарю. Я очень надеюсь, что с завтрашнего дня новая неделя принесет нам всем счастье и исполнит с легкостью все планы. И внезапно крупно повезет, и сюрпризов будут океаны. Да, господа, за окном октябрь, конечно же, я понимаю. Пусть октябрь удивляет вас единицей радостных событий. Я желаю каждый день и час добрых и больших открытий. Здоровья, счастья, радости, кивлений. Желает вам программа поздравлений. Ну, а мы продолжаем наш веселый музыкальный эфир. Мне бы хотелось сегодня вас порадовать интересной информацией.
1: Галочка, ты сейчас умрешь. Потрясающая новость. Якин бросил свою кикимору, ну и уговорил меня лететь в Гагры.
2: Какой Якин? Я летаю только с Овезовым. Туры с Борисом Овезовым привлекают гостей со всех уголков мира. И это неудивительно. В его команде «Караван Entertainment» каждый найдет что-то свое. Борис Овезов прежде всего думает о том, чтобы отдых был комфортным, веселым, интересным и доступным.
3: Заходите на сайт borisovezov.com. borisovezov.com. Знакомьтесь с маршрутами и в путь. Или предварительно позвоните, чтобы узнать все подробно у оператора. 646-427-5737. 646-427-5737. И не надо ждать, пока Якин в Гагры позовет.
4: Здоровье, счастье, радость,
0: а мы, господа, начинаем наш веселый музыкальный эфир. Конечно, в начале красивая музыка для вас. Чтобы поднять уровень хорошего настроения, сегодня воскресный день. Наслаждайтесь. Программа поздравления с Борисом Овезовым.

Да, господа, вы на правильной волне. Я думаю, вы обратили, что каждый новый воскресный день, конечно, чувствуется присутствие волшебства какого-то. В каждом звуке, в каждой улыбке. Даже воздух наполнил ароматом, уютом и маленькими чудесами.

господа, хочу напомнить вам, что в сегодняшней программе у нас есть два звуковых поздравления. Конечно, они прозвучат буквально через несколько минут. И единственное, что мне хотелось вам пожелать, господа, следуйте за своими мечтами, они знают дорогу.

что, дорогие мои, как обычно, я вам всегда желаю счастья, тепла, доброты, и пусть исполняются все ваши мечты. За окном октябрь, поэтому счастливого и волшебного вам октября. Да, друзья мои, много сегодня интересной информации. Жизнь, конечно, господа, это солнце, что греет лучами. Жизнь – это горы с дождем и ветрами. Жизнь – это сказка, восторг, удивление. Жизнь – это радость, любовь, наслаждение.

Так, господа, в нашей программе сплошной позитив. Я думаю, что в течение часа и вообще до конца воскресного дня ваш день будет раскрашен только позитивом и удачей. Я думаю, что после нашей передачи «Фортуна» вам даст справиться с каждой задачей. Вас будут окружать только чудо-люди. Все, что будете начинать, все будет удаваться. А у нас уже первое поздравление. Его сразу хочу адресовать сегодня нашему рекламному отделу. Леночка Агафонова отметила в октябре свой день рождения. Леночка, от всей души поздравляю тебя. Хочу пожелать тебе всегда оставаться милой, неповторимой, неподражаемой женщиной. Пусть каждый день жизни превращается в радость. Пусть в каждом деле ждет тебя успех. Пусть каждый миг дарит сердцу незабываемые впечатления и счастья. Леночка Агафонова.

0: рождения!
1: Дорогие друзья, приглашаю вас всех отправиться со мной в незабываемое путешествие 2 мая по 12 мая в 4 великолепные столицы. Вас ждет увлекательный тур в сердце Европы. Будапешт, Вена, Братислава и Прага. Вы познакомитесь с атмосферными улочками Будапешта. Насладитесь имперской красотой Вены. Откроете для себя уютную Братиславу и влюбитесь в сказочную Прагу. Все это со 2 мая по 12 мая. Это прекрасная возможность не просто увидеть знаменитые города, а наполнить поездку эмоциями, общением и новыми открытиями. Архитектура, история, европейская кухня, красивые панорамы и незабываемые фотографии каждый день подарят что-то особенное. Одна поездка – 1000 впечатлений. Собирайте чемоданы, приглашайте друзей и отправляйтесь навстречу Европе со 2 мая по 12 мая. С Борисом Обезовым звоните 646-427-5737. Вся подробная информация на сайте www.borisobezov.com. Со 2 мая по 12 мая. Откроем для себя Европу. И у нас следующее поздравление. Здравствуйте, мой папа Абросимов Алекс, которого я очень люблю, обожает ваше радио. Спасибо вам за возможность сказать на весь Нью-Йорк, как сильно я его люблю. Прошу простить меня за все, что я сделала не так. Поставьте, пожалуйста, ему красивую песню. Также поздравляю любимую тещу Ольгу Нарун. С днем рождения, желаю счастья, здоровья, любви, удачи, успехов. Прошу поставить красивую песню. Вячеслав, Алена Цебулевские, Бруклин. Ну что, господа, от души вас поздравляем, наслаждаемся музыкой, хорошего настроения.

Прекрасные ритмы. Чтобы попасть в нашу программу, оставить свои сообщения, звоните или пишите мне и оставляйте свои смски 646-427-5737. После нашей программы хочу вас заверить.

самый секрет успеха в жизни – быть всегда в хорошем настроении. Думайте о хорошем, верьте в лучшее. Будьте всегда на позитиве. И у нас во второй части тоже есть звуковое сообщение. А пока мне бы хотелось еще раз настроить вас на только ритмичную красивую музыку. И, конечно, следующая песня, я думаю, будет музыка с

0: случайно день пошлет вам приглашение печали, скажите ему, что вы заняты счастьем, слушая программу поздравления на Дэвидзон Радио. Вы правильно делаете то, что нас слушаете?
1: Борис Авезов и программа поздравлений.

Я думаю, что с той поры, как вышла впервые программа поздравлений на Дэвидсон Радио, у вас есть место только хорошим событиям и новостям. Поэтому желаю вам всегда яркого,

0: Ну что, дорогие мои, подведя итоги чуду первой части программы поздравления, хочу просто, чтобы вы напомнили сегодняшний день своим везением, вдохновением, бодростью, позитивным настроем. И помнили, что день вас, который ждет впереди, всегда будет вас сопровождать удачей, успехом и радостью. Вы на правильной волне, оставайтесь на Дэвидзон Радио. Вторая часть будет гораздо интереснее. Я очень надеюсь, что реклама пройдет быстро.
1: Япония в начале апреля. С 5 по 15 апреля.
2: Путешествие, которое запомнится навсегда.
1: Представьте, вы просыпаетесь в Японии.
2: Выходите на улицу, и вокруг цветет сакура.
3: Воздух наполнен весной, неоном и ароматами японской кухни.
1: А каждый новый день превращается в отдельную историю.
3: В начале апреля мы отправляемся в особенное путешествие по Японии вместе с Борисом Овезовым.
1: Это будет не просто экскурсионная поездка по достопримечательностям.
3: Это возможность увидеть Японию живой, почувствовать ритм Токио.
1: Погрузиться в атмосферу древних храмов, пройтись по уютным улочкам, попробовать настоящую японскую кухню
3: и оказаться среди легендарной весенней сакуры. Будут впечатления, которые невозможно получить из путеводителя. Неожиданные открытия, красивые места, новые знакомства и моменты, которыми захочется делиться еще долгие годы.
1: Япония – это страна контрастов, где будущее встречается с тысячелетней традицией.
3: И сейчас самое время сказать себе – А почему бы и нет?
1: С 4 по 15 апреля.
3: В Японию. Большое путешествие с Борисом Овесовым. Не откладывайте мечту на потом. Иногда лучшие воспоминания начинаются с одного решения. Поехать. Ваша Япония ждет. Поехали вместе. Звоните Борису. Вы не пожалеете. 646-427-5737.
1: 646-427-5737.
3: Информация по маршрутам на сайте www.borisovezov.com.
1: www.borisovezov.com.
4: Борис Овезов на Дэвидсон Радио. Поздравления в прямом эфире.
5: Знаешь, какой он красавчик.
6: Выглядит как огурчик. Я давно его знаю, он очень способен.
7: Он очень хороший человек.
4: Передать привет, пожелать хорошего настроения, поздравить с днем рождения и не только. Вы сможете в прямом эфире в программе «Поздравления» с Борисом Овезовым. В воскресенье с 12 дня на Дэвидсон Радио.
8: Операцию я беру на себя.
4: На Дэвидсон Радио с Борисом Овезовым всегда хорошее настроение.
9: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
10: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
11: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
12: Дорогие друзья, 15 ноября в 3 часа дня большой концерт, который нельзя пропустить. На сцене Константин Ритель-Кобылянский, кавалер-баритон, доктор музыки, лауреат международных музыкальных и театральных премий, артист, выступавший на лучших сценах Европы, Америки и Израиля. Его голос звучал в Париже, в Берлине, в Риме, в Цюрихе, в Тель-Авиве, в Чикаго и других музыкальных столицах мира. В его исполнении прозвучат любимые произведения из репертуара Муслима Магомаева, Юрия Гуляева, Дмитрия Гнатюка, Лучано Паваротти и Хосе Каррероса, романсы Рахманинова и вечерняя серенада Шуберта, а также лучшие мелодии Бродвея, венских оперетт, страстное танго, песни на идыш и иврите. И рядом с ним превосходная, несравненная, гениальная пианистка, бессменный концертмейстер Элла Пасик. Ведущий концерта Михаил Братславский. Еврейский центр по адресу 2915 Ocean Parkway. Билеты по телефону 646-734-3339. Татьяна. А также на сайте theater.com. 15 ноября. 3 часа дня. Большой праздник музыки, который подарит вам незабываемые эмоции.
4: Борис Овезов на Дэвидсон Радио. Поздравления в прямом эфире.
5: Знаешь, какой он красавчик.
6: Выглядит как огурчик. Я давно его знаю, он очень способный.
7: Он очень хороший человек.
4: Передать привет, пожелать хорошего настроения, поздравить с днем рождения и не только. Вы сможете в прямом эфире в программе «Поздравления» с Борисом Овезовым. В воскресенье с 12 дня на Дэвидсон Радио.
8: Операцию я беру на себя.
4: На Дэвидсон Радио с Борисом Овезовым всегда хорошее настроение.

0: Леш, потрясающая новость! Якин бросил свою кикимору, ну и уговорил меня лететь в Гагры.
1: Какой Якин! Я летаю только с Авезовым. Туры с Борисом Авезовым привлекают гостей со всех уголков мира. И это неудивительно. В его команде «Караван Entertainment» каждый найдет что-то свое. Борис Авезов прежде всего думает о том, чтобы отдых был комфортным, веселым, интересным и доступным.
2: Заходите на сайт borisavezov.com. borisavezov.com. Знакомьтесь с маршрутами и в путь. Или предварительно позвоните, чтобы узнать все подробно у оператора. 646-427-5737. 646-427-5737. И не надо ждать, пока Якин в Гагры позовет. Программа
3: «Поздравление». Борис Авезов в программе «Поздравлений».

Да, дорогие мои, за окном октябрь. И я хочу заметить, что действительно похолодало чувствительно. Поэтому с нашей программой я вам желаю теплого и светлого дня. Он принесет вам удовлетворение и радость. Все, что спланировано, будет сделано. Желаю позитивных эмоций, отличного настроения. Вы на правильной волне. И перед тем, как я перейду к поздравлениям, у меня есть один текст, который мне послала Вера Досимова. Она с Бруклина и пишет: «Борис, прочтите, пожалуйста, в вашей программе. Я думаю, что будет интересно очень многим». Ну что, Верочка, конечно, прочту, потому что все-таки вы попросили, и я не имею права отказать. Минуточку после заставочки. Ну и теперь текст, который был прислан. «Мы не умеем дорожить здоровьем, чувствами, работой. Не наслаждаемся природой, а начинаем все ценить, когда беда приходит в дом, когда нас подгоняет возраст. Тогда становимся серьезны и просим Бога лишь о том, чтобы вернулось все опять, то, что по глупости теряем. Со временем мы понимаем, что некого нам обвинять. Жизнь — миг, дарованный судьбой. Жизнь не прожить, увы, нам дважды.

0: Что потеряли мы однажды, нам право не вернуть мольбой. Прекрасный текст. Верочка, огромное спасибо. Программа
1: поздравлений. Борис Овезов в программе поздравлений.

Дорогие друзья, приглашаю вас всех отправиться со мной в незабываемое путешествие 2 мая по 12 мая в 4 великолепные столицы. Вас ждет увлекательный тур в сердце Европы. Будапешт, Вена, Братислава и Прага. Вы познакомитесь с атмосферными улочками Будапешта. Насладитесь имперской красотой Вены. Откроете для себя уютную Братиславу и влюбитесь в сказочную Прагу. Все это со 2 мая по 12 мая. Это прекрасная возможность не просто увидеть знаменитые города, а наполнить поездку эмоциями, общением и новыми открытиями. Архитектура, история, европейская кухня, красивые панорамы и незабываемые фотографии каждый день подарят что-то особенное. Одна поездка, 1000 впечатлений. Собирайте чемоданы, приглашайте друзей и отправляйтесь навстречу Европе со 2 мая по 12 мая. С Борисом Обезовым. Звоните 646-427-5737. Вся подробная информация на сайте www.borisobezov.com. Со 2 мая по 12 мая. Откроем для себя Европу.

друзья мои. Да, уважаемые радиослушатели, слушайте ритмы, просто улыбнитесь и начинайте просто жить. Не ждите радостных событий, учитесь сами их творить.

у нас уже следующее поздравление. Добрый день, уважаемый Борис. Будьте любезны, поздравьте, пожалуйста, с днем рождения дорогую Тамарочку Катаеву. Вы можете очень красиво ее поздравить от имени Тамары Бадолбаевой, от Ольги Полцеловой Бадолбаевой и от Светланы Ханимовой Левитовой и Любочки Пилосовой. 2 октября у Тамарочки был день рождения. Сердечно вас благодарю. С уважением к вам, Тамара Бадолбаева. Ну что, конечно, Тамару Катаеву я знаю. Замечательный человек. Заслуженный деятель культуры Таджикистана. Тамарочка, с днем рождения. Желаю, чтобы жизнь ваша была полноценной, с приятными заботами, гениальными идеями, блестящими победами. Пусть в душе вашей никогда не иссякнет источник доброты. Идите по жизни смело и прямо. У вас прекрасный спутник жизни. Пусть трудные минуты рядом окажут ваши близкие друзья. Пусть всегда будут близкие те, с кем хочется поделиться радостью. Тамарочка, от души вас поздравляю. Желаю вам крепкого здоровья и в вашем исполнении эта красивая песня.

0: Борис Овезов в программе поздравлений.
1: Ну что, господа, конечно же, все-таки за окном осень. А осень — это всегда чудесно. Это время горячего чая, разноцветной листвы, теплых световов и уютных вечеров. Осенью рассуждается как-то по-другому, мыслится, дышится по-другому. Осенью, в конце концов, живется по-другому. И у нас следующее поздравление, оно было послано с Израиля. Супруга Ольга, Борис, поздравьте, пожалуйста, моего супруга Юрия Хаимова. Он отметил свой день рождения. Все родные присоединяются в Нью-Йорке и в Израиле. Юрочка, дорогой, с днем рождения. День рождения. Желаю тебе, чтобы дорога твоей жизни расстилалась бескрайним ковром и вела тебя уверенно и достойно к вершине мудрости. Слава и счастья. Пусть на этой дороге всегда будут рядом верное плечо друга и нежный взгляд любимый. Повороты успеха, виражи, достижения и остановки удачи. Здоровья тебе на этом большом и долгом жизненном пути. Юрий Хаимов. С днем рождения, дорогой. И эта песня от твоей супруги специально была прислана в программу, чтобы она сегодня прозвучала в эфире программы поздравления. Юра Хаимов, Израиль. С днем рождения.

Да, господа, главное здоровье, ведь мы его себе не купим. Вообще помните, что жизнь в потоке чудес куда интереснее, чем скучать, иронизировать или коллекционировать разочарования. Я не призываю, конечно, смотреть на жизнь через розовые очки, но превращать ее в безрадостную рутину точно не стоит.

0: подведя итоговую черту программы поздравления, сегодня воскресный день. Просто хочу вам напомнить, господа, если у вас есть любовь в вашем сердце, каждый цветок ароматный, каждый день полон жизни и каждый момент наполнен возможностями. Помните об этом, дорогие мои. Я вас всех обнимаю. Борис Овезов и Дима Банников расстается с вами буквально на несколько дней. И очень надеемся, что мы скоро вновь с вами услышимся. Как в программе «Караван», так и в программе поздравлений. Пока!
1: Япония в начале апреля. С 5 по 15 апреля.
2: Путешествие, которое запомнится навсегда.
1: Представьте, вы просыпаетесь в Японии.
2: Выходите на улицу, и вокруг цветет сакура.
3: Воздух наполнен весной, неоном и ароматами японской кухни.
1: А каждый новый день превращается в отдельную историю.
2: В начале апреля мы отправляемся в особенное путешествие по Японии вместе с Борисом Овезовым.
1: Это будет не просто экскурсионная поездка по достопримечательностям.
2: Это возможность увидеть Японию живой, почувствовать ритм Токио.
1: Погрузиться в атмосферу древних храмов, пройтись по уютным улочкам, попробовать настоящую японскую кухню
2: и оказаться среди легендарной весенней сакуры. Будут впечатления, которые невозможно получить из путеводителя. Неожиданные открытия, красивые места, новые знакомства и моменты, которыми захочется делиться еще долгие годы.
4: Япония – это страна контрастов, где будущее встречается с тысячелетней традицией.
2: И сейчас самое время сказать себе – А почему бы нет?
1: С 4 по 15 апреля.
2: В Японию. Большое путешествие с Борисом Овезовым. Не откладывайте мечту на потом. Иногда лучшие воспоминания начинаются с одного решения. Поехать. Ваша Япония ждет. Поехали вместе. Звоните Борису. Вы не пожалеете. 646-427-5737.
1: 646-427-5737.
2: Информация по маршрутам на сайте www.borisovezov.com.
1: www.borisovezov.com.
5: Борис Овезов на Дэвидсон Радио. Поздравления в прямом эфире.
6: Знаешь, какой он красавчик.
7: Выглядит как огурчик. Я давно его знаю, он очень способен.
8: Он очень хороший человек.
5: Передать привет, пожелать хорошего настроения, поздравить с днем рождения и не только. Вы сможете в прямом эфире в программе поздравления с Борисом Овезовым. В воскресенье с 12 дня на Дэвидсон Радио.
9: Операцию я беру на себя.
5: На Дэвидсон Радио с Борисом Овезовым всегда хорошее настроение.
10: Прежде чем стать кандидатом, он стал отцом и владельцем бизнеса. И этот выбор определил все остальное. Руслан Шамаль.
11: Меня зовут Руслан Шамаль. Уже более 10 лет я управляю собственным бизнесом здесь, в нашем районе. Я знаю, что значит платить по счетам, удерживать сотрудников и не спать по ночам, думая о завтрашнем дне и налогах, которые растут быстрее наших зарплат. Но еще раньше, чем стать предпринимателем, я стал отцом. И я понимаю, что нужны решения не на один день, а для будущего наших детей. Я иду в Сенат штата Нью-Йорк не с пустыми обещаниями, а с опытом человека, который каждый день отвечает за свою семью и свое дело. Я Руслан Шамаль, и мне нужен ваш голос.
10: Руслан Шамаль, Сенат штата Нью-Йорк, округ 23. Голосуйте 3 ноября. Paid for by Rush for Us.
12: Дорогие радиослушатели, представляю вам суперэффективную систему «Бархатная кожа». За 10 минут элементарно простой и безопасной процедуры, без визитов к врачу, хирургических операций, уколов ботокса и наполнителей, по совершенно доступной цене, уникальная эффективная система «Бархатная кожа» будет растворять ваши морщины, устранять сухость, приводить кожу в комфортное, здоровое состояние. Звоните, пока действуют специальные скидки. 888-765-87-52. Когда девушке 20, она имеет красоту, которую ей подарила природа. В 30, которую сделала сама, а в 50, которую заслужила. Компания Nature Pure с системой «Бархатная кожа» дает неповторимый шанс следовать мудрому указанию Коко Шанель. Звоните 888-765-87-52.
13: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
6: При почечной недостаточности крайне необходим диализ, которого практически невозможно дождаться в клиниках. Секрес Диализ-центр проводит процедуры диализа и переливания крови для всех, кто в этом нуждается. Профессионально, качественно, надежно, всегда под присмотром квалифицированных специалистов. И главное, здесь, рядом, в Бруклине. Звоните, если это нужно вам, или расскажите про Секрес Диализ-центр тем, кому это жизненно необходимо. Секрес Диализ-центр. 718-372-45-00. 718-372-45-00.
10: В Нью-Йорке час дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
8: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все. И опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
14: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
15: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
16: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
17: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
18: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
19: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
20: Мой адвокат.
21: Мой адвокат.
22: Юрий Прохин.
23: Опыт. Мудрость.
24: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
25: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
26: Товарищ, послушай, не будь так суров. Страдания и муки из-за зубов? Хватит страдать. Телефон запиши. Доктор Сафонова. Скорей, поспеши. Дентал офис доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue, между Avenue R и Квентин Роуд. 718-376-1090. 376-1090.

0: крепкого ароматного кофе и Дэвидсон Радио.
1: То, что нужно. Начни свой день красиво.
2: Дорогие друзья, приветствую вас на волне 620 М. Дэвидсон Радио. В студию микрофона Михаил Брославский. За звукорежиссерским пультом у нас Дмитрий Банников. Воскресенье, программа «До и после». Сегодня, как и обычно, есть те, кому я выскажу в начале программы слова благодарности за поддержку. А после перейдем к герою моего сегодняшнего эфира. Итак, в первую очередь напомню о том, что если вы не знаете, где вам провести ближайшую осень, я бы вам порекомендовал место, которое может удовлетворить любого по всем параметрам, будь то спорт, интеллектуальные игры, вкусное питание на протяжении всего дня, путешествия, баня, спортивные мероприятия, в общем. Речь идет о центре или центрах, как сегодня можно было бы сказать, Enriched Adult Daycare. Два центра. Один в Бруклине и один у нас находится в Бронксе. То есть те, кто проживает в Бронксе, не обязательно часы добираться до Бруклина или же до Квинса, а может быть чуть меньше, но не важно. Важно то, что у вас теперь есть свой собственный центр с расширенными возможностями в Бронксе. Трехэтажный, такой же, как в Бруклине. Лучший трехэтажный центр для людей пожилого возраста Enriched Adult Daycare. Их два. Приглашают всех желающих. Телефон 718-928-7373. Вас привозят и увозят. Вам готовят вкуснейшую еду, возят в бассейн и в баню, на экскурсии и концерты. Вы можете устраивать театрализованные представления и петь под живую музыку, заниматься творчеством, читать в библиотеке, играть на бильярде, прихорашиваться в салоне красоты, общаться и, главное, дружить. Принимают все планы MLTC и программу NHTD. В Enriched Adult Daycare есть все, и не хватает только вас. Звоните 718-928-7373. 718-928-7373. Или заходите на сайт adultdaycare.com. Вот есть такое предложение. Выберите денечек, можно такой пасмурный, как сегодня. Позвоните, собственно, заранее позвоните, денечек выберите по календарю погоды и проведите день в этом центре. Вы поймете, что это такое. Еще одно сообщение касается агентства, которое предлагает работу всем тем, у кого есть на это разрешение, агентство Welcome Care. Внимание всем, кто имеет право на работу. Крупнейшее агентство по уходу на дому Welcome Care предлагает немедленное трудоустройство во всех районах Нью-Йорка. Приглашают работников с сертификатами PCA и HHA. Приходите со своими пациентами и получите неограниченное количество часов. Телефон 718-232-4850. Лицензированное агентство Welcome Care более 20 лет в бизнесе, 23-й год. Говорит на вашем языке, платит все бенефиты и плюс дополнительные бонусы. А с некоторых пор еще и ценные подарки тем, кто работает продолжительное время вместе с агентством. Подробности по телефону 718-232-4850. Агентство предлагает целый ряд программ. Для ветеранов, переживших Холокост, детей войны, можно оформить 24 часа помощи в сутки. Для тех, кто по состоянию здоровья должен находиться в нёрсинг-хом, но хотел бы оставаться дома, программа 12 плюс 12. И вы дома у своего телевизора на своем диване. Также есть программа для тех, кому нужна краткосрочная помощь. Это в случае аварии, травмы или, может быть, операции, или инфаркта, или инсульта. Вот вам нужна помощь на определенное количество часов или на определенное количество дней или месяцев. Вы можете позвонить и оформить такую программу в агентстве Welcome Care. И отдельно я говорю всегда о детях. Есть дети, у которых есть аутизм, причем эта штука, она, во-первых, разная бывает, во-вторых, в разных степенях, и есть программы городские, которые помогают таким деткам. И агентство Welcome Care поможет оформить такую программу. 718-232-4850, плюс программа для детей, кому нужна дополнительная помощь, допустим, логопед, массажист, физиотерапевт, или же помощь с приготовлением домашних заданий после школы, или же дошкольное какое-то образование, вы можете такую помощь получить в агентстве Welcome Care. Позвоните и задайте вопросы. Два вопроса я вам подсказываю. Как это оплачивается страховками и на сколько часов в день могут приходить специалисты. Телефон 718-232-4850, 718-232-4850. Welcome Care. С нами как в семье. Еще одно сообщение. Это приглашение. Это приглашение на, дорогие друзья, на концерт. 15 ноября в 3 часа дня большой концерт, который нельзя пропустить. На сцене Константин Ритм Кобылянский, кавалер баритон, доктор музыки, лауреат международных музыкальных и театральных премий, артист, выступавший на лучших сценах Европы, Америки и Израиля, а его голос звучал и в Париже, и в Берлине, и в Риме, и в Цюрихе, и в Тель-Авиве, в Чикаго и других музыкальных столицах мира. Его исполнение прозвучат любимые произведения из репертуара Муслима Магомаева, Юрия Гуляева, Дмитрия Гнатюка, «Поворотти», Хосе Карероса, романсы Рахманинова и «Вечерняя серенада» Шуберта, а также лучшие мелодии Бродвея, венских оперетт, «Страстное танго», песни на идише и на иврите. И рядом с ним превосходная, несравненная, гениальная пианистка, бессменный концертмейстер Элла Пасик. Еврейский центр по адресу 2915 Ocean Parkway в Бруклине. Билеты по телефону 646-734-3339. Татьяна. Еще раз телефон 646-734-3339. Татьяна. А также на сайте театр.com. Веду этот концерт я, Михаил Братславский. Будет весело, будет интересно и будет приятно услышать такой совершенно потрясающий голос. 15 ноября в 3 часа дня большой праздник музыки, который подарит вам незабываемые эмоции. И это на самом деле именно так. А сейчас я хотел бы вам предложить знакомую, или я бы сказал известную мелодию. Вот на... Но не уверен, что вы узнаете исполнителя. Ну, давайте попробуем. Я надеюсь, что вы узнаете исполнителя, о котором в дальнейшем в программе пойдет речь. То есть он и есть мой герой, мой выбор для сегодняшней программы.

Ну, конечно же, это не Эдуард Хиль, ибо стало все понятно. Ло-ло-ло, мистер Ло-ло-ло. Это у нас, дорогие друзья, замечательный голос Валерия Ободзинского. И это потрясающий голос. Об этом пойдет сегодня разговор в моей программе «До и после». Феномен Валерия Ободзинского заключается в своеобразной, самобытной манере пения, не похожей ни на кого. Ободзинский серьезно не учился пению. По сути, он самородок с сильно развитым от природы музыкальным чутьем, слухом, с приятным ласковым тембром голоса. В его репертуаре преобладала любовная лирика. Он пел о том, что дорого сердцу каждого человека. Можно сказать, что он пел сердцем. Пение Ободзинского было всегда прочувствованным, страстным. Все это магически действовало на слушателей, особенно на чуткие женские сердца. С 1967 по 1977 годы Валерий Ободзинский был одним из самых популярных певцов Советского Союза. Он ворвался на эстрадный олимп, оставив далеко позади признанных корифеев советской песни. Иосифа Кобзона, Эдуарда Хиля, Владимира Макарова, Вадима Мулермана, Юрия Гуляева, Дмитрия Гнатюка и Георга Отца. Единственным певцом, который мог хоть как-то конкурировать с Валерием Ободзинским, был Муслим Магомаев.

Болима ей супротив, эти глаза напротив. Вот и свела судьба, вот и свела судьба, вот и свела судьба нас.

Воли моей супротив, эти глаза напротив. Вот и сила судьба, вот и сила судьба, вот и сила судьба.

родился 24 января 1942 года в оккупированной немцами Одессе, на Малой Арнаутской улице, которую, как вы помните, прославили Ильф и Петров, как место, где делали всю контрабанду города. Семья у него была очень простая. Бабушка Домна Кузьминична работала дворничихой. Папа служил в милиции, а мама была домохозяйкой. Недалеко от его дома была консерватория, и маленький Валера вырос под звуки репетиций и пения будущих артистов. Уже в раннем детстве проявилась его музыкальная, музыкальность, когда он повторял на слух услышанные отрывки из оперных арий и романсов, и часто срывал аплодисменты слушающих его концерты соседей по двору. Вскоре этот талант молодого Валерия нашел применение «Правда» с криминальным оттенком. Компания местных малолетних воров использовала талант Ободзинского, который отвлекал публику своим роскошным пением популярных шлягеров тех лет, а его друзья тем временем чистили карманы приезжих зевак, завороженно его слушающих. Работали таким образом на пляжах, большей частью на Аркаде и на Ланжероне, а потом на самом центровом месте у Потемкинской лестницы на Приморском бульваре. Заработанное потом делили поровну. Эта воровская среда еще с 15-летнего возраста приобщила Ободзинского к пагубной привычке потреблять алкоголь. У Валеры была кличка Цуна, которая родилась от слова «цунами». Так его прозвали за взрывной и необузданный характер. Именно в это время 17-летний Валерий попал в фильм «Черноморочка», где сыграл небольшую эпизодическую роль музыканта из оркестра. После школы Валерий работал кочегаром на старом судне, а потом массовиком-затейником на комфортабельном «Адмирале Нахимове», участь которого в будущем будет столь плачевна. В 1961 году Валерий Ободзинский исчез из города и обнаружился потом в Томске. Вскоре он стал жить со студенткой Иньяза Нелли Кучкильдиной, с которой познакомился на концерте в Иркутске. И долгое время между молодыми влюбленными велась переписка, а потом Нелли переехала в Томск к Валерию. И они стали жить вместе. Через некоторое время они поженились. После свадьбы он твердо пообещал, что бросит пить, и слово свое сдержал. В этом браке у них родились две дочки, Анжела и Валерия.

Несколько лет Валерий, как солист Томской филармонии, ездил с гастролями по всей стране. Там он числился как контрабасист и вокалист. Ключевой стала случайная встреча с Павлом Шахнаровичем в Норильске, которому очень понравилось выступление Вадзинского. Именно он рекомендовал его в московские джазовые коллективы, а впоследствии стал его импресарио и концертным администратором. Существует много легенд о музыкальном образовании Вадзинского. Некоторые исследователи его биографии считают, что он учился в Одесском музучилище по классу контрабаса. Другие называют его выпускником Томского музучилища. Есть еще версия, что Валерий Вадзинский окончил Костромское училище. На самом деле это все не соответствует действительности. Ибо когда Валерий появился в Москве и был на прослушивании в оркестрах Эдди Рознера и Олега Лундстрома, выяснилось, что он совершенно не знает нот. Скорее всего, у Валерия Вадзинского был какой-то левый диплом об окончании музучилища. Это было нетрудно сделать парню, родившемуся на Малой Арнаутской улице и не порывавшему связь с родным городом, по сути, никогда. Итак, этот диплом позволил ему беспрепятственно работать в музыкальных коллективах. Валерий, как вокалист, был самородок. Может, благодаря его необученности голос звучал столь самобытно, ибо не был причесанным никакой музыкальной школой. Примерно в эти годы кто-то из чиновников сказал про Вадзинского, выйдя после его концерта: у этого парня в горле застрял слиток золота, ни больше, ни меньше.

Работа в оркестре Лундстрема научила певца многому, но главное, она сделала его профессионалом, вспоминает Павел Шахнарович. Кроме того, он завел массу новых знакомств в столичной музыкальной тусовке. С Лундстром Бадзинский работал почти 3 года,

надбавками получалось около 40 рублей. Но Ободзинский умудрялся зарабатывать по 3-4 тысячи в месяц. В те времена это была стоимость автомобиля, ему из своих загашников доплачивали местные филармонии. У него была абсолютно звездная жизнь. Такого количества концертов и таких аншлагов, пожалуй, не было ни у кого. В те годы, с 1967 по 1971, с ним не мог соперничать даже Муслим Магомаев. Его песни распевала вся страна. Его хиты звучали с миллионов пластинок и магнитофонных записей. «Эти глаза напротив», «Восточная песня», «Дождь и я», «Фиалки», «Вечная весна» и другие. Плодотворная работа была у певца с начинающим композитором Давидом Тухмановым и поэтом Онегиным Гаджи Касимовым. Последний написал стихи почти к половине песен репертуара певца. Его с Валерием связывала долгая дружба.

подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупаете азокилит «Фараон» за полцены – плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

Самый яркий концерт сезона. Нуца. Возвращение. Грузинская дива с новой программой. Шоу Night of Love. Больше, чем концерт. Это захватывающий симбиоз музыки и театра. На сцене Нуца Шаншашвили. Обворожительный голос, ее харизма, смелые перевоплощения и магнетическая энергия. Песни на разных языках превращаются в истории о страсти, любви и чувствах на пределе. В сопровождении виртуозов Яков Майман Бенд. Живой звук, мощь и драйв. Почувствуй, проживи, испытай. Театр песни. Специальный гость Александр Зазарашвили, победитель Voice of Ukraine. Специальный гость ансамбль исторического грузинского танца Ирины Хуцураули. Генеральные спонсоры. Грузинский ресторан Убани. Advanced Cosmetology Academy. Ашиана Театр. 15 ноября. Воскресенье. 6 вечера. Билеты на сайте theater.com, а также в театральной кассе Дэвидсон. 718-266-33-93.

Персональный 620 Дэвидзен Радио. В студию микрофона Михаил Братславский. За звукорежиссерским пультом у нас Дмитрий Банников. В эфире программа «До и после». Мой сегодняшний герой – это Валерий Ободзинский. Тяжелый момент в судьбе коллектива наступил в 1971 году. На концерт Ободзинского пришел министр культуры СССР Попов и был шокирован западничеством певца. Попов издал распоряжение, запрещающее певцу работать в РСФСР. Оставались только союзные республики, и длилось это около года. Однажды на его концерт пришел заведующий отделом культуры ЦК КПСС Шауро. Шахнарович предложил ему выйти на сцену и выдать на всю катушку, а затем замолвил за певца слово перед всесильным человеком. Ободзинского реабилитировали. Но это было еще не все. Министр культуры Екатерина Фурцева, посетив апрелевский завод «Мелодия», была шокирована тиражами, которыми печатали пластинки Валерия Ободзинского. Заходит в один цех, спрашивает, что печатают. Пластинку Ободзинского. Зашла в другой цех с тем же вопросом и услышала тот же ответ. «У вас что, весь завод на одного Ободзинского работает?» – возмутилась Фурцева. «Что вы, на втором этаже мы печатаем классику», – ответил директор. Но когда и на втором этаже министр обнаружила в работе тираж пластинки Ободзинского, она просто наложила на нее запрет. А могли бы, кстати, еще несколько десятков миллионов заработать. Первая же пластинка Валерия Ободзинского, которая вышла в конце 60-х, сразу же стала раритетом. Было продано, представьте себе на секунду, 13 миллионов экземпляров. Государство заработало на них около 30 миллионов. Интересно, что сам певец получил с этого тиража всего 150 рублей. Но не только Екатерина Фурцева была недовольна историей вокруг Ободзинского. Новый тогдашний председатель гостелерадио Сергей Лапин тоже стал в их число. В 1971-1973 годах Сергей Лапин устроил настоящую чистку кадров советской эстрады, блюдя, так сказать, чистоту расы, в кавычках. Очень ревностно он подходил к певцам еврейской национальности и самолично контролировал их появление на голубых экранах. Именно в эти годы потускнела слава Вадима Мулермана, Майи Кристалинской, Аиды Ведищевой, Ларисы Мондрус, Нины Бродской. Почему-то досталось и Тамаре Миансаровой, которая была урожденная Гребнева, а не русская, а армянская фамилия, ей досталось после замужества. Ободзинского Лапин тоже почему-то считал евреем, хотя тот был наполовину смесью русского с украинцем, наполовину поляком. В начале 70-х Лапин увидел Валерия в одной из передач и заявил: «Градского уберите». «Но это не Градский, это Ободзинский», — попытались объяснить председателю. «Тем более уберите, хватит нам одного Кобзона». Сам Валерий отреагировал на это с горькой иронией. «Надо же, папа и мама у меня русские, а я, оказывается, еврей». Сергей Лапин тогда же перекрыл дорогу Ободзинскому на телевидении. Сохранилось мало ценных видеоматериалов, хотя снимали Ободзинского очень много. Этот факт дает повод считать, что по приказу Лапина видеозаписи Валерия Ободзинского были просто уничтожены. Или как тогда делали в связи с дороговизной на киноматериалы, на пленку с Ободзинским записали кого-то другого. В результате сегодня в фондах телевидения не осталось ни одной записи выступления Ободзинского, кроме новогоднего «Огонька» 1967 года, где он поет «Дремлет море в ночи». И только недавно всплыли в очень плохом качестве записи песен «Фиалки», «Вокализ» и «Луна на солнечном берегу».

Определенный период жизни Валерия Ободзинского я пропущу. В этот период были и взлеты, и падения, и запреты, и новые песни, новые пластинки, сотрудничество с огромным количеством авторов и композиторов. И, как я и сказал выше, он и то блистал, то пропадал, то его разрешали, то его запрещали. То он начинал петь, то он бросал петь. Но с 1994 года певец возобновил свою концертную деятельность и за последующие 3 года жизни дал довольно много концертов в Москве и в других городах. И везде публика встречала Ободзинского овацию. Злые языки рассказывали, что Муслим Магомаев и Лев Лещенко даже немного испугались такому бурному воскрешению артиста. А вдруг Ободзинский поднимется на прежний запредельный уровень популярности и будет им прямым конкурентом. Конечно, было не все гладко, и в этот период творческого ренессанса артиста была неприятная история с одним бизнесменом, который подставил Ободзинского и Анну Есенину, и они чуть не загремели под уголовную статью. Слава богу, в органах нашлись порядочные люди и разобрались с этой ситуацией. Дело затянулось на полгода, но певец этот случай пережил тяжело. И даже опять стал выпивать. После этого случая Анна Есенина стала администратором Ободзинского и вела всю сложную бумажную деятельность и не давала Ободзинскому подмахивать и нечистые, и нечитаемые документы, и договариваться о концертах за своей спиной. Несколько раз они ссорились, Ободзинский убегал от Анны, один раз сбежал в Одессу, и она уже из печати узнала, что он в родном городе попал в больницу с черепно-мозговой травмой, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Она тут же поехала и привезла его домой. Поразительно, но певец совершенно не потерял за это время голос. Он оставался таким же сочным и узнаваемым, как будто не было тяжелых лет простоя. И ведь, что удивительно, Ободзинский часто пел без фонограмм, что в то время считалось уже почти что нарушением общепринятых правил выступления. Конечно, бросались в глаза случай, как певец внешне изменился, и что глаза его уже не горят прежним огнем, но голос его по-прежнему очаровывал, и публика на его концертах плакала от счастья. Валерий Ободзинский умер перед Пасхой 26 апреля 1997 года. На похороны в Цедри пришло около 300 человек, в том числе были известные люди Борис Брунов, Олег Лунстрем, Лев Лещенко, Иосиф Кобзон. Панихида затягивалась, Анна Есенина вспоминала, на гражданской панихиде в Цедри не было конца речам о том, как все дружили с Валерой и как его любили. А там стояла на специальной подставке его фотография в рамке со стеклом. И вдруг она упала на пол, и стекло со страшным грохотом разлетелось вдребезги. После этого все сразу заткнулись. Таким образом, Валера прекратил этот апофеоз уже оттуда, с небес. Во время отпевания в храме священник сказал: «Умереть так, как он мечтает каждый священнослужитель. Он умер под Пасху, а это значит, что с него сняты все грехи».

Вновь твоя ладонь лежит в моих руках. Я знал, что эта встреча будет прекрасна. А лунный нежный свет дрожит в твоих глазах. И слышим мы,

0: голове.
1: Это была программа «До и после» с Михаилом Братславским и Дмитрием Банником за звукорежиссерским пультом. Будьте здоровы, оставайтесь на нашей волне.
2: Мы час, нет, сейчас.
3: В Нью-Йорке 2 часа дня. По USNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
4: Телеканал RTN и Дэвидсон Радио на волне 620 AM. Программа «Мысли вслух». Я ее ведущая Марина Левинсон со своей творческой бригадой, которую возглавляет Юрий Маглеванный. И у нас сегодня очень желанный гость. Вот прямо вас сейчас заинтригую, но перед этим, чтобы потом не забыть, не дай бог, потому что очень и очень важное объявление, которое должно прозвучать, отвечая на ваши просьбы. Дело в том, что в последнее время у нас в Америке здесь образовался такой десант из израильских и американских врачей. Да? Вы, наверное, поняли, что я говорю о докторе Романе Бараке и докторе Еве Рубин. Так вот, опять же повторю, по вашим многочисленным просьбам и в связи с большим количеством желающих, которые хотят с ними встретиться, объявляется дополнительная встреча в этот же день, который был ранее запланирован, 21 октября, еще и в 8 часов вечера, то есть в 6 и в 8. Для тех, кто позвонит по телефону 1-646-979-0044 и зарегистрируется заранее на 6 или 8 часов вечера. И как говорят устроители, как говорят сами врачи, что лекции эти бесплатные 21 числа Нью-Йорк у нас в Дэвидсон Радио. В 6 или в 8 вечера, но надо позвонить по телефону, 646-979-0044, и надо зарегистрироваться, потому что никто не предполагал, что будет такое огромное количество желающих, поэтому вот даже разделили на 2 и 2 часа, да? Те, которые не зарегистрируются, смогут посетить семинар только при наличии свободных мест. То есть, если их не будет, вы тогда не обижайтесь. Еще раз, номер телефона 646-979-0044. Надо зарегистрироваться. И я прочту достаточно длинный текст, который звучит по радио, и его читают мои дорогие коллеги. И я повторю, нас долго учили... Пока ничего не болит, к врачу можно не ходить. Современная медицина предлагает совершенно другой принцип. Узнать, опередить, предотвратить, жить. Еще раз, 21 октября в 6 часов вечера в театральной гостиной «Дэвидсон Радио» состоится бесплатная медицинская лекция с участием двух врачей – Романа Барака и Евы Рубин. Напомню, доктор Роман Барак, главный врач медицинского центра Хорев в Израиле, координатор международного департамента клиники Рамбам, специалист по внутренним болезням и гематологии, реаниматолог, анестезиолог, доктор Ева Рубин, выпускница Московской медицинской академии имени Сеченова, ассистент профессора Колумбийского университета, пульмонолог и реаниматолог. Главная тема вот этой встречи – продление здоровой жизни и раннее выявление состояний, которые могут привести к инфаркту, инсульту, нарушениям сердечного ритма и онкологическим заболеваниям. Не ждать, когда болезнь заявит о себе. Попытаться опередить ее еще раз в Нью-Йорке 21 октября в 6 часов вечера. Наш адрес вы хорошо знаете, 2508 Coney Island Avenue, Бруклин, Нью-Йорк. Вход 21 числа на эту лекцию свободный. Приглашаются все желающие. По вопросам звоните по телефону, медленно говорю и заканчиваю. 1-646-979-0044. Ну и теперь дорогие наши телезрители и радиослушатели. Я с огромным наслаждением объявляю, что сейчас состоится у нас с вами встреча с человеком. Вот об этой встрече вы меня просили неоднократно. Даже когда были встречи с другими людьми или были какие-то концертные у меня программы, вы все равно время от времени мне напоминали это имя. Журналист, артист, режиссер, писатель Александр Сиротин-Лахман. Он сегодня с нами вновь. Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте. Спасибо, что пригласили второй раз.
5: Дай бог не последний.
4: Ну, вот повторю по многочисленным просьбам, правда. И от прошлого раза, Александр, у нас осталось огромное количество фотографий ваших. Вот чем я вдохновилась? Я увидела там такие лица исторические, в основном американские. Есть там, конечно, и русскоговорящие люди, но в основном это звезды мировой величины. Я не побоюсь этого слова. Потом я получила в подарок книжку «Былое и былые». Вот она.
5: Вот это самое.
4: Вот она. Саша держит ее в руках. Давайте прямо сразу опять, поскольку я про коммерцию говорю, вот если человек захочет ее приобрести, а это будет точно после сегодняшней передачи, уж абсолютно я уверена в этом, вот как можно это сделать?
5: Ну, во-первых, можно выйти на мой сайт на Фейсбуке и просто прислать мне по Фейсбуку на мой адрес фейсбучный, ну, заявку, что ли, или желание связаться со мной, и все это можно сделать. Это самый простой вариант.
4: Вот Юра наиболее мне подсказывает, в личку.
5: В личку, да, и наиболее дешевые. Также можно, конечно, просто выйти на любой сайт, на Google, и поискать, где эта книга продается. Она продается в разных местах.
4: «Былое и былые» Александр Сиротин-Лахман.
5: Совершенно верно.
4: Окей, все. Теперь у меня полегчало на сердце. И в прошлый раз мы с вами говорили скорее об истории ваших родителей, вашей семьи, вашего происхождения, театра Михоэлса, где работала ваша мама.
5: Да, речь шла о другой книге. Книга, которая называется «Еврейский театр прощается, но не уходит».
4: Вот я думаю, что на нее тоже будет большой спрос. Но сегодня уже давайте говорить о том, что вам подарила судьба вот в лице этих людей, которых вы встретили в своей жизни, и благодаря чему такая объемная книга,
5: да,
4: получилась.
5: Да, почти 600 страниц.
4: Вот, понимаете, как. А вы записывали после каждого интервью, или как это происходило?
5: Нет,
4: или это воспоминания?
5: Нет, нет. Это, конечно, я брал интервью. Брал интервью либо для русскоязычного американского телевидения или радио. На радио я работаю здесь с 1980 года. А потом одновременно я работал на радио «Свобода», и там тоже брал интервью у разных людей. Должен сказать, что
4: вот мы Аль Пачино видим.
5: Да, ну, все тогда еще молодые. Аль Пачино молодой, Даглас молодой, Майкл Даглас. Сейчас они выглядят немножко, ну, и я тоже немножко иначе выгляжу. Ну, что делать? Время берет свое. Это, как ни странно, нынешний спикер Сената Чарльз Шумер. Тогда он был еще конгрессменом и с удовольствием давал интервью. Ну здесь Лайза Минелли, да, в очередной раз она как раз выходила замуж. И под это дело мы взяли у нее интервью. Благодаря Раисе Черниной, конечно, Вупи Голдберг. Дело в том, что мы всегда посещали различные мероприятия. Это Чарлтон Хестон, замечательный совершенно актер. Он как раз выпустил книгу. Это Джонни Кэш, певец. В общем,
4: ну, вообще
5: все эти, ну, почти все эти люди, Ларри Кинг со своей тоже очередной женой.
4: Он вот часто женился, да?
5: Да, он любил говорить «четыре жены тому назад». Он любил говорить такую фразу. Дэнни Айела тоже замечательный актер. Все замечательные актеры.
4: Дело в том, что вы феномен вообще, вот, Саш, вы, чтобы вы знали, феномен вы и Раиса Чернина.
5: Безусловно, это все ее, она организовывала все это, она связывалась с людьми и договаривалась об интервью.
4: Фантастика, фантастика. А
5: вообще вот в этой книге интервью с людьми не только с актерами или музыкантами, но и с политиками, и с общественными деятелями и так далее, которые как-то повлияли на жизнь, на нашу жизнь, на наши мысли, наши чувства, наши вкусы, начиная с последней четверти 20 века и по первую четверть 21 века. Это все очень значительные лица, и я, в общем, счастлив, что я, ну, как помните, была такая песня «Не расстанусь с комсомолом», я не расстаюсь, так же, как и вы, кстати, с микрофоном.
4: Да, не да. А у вас, кстати, во многих кадрах был микрофон WMNB.
5: Да,
4: это же наш телевидение.
5: Да, да, да.
4: Истоки.
5: Да, да, совершенно
4: фантастика.
5: Верно. Так вот, в этой книге, во-первых, вступление написал Иван Толстой, Иван Никитич, которого я очень уважаю, он на «Радио Свобода», где я работал, где мы работали, были коллегами. Вот. И, в общем, мне приятно, что он тоже здесь присутствует в этой книге. Ну, тут есть фотографии, фотографии вы видите. Это, кстати, Хампердинг, Энгельберт Хампердинг, до сих пор поет. Представляете, он до сих пор гастролирует.
4: И Раиса Чернина рядом.
5: Да, и Раиса Чернина,
4: ну, слава
5: конечно.
4: Богу, хоть история запечатлела этот момент.
5: Обязательно, обязательно.
4: Да.
5: Что я могу сказать? Что я, в общем, относительно легко брал интервью, потому что люди с удовольствием разговаривали. А есть две причины, почему они с удовольствием разговаривали. Русскоязычные, как раз приезжая в Америку, и встречая русскоязычного журналиста, они как-то освобождались, они чувствовали, что они могут говорить то, что они думают, и то, что они хотят. И были откровенными в те годы, когда, в общем, в России, в Советском Союзе, потом в России не всегда можно было говорить то, что хочешь и думаешь. Американские политики и актеры, и музыканты и так далее, им был интересен тоже русскоязычный журналист, с которым они могли быть тоже откровенны, потому что своим не всегда, они контролировали себя, они не все могли сказать. И вот мое такое положение русскоязычного журналиста в Америке позволяло мне легко находить контакты с этими людьми. Это очень интересно.
4: Ну, потом, Саш, скажу вам честно, вы очень располагаете. Вы всегда держите такую нейтральную позицию. Нету ни подобострастия, ни понебратства, ни, наоборот, отстраненности, а достоинства. Вот это правильная тональность взятая. И даже как вы исполняете кусочки из своей книги, вот я посмотрела, ну, просто даже как актеру я вам отдаю должное. Вы молодчина. Если вы позволите, давайте посмотрим хоть какой-нибудь фрагмент на выбор. Даже вот я не знаю, я себе выписал, например, ваше интервью и рассказ про Шарля Азнавура.
5: Прекрасно.
4: Если Юра, есть у нас это? Сейчас Юра это найдет. Он, кстати, тоже вот отличался такой какой-то открытостью к людям. И я помню, что мы тоже как-то куда-то приехали, и я там была просто седьмая вода на киселе, и я видел, как он себя вел, и он говорил: «It's okay, откуда вы? Мне все равно. У вас есть 10 минут. Вот просто я больше временем, больше не располагаю». И никакого высокомерия вообще просто.
5: Это говорит о культуре человека.
4: Да.
5: Понимаете? Высокомерие – это признак бескультурия.
4: Вот.
5: Пожалуйста. Две гитары. On a restless age of night.
0: Every memory lingers. Из книги «Былое и былые. Памятные встречи». Шарль Азнавур собирался жить до 120 лет. Когда легендарный французский певец Шарль Азнавур прибыл в Нью-Йорк, чтобы дать 3 сольных концерта в нью-йоркском Сити-центре на Вест 55-й стрит, за несколько дней до выступления была устроена пресс-конференция, на которой Шарль Азнавур ответил на вопросы журналистов. Он рассказал, что в молодости писал песни для других певцов, пока не начал петь сам. А теперь, на склоне лет, он стал петь меньше, зато пишет больше. причем не только песни, но и пьесы. Так, работая, можно прожить очень долго. Евреи, и среди них его еврейский внук, по традиции желают друг другу жить до 120 лет. Шарль Азнавур решил выполнить это пожелание. К тому же в его жилах течет армянская кровь, а кавказцы живут долго. Если в жизни он француз армянского происхождения, то на сцене он и француз, и армянин, и еврей, и мусульманин, и христианин, и богатый, и бедный, всякий. Когда я во время Второй мировой войны впервые приехал в Америку, в Нью-Йорк, и оказался на Таймс-сквере, я не знал ни слова по-английски. Был без денег, но очень любил американское кино, американскую музыку. Я помню запах Таймс-сквера. Он пах тогда сжженным сахаром. И еще помню знаменитую рекламу сигарет Camel, верблюд с сигаретой, из которой шел дым. Это произвело на меня огромное впечатление. С тех пор я полюбил Нью-Йорк. Я не люблю спящие города. Мне нравятся города активные, работающие. В Нью-Йорке все время что-то происходит. Еще, пожалуй, Лондон такой же. Эти два города для меня. Только не передавайте, пожалуйста, мои слова французам. Мне кажется, продолжал Азнавур, я хорошо понимаю иммигрантов. Причем из любой страны. Моя семья очень интернациональная. У меня один внук еврей, много армян в семье, есть мусульманин, есть протестант. Недавно родился внук венгр. Я стараюсь помогать иммигрантам, особенно молодым, живущим в пригородах, защищаю их. Ваша страна, Америка, отличается от других тем, что представляет собой плавильный котел. Здесь иммигранты адаптируются и ассимилируются легче и быстрее, чем в Европе. Но теперь и Франция становится новым плавильным котлом, потому что молодые иммигранты хотят как можно быстрее добиться успеха в новой стране. Месье Азнавур, или, если позволите, мистер Азнавур, участвуете ли вы в политической борьбе? Нет. Никогда не участвовал в политических движениях. Всегда отказывался агитировать за кого-либо, за какого-либо кандидата. Я никому ничего не советую. Как я голосую, это мое личное дело. Опасно использовать популярность в политических целях. Мое дело – петь, а не выступать на политических митингах. Американские гастроли Азнавура какой-то журналист назвал прощальными. На вопрос «почему?» певец ответил, «Ну, потому что любой концерт, любое выступление может стать прощальным. К тому же это мобилизует артиста, заставляет его выложиться на сцене, как в последний раз. Журналисты давно называют мои концерты прощальными, но я продолжаю петь. Скажите, пожалуйста, где вам интереснее и легче работать, в кино перед камерой или в концертном зале? Для меня нет разницы». Я актер и певец в равной степени. У меня всегда крупный план. Публика в зале – это моя камера. Снимаясь, я представляю себе, что стою не перед камерой, а на сцене перед зрительным залом. Я спросил, как он относится к тому, что его пресс-агенты представляют его американской публике как французского Фрэнка Синатру. Он ответил – мы совершенно разные. Синатра пел песни, написанные для него другими, а я пою только свои, написанные мною песни. Но мы оба начинали актерами, а потом стали певцами. Я не против такого сравнения. На вопрос, что для него самое важное в жизни, он ответил, что семья и работа. Работа очень важна для меня. Я люблю много работать, каждый день. Иногда до поздней ночи. Одни жалуются, что им не хватает денег, а мне не хватает времени. Ваша бабушка жила в Ереване. Остались ли у вас родственники в Армении? По-моему, есть 4 или 5 настоящих дальних родственников. И еще 250 тех, кто говорят, что они мои родственники. Причем живут они в основном в Грузии. У грузин фантазия богаче, чем у армян. Но года 3 назад я был в Грузии и действительно нашел одного реального родственника. Его фамилия Суджиян. Это была фамилия моей бабушки. Есть у меня родственники и в Нью-Йорке. Здесь живут моя дочь, мой внук и моя внучка. Вы чаще всего поете о любви. Я написал очень много песен о любви, но о трудностях любви. Я стараюсь избегать банальностей, вроде «я люблю тебя, ты любишь меня». Петь о несчастной любви гораздо интереснее. Где я беру темы песен? У вас. Меня питает то, что я вижу и слышу вокруг. Мой главный резервуар, из которого я черпаю темы, прошлое, которое я вспоминаю, и настоящее, которое я наблюдаю. «Кем вы чувствуете себя больше, французом или армянином?» – спросила сотрудница армянской редакции. «Я с детства хотел быть настоящим французом», – говорит Азнавур. «Я гораздо больше француз, чем армянин. Я не читаю и не пишу по-армянски. Я не смогу спеть гимн Армении. Я не умею молиться по-армянски. Я родился в Париже, вырос на французской литературе, знаю молитвы на французском. Я француз, но при этом я никогда не забываю о своих армянских корнях и при любой возможности помогаю Армении. Могу ли я быть лояльным по отношению и к Франции, и к Армении одновременно? Да. Когда вы наливаете в кофе молоко и размешиваете, вы потом не можете отделить кофе от молока. Это я, кофе с молоком. Заговорили о предстоящих концертах в Америке. Он признался, что еще не знает, что именно будет петь, но знает, на каких языках. На французском, английском, испанском. Американские певцы, приезжая во Францию, поют только по-английски. Лайза Минелли только иногда споет что-то по-французски. А я в Америке всегда пою по-английски. Что буду петь, решу в последний момент. Для меня нет разницы, петь для американцев, французов или кого-то еще. Если люди купили билет на мой концерт, значит, они хотят услышать и увидеть меня. Они знают, на что идут. И я спокоен. Когда я начинал и был неизвестен, я волновался. Теперь нет. И я не думаю, останусь ли я в памяти людей. Столько замечательных музыкантов и певцов ушли из людской памяти. Обо мне, может быть, вспомнят в связи с одним каким-то фильмом, но скорее по одной или двум песням. Песни могут остаться, но все забудут, кто их написал. «Будете ли вы петь в Нью-Йорке по-русски?» – спросил я. Одну русскую песню я пою на всех концертах обязательно. Это две гитары. Это не фольклор. У песни есть автор – Саша Макаров. Русский эмигрант, живший в Париже. Кстати, он армянин, макарян. Его песня была в репертуаре моего отца. Я взял песню у него и полностью переписал текст. Прекрасная мелодия. Эту песню нельзя не спеть в Нью-Йорке. Кстати, впервые я выступил в Нью-Йорке в 1946 году в одном манхэттенском кафе, единственном тогда, где пели вместе и белые, и черные артисты. Шарль Азнавур добавил, что на него большое влияние оказали Мишель Легран, у которого мать армянка, и особенно Александр Вертинский, у которого Азнавур позаимствовал немало идей. Какая-то дама попросила Азнавура спеть прямо там, на пресс-конференции. «Я не пою без аккомпанемента, не пою на днях рождения, на корпоративах. Я профессионал. И пою только на сцене, только для публики в зрительном зале». Кто-то спросил, «Вам не трудно выдержать 3 сольных концерта подряд? В вашем возрасте многие предпочитают отдыхать, а вы все еще работаете?» «Да, работаю», – ответил Азнавур, – «потому что это моя жизнь, а я люблю жить». Когда в 2012 году проходила эта пресс-конференция, организованная американским театральным продюсером Сергеем Даниляном, Шарль Азнавур готовился отметить 88-й день рождения.
4: Саша, вот видите, перехожу на короткое имя, потому что такая искренность. И такая человечность вот прозвучала в вашем голосе, в вашем исполнении. Еще раз примите мои комплименты.
5: Спасибо.
4: Как исполнителя. И вспомним заодно, я похвастаюсь, что мы с вами одну альма-матер закончили, да, Щукинское училище. Вот у меня сразу возник вот какой вопрос. Как долго вы готовитесь к встречам вот с такими величинами?
5: Вы знаете, ну, долго я не могу сказать, что я готовлюсь долго, потому что всегда не хватает времени, потому что все время в работе. Сегодня ты с одним говоришь, завтра с другим, третьим и так далее. Но, конечно, я готовился, потому что мне надо было знать и биографию, конечно же, и семью, и взгляды. Я читал какие-то интервью, которые этот человек давал раньше, и, конечно, намечал вопросы. Причем вопросы с учетом моей аудитории, моей публики, что нам интересно знать об этом человеке. Вот вы только что упомянули нашу «Альма-Матер». Я хочу напомнить еще одно интервью. Даже это не интервью, вернее, воспоминания, потому что на нашем курсе... Ну, впрочем, это будет ясно из моего короткого выступления про Татьяну Самойлову. Можно это показать?
4: Ой, ну, конечно. Сейчас режиссер будет искать. Буквально там несколько секунд у нас есть возможность. Вы с ней учились на одном курсе?
5: Я об Или этом рядышком? Рассказываю. Нет, на одном курсе. Я это все рассказываю, я не хочу повторять то, что вы сейчас услышите.
4: Предвосхищать.
5: Да. Предвосхищать. Хорошо. Пожалуйста, если можно.
6: Памятные встречи. Татьяна Самойлова. «Танцы со звездами». После фильма «Летят журавли» у нее была мировая слава. Ее знали, ее любили. С 1953 по 1956 год она училась в Московском театральном училище имени Щукина. Но когда режиссер Колотозов позвал ее на главную роль в кинофильме «Летят журавли», она бросила учебу. Правила в училище были строгими. Либо ты учишься и не снимаешься, либо тебя отчисляют за непосещение занятий. Хотя бывали исключения. Таким исключением был, например, Василий Лановой, который в начале учебы снялся в фильме «Аттестат зрелости» и свел с ума всех девушек страны, в том числе свою сокурсницу Татьяну Самойлову. А в конце учебы он сыграл Павла Корчагина в одноименном кинофильме. Татьяна Самойлова предпочла не упускать свой актерский шанс, выбрала кино и ушла, не доучившись всего один год и не получив диплома. Тогда же она рассталась и со своим первым мужем Василием Лановым. Прошли годы. Татьяна периодически переживала простои в кино и решила вернуться в училище, чтобы сдать экзамен и получить диплом об окончании высшего театрального учебного заведения. Среди прочего, надо было сдать зачет по танцу. В середине 60-х годов Татьяну определили на наш курс. У меня постоянными партнершами по танцу были мои ровесницы Люба Корнева или Наташа Селезнева. А тут вдруг меня спарили с Татьяной Самойловой, которая была старше меня на 11 лет. К тому времени она сильно пополнела, хотя лицом была все та же Вероника из фильма «Летят журавли». Таня была молчалива, даже застенчива, сторонилась всех нас, временных однокурсников. Было очевидно, что она чувствовала себя чужой, словно новичок в классе, перешедший из другой школы. Поэтому и я не чувствовал себя свободным, а свобода – необходимое условие для партнерства в танце. Несмотря на полноту, Таня легко подчинялась мне. В вальсе ее не надо было поворачивать силой, но я держал дистанцию, ведь у меня в руках была сама Самойлова. Преподаватель танца Яков Давыдович Ицхоки, бывший балетмейстер Государственного еврейского театра под руководством Михоэлса, требовал, чтобы мы танцевали ближе друг к другу, а я держал ее на расстоянии вытянутой руки, подчеркнуто уважительно. Ицхоки костяшкой согнутого пальца давил мне на позвоночник, чтобы я выпрямил спину и почти прижался к партнерше.
4: Потрясающе.
6: Танцуя, Таня совсем не улыбалась. И это тоже выдавало ее напряжение. Мы перекидывались несколькими словами по ходу тех или иных движений. В силу то ли возраста, то ли лишнего веса Татьяна быстрее уставала, дыхание сбивалось, проступал пот. Во время наших редких разговоров я спросил у нее о родителях. Папу, Евгения Самойлова, я знал по многочисленным ролям в кино. А кто же ее мама? Я слышал, что Таня полукровка. И мне не терпелось узнать, правда ли это. Евреи всегда гордились, если какая-то знаменитость, какой-нибудь талантливый человек оказывался одного с ними происхождения. В стране с пятой графой это казалось очень важным. Таня просто ответила, что да, ее мама чистокровная еврейка. В те годы в Советском Союзе существовали разные формы антисемитизма. Одной из таких изощренных форм было указание имени отчества в газетных фельетонах. Если проворовался бухгалтер Сидоров, то так и писали «бухгалтер Сидоров». А если проворовался бухгалтер Шапира, то писали «бухгалтер Шапира Соломон Израилевич». Актера и исполнителя песен Марка Бернеса на эстраде, на радио и на телевидении всегда объявляли «Марк Бернес». Но когда власти приказали облить артиста грязью в прессе, то в фельетонах и критических статьях его называли по имени-отчеству Марк Наумович,
4: интересно,
6: чтобы не было сомнения в его национальности. Разговорить Татьяну Самойлову, поговорить с ней по душам мне не удалось. Она ушла с нашего курса так же неожиданно, как и появилась. Зачет по танцу Таня не сдавала. Я не знаю, получила ли она диплом, но когда я смотрел, как она танцевала с Лановым в фильме «Анна Каренина», для роли Анны она сильно похудела, я самонадеянно думал, что, может быть, для этой сцены пригодились и те движения, которые она разучивала вместе со мной на уроках танца в Щукинском училище.
4: Блистательное, Александр, эссе, блистательное просто.
5: Спасибо.
4: И документальное, и художественное. И, конечно, вы вот приоткрыли внутренний, наверное, мир. Она одна из самых загадочных актрис. Замечательная совершенно, замечательная. Мы должны прерваться на рекламу, и затем мы продолжим слушать фрагменты из вашей книжки.
5: Жалко, времени мало.
4: Да, но мы будем мечтать о будущем.

0: Когда ваши близкие перенесли сердечный приступ или инсульт, сложные операции или получили серьезные травмы, все, что им нужно от вас, это ваша любовь. Остальное доверьте реабилитационным центрам ShoreView и Secrest. Здесь, в Бруклине, ваши члены семьи получат профессиональную медицинскую помощь, поддержку в любое время суток. Им будут обеспечены самые комфортные условия – уход и забота. Не позволяйте своим близким страдать. Свяжитесь с реабилитационными центрами ShoreView и Secrest.
1: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
0: Реабилитационные центры ShoreView и Secrest. Пространство для восстановления и новой жизни. 718-891-44-00, 718-372-45-00.
2: Сколько раз вы пытались похудеть при помощи малоэффективных диет и снова возвращались к тому же весу? Пора попробовать другой подход. В бруклинском офисе

0: 30 03, или запишитесь на прием на сайте goalbmi.com. Клиника GoalBMI. Путь к здоровью начинается здесь.
1: Мемориальный дом Лисовецкий. Здесь говорят и думают по-русски. Здесь чтут собственные традиции и уважают традиции всех, кто обращается за помощью в скорбные минуты.
2: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
0: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Оушен-Эвеню между Ар и Квентин-Роуд. Звоните 917-450-73, 917-450-73.
3: Дэвидсон радио. Мы ставим точки над «и».

0: Мысли вслух. Так называется наша программа, которая идет на RTN телевидении, звучит по радио в это же время синхронно по радио Дэвидсон на волне 620 AM. Я ее веду, Марина Левинсон, Юра Маглеванный за рулем. Вот. И сегодня с нами замечательный журналист, замечательный. Я думаю, что вы, дорогие друзья, в этом убедились, если слушали нас с самого начала, когда Александр зачитывал фрагменты из своей книги. Даже не знаю, эссе, наверное, Саша, можно это назвать, да?
1: Ну, это по-разному. Некоторые интервью, некоторые эссе, некоторые... Вы знаете, просто мне интересно, как журналисту, так же, как актеры, когда играют другие роли, они проживают чужую жизнь, не только свою. И таким образом продлевают свой возраст, свою жизнь. Я, как журналист, тоже, мне интересна жизнь других людей. И проникая, как говорится, под кожу статую свободы различными методами, то ли в интервью, то ли просто воспоминаниями,

0: Я проживаю эту жизнь, мне интересны люди. Есть люди, которым интересен ты сам или ты сама для себя. И вот они все время описывают себя. А мне интересны другие люди, как они чувствуют, что они видят, как они проживают вот данный момент. Я считаю, что мне безумно повезло встречать интереснейших людей. К сожалению, подавляющее большинство из них уже ушло в мир иной. Вот, в частности, я бы хотел еще вспомнить двух человек. Это Хворостовского, замечательного совершенно оперного певца, и Довлатова, с которым я работал на радио «Свобода». Мы были коллегами. В общем, если можно, покажите, ну, давайте, эти два кусочка.
1: Давайте тогда Хворостовского, потому что это мой кумир.
0: Я вас понимаю.
2: Из книги «Былое и былые. Памятные встречи». Дмитрий Хворостовский. Он был выше интриг, сплетен, зависти. В 2012 году солист Нью-Йоркской Метрополитен оперы, баритон Дмитрий Хворостовский, удостоился почетной премии «Опера News Award». Награда последовала за триумфальным выступлением Хворостовского в «Травиате» на сцене Метрополитен оперы. Он исполнил тогда партию Жермона. В том же году мы встретились с артистом за кулисами театра «Метрополитен». Он сказал мне тогда: «Мэтт – это один из моих самых любимых театров, в котором я уже очень давно работаю, и здесь быть, находиться, работать, репетировать, общаться – для меня это всегда как подарок. Я приезжаю сюда как домой. Нет, не приезжаю, я возвращаюсь как к себе домой. Вот эта атмосфера прекрасная, дружелюбная, ироничная, шутливая, деловая. Я уже многие годы этим живу. И вот эта публика в Мэтте, все, практически все, кого я знаю, удивительные люди, которые работают, не покладая рук, которые заботятся друг о друге, которые каждый раз, видя меня, спрашивают о моих детях, о моем здоровье, то есть которые помнят и знают меня, как я помню и знаю всех людей, которые здесь работают. И, конечно, публика. Я очень благодарен судьбе, что карьера моя состоялась в Нью-Йорке, и то, что здесь петь мне приходится очень часто. Скажите, вы не сталкивались здесь с интригами, подсиживанием, завистью, как бывает во многих театрах? Понятия не имею. Я не в курсе совершенно. Наверное, есть интриги, но, в общем, здесь, знаете, я не чувствую. Я даже не слышу об этом. Во всяком случае, с моего плеча я абсолютно не подвержен ни интригам, ни разным сплетням. Хворостовский выше интриг, сплетен, зависти. Выше и в переносном, и в прямом смысле с его ростом под 1,90 м. 16 октября 2012 года Дмитрий Хворостовский отпраздновал свое 50-летие. Он родом из Красноярска, поэтому в оперных кругах Америки его называли «Сибирским экспрессом». А между прочим, его бабушка из-под Гомеля. Выступления знаменитого баритона были расписаны на годы вперед. Но «Сибирский экспресс» остановился навсегда в 2017 году. Это произошло в Лондоне. Хворостовский ушел со сцены жизни в возрасте 55 лет. Хворостовский.
0: Грустно, да?
1: Очень грустно. Вот как-то вот мне повезло, еще на другом телевидении здесь, в Америке, я работала, он шел по коридору. И я просто его поприветствовала, потому что мы не были ни знакомы, ни я вела с ним интервью. Витя Топалер с ним беседовал потом. И вот просто в узком коридоре человек меня поприветствовал, остановился, сказал какие-то приятные слова. И он такой открытый был. Думаю, боже мой, что я для него? Никто вообще проходило по коридору. Вот как его на все хватало, я не знаю. Более того, вот есть такие артисты, были во всяком случае. Возьмем в своем изображении и исполнении, допустим, Андрей Миронов, да? Вот так же и Хворостовский. Они каждую отдельную вещь, партию из оперы или какую-то даже короткую песню исполняли как последний раз. Вот как последний раз. Завтра может этого не быть. Поэтому такой талант сумасшедший, такое восприятие, красота какая, эстетика. И посмотрите, какие он вам слова говорил, замечательные. Ну и, конечно, ваш талант, Саш, вот подметить это и направить в нужное русло разговор. Потому что бывает, человек устал, например, да? Бывает и плохое настроение, или после, допустим, что-то ему не то показалось и так далее. Никогда он себе не позволял никаких отклонений от нормы.
0: Вообще, я должен сказать, что брать интервью и задавать правильные вопросы, то есть направлять ответы, это довольно сложная профессиональная задача. Но я всегда руководствовался... Я не хотел поддеть человека, вызвать его на гнев, то, что сейчас очень часто.
1: Очень многие грешат, да.
0: Я всегда любил человека, у которого я брал интервью. И вот это они чувствовали, и это одна из причин, почему они раскрывались. Можно еще, я знаю, что Сергей Довлатов с годами, после его смерти стал, у него рост популярности совершенно невообразимый. Маленькая заметка о моих встречах с Сережей Довлатовым.
1: У нас есть, Юра Маглёвин, у нас есть кусочек, где Александр Лахман делится своими воспоминаниями, ну, там маленький кусочек, о Довлатове. Вы где работали, Саша, вместе в газете, да?
0: Нет, на «Радио Свобода».
1: А, на «Радио
0: Русская
1: Свобода».
0: Редакция «Радио Свобода» в Нью-Йорке.
1: Ага. Он вообще был непростой пассажир. Я тоже его поклонница, и он один из моих любимых современных писателей. И я обожаю его ранние рассказы, и когда в Михайловском он работал, особенно там «Наши», вот где он про деда пишет своего. Ну, такой юмор. Но, говорят, был иногда, не знаю, какое слово, Саш, подобрать, хлесткий иногда в высказываниях. Я знаю, что очень многие на него обижались, он мог и обидеть.
0: Да, но обидеть, знаете, как говорится, ради красного словца мог продать и мать, и отца. Он любил подшучивать.
1: Ага.
0: Остроумно, не очень остроумно, по-разному. Угу. Я ведь знал еще его отца, угу, Доната Исааковича Мечика. Он был режиссером, когда-то был актером, потом режиссером петербургским. Угу. И он очень любил подшучивать и над дедом,
1: над
0: армянином, да, но над дедом по материнской линии. Причем используя и ненормативную лексику в этом случае. Он был сложным человеком и по отношению к женщинам. Но он, ну, я могу сказать, что он любил жизнь, угу, во всех проявлениях этой жизни. В то же время он был очень дисциплинированным автором.
1: Угу.
0: На радио он, ну, никогда не опаздывал, всегда был готов.
1: Вау.
0: То есть очень профессионально, трепетно относился к своей профессии. Были, конечно, у него и запои, и страшные запои. В общем, это его и погубило, в конце концов. Вот. Но его фразеология, его стиль литературный, он был очень требовательным к себе.
1: Я даже знаю, что он, во всяком случае, где-то рассказывал, что даже не хотел каждое слово, он начинал с другой буквы,
0: да,
1: чтобы она не повторялась.
0: Верно, совершенно верно.
1: А чем это продиктовано? Это так странно.
0: Перфекционист.
1: Ага.
0: Он хотел быть не таким, как все, быть совершенно
1: непохожим.
0: Непохожим, и в то же время он не хотел быть скучным для самого себя.
1: Угу.
0: Понимаете?
1: Да.
0: И поэтому вот он все время творил внутри фразы, внутри слова, внутри букв, внутри синтаксиса и так далее.
1: Играл и купался в этом, наверное, да. Ну, давайте послушаем, опять же, кусочек из вашей книжки «Александр Сиротин-Лахман. Былое и былые», где есть и этот рассказ про Сергея Довлатова.
2: Из книги «Былое и былые. Памятные встречи». Сергей Довлатов на свободе. Мы вместе работали в нью-йоркской редакции «Радио Свобода». Я приехал в Америку и обосновался в Нью-Йорке раньше Сергея. Публиковал в газете «Новое русское слово» юмористические заметки об эмигрантах. Потом выпустил сборник рассказов. Довлатов говорил, что читал мои опусы, что-то даже цитировал. Словом, я чувствовал его уважительное отношение. Но когда он узнал, что я купил трехсемейный домик на Брайтон-Бич и сдаю квартиры жильцам, то его уважение ко мне удвоилось, а вместе с этим появилась и ирония. Он стал встречать меня одной и той же фразой: «А, вот писатель, который переквалифицировался в управдомы». При всем его балагурстве Довлатов относился к профессии литератора очень серьезно. Он работал в радиопрограмме «Бродвей 1775». Как-то в конце 80-х годов на гастроли в Нью-Йорк приехал актер-вахтанговец Михаил Ульянов. Я взял у него интервью, в котором спросил, кого из руководителей СССР он хотел бы сыграть. Ульянов говорил, что хотел бы сыграть Михаила Сергеевича Горбачева, поскольку эта фигура казалась актеру трагикомической. Довлатову настолько понравилась мысль Ульянова, что он попросил меня отдать ему магнитофонную запись в черновом виде. Авторы должны были готовить материал для передачи сами, доводя интервью до нужного формата. Довлатов вызвался сделать работу за меня и еще благодарил за то, что я согласился. Среди радиожурналистов, работавших на «Радио Свобода», не так уж много было людей дисциплинированных. Могли опоздать, могли сдать материал в последнюю секунду. Довлатов был, на удивление, пунктуален. При своем огромном росте, успехе у женщин и литературном остроумии он производил впечатление человека застенчивого. У нас в украинской редакции работал репортер Виктор Боровский, который, встречая Довлатова и глядя на него снизу вверх, всегда иронично произносил: «О, большой писатель!» Как говорится, в этой шутке была только доля шутки, а остальное – правда. Сожалею, что однажды не пошел Довлатову навстречу. Я любил носить черную кожаную мотоциклетную куртку, которую купил много лет назад в Варшаве. Куртка была тяжелая, жесткая, из свиной кожи, сильно потертая, с изношенной до дыр подкладкой. Как-то Довлатов сказал мне: «Куплю твою куртку за любые деньги для дочери. Она как раз ищет такую». Я отшутился. Теперь жалею, что не отдал тогда. Куртка до сих пор висит в моем шкафу. А ведь я мог бы всем говорить, что одевал семью Довлатова.
1: Как здорово! Мало того, что управдом, Саша, еще и могу одевать семью Довлатова. Очень,
0: да.
1: Очень тонкая у вас тоже ирония, и вы вот чувствуете его юмор, вообще непревзойденный совершенно. Такой, который даже, мне кажется, вы знаете, как когда темперамент слишком у артиста. Я помню, нам педагоги говорили: ты его скрывай, наоборот, скрывай, не выхлёстывай. Вот у него также вот эта ирония, она такая полуприкрытая, но ее, мне кажется, способен постичь человек с такой высокой организацией, так скажем. И вот вы подхватили. Нам через минуту буквально уже нужно будет уплывать из эфира. Понятно, в этом часе. Да. Но мы не прощаемся. Мы, дорогие друзья, потом с Александром Лахманом предложим вам еще одну тему. И будет еще и гостья. Но об этом чуть позже. А сейчас вот у Саши есть, наверное, заключительное, короткое какое-то слово по этой теме, да, по книжке.
0: Ну, вы знаете, трудно. Вот здесь на обложке, ага, на обложке есть имена людей, которые, с которыми я встречался, беседовал. Тут и Де Ниро, и Нил Седака, и братья Кличко, и Клинтон, и Горбачев, и Дональд Трамп, и Ширли МакЛейн. Тут много, Карцев, Ильченко. Мне очень дороги, особенно дороги интервью, которые я брал у Ширли МакЛейн, у Ванессы Редгрейв, замечательной актрисы, у Марселя Марсо, мимо, который рассказывает о своей первой незабываемой встрече с Чарли Чаплиным, которому он поцеловал руку, и как это все было, как проходило. В общем, можно говорить очень много, но я предпочитаю просто, чтобы люди сами читали, да, и сами слышали голоса тех людей, с которыми я встречался.
1: Тем более, что абсолютно все до одного человека нам всем с вами очень хорошо знаком. Дорогие друзья, еще раз, Александр от нас не уходит. Вас ждет сюрприз в более облегченной форме. Вот. Ну, а сейчас, перед тем, как закрыть этот час, я еще раз напомню, потому что вот у нас новости. Доктор Роман Барака и Ева Рубин, они 21 октября у нас в Нью-Йорке, 25 во Флориде. Про Флориду, за Флориду я вам говорить не буду. Вы позвоните по номеру телефона 646-979-0044. Вы еще неоднократно увидите, наверное, эту рекламу или услышите ее по радио по-нашему. А вот 21 октября здесь у нас в Нью-Йорке в театральной гостинице «Дэвидсон Радио» на втором этаже над нами. Сначала будет встреча в 6 часов вечера, потом в 8, но нужно обязательно позвонить и зарегистрироваться, потому что количество желающих такое большое, и вот объявили дополнительную встречу в этот же день, 21 октября, в 8 часов вечера, то есть и в 6, и в 8.
3: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
4: Прежде чем стать кандидатом, он стал отцом и владельцем бизнеса. И этот выбор определил все остальное. Руслан Шамаль.
5: Меня зовут Руслан Шамаль. Уже более 10 лет я управляю собственным бизнесом здесь, в нашем районе. Я знаю, что значит платить по счетам, удерживать сотрудников и не спать по ночам, думая о завтрашнем дне и налогах, которые растут быстрее наших зарплат. Но еще раньше, чем стать предпринимателем, я стал отцом. И я понимаю, что нужны решения не на один день, а для будущего наших детей. Я иду в Сенат штата Нью-Йорк не с пустыми обещаниями, а с опытом человека, который каждый день отвечает за свою семью и свое дело. Я Руслан Шамаль, и мне нужен ваш голос.
4: Руслан Шамаль, Сенат штата Нью-Йорк, округ 23. Голосуйте 3 ноября. Paid for by Rush for Us.
6: Дейдзен Амбуланс-Ассист. Что бы ни случилось, помощь всегда придет вовремя. 1-888-710-0303. Русскоговорящие операторы, любой госпиталь по вашему выбору.

Дорогие друзья, 15 ноября в 3 часа дня большой концерт, который нельзя пропустить. На сцене Константин Ритель-Кобылянский, кавалер-баритон, доктор музыки, лауреат международных музыкальных и театральных премий, артист, выступавший на лучших сценах Европы, Америки и Израиля. Его голос звучал в Париже, в Берлине, в Риме, в Цюрихе, в Тель-Авиве, в Чикаго и других музыкальных столицах мира. В его исполнении прозвучат любимые произведения из репертуара Муслима Магомаева, Юрия Гуляева, Дмитрия Гнатюка, Лучано Паваротти и Хосе Карероса, романсы Рахманинова и вечерняя серенада Шуберта, а также лучшие мелодии Бродвея, венских оперетт, страстное танго, песни на идыш и иврите. И рядом с ним превосходная, несравненная, гениальная пианистка, бессменный концертмейстер Элла Пасик. Ведущий концерта Михаил Братславский. Еврейский центр по адресу 2915 Ocean Parkway. Билеты по телефону 646-734-3339 Татьяна, а также на сайте театр.com. 15 ноября, 3 часа дня, большой праздник музыки, который подарит вам незабываемые эмоции.

четверки 3 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.

Самый яркий концерт сезона. Нуца. Возвращение. Грузинская дива с новой программой. Шоу Night of Love. Больше, чем концерт. Это захватывающий симбиоз музыки и театра. На сцене Нуца Шаншашвили. Обворожительный голос, ее харизма, смелые перевоплощения и магнетическая энергия. Песни на разных языках превращаются в истории о страсти, любви и чувствах на пределе. Сопровождение виртуозов Яков Майман Бенд. Живой звук, мощь и драйв. Почувствуй, проживи, испытай. Театр песни. Специальный гость Александр Зазарашвили. Победитель Voice of Ukraine. Специальный гость ансамбль исторического грузинского танца Ирины Хуцураули. Генеральные спонсоры. Грузинский ресторан у бани. Advanced Cosmetology Academy. Ашиана Театр. 15 ноября, в воскресенье, 6 вечера. Билеты на сайте theater.com, а также в театральной кассе «Дэвидсон». 718-266-33-93.

0: травма на работе. Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш, не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Прахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
1: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
2: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Оушен-Эвеню между Ар и Квентин-Роуд. Звоните 917-450-73. 917-450-73.
3: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект «Support Davidson Radio».
4: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
3: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
4: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
3: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
4: и качественней.
2: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.

0: помнит эту песню под названием «Золотая свадьба» в исполнении детского ансамбля «Кукушечка». Бабушка рядышком с дедушкой. Честно говоря, у меня в голове остается только бабушка. Бабушка, бабушка. Я лишь напомню, что Рамон Паулс и Илья Резник сочинили эту песню. Исполняли очаровательные латышские детки. И вы, наверное, догадались, дорогие друзья, возможно, и от того, что часто видите рекламу конкурса бабушек, который скоро, совсем скоро, будет у нас. И мы продолжим говорить с Александром Лахманом, который удивительный телевизионный, в первую очередь для меня, журналист. Очень многому, Саша, у вас я училась, очень многому. Вы об этом не знаете, я за вами следила, за вашими работами, за тем, как вы брали интервью, снимали. Как у вас был какой-то еще конкурс, я помню, «Близнецов». Американский тоже.
1: Сюжет был, да.
0: Я тогда просто, вот для меня было, я только приехала, это для меня прямо вот открытие было. Знаете, когда для профессии ты собираешь по крупицам какие-то вещи, вот это такой был большой камешек в мою биографию, вот, потому что я не журналистка. И, конечно же, то, что вот вы разговаривали с таким количеством и встречались людей, с такими историческими вообще артистами, певцами, легендами американскими, русскоговорящими, украинскими, французскими. И в результате ваша книжка явилась... А давайте еще раз ее на вторую камеру покажем, как она выглядит, чтобы люди не перепутали. Вот «Былое и былые». Вот такие вот памятные встречи. Александр Сиротин-Лахман написал эту книжку. Дорогие друзья, поверьте, как только вы начнете ее читать, вы не сможете оторваться. У нас даже с мужем маленький конфликт. Он говорит, так суп будет сегодня или нет? Я говорю, Саша, оставь меня
1: в покое. Я бы не хотел быть причиной вашего конфликта семейного. Нет, не надо мне это. Ой, такой ну, славы мы не хотим.
0: Такой, да, можно перетерпеть. Но ну, такое наслаждение, Саша. Вот я люблю вообще, честно говоря, короткие формы. Потому что на длинное, то, во-первых, сразу книжку толстую не прочитаешь, значит, это я то откладываешь, то ты там немножко забыл, что ты все. А здесь вот краткость – сестра таланта. Плюс еще, конечно, отталкиваетесь вы когда от характера, от индивидуальности человеческой. И они все разные. Не только потому, что разные люди, а по-разному выстраивается. Иногда как диалог, иногда как... монолог этого артиста, иногда какие-то ваши просто, может быть, в силу каких-то обстоятельств, я не знаю, ваше рассуждение, вот по-разному все. Одним словом, я вас поздравляю, и нас, читателей, тоже.
1: Спасибо.
0: Но перейдем уже к другой теме. Благодаря, опять же, вам и вашему продюсеру Раисе Черниной.
1: Можно поменять местами? Благодаря продюсеру Раисе Черниной и... в какой-то степени мне.
0: Хорошо. Тогда раскрываем нашу вторую тему, о чем мы сегодня будем говорить. Все, наверное, знают о том, что в русскоязычной, во всяком случае, общине, в нашей среде есть вот этот конкурс. Конкурс бабушек. Я, честно говоря, думала, какой-то он, вроде как не так давно. А выясняется, что 25 лет уже... Расскажите историю, с чего все начиналось, и как вы все эти годы продержались, Саша?
1: Ну, вообще, это действительно, ну, в общем, уникальный случай для жизни эмиграции, что русскоязычные эмигранты продержали этот конкурс, придумали, то есть это придумала Раиса Чернина, а толчок для этого, так сказать, отправная точка, это была ее мама, которая смотрела передачи, конкурсы красоты «Мисс Вселенная» или «Мисс Америка» и сказала как-то, а почему мы не можем сделать то же самое? Вот. И Раиса сказала, да, и сделаем. Единственное, что мы не можем сделать, это конкурс в бикини, то есть в купальниках. Этого мы делать не будем. Но конкурс бабушек, в твою честь, мама, это мы все-таки сделаем. И действительно, 25 лет тому назад состоялся первый конкурс, который называется Your Highness Grandmother Pageant, то есть Ваше Величество бабушка, не просто бабушка, а Ваше Величество бабушка. И конкурс, в общем, выдержал 25 лет, структура его, ну, чуть-чуть изменялась, но, в общем, осталась такой, какая она есть. Там две группы, так называемая молодежная, которая и победительница этой части, молодежной.
0: А молодежная, то есть молодые бабушки.
1: Правильно? Молодые бабушки, да, начиная, скажем, с 39-40 лет.
0: Есть такие?
1: Были такие, да. Сейчас в этом году у нас 47-летняя бабушка и до 90+.
0: Wow.
1: То есть первая категория – это начиная с любого возраста до, скажем, ну, примерно 80 или 78 лет. И вторая группа – старшая, то есть королева просто и королева-мать.
0: Вау.
1: Так же, как в Великобритании.
0: Да, да, да, да.
1: Вот. Так что у нас всегда участвуют 12, в конце концов, выходят на финал 12 участниц. До этого идет отбор, отсев. По тем или иным причинам приходится выбирать из очень большого количества самых таких интересных, с нашей точки зрения.
0: Вот. А какие критерии? Какими талантами должна обладать ваша бабушка?
1: Во-первых, она должна обладать талантом не разговаривать.
0: Это очень трудно, по-моему.
1: Да, никаких стихов, никаких воспоминаний на русском языке, потому что у нас очень много американцев присутствует на этом конкурсе. И последние годы там есть несколько туров, и первый тур – это секретный конкурс. И судят этот секретный конкурс американские политики. Они дают оценку первому конкурсу, да, такому секретному. То есть сами участницы никогда не знают, какое будет задание первое. Второй тур – это мы. То есть организаторы даем им тему. Ну, скажем, в этом году тема «Нам 25 лет». Или мы там несколько лет тому назад придумали такую тему «В джазе только бабушки». Ну и так далее. Надо было играть и в баскетбол, или там в футбол, в хоккей.
0: Можно проявить только какую-то одну свою часть вот таланта? Или нужно обязательно и в спорте, и в музыке?
1: Ну, в общем, они участвуют во всех трех турах. Первый тур, я сказал, это секретный конкурс. Второй тур – это наше задание, домашнее задание. И третий тур – все, что вы хотите. Показывайте свой талант. Но кроме разговорного жанра, бабушки могут петь, танцевать, играть на музыкальных инструментах. Были бабушки, которые показывали акробатический этюд, даже йогу. Да. Ну, и так, то есть это фантазии любые, пожалуйста, все что угодно, только не надо разговаривать, потому что наши бабушки, как правило, говорят на русском языке, а тогда надо это все переводить, это все очень сложно.
0: Усложняется,
1: у нас
0: да.
1: очень любят бабушки писать стихи. А потом читать на русском языке. Это мы отменили. Когда-то можно было, мы, в общем, очень быстро от этого отказались. В общем, конкурс, как правило, очень интересный, очень заводной. Весь состоит из сюрпризов. Даже сами бабушки не всегда знают, что будет делать другая бабушка, в каком жанре она выступит. Бывали даже такие случаи, когда брали одну и ту же песню две участницы, и надо было как-то решать этот конфликт. Но, в общем, так как у каждой свой талант, то они и пели тоже по-разному. Так что можно было послушать два варианта одной и той же песни. Ну вот, в общем, конкурс выдержал испытание.
0: 25 лет. Мы, во-первых, вас от всего сердца поздравляем. Раисе передайте поклон. И вообще, это долгожитель. Здесь просто это можно на 3 умножить, вот с моей точки зрения.
1: Еще одна деталь, я еще не сказал, что вообще у нас там жюри существует, который присуждает, там делит премии, дает корону или дает те или иные награды. Должен сразу сказать, что проигравших не бывает на этом конкурсе. Каждая получает в той или иной категории приз. и завоевывает главную премию именно вот в этой категории, кроме корон. А в жюри, которое решает, там только дедушки. Кто еще, кроме дедушки, может по-настоящему оценить талант бабушки?
0: Неожиданно.
1: И поэтому у нас, да, дедушки, у которых там внуки, а есть дедушки с правнуками, они сидят в жюри за столом, ну, три человека, иногда четыре, там, в данном случае будет три человека, и вот они распределяют призы, кто что заслужил. Так что все это очень ответственно, очень серьезно. Когда-то я сам был в жюри, поскольку я тоже дедушка, и горжусь этим, кстати, не скрываю своего возраста и своего семейного положения. Вот. Но последние годы меня, я не знаю, повысили или понизили, я теперь МС. То есть, ну, как бы конферансье, как бы ведущий этого конкурса.
0: Ну, по-моему, это комплимент, Саша. И, во-первых, очень непростая ситуация. Это же не просто вы объявили номер и ушли. Нужно же все держать под своим контролем.
1: И помогать каждой бабушке,
0: да,
1: и выйти
0: потому
1: там,
0: что
1: кому-то стол, кому-то микрофон, с кем-то потанцевать надо, кому-то подпеть надо.
0: Да, да. Потому что вот я к этому еще выводу пришла, посмотрев, ну, такой видеоколлаж, назовем его. Очень мне понравился. С таким юмором, теплотой. Той снят и смонтирован, минуты три, наверное, так интересно. Вот, дорогие друзья, все бросьте, перестаньте варить борщи, как призывает меня мой муж, там кипятить чайник. Вот просто сядьте и посмотрите подробности, кусочки, из которых соткан вот этот видеоматериал. Вам очень понравится. Добрый, замечательный конкурс. Его Величество Бабушка. Смотрим.
2: Ведь когда проходит молодость, длиннее

хочу просто поблагодарить мою маму. У меня сейчас единственная возможность сказать ей, как я ее люблю. И всех мам, и всех бабушек. И сказать спасибо вам большое за то, что вы есть.

0: Его величество бабушка.
1: Ее
0: величество. Вот, Саша, вы знаете, насколько это важно для людей золотого возраста? Потому что зачастую у бабушки остается только обед приготовить, с внучатами посидеть или погулять, и даже иногда как само собой разумеющееся, да? А у человека до самого последнего его дня, а тем более у женщины, есть запас ее таланта, способности спеть что-то, да, выразить себя и посвятить вот этот вечер, приняв участие в вашем торжестве, и заново родиться. Какие у них лица вот... всех, счастливые лица. Прекрасный, во-первых, монтаж. Кто смонтировал это?
1: Александр Беликов, наш многолетний оператор и редактор по монтажу. Мой давний партнер, с которым я много-много лет работал. К сожалению, сейчас он решил не работать, а отдыхать.
0: Имеет
1: уже
0: право,
1: по возрасту, да.
0: Наработались,
1: но
0: да.
1: Он, если есть возможность смонтировать или помочь, он никогда не отказывает и всегда готов это сделать. Я ему очень благодарен за все, что он сделал за эти многие годы на телевидении.
0: Во-первых, мы и Раю увидели с мамой, как она... Я помню как-то Раю, я уже рассказывала, мне так нравится эта история, как Рая же, она не смеется, она такая серьезная всегда, она говорит: «Ой, я так устала сегодня». Я говорю: «Что такое?» «Да мы с мамой ездили, выбирали ей кусок, значит, земли на кладбище, где она будет лежать. Мама пожелала сама вперед». И она говорит: «Ну, мы пришли в одно место». «Ну, так не очень. А вот здесь? Нет, здесь я не хочу. Здесь хоть и сухо, там было мокро, здесь сухо, но здесь около дороги очень шумно». Я помню, тогда так возрадовалась вообще, что вот есть люди с таким юмором и с таким видением. И, ну вот, Рая действительно, наверное, в этот вот сейчас момент заслуживает самых высоких слов и отзывов.
1: Да, вы абсолютно правы, потому что весь этот конкурс, 25 лет, это держится на ней. Она все придумывает, она организовывает. Ведь еще все участники получают подарки. Подарки от спонсоров.
0: А где же это взять все?
1: Вот. А подарки, значит, Рая договаривается. В этом году будут там и билеты на бродвейское шоу бесплатные, как подарок. Это и сертификаты из, по-моему, там, я не знаю, из 10 или 15 ресторанов на обед.
0: То есть победитель может пойти с кем-то?
1: Абсолютно, с кем-то, да. Потом отметить свою победу или поехать на бродвейское шоу посмотреть. Там и подарки ювелирные, какие-то дорогущие очки фирменные. В общем, чего там только нет. Когда-то даже и телевизоры, и ковры были. В общем, это невероятно, но это все надо организовывать, это все надо договариваться. Это все очень непросто, очень сложно. Вообще быть продюсером, я не знаю, мне легче быть
0: ведущим,
1: или писать книги, чем вот этим заниматься. Это особый талант. Так что я думаю, что люди, которые придут на этот конкурс, даже в качестве зрителей, кстати, зрители тоже участвуют, они им раздают такие листочки, бумажки, и они должны отметить, кто им больше всего понравился, кто больше заслуживает приза зрительских симпатий. Вот, так что там не участников нет. В этом году еще, вот вы видели в фильме, там была афроамериканка среди...
0: Да.
1: Наших бабушек, а в этом году будет кубинка, которая сама позвонила, сама нашла и сама пожелала участвовать в этом конкурсе.
0: Вау.
1: Так что у нас, в общем, это международный конкурс, я бы сказал. Действительно, там участвуют почти представительницы почти всех бывших республик Советского Союза. И плюс еще вот выходцы из других стран.
0: Ой, это, вы знаете, что пусть это никогда не прекратится, Саш, потому что, ну, я не знаю, тут же напрашивается о дедушке, будут дедушки.
1: Ну, а дедушки потом.
0: Наверное,
1: дедушки все время просят, дайте нам тоже конкурс, нам тоже есть что показать, что рассказать. Вы правильно сказали, что это люди, у которых, несмотря на возраст, столько жизненной энергии,
0: конечно,
1: столько любви к жизни,
0: таланта,
1: столько радости.
0: Дара.
1: Они хотят это все показать, и более того, они приводят обязательно... Желательно внуков, детей, чтобы внуки гордились своими бабушками. Чтобы они увидели бабушку не только на кухне, в фартуке и в тапочках.
0: С пирожками,
1: увидели красивую женщину с горящими глазами, которая, которая умеет петь, танцевать, и которую ценят, оценивают высоко и дают ей корону.
0: Ой. Вы благое делаете дело, вот честное слово, помимо того, что это очень зрелищно и необычно само по себе, вот как явление, как шоу-бизнес, да, оно просто вот еще божье дело. Вы, наверное, возвращаете вообще желание жить на белом свете.
1: Совершенно
0: вот
1: верно.
0: Это вдохновение, понимаете, человек, я знаю, вот Аня Малкина, она при всех наших встречах вспоминает, что она была победительницей одного из конкурсов.
1: Ни одного, нескольких.
0: Для нее это тоже очень и очень важно. Знаете, когда ты можешь публике показать то, на что ты способен, сыграть, станцевать, ну, вот стихи не надо читать, ну, допустим, ну, что-то, вот какой-то.
1: И ведь они
0: талант.
1: Готовятся целый год. Они целый год думают, а с чем я выступлю? А может быть так, а может быть это. То есть у них, а как я буду одета? Они заняты целый год.
0: Да, не до обеда и не до внуков. Хорошо, давайте, дорогие друзья, сейчас уйдем на рекламную наш перерыв. Я не люблю слово пауза. Вот, и мы продолжим разговор с Александром Лахманом, который является ведущим этого конкурса, Его Величество Бабушка, Ее Величество.
1: Ее величество.
0: А я от Величества отталкиваюсь. Вот, и мы посмотрим, продолжим, и вот потом... Обещанный сюрприз.

0: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и, гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
1: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Крем-азокелит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокелит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупаете азокелит «Фараон» за полцены – плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Кратчайший путь из дома в госпиталь Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
3: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: Дорогие друзья, продолжается программа под названием «Мысли вслух». Я ее ведущая Марина Левинсон со своей творческой бригадой во главе с Юрой Маглёвым, режиссером. Но рядом со мной сидят два человека, благодаря которым мы сейчас раскроем еще больше таинственных моментов про конкурс «Ее Величество Бабушка», который будет в жизни притворен, да, 25 октября в ресторане «Татьяна». Вы уже неоднократно слышали это в рекламе. И приглашаются все желающие, но, честно говоря, места практически раскуплены, поэтому нужно поторопиться, если вы хотите туда попасть и сидеть в комфорте за столом и наслаждаться. Вот Александр Лахман со мной рядом и Саша, кто эта очаровательная женщина рядом с нами?
1: Это очаровательная женщина, участница конкурса, победительница прошлогоднего. Она в прошлом году выступила и получила корону. Нелли Иванкова, которая и поет, и танцует, и даже выступила однажды в роли дрессировщицы. Ага. Это вообще невероятно. Она вышла...
2: Собачка.
1: Расскажите лучше вы сами.
0: Да, ну... а можно вот на эту камеру, Нель? Вот у нас...
2: Вот туда?
0: Да, вот видите?
2: Хорошо.
0: Да.
2: Все. Просто моей внучке есть собака.
0: Да.
2: Но, как говорится, у внучки есть, бабушка, значит, занимается. Вот. И я как-то посмотрела, что она, в общем-то... Наверное, из породы каких-то дрессированных. Угу. То есть родственники у нее, видимо, есть. Вот. И я начала с ней заниматься, то есть, ну, беру там колбаску или, значит, печенюшку, и она прыгает на задних, и вот прыгает, и крутится, крутится, крутится. Когда потом я начинала петь, и она просто уже прыгала, я смотрю, думаю, ну, ничего себе. И вот, в общем-то, мне, конечно, тут подсказали, что, возможно, вы можете поучаствовать с собачкой, ну, то есть... Я не знала еще, какие конкурсы, это было начало только.
0: Ну, да.
2: Вот. И я оделась в цыганское платье, цыганское. У меня был костюм на нее, дело тоже мы купили, специально заказали. Такое платьишко у нее. И все, и мы там выступили под песню «Дорогой длинною, да ночкой лунною». Вот, но...
1: Скажу вам больше, эта собачка, как партнерша, тоже получила корону.
2: Да.
1: Маленькую корону Раиса специально заказала под ее размер, и ей вручили. Потом ей надели корону собачки. Она была, по-моему, счастлива.
0: Очень. Какая порода?
2: Пудель.
0: Пудель.
2: Той. Ой, пудель.
0: Ну, конечно.
2: Черненькая,
0: очарование,
2: маленькая,
0: конечно.
2: Собачка, да.
1: Так что возможностей очень много у наших бабушек.
2: Да.
0: Хорошо. Но бабушка, сколько у вас внуков?
2: У меня 7 внуков. Сейчас маленькая, 1 год и 5 месяцев.
0: Ну, помогаете?
2: Конечно.
1: А они вам?
2: Вы знаете, они, в общем-то, вот сколько я, 3-й год участвую, да, и, в общем-то, помогают мне. Пишут там разные, значит, на английском переводы. Вот сейчас, допустим, у меня будет песня, которую я буду петь. И моя дочь специально сделала такой огромный такой плакат, и там на английском языке, ну, потому что я попробовала на английском ее спеть, она уже была запрограммирована на русском, и там не получалось.
0: Ну, да.
2: Вот, поэтому я, да, и просто мы будем держать слова, ну, там у меня будут мои знакомые, друзья, будут держать, внучка будет тоже, и... Будут смотреть перевод этой песни.
0: Нелли, а как вы пришли в этот конкурс? Вот как, ну хорошо, у нас идет реклама, люди видят, да, вот конкурс. Как зритель ты можешь купить билет, прийти в ресторан «Татьяна», насладиться, получить удовольствие, принять участие даже в конкурсе, вот как Александр рассказывал. А чтобы быть участницей, вот как вы пришли? Ваш туда приход?
2: С моей стороны, это была наглость. Да, я просто случайно тоже опять узнала, что такой конкурс будет проводиться в SkyWise. Я недалеко там.

0: находилась. И с приятельницей мы зашли наверх, там, ну, за вход все это оплатили.
1: То есть все по-честному?
0: Все по-честному, да. Я захожу, и я спрашиваю у некоторых... Я была тогда в Бейнбридж, я ходила в садик в такой... Вот. И я увидела там знакомых людей, которые... Я почему-то не знала, что это программа, что это идет конкурс. Вот. И я спросила, кто здесь, к кому можно обратиться.
1: Кто тут главный?
0: Кто тут главный? Мне показали на женщину.
1: Небось,
0: это
1: Раиса.
0: Была Раиса, Раиса Чернина. Я такая подхожу к ней, она говорит, подождите, нет, я занята, мне некогда. Но я же не отстану. Я такая, я опять к ней подошла и говорю, я хочу участвовать с вами в конкурсе. Я просто хочу, и все. Вот. Она мне дала телефон и говорит, звони только после 10. После 10 на следующий день, в 10 часов я начала звонить. Но она сразу трубку не брала, занята, я потом опять звоню. Она говорит, ну ты и наглая. Я говорю, я просто хочу быть и всю с вами, потому что мне нравится вот выступать, мне нравится людям дарить. Вот прям.
1: А как вы бы от 7 внуков, как вы нашли время?
0: У меня 2 внуков в Израиле.
1: Вот как?
0: Да, 2 внука, они служили в армии, они в Израиле. Вот, значит, 3 внуков у меня в Алтайском крае, в Сибири.
1: Во как. А откуда вы родом?
0: Я родом
1: из Сибири.
0: Из Сибири, Барнаул.
1: Вау.
0: Город Барнаул, Алтайский край. А 2 внучки у меня здесь. Вот одна постарше будет участвовать со мной, она. И вторая вот 1,5 года. Ну, я не знаю,
1: тоже
0: разрешит
1: петь,
0: ли дочь.
1: Петь будет.
0: Вы знаете, она просто...
1: Музыкальная, да, девочка?
0: Вы понимаете, какая вот у нее такая игрушка, и я просто что-то вот как учу ее и пою A, B, C, D, E, F, G. Она подходит и нажимает на кнопочку, как эта песня звучит. Я вообще думаю, ничего себе.
1: То есть в правильном порядке.
0: Да, она просто ее, вау. Она ее уже слышала, что вот эту кнопочку она нажимает. И я потом говорю, Алиночка, A, B, C, D, найди мне эту песенку. И она бежит и
1: раз.
0: Нажимает.
1: Вау.
0: То есть это ребенок.
1: Космос, вообще, конечно.
0: Да, космос, космос.
1: Давайте будем мечтать о том, что через энное количество лет она примет участие в конкурсе Ее Величества Бабушка, когда у нее свои внуки будут. Вот чтобы ваш конкурс, Александр, продолжался все эти годы.
2: Я сделаю все от меня зависящее, чтобы 50-летие конкурса бабушек был в том же составе.
1: Да.
2: Да, с теми же бабушками с удовольствием их еще раз будем награждать.
0: Да, просто я, знаете, хочу сказать о Раисе Черниной. Это человек, вот просто она, я не знаю вообще, когда она сидит спокойно, нет. Мне кажется, она постоянно тому звонит. Это значит то, это туда, это сюда. Неля, ты там туда пойдешь. Это, понимаете, постоянные, вот постоянные бывают, значит, как, ну праздников же много, да? И ко всем праздникам она ищет спонсоров, она, значит, собирает подарки. Мы собираем, приходим, значит, собираем подарки по 500, если не больше, да, иногда бывает мешков.
1: Вау.
0: Мы накладываем, у нас, то есть у нас, говорю.
1: А то есть вы теперь
0: как
1: сотрудничаете?
0: Да.
2: Волонтер.
0: Меня
2: волонтер.
0: Просто приняли в волонтер. Она все-таки, ну, она, да, я написала там, что-то написала там, короче.
1: Вау.
0: И да,
1: хорошо.
0: И меня волонтером, да. И вот когда, знаете, когда вот смотришь, вот праздник был еврейский, приезжают люди, приезжают и пожилые, естественно, да, и инвалиды, и ветераны, и мы перед ними немножко так чуть-чуть
2: выступаем,
0: потанцуем,
2: да.
0: Выступаем, в этот раз пели еврейские песни. Вот. И,
1: это
0: в общем,
1: самый
0: потом...
1: популярный репертуар. Вот я по своей передаче даже знаю, люди золотого
0: они хлопали,
1: возраста,
0: да,
1: они так
0: такие...
1: соскучились по этому.
0: Да, да, и они прям хлопали. Вот. И, в общем, ну, постоянно...
2: То есть вы все время заняты, все время заняты благотворительностью.
0: Да, да.
2: Потому что почти все бабушки, ну, основной состав, так сказать, они все волонтеры организации.
1: Ой,
2: и когда надо раздавать продукты нуждающимся, игрушки детям на Новый год, нуждающимся, все это делают волонтеры во главе с Раисой Черниной, которая это все организовывает.
0: Потому что я говорю, что без нее, я не знаю, мы иногда думаем, господи, хоть бы ей 120, еще плюсом 120.
1: Согласна.
0: Потому что она реально, она человек, мотор, наверное, да, или как вот как этот Райкин говорил, динамо.
1: Нет, а потом это придумать, понимаете, вот еще раз повторю, что это мы с Сашей просто об этом говорили, что для людей золотого возраста, ну, вам еще далеко до этой, до этого словосочетания.
2: У вас серебряный возраст.
1: Да, ну вот есть, допустим, совсем, ну вот там около 90, например, да. Вот казалось бы, например, в Москве, когда моя мама сломала шейку бедра, и мы позвонили, сестра моя позвонила в больницу, там сказали, а сколько ей лет? 88 там. Ну, а что вы хотите? И не взяли в больницу даже. А здесь 90 с лишним. Мы сейчас только видели видеоматериал, как танцевали, пели, корону им надевают. Они счастливые, держат эти огромные букеты цветов. В улыбках все.
0: Я первый раз тоже видела вот это.
1: Счастье просто, это такой красоты. Действо вы делаете, Саша, это просто вот божий проект. То, что вы придумали, вы продлеваете жизнь пожилых людей. Вот честное слово.
2: Я хочу еще добавить, что не только русскоязычная община интересуется этим конкурсом. Очень много об этом пишут американцы. И Нью-Йорк Таймс, и National Geographic. Более того, французская группа телевизионная пару лет назад приехали и специально сняли документальный фильм о конкурсе «Ваше Величество, бабушка». В общем,
1: как до них дошло, это
0: я видел
1: информация
0: этот фильм, это
1: вообще.
0: Просто шикарный фильм такой. Просто
2: так что я думаю, что действительно этот конкурс, слава богу, что он авторские права принадлежат Раисе. Вот,
1: то есть она первая, она это придумала вообще.
2: Да. Так что я думаю, что он еще получит свое развитие. И благодаря зрителям, которые придут на этот конкурс, появятся, во-первых, новые участницы, а во-вторых, новые предложения,
0: это
2: новые
0: точно.
2: Идеи.
0: Это точно.
2: И этими идеями мы будем питаться для следующего конкурса. А в этом году, кстати, это посвящено еще и 250-летию Соединенных Штатов.
1: Так что
2: 25 октября 25-летие конкурса бабушек на 250-летие Соединенных Штатов. Представляете, как
1: 25,
2: интересно?
1: Моя дочка родилась 25 числа. Нелли, чуть-чуть я хочу опять вернуться к вашей биографии, так скажем, да? Вы прям меня заинтриговали. Вы такая жизнерадостная, и такой оптимизм от вас идет, и благодарность человеку, который вот присудил вам этот приз, благодаря которому вы раскрылись, и человечество о вас узнало больше. Но раз вы пели, я подозреваю, что у вас что-то, музыкальная база какая-то, да? Кто-то дома пел, я, в семье или что?
0: Я не знаю. У меня папа постоянно... У нас были пластинки. И вот однажды я услышала пластинку, японская песня «У моря, у синего моря».
2: «Сестры Дзапинос».
0: Да. И я, значит, включила эту пластинку и начала писать «Хамей, кино де Дуйона» на слух.
1: Вау.
0: И я ее пела, помню, ставили меня на стол, ну, наверное, уже лет 7, наверное, было, что я помню тогда. И я пела, и везде. И у меня еще две сестры, и мы вместе все пели постоянно. Ну, самодеятельность. Потому что я поступила в училище музыкальное сама, но по семейным обстоятельствам мне пришлось уйти.
1: А я вижу, у вас написано, что вы победитель. Winner.
0: Это очень быстро расскажу.
1: Это вообще, дорогие друзья, еще раз напомню, Нелли Иванкова, победительница прошлогоднего конкурса «Ее Величество Бабушка». Последнее слово я не произнесла. Слушаем вас.
0: Мы поехали с дочерью в Мексику просто, ну, на неделю отдыхать и в резорта. И вот уже с ужина идем, а там, значит, сцена, и люди сидят, ждут, что выступление было. И выступление немножко какое-то задерживалось там.
1: Так.
0: Вот, и организаторы решили, значит, сделать небольшой конкурс. Вот, мы идем мимо, и я слышу, объявляют... включили музыку, значит, Фрэнк Синатра, My Way.
1: Mm-hmm.
0: И он включил музыку и говорит, кто поет и кто написал. Я говорю, My Way, и пошла. Он, стоп. Остановил меня. Ну, в общем, нам пришлось присесть. И оказывается, он меня на сцену пригласил, да. И нас было 7 человек на сцене. Вот, каждому, значит, каждый свою песню какую-то угадал. И потом, вот самое смешное здесь, потом, значит, мне как бы предложили петь. А я без очков, а там полумрак, я плохо вижу, тем более еще английский. Это было лет 7 назад или 8, наверное. Я такая смотрю, думаю, так, ну, буду на ля-ля-ля.
1: Без слов.
0: Буду на ля-ля-ля. И я написала, и я начала петь. На-на-на-рам, на-на-на-рам. Он, стоп. Я говорю, я не вижу, плохо вижу. Он говорит, так, в зале у кого есть очки? Мужчина бежит с очками. Дал мне померить. Я сказала, да, это мои. И, в общем, это было... Они просто потом, на следующий день, мне люди встречали, говорили, мы думали, что это просто шоу.
1: Что
0: мы
1: вы сделали, придумали так, придумали, да,
0: шоу, да. Но я начала петь. Сзади меня был оркестр натуральный, да, и я пела. Естественно, не моя была
2: тональность,
0: но я ее выдал. И вот они стояли и ждали, когда же я смогу вот это вытянуть.
1: Вау.
0: Там моменты такие же, знаете. Вот.
1: Я думаю, что ведущий до сих пор вспоминает ваше явление. Я уверена в этом.
0: Так они, он стоял, да, и говорит,
1: вау.
0: Я прочитала, как могла, и он говорит, ну, может быть, если бы вы пели на русском, вы бы, может быть, кто-то бы понял, но на английском мы слышали ваш только, в общем,
1: звук, да.
0: Да. А потом, значит, вот когда все уже пропели, мы сидим, и у зала стали, как всегда, спрашивать, кто выбьет, кто выйдет. Ну,
1: все проголосовали.
0: Даже те, кто со мной сидели вместе, потому что я действительно вела себя, наверное, так же, как сейчас. Была такая...
1: Скажите, Саша, а может человек, который уже является победителем вашего конкурса,
2: безусловно,
1: принимать участие еще раз?
2: Безусловно. Никаких ограничений.
1: То есть каждый год?
2: Ни возрастных, ни по состоянию здоровья, ни по семейному положению. Только бабушка, она должны быть внуки.
1: А вы что, проверяете документы?
2: Нет, не проверяем, мы верим.
1: Верите,
2: мы,
1: да?
2: Верим, да. Ну, нас пока никто еще не обманывал, честно говоря. Вот. И, конечно, можно повторять, например, Аня Малкина 24 года из 25, она 24
0: прекрасная
2: года участвует.
0: Женщина,
2: участвует в этом конкурсе. Мало того, она каждый раз придумывает что-то новое, и у нее огромная масса суппортеров, поддержки, угу, которые тоже принимают участие в танцах или в песнях.
1: Она и нам помогает.
2: Да. Так и есть несколько таких вот бабушек, которые уже 10 или 20 лет участвуют в этом. Так что никаких ограничений, пожалуйста, приходите.
1: Ну, я видела у вас, вот, опять же, вот в этом видеоматериале, там прямо танец живота, такие фигуры,
2: да, были
1: молодые.
2: И такие, да.
1: И тоже это бабушки.
2: И на роликах,
1: вот,
2: да, катались.
1: Вот тут бы я документы проверила, Саша.
2: Нет, ей было, я помню ее даже фамилию.
1: Угу.
2: Она была профессиональной танцовщицей, угу, когда-то.
1: Угу.
2: Ей было 39 лет, и у нее уже были внуки.
1: Вау, классно, да? Потрясающе.
0: Ну,
1: а кого вы помните, ну, самого зрелого, так скажем, возраста? А,
2: там кто тоже в этом фильме есть женщина, которая играет на
1: фортепиано.
2: Да,
1: да,
2: совершенно верно. Ей
1: красивая.
2: Было уже тогда 90, по-моему, или даже 92,
1: Господи,
2: года.
1: Боже мой.
2: Она из Одессы, и она была концертмейстером, по-моему, в театре оперетты, если не ошибаюсь, или в каком-то другом. Но она ученица еще музыкальной здание школы Столярского.
1: Вау!
2: Да, у самого Столярского она училась.
1: Тот, который пальцы проверял на улице у детей,
2: да? Да, совершенно верно.
1: Он останавливал детей, потом говорил: ничего, мама, идите, идите спокойно.
2: И когда она выступала, когда она получила корону, ее сын прилетел из Одессы, чтобы поздравить мамочку с таким праздником.
1: Потрясающе! Ну хорошо, чего же нам ждать 25 октября?
0: Первое, я хочу подарить вам от BeProud вот эту...
2: От компании
0: BeProud.
2: Это чтобы вы записывали всякие события.
1: А вот видите, какой
2: неэстетичный. Да, вот здесь.
1: Во-первых, у меня кошка. Я кошатница. Стала. И тут кошечки. И это так трогательно. И цветочки. И на 27-й год. Ой, пусть мы 1 января здесь запишем, что к нам еще раз придут Александр Лахман, журналист, писатель, артист, режиссер, ведущий конкурса «Ее Величество Бабушка».
0: Превосходный.
1: Нелли Иванкова, которая является победительницей прошлогоднего конкурса. Но я думаю, что Нелли – это не конец. Вы видите, куда ни появитесь, везде вы winner. И, конечно, вот, наверное, надо закончить программу еще раз словами благодарности Раисе Черниной.
0: Да.
1: Безусловно. За этот конкурс, за кусочки даже из моей давнишней телевизионной биографии, как мне перепало, что-то Саша куда-то в командировку уехал, и мы должны были снимать Барбару Уолтерс. И вообще она, конечно, уникальный человек.
0: Уникальный.
1: И дай бог
0: я
1: ей здоровья и дальнейших творческих успехов. Раиса, ждем новых проектов и хорошего проведения конкурса 25 октября в ресторане «Татьяна». Дорогие друзья, я просто еще раз спасибо вам огромное. Я просто восхищена. И эту сегодняшнюю передачу запишу себе в золотой запас. Вот как победа ведения телевизионной программы. Огромное вам спасибо.
2: Спасибо вам за то, что вы нас пригласили и провели эту программу.
1: Спасибо. Ну, а я еще раз напомню, дорогие друзья, поскольку появились вот новости, в связи с большим количеством желающих объявляется дополнительная встреча 21 октября. Вы знаете, что это в 6 часов вечера и еще и в 8 часов вечера, потому что вот большое количество людей захотело встретиться на бесплатный семинар, на лекцию с доктором Романом Бараком и доктором Евой Рубин. Они и пульмонология, и реанимация. 646-979-0044. Надо позвонить и зарегистрироваться в 6 вечера и 8. Это в Нью-Йорке. У нас здесь на телевидении радио в гостиной «Дэвидсон Радио».

0: Нью-Йорке 4 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Мелодии украинской души.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире музыкальная передача «Мелодии украинской души». И я, ведущий Александр Федоренко. В этой программе я буду вас знакомить с украинской песней, с известными музыкантами, артистами, певцами и с их творчеством. Вы услышите интересные истории и самые невероятные ситуации, которые происходили на гастролях, в студиях звукозаписи. Вы также узнаете, как были придуманы и написаны песни. Я приоткрою вам двери в мир шоу-бизнеса и украинской песни. Многие годы я работал звукорежиссером с разными артистами, музыкантами, ну и, конечно, продолжаю это делать до сих пор. И поэтому имею разрешение рассказать вам эти истории. Сегодня я хочу вспомнить о прекрасной американской певице украинского происхождения, о Квітці Цісик. Родилась Квітка Цісик 4 апреля 1953 года. Уникальный тембр этой певицы и ее удивительно элегантная вокальная манера пленяли слушателей. Даже не имея звания народной артистки Украины и не дав ни одного концерта на своей исторической родине, Квітка Цісик завоевала вечную народную любовь и уважение украинцев по обе стороны Атлантики. В Америке голос Квітки знал любой житель, несмотря даже на то, что она никогда не была звездой шоу-бизнеса.

Владимир Цысок и Ивана Лев, родители Квитки Цысок, познакомились в тяжелые годы Второй мировой войны. В 1944 году они поженились. Скрывались на Западной Украине от отступающих немецких войск. А потом попали в лагерь перемещенных лиц в немецком городе Байрот. Там же у Владимира и Иваны родилась первая дочь Мария. В США семья перебралась в 1949 году, где Владимир Цысок стал соорганизатором и преподавателем в Украинском музыкальном институте в Нью-Йорке. 4 апреля 1953 года в семье Цысоков появилась вторая дочь, которую назвали Квиткой. Отец Квитки был львовским скрипачом. Он виртуозно играл на скрипке. В свое время окончил Львовскую консерваторию, поэтому Квитка начала заниматься музыкой уже с 4-летнего возраста. В детстве ей хотелось, подобно отцу, стать профессиональной скрипачкой. Но тяга к пению повернула судьбу девочки в другое русло. Юность Квитки Цысок прошла в привычной для украинской эмигрантской семьи атмосфере. По будням она училась в обычной американской школе, а на выходных отправлялась в школу украиноведения, куда ее записали родители, чтобы сохранять связь с родиной и украинскими традициями. К слову, в семье Цысоков всегда говорили на украинском языке и чтили обычаи своего народа. Кроме того, большинство детей украинских иммигрантов старались попасть в юношеские пластунские организации. И какой бы доход ни имела семья, делом чести было отложить деньги на летний лагерь для ребенка. Не было исключением и семья Цысоков. В школе Квитку приглашали солировать в различные группы. Конечно, начинала она с исполнения кантри, джаза, ведь это была американская школа. Аккомпанировала юной Квитке старшая сестра Мария, которая позже стала знаменитой пианисткой. Она была руководителем консерватории в Сан-Франциско и давала мастер-классы в знаменитом Карнеги-холле. Лето 1971 года Квитка провела в Бельгии на семинаре «Европейская опера», выиграв стипендию на стажировку в Генской консерватории. Там ей посчастливилось изучать оперное пение рядом со звездами Нью-Йоркской «Метрополитен-опера». Она даже пела в постановке Риголетто Джузеппе Верди. Это дало возможность начинающей певице непосредственно наблюдать за профессионалами высшей пробы. По итогам стажировки состоялось сольное выступление Квитки Цысок, на котором она получила похвальные отзывы мастеров оперной сцены. Вернувшись в Нью-Йорк, Квитка продолжила обучение в Манес колледже по классу скрипки. Но, в конце концов, вокальное искусство перевесило, и в следующем году она перешла в класс академического пения.

Она говорила, что унаследовала от него виртуозную технику, но всегда мечтала петь, поэтому чувствует вину перед отцом за то, что бросила скрипку. Квитке с легкостью давался любой музыкальный жанр. Она имела уникальное колоратурное сопрано и училась вокалу у преподавателя Себастьяна Энгельберга, хранителя традиционной венской оперы. К тому же Квитка умела петь так называемым «белым голосом». Это своеобразная манера женского фольклорного пения, которая распространена в карпатских селах. Позже Квитка Цисок записала несколько песен в этой исполнительской манере. Еще во время учебы Квитка Цисок придумала себе псевдоним Кейси, как производная от инициалов Кей-Си. В 1971 году от инсульта умирает отец Владимир Цисок, и Квитка была вынуждена зарабатывать себе на жизнь.

молодая певица выступала в клубах Нью-Йорка и постоянно раздавала свои записи рекламным агентам и продюсерам. Подрабатывала записями на радио «Свобода», и в конце концов это стало приносить результаты. Она свернула с оперной стези и отчаянно ворвалась в рекламный бизнес, где ее ждала настоящая слава. Кейси регулярно приглашали в коммерческие проекты. Она стала звездой диджеев. Ее голосом пели многие герои рекламных роликов. С помощью утонченного пения Квитки Цисек создавали себе имидж и поднимали продажи всемирно известной корпорации. Кейси, которая начинала свой творческий путь с оперного пения, со временем превратилась в обладательницу одного из самых узнаваемых в эфире голосов. Много лет она была бессменным исполнителем джинглов лидера автомобилестроения компании Ford. Вскоре Квитка стала одной из самых высокооплачиваемых певиц в рекламном бизнесе.

этапом в жизни Квитки Цисок стал 1977 год, когда на экраны вышел американский фильм «Ты осветила жизнь мою». Одноименную песню «You Light Up My Life» в киноленте исполнила Кейси Цисок. Композиция мгновенно стала хитом и получила в следующем году премии «Оскар» и «Золотой глобус». Также была номинована на награду Грэмми в категории «Песня года». Казалось бы, невозможно представить себе лучшего старта для вокальной карьеры. Но после выхода фильма случилось непредвиденное. В обход Квитки Цисок эту же песню записала дочь известного поп-певца Пэта Буна, Дебби Бун. Именно эта запись легкой руки Буна оказалась в ротации радиостанций. Сингл взлетел на первую строчку хит-парада. Все лавры достались Дебби. Квитка пыталась в суде добиться справедливости, но безуспешно.

там ни было, но шоу-бизнес уже не мог обойтись без ее голоса. Сисек наперебой приглашали для записи американских джазовых, популярных и рок-композиций. Она помогала таким поп- и рок-певцам, как Роберта Флэк, Майкл Болтон, Карли Саймон, а также великому аранжировщику и продюсеру Квинси Джонсу, который открыл миру Майкла Джексона. Кстати, с будущим королем поп-музыки Квитка Сисек частенько пела в хоре.

0: украинской души после рекламной паузы.
1: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
2: Дорогие радиослушатели, представляю вам суперэффективную систему «Бархатная кожа». За 10 минут элементарно простой и безопасной процедуры, без визитов к врачу, хирургических операций, уколов ботокса и наполнителей, по совершенно доступной цене, уникальная эффективная система «Бархатная кожа» будет растворять ваши морщины, устранять сухость, приводить кожу в комфортное, здоровое состояние. Звоните, пока действуют специальные скидки. 888-765-87-52. Когда девушке 20, она имеет красоту, которую ей подарила природа. В 30, которую сделала сама, а в 50, которую заслужила. Компания Nature Pure с системой «Бархатная кожа» дает неповторимый шанс следовать мудрому указанию Коко Шанель. Звоните 888-765-87-52.
3: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
4: Меня зовут Казимов Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
5: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
6: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
7: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
8: Я Дмитрий Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
9: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
10: Мой адвокат.
11: Юрий Прохин.
12: Опыт.
13: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
14: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
15: Дорогие друзья, 15 ноября в 3 часа дня большой концерт, который нельзя пропустить. На сцене Константин Ритель-Кобылянский, кавалер-баритон, доктор музыки, лауреат международных музыкальных и театральных премий, артист, выступавший на лучших сценах Европы, Америки и Израиля. Его голос звучал в Париже, в Берлине, в Риме, в Цюрихе, в Тель-Авиве, в Чикаго и других музыкальных столицах мира. В его исполнении прозвучат любимые произведения из репертуара Муслима Магомаева, Юрия Гуляева, Дмитрия Гнатюка, Лучано Паваротти и Хосе Каррероса, романсы Рахманинова и вечерняя серенада Шуберта, а также лучшие мелодии Бродвея, венских оперетт, страстное танго, песни на идыш и иврите. И рядом с ним превосходная, несравненная, гениальная пианистка, бессменный концертмейстер Элла Пасик. Ведущий концерта Михаил Братславский. Еврейский центр по адресу 2915 Ocean Parkway. Билеты по телефону 646-734-3339 Татьяна, а также на сайте театр.com. 15 ноября, 3 часа дня, большой праздник музыки, который подарит вам незабываемые эмоции.
0: Квітка Цісик всегда оставалась украинкой и чувствовала потребность что-то делать для своей этнической родины. Всем знакомым продюсерам она постоянно твердила о том, насколько мелодична украинская музыка и какой певучий ее народ. К сожалению, браться за продюсирование украиноязычного альбома никто не хотел. Тогда Квитка поняла, что должна сама во что бы то ни стало реализовать этот проект. И не для своих родных или знакомых, для украинцев всего мира, которых жизнь разбросала по разным континентам. Квитка Цисик мечтала, чтобы о ней услышали и в Украине. Но тогда о ее песнях в Советском Союзе не могло быть и речи. Хотя она ненадолго приезжала с матерью к родственникам в Украину в 1983 году.

выпуску двух украиноязычных альбомов Квітка Цісик обязана двум своим мужьям, которые были музыкантами. Первым ее супругом стал композитор-аранжировщик Джек Корнер. Он знал об Украине только со слов Квітки. Квітка переводила каждую песню, чтобы он понял и почувствовал их смысл. И Джеку удалось сделать пластинку «Квітка» или «Songs of Ukraine» максимально аутентичной.

Между этими двумя событиями в личной жизни певицы произошли перемены. В 1983 году ее вторым мужем стал инженер звукозаписи Эдвард Ракович. Он поддержал идею Квитки выпустить еще один альбом, невзирая на то, что заранее знал о его финансовой бесперспективности. Спонсоров для записи диска не нашлось, и тогда Квитка и Эдвард вложили в этот проект свои 200 тысяч долларов. Они собрали для работы 40 лучших студийных инструменталистов Нью-Йорка. Партию на рояле исполняла Мария Цисик. Эпиграфом к этому альбому стали слова: «Этот сборник песен – желание моего украинского сердца вплести радостные нотки в растрепанное жизнью полотно, на котором вышита судьба нашего народа». Квитка не раз повторяла, что оба альбома не были бизнес-проектами. Наоборот, это скорее семейное дело, подарок для всех украинцев, музыка для души и дань памяти о своих корнях.

Тетка Тисок жила с Эдвардом в центре Нью-Йорка. У него была своя студия звукозаписи, на которой записывались известные музыканты. В семье родился сын, которого назвали Эдвардом Владимиром. Квитка всегда пела ему перед сном украинские колыбельные и разговаривала с ним на родном языке.

Она обожала конные прогулки за городом и быструю езду на спортивном ягуаре. Этой машине певица никогда не изменяла, хотя могла себе позволить ездить на последних моделях Ford. Компания Ford дарила ей каждую новую модель. А потом Квитка узнала о страшном диагнозе – раке груди. Она изо всех сил боролась с болезнью, при этом продолжала работать и просила мужа закончить этот проект, даже если ее не станет. 29 марта 1998 года сотни радиостанций США передали сообщение о том, что прекрасный голос Кейси Цисек покинул мир живых.

никогда не усиливала исполняемые песни мощной техникой и никогда не пела под фонограмму. На фестивале Западной Канады 1988 года впервые в истории были отмечены люди, которые внесли значительный вклад в развитие украинской музыки. Квітка Цісик получила 4 главные награды: самая любимая певица, самая популярная пластинка, непревзойденная продукция, это за альбом «Квітка», и нетанцевальная украинская народная песня, больше, чем любой другой исполнитель.

К сожалению, передача «Мелодии украинской души» подходит к концу. Пишите свои отзывы и пожелания по адресу promusicnyc@gmail.com promusicnyc@gmail.com и слушайте на волне 620 AM Дэвидсон Радио. Всегда ваш Александр Федоренко.

0: Нужна помощь на пути к восстановлению к новой здоровой жизни? В Бруклине на берегу океана работает реабилитационный центр «Секрест». Место, где забота, опыт и профессиональная медицинская помощь становятся вашей опорой каждый день. Комфортные условия проживания и уход 24 часа в сутки. «Секрест» – нам важно вернуть вас к полноценной жизни. Звоните сегодня 718-372-4500.
1: Не улыбка, без сомнения.
2: Отбросьте сомнения. Голливудская улыбка только в офисе доктора Натальи Сафоновой. А еще Invisalign, виниры, импланты и все виды современной стоматологической помощи. Dental Office доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue. Между Avenue R и Quentin Road. 718-376-1090. 376-1090.
1: И хорошее настроение.
3: Круглосуточная неотложная медицинская помощь детям и взрослым. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Мы спасаем жизни.
4: Прежде чем стать кандидатом, он стал отцом и владельцем бизнеса. И этот выбор определил все остальное. Руслан Шамаль.
5: Меня зовут Руслан Шамаль. Уже более 10 лет я управляю собственным бизнесом здесь, в нашем районе. Я знаю, что значит платить по счетам, удерживать сотрудников и не спать по ночам, думая о завтрашнем дне и налогах, которые растут быстрее наших зарплат. Но еще раньше, чем стать предпринимателем, я стал отцом. И я понимаю, что нужны решения не на один день, а для будущего наших детей. Я иду в Сенат штата Нью-Йорк не с пустыми обещаниями, а с опытом человека, который каждый день отвечает за свою семью и свое дело. Я Руслан Шамаль, и мне нужен ваш голос.
4: Руслан Шамаль, Сенат штата Нью-Йорк, округ 23. Голосуйте 3 ноября. Paid for by Rush for Us.
6: Ой, не буду горевать, буду танцевать.

0: Америки 5 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
2: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
3: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
4: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
5: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
6: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
7: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
8: Мой адвокат.
9: Мой адвокат.
10: Юрий Прохин.
11: Опыт. Мудрость.
8: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
12: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
13: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Ocean Avenue между R и Quentin Road. Звоните 917-450-73. 917-450-73.
14: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
15: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
14: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
15: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
14: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
15: и качественней.
13: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
8: Дэвидсон Радио. Лучше один раз услышать.
16: Дорогие друзья, у микрофона Равин Бензуласкин. В эфире программа «Быть и Бьем». Всем шавуатов, с хорошей неделей. Ходыштов, с хорошим месяцем. Сегодня у нас ходыш Хешван. Новый месяц, первый день месяца Хешван. Знак Скорпиона. И сегодняшняя программа будет посвящена очень трагичной дате еврейского народа. Мы ее отмечали на прошлой неделе. День после Симхат Тора. 7 октября. 3 года уже прошло с этой страшной трагедии. И сегодня будет запись моей беседы с заложником, который сидел самое большое количество дней у Хамаса. Максим Харкин, который был заложником Хамаса в подземных туннелях большинство времени. 738 дней. Что дало ему силу выжить? И он был последним заложником, которого освободили. Он был офицером израильской армии. Почему его мама сопротивлялась больше 2 лет, чтобы говорить о нем вообще? И что дало им силу? И что изменилось в его жизни после этого плена? Это была беседа, которую мы с ним проводили в марафоне нашем «Перезагрузка 5.7.7». И также я хочу сказать, что завтра, в понедельник, у нас с вами будет по Зуму в 8 часов вечера по немецкому времени лекция из цикла «Каббала и астрология. Энергия и уроки этого месяца. Месяца Хешвана, знак Скорпиона, холодный яд». У Скорпиона холодный яд, у Змеи горячий яд. Мы поговорим о семейных отношениях, поговорим о уроке этого месяца, неважно, какой вы являетесь месяцем. Не пропустите. Вся информация по телефону, чтобы получить линк, вход свободный на эту лекцию, по телефону 347-228-1532. Я повторяю, 347-228-1532. А сейчас моя беседа с Максимом Харкиным, кто был заложником 738 дней Хамаса. И сейчас у нас очень особенный гость. Максим приехал из Донецка, служил в израильской армии, стал офицером за несколько месяцев до войны 7 октября. 7 октября он был на фестивале «Нова», впервые в жизни на такой вечеринке, как я понимаю. Он уже отходил в безопасную сторону, когда позвонил другу, у которого начался приступ. Максим вернулся за ним, чтобы ему помочь. И в этот момент он попал в плен. 738 дней, 8 месяцев в домах, больше года под землей. Все это время он скрывал, что он офицер израильской армии. Его мама Тали, которая прилетала сюда молиться на могиле Васкова Ребе, 2 года молчала, чтобы не поднять его цену. И он вышел в последнем вертолете. Я все правильно сказал, Максим?
9: Ну да, насколько я понял, да, это мой вертолет был последним.
16: Максим, дорогой, вы прошли такой ад.
9: Меня на «ты».
16: Мы говорили, мы с Максимом на «ты». Во-первых, ваша улыбка, хочу сказать, вот ваша улыбка, она заражает. Уже скажу. Первое, что вот я вижу вот эту светлую улыбку, вот эта сила. И тут у меня вопрос. Мы сейчас поговорим, конечно, о деталях, что происходило в туннеле Хамаса, что вы прошли. Но я хочу начать с другого. Что вам давало силу 738 дней не отчаяться, давало силу пройти этот ужас?
9: Ну, вы знаете, это, назовем это так, сгусток такой, да, состоящий из многих компонентов. Вот, естественно, костяком является вера, потому что там ты в такие ситуации, в такие моменты ты с Богом находишься на очень близком расстоянии. Да? То есть я это выражаю в таких словах, это встреча лицом к лицу. Да, только ты и он, и больше никого. Самый тяжелый жизненный момент.
16: До момента плена у вас были общения с Богом? Была вера? Как вот, сколько вы чувствовали эту веру в Бога до туннелей?
9: Вы знаете, я в Бога верил всегда, с маленьку для меня это было как-то само собой понятно, да, само собой разумеющееся. Вот. Но там, конечно, это приобрело значительно большее значение для меня и для моей жизни. Да.
16: И, знаете, мы так часто в жизни, и люди, они отчаиваются. В какой-то момент они просто отчаиваются.
9: Конечно.
16: Там, когда вы проходили такие издевательства, мы сейчас о них поговорим, вы расскажете, что вы проходили. Отчаяние не приходило?
9: Вы знаете, в определенные моменты, конечно же, бывают такие моменты надлома, да, назовем их так, да, когда все рушится в очередной раз. Но вместе с тем все равно появляется вот какая-то внутренняя такая надежда. То есть у меня это выражалось в таких моментах, когда ты просто, я не знаю, в какой-то момент ощущал просто на физическом уровне, что все будет хорошо. Не переживай, все
16: вы знали
9: хорошо.
16: Все эти 738 дней, хотя вы проходили страшные издевательства, избивания, вы видели, как некоторые из... Вы уже осознавали, что некоторые заложников уже не в жизни, пока вы находились?
9: Да, конечно, конечно, конечно. Но все равно, вы знаете, оставалась какая-то... Была какая-то надежда. Надежда оставалась всегда, потому что у человека можно забрать все. Да, то есть даже право выбора в каких-то или иных действиях, но его мысли, его веру и его стремление, желание никто не в силах отобрать. Это однозначно. Поэтому у нас всегда есть вот этот ключик маленький, вот этот, я бы назвал его, вот этот светлый луч, за который мы все отчаянно хватаемся в тот или иной момент нашей жизни. Вот он всегда есть там. Вот он у нас всегда внутри, он здесь.
16: Знаете, это потрясающе. Именно так называет Каббала битахон, как кивуй, коха кивуй, сила упования, как луч света, кто пробивает все тени, пробивает все трудности. И когда у человека... И битахон вообще на иврите, мы это переводим на русский язык как упование, но это слово автаха.
17: обещание. Ты знаешь, что тебе пообещали, что будет хорошо, и по-другому не может быть. Но это красиво в лекции, это красиво в теории. Когда вы проходите, когда ты проходишь, там не были мысли, они сами хамасники там старались как-то привести тебя к отчаянию. Как там была вообще ситуация?
9: Если мы говорим о том, что были ли мысли о том, что я могу не вернуться домой, например, да, к своей семье, да не просто были мысли, я 7 октября еще понял, что я, в принципе, умер. Да, как бы. Поэтому стало вместе с тем очень легко.
17: Очень легко. Что означает слово «очень легко»?
9: Это означает, что принятие, осознание определенных вещей в жизни, самых тяжелых, оно тебя, в свою очередь, каким-то образом и освобождает. Это тоже важно. То есть это я бы более точно выразил это как принятие проблемы, потому что я всегда говорю, что каждый из нас попадает в свой плен. Тот или иной. Для кого-то это жизненные обстоятельства, для кого-то семейные, для кого-то личные, это здоровье, для кого-то это работа, его профессия, это что-то не сложившееся, какие-то взаимоотношения. Каждый из нас проходит свой определенный плен, не обязательно 2 года провести под землей. Поэтому это ключ к решению, да, то есть это принятие ситуации такой, какая она есть, восприятие этой реальности, да, а не борьба с ней внутри себя и попытки там отчаянно что-то в своей голове как-то там, да, попытаться перестроить, что неприменимо, да, к тому, что есть сегодня. Вот когда ты принимаешь такие моменты, которые я, например, для себя принял в тот момент, мне стало значительно легче. То есть я понял, что вот сегодня вот эта реальность, вот та, которая есть, это моя жизнь. Да? Каждая секунда, которую я живу, это подарок от Бога, ни больше, ни меньше.
17: И вам удавалось быть благодарным даже там, в плену, эти 738 дней? Постоянно?
9: Конечно. Конечно, а как по-другому? Ведь это могло быть не 738, да, я до сих пор мог бы быть там, а мог бы быть уже похоронен где-то, а мог не пережить 7 октября, потому что, в принципе, 7 октября все началось с того, что мне спало с расстояния в полметра в голову выстрелили. Вот, просто человек стрелял с веса, и пуля у меня прошла над ухом, проскочила рядом. Я уже готов был принять вторую, как бы, и... Собственно, все. Но у Господа были свои планы на меня, поэтому...
17: Вы как-то рассказали, что когда вы были в плену у Хамаса, да. Я не помню какой-то точный момент, вы сейчас уточните, вас толкнули внутрь, вы упали на колени, и вы сказали, что в тот момент поняли, что каждая следующая секунда дыхания — это подарок.
9: Да, это 7 октября.
17: Это было 7 октября?
9: Да.
17: Расскажите об этом моменте, если можете.
9: Меня погрузили в пикап. Вывезли в газу, я так вкратце, да, вывезли в газу, это был...
17: До пикапа там действительно был момент, что вы, когда они начали на вас стрелять, да. И вы могли спастись, но вы побежали помочь вашему другу.
9: Вы знаете, мы никогда не узнаем, спасся ли бы я, да, но шансы, я думаю, были большими, да, они были бы более велики. Но
17: вы не сожалели об этом, что вы пошли...
9: Боже упаси! Нет, конечно. Я вам скажу больше, дайте мне еще 400 возможностей, я сделаю то же самое. Вот. Потому что если бы я ушел тогда, да, и не вернулся, и даже я бы спасся, я бы умер бы внутри. И с этим я бы не смог жить. Зная, что я мог что-то сделать, а не сделал.
17: И вы смогли ему спасти жизнь, вашему другу?
9: К сожалению, нет. И мой друг, и его супруга, они погибли 7 октября на моих глазах, и еще там достаточное количество человек.
17: Вот. Но вы знали, что вы сделали, что вы могли, вы сделали.
9: Я старался.
17: И давайте продолжаем дальше. И вот в этот момент, когда вы стараетесь помочь вашему другу, спасти ему жизнь, они начали на вас стрелять?
9: Да, конечно. То есть началось это все... Еще там, на дороге к нему, я вернулся к своему другу, обнял его, потому что он не мог двигаться в тот момент, он поймал ПТСД, посттравматический синдром, да, это фриз, грубо говоря, замерз. Я его растормошил, и уже начались пули. Причем сначала это началось, то есть это начались пулеметы крупнокалиберные, то есть АПК, да, и снайперские винтовки. То есть человек, который служил, да, который он понимает разницу в этом. Потом все это очень быстро приправилось еще и автоматом Калашникова, то есть это тоже был просто дождь из пуль, окружающий тебя, да, которые чудом просто меня не задели. Ни меня, ни моего друга, ни его супругу, да. Мы двигались промеж машин, то есть мы пытались уйти, да, в сторону обратную от противника. Понемногу продвигались. В какой-то определенный момент стало понятно, что продвигаться больше некуда, потому что другая сторона также была отрезана. С той стороны уже тоже пошли выстрелы. И также пошли выстрелы со стороны самое место проведения фестиваля. Да, то есть это, грубо говоря, вот так, три стороны. Выходить в открытое поле уже было нерелевантно, потому что, естественно, это ты выходишь в поле, значит, ты... открыт, да, уже там шансы вообще набраны. Поэтому мы приняли решение скрыться, укрыться, да, укрыться в канаве, да, слева от дороги, укрыться в канаве. Мы были не одни там, там был я, мои друзья, Йосеф Хаймухана, с которым я в плену провел 2 года, и еще 9 человек, которые... погибли там на месте.
17: Вспоминаю их память.
9: Ну, мы там были не одни, то есть в этой канаве до нас еще были люди. То есть это уже было понятно, стало более понятно, когда мы находились там внутри, и мы уже слышали, когда они уже начали прям близко подходить. То есть была эта канава, грубо говоря, да, вот это канава, кусты дерева. С одной стороны, это поле, куда все убегали до этого, да. С другой стороны, это дорога, заставленная машинами. Уже было понятно, они проходили, простреливали все. То есть, и ты слышишь количество людей, плаки, кричи, мольбы о помощи, и все вот это, и ихний вот этот Аллах-Акбар, Аллах-Акбар. И вот они простреливают, и эта волна вот докатывалась, увеличивалась, и в какой-то момент она попала к нам. Вот.
17: И когда она попала к вам?
9: Ну, это вот тогда я понял, что я свой путь, видимо, закончил. Единственная мысль была... жаль, что так, но, видимо, так должно быть. Всё. Единственное, что я попросил у Господа, это помочь моим родителям. То есть у меня мама и папа, они живут отдельно, но все же помочь моим родителям и воспитать детей. Вот. И жаль, что я не увижу, как растут мои дети. Все. У меня не пролетала вся моя жизнь перед глазами. Да, и что-то все, это все мысли, которые у меня были. Это единственное, что я попросил. Все. И в какой-то момент... вот это произошло в ту секунду, когда выстрелили в меня уже. Я сгруппировался после этого, был готов принять второй выстрел. И буквально секунды две, наверное, все, мне заломали руку, вторую. Завязали их стрепами пластиковыми. Ну, начали бить, естественно, и вытаскивать наружу. Вот. Ну, а дальше...
17: А когда был этот момент, что вы упали на колени и поблагодарили Бога?
9: После того, как надо мной провели все экзекуции там на дороге и упаковали меня в пикап, меня отвезли в Газу. Вот. Я так понимаю, это был частный дом. Вытащили из этого пикапа, завели в дом. Естественно, я с связанными руками, я с закрытыми глазами, да, но ткань просто была не особо качественная, она тонкая была, поэтому можно было в определенный момент силуэт и вещи разглядеть. Все, меня завели в какое-то помещение, толкнули, я упал на колени, и в эту секунду я сказал, все, с этой секунды, вот каждая секунда, которую я дышу, это подарок от Господа, ни больше, ни меньше. Получил второй толчок, упал лицом на пол, и все.
17: Это поражает меня, и я скажу, в чем меня поражает. И это, как видно, одна из главных, то, что вам давало силу и...
9: Мы договорились на «ты».
17: Да, мы все говорим о благодарности. И да. Евгений нельзя вставать с кровати без слова «благодарность». И говорится, что секрет самого первого заключенного, который был в Торе, это Иосиф, который сидел в тюрьме. И его братья сказали ему: «Прости нас, что мы тебя подали в Египет». Он им отвечает: «Не вы меня подали, Бог меня послал». И говорится, что, что даже Иосиф старался быть в радости во время заключения и благодарить Бога. То есть он не зашел в жертву, он не стал жертвой. Когда человек становится жертвой, это яма, из которой тяжело уже выйти.
9: Вот, это самое страшное. То есть ты либо должен принимать то, о чем я говорю, ты должен принять свою реальность, и исходя из того, что ты имеешь на сегодняшний день, вся та тяжесть, которая есть, все те проблемы. Вот для их, их решение — это вот их принятие, да, это их понимание, осознание. Это самое первое.
17: Принятие и благодарность боли — это, говорится, одна из самых высоких уровней. Принять и поблагодарить.
9: Поблагодарить однозначно, потому что Господь никогда нам не дает сверх того, что мы можем вынести, это однозначно. У каждого, опять же, ему отмерено столько, сколько ему отмерено. Да? Я всегда говорю, что у нас у каждого человека над головой есть свои песочные часы, сколько там песка, известно только Господу. Поэтому нужно действовать и жить, и каждую секунду говорить спасибо, потому что по-другому за все, что есть.
17: Но когда я сказал, что меня поражает, меня поразило именно то, что автоматическая реакция была «спасибо». Как говорил Рэбби из Гур, если бы еврейский народ, когда вышел из Египта, первые 3 дня они жаловались после всей казни и всего, а сказали бы спасибо Богу, мы не ходили бы 40 лет в пустыне. Так что вот как вы не чувствовали, ты не чувствовал никакую, я исправляю себя, ты не чувствовал никакого чувства жертвенности, что почему именно я? Не было чувства?
9: Да нет. Что значит «почему я»? В моем понимании, и в этом меня никто не переубедит никогда, то, что произошло с нами 7 октября, да, это не воля Господа. Это важно понимать, потому что в данном случае это произошло по воле человека. Господь дает нам всегда выбор. Весь наш день, утром открыть глаза, встать, почистить зубы, продолжить свой день, пойти на работу, поцеловать своих детей, что-то сделать — это всегда выбор, делать, не делать, хочу, не хочу. Всегда. У нас всегда есть выбор. То, что люди, да, образно выражаясь, выбрали такой путь, да, и такие действия, это не воля Господа. Вот. И Господь не желает, никогда не желал нам там смерти чьими-то руками там, или еще чего-нибудь, это все глупости. Вот. И поэтому мне гневить Господа абсолютно не за что, равно как и считать, что я чего-то там недополучил, к примеру, да. Нет, нет. Я получил самый большой подарок в своей жизни, я вообще родился.
17: Потрясающе. Потому что в тот момент, что у человека есть вот эта сила благодарности и не заходит в эту ловушку жертвенности, а мы знаем люди, которые могут быть в прекрасной жизни, но маленькая вещь там не пошла, как хотелось, все, он жертва, он несчастный, обвиняет других, и все покатилось.
9: Ну, конечно, потому что принимая на себя роль жертвы в данном случае, да, в том контексте, в котором мы говорим, да, ты начинаешь себя автоматически разрушать, потому что ты не живешь. Ты существуешь просто в вот этой в этом миксе ужаса и разложения себя, личности. Ты ешь себя, и ты не живешь, ты выживаешь, и ты просто себя разрушаешь. Ни к чему хорошему это не приводит однозначно. Потому что я считаю, что нужно прогрессировать, нужно в любой ситуации, неважно, что у тебя происходит в жизни. Всегда смотри вперед и наверх. Всегда. И когда есть что-то плохое в твоей жизни, неважно, какого это уровня, да, скажем так, плохие вещи, всегда, даже в самой большой тьме, есть какой-то лучик света. Возьми оттуда во что-то хорошее. Возьми это как опыт, как что-то, что ты понял. Скажи спасибо и иди дальше.
17: Ну, так то, что ты сейчас говоришь, это практически каббала. Это каббала только на практике. Потому что я, как раввин, могу давать лекции и даю, слава Богу, и многие мои коллеги и так далее. Можем об этом говорить в теории. Но это взять историю Иосифа, но только в 26-м году. И Действительно, говорится, «Алим на ацмом на рахамим». Говорится в Талмуде, человек не останови милосердие на небе. Не останови. Оно всегда есть, оно всегда течет, но твоим эмоциональным состоянием неправильным, потому что жертва — это неблагодарность. И как только это идет, то все блокируется. Но у меня тогда все-таки интересует другой вопрос.
9: Да,
17: ты всегда таким был по жизни?
9: Я...
17: До момента 7 октября.
9: Ты знаешь, да. Но вот эти 2 года и неделя, да, они мне помогли взглянуть на вещи под значительно более широким углом, прийти к миллиону выводов, понять глубину слов и выражений, да, которые я применял в своей жизни, для того, чтобы описывать те или иные чувства. И это в какой-то мере изменило ценности жизненной моей однозначно. Это мне дало четко.
17: Как ты сказал в одной из твоих бесед, что там, где кажется, что ты дальше всего от Бога, ты ближе всего.
9: Однозначно так. Это встреча лицом к лицу. Там нет никого. Есть ты и он. Это в моем личном восприятии. Это ощущалось на 100%. Меня никто не переубедит, что это иначе. Это лишний раз лишь доказывает, что в те моменты, когда вам действительно плохо, вам действительно нужна помощь, просто научитесь ее слышать. Она не всегда должна прийти физически, не всегда должен кто-то прийти за тебя и все решить. Да? Иногда это просто понимание чего-то, осознание и обретение каких-то сил для того, чтобы встать и продолжить дальше. Это очень дорогого стоит, и нельзя этим пренебрегать. Собственно, как и наша...
17: Называется «Голос тонкой тишины».
9: Да.
17: «Кольд мамадака».
9: Да.
17: «Голос Творца», так он и называется. Максим, расскажите о этих двух... Сколько у нас? Этих 738 дней, которые вы там прошли. Что было наверху, что было под землей, чтобы люди немножко просто поняли, что...
9: Ой, что было? Был тихий ужас, кромешная тьма периодами. Война, то есть, да, и проявление нечеловечности во всех ее отношениях. Зато это позволило мне развеять какие-то неправильные жизненные взгляды. Потому что если мы с вами посмотрим на ситуацию, на меня до 7 октября, да, конечно, я понимал, что там происходит в Газе, как бы это все понятно. Но я всегда проводил четкую сепарацию. Да. То есть есть Хамас, да, и его приверженцы, террористы. А есть очень много обычных людей, которые просто заложники ситуации, и вот в таком ключе. А после 7 октября и дальше я понял, как там, к сожалению, дела обстоят в реальности. Вообще не так.
17: Не обстоят.
9: 99.999% населения поддерживает абсолютно это все и принимает в этом активное или пассивное участие.
17: Мне сказали 99.9999, а это точка 0.00001
9: Я его не встретил, но математическая погрешность есть везде и всегда, поэтому, конечно, наверное, там может где-то кто-то есть. Вот. Опять же, вы знаете, люди не обращают внимания, а я стараюсь, я для этого... Одна из моих целей, лекций, которых я провожу, да, за границей особенно, посмотрите все видео, вот, ну, если да, вы найдете в себе силы и посмотрите вот видео от 7 октября, что происходило, как там пленных увозили в сектор Газа, как, что там с ними происходило. Вы не смотрите на тех, кто это делает. Те, кто это делает, ты увидишь. У него там Хамас, это понятно. Посмотрите, что вокруг происходит. А там вокруг гражданские, радость. Ты смотришь, большинство людей на всех этих кадрах, они все в гражданской одежде обычные. Это то, что я говорю людям. Там разница между солдатом, в кавычках говоря, и не солдатом. Это в том, что он просто одел разгрузку, взял автомат, пострелял, снял разгрузку, там, передал автомат соседу, и сосед пошел дальше стрелять. Также они взращивают свои молодые поколения, да, то есть детей. Это все просто называется с молоком мамы. Вот это им с молоком мамы, им это впитывают, и так они растут. То есть для них это истина. Самое страшное, что у них нет никакого желания что-то менять. Они искренне считают, что за ними правда вот в таком ключе, в таких действиях, да.
17: Я понимаю, что долгое время ты находился в домах, 8 месяцев.
9: В принципе, я находился все 2 года в домах, потому что даже те тоннели, в которых мы находились, там 20-30 метров под землей, в любом случае вход в этот тоннель, он был в доме.
17: Как была интеракция с этими семьями, с людьми, кто якобы, они были неофициальные хамасники, я понимаю?
9: Ну, конечно, все гражданские, все гражданские с детьми.
17: Все мирное население, то, что
9: конечно,
17: называется.
9: Конечно, конечно. Все мирные абсолютно.
17: Была интеракция?
9: Она была минимальной, потому что нам мы семьи мы не видели, мы видели только там главу семьи, например, да, там его брата, там его там, сына там видели несколько раз. То есть такие были моменты, да. Но интеракции с женщинами, там, с окружающим миром у нас, конечно же, не было.
17: Не было диалогов, не было диалогов между вами
9: никаких. Да, с семьями нет. С ними, да, с семьями нет, конечно, нет. Нам даже, если у тебя есть в комнате окно, тебе запрещено к нему подходить. Оно все время зашторено, закрыто. И, то есть, это когда ты снаружи. А когда ты в тоннеле, так там вообще у тебя твоя коморка 250 метров. Дальше вот коморка, в которой они находятся.
17: И в туннеле ты находился один?
9: Нет. В туннеле нас было сначала 6. Mm-hmm. Потом, когда освободили... Это все проходило в комнатке, импровизированной, да, я называю комнаткой. 4,40 на 1,87 м, грубо говоря, там до 1,90 м, но если что, просаживаться, никогда не было 1,90 м. То есть где-то 1,87 м, там 1,89 м пускай, 4,40 и 1,67 м ширину, 6 человек.
17: Без окон, без ничего? Без окон. Нет, но вы вас выводили на улицу, вам давали выходить на улицу?
9: Нет, нет, никаких нет. Выходов, ничего.
17: То есть год и 4 месяца вы были под землей.
9: Да, без воздуха.
17: Как дышать?
9: Очень, очень тяжело. То есть ты как-то к этому со временем привыкаешь, по чуть-чуть тебе становится легче. Ты пользуешься тем воздухом, который у тебя есть, да, его остатками. А так ты не можешь, то есть ты не можешь вдохнуть, например, полной грудью. Ты там вдыхаешь воздух и ощущаешь, что все равно у тебя половина легких просто пустая. То есть как бы тебе не хватает постоянно этого, да. Ну, я не говорю за там все санитарные нормы, там болезни и все остальное, это все понятно, да. Там то, что нас морили голодом, то, что там все остальное, это все понятно, это...
17: Сколько вы там ели вообще, если вообще ели?
9: Да по-разному, по ситуации. Ну, я вам так скажу, я для того, чтобы ответить на этот вопрос раз и навсегда, я в своей книге, я выпустил книгу недавно.
17: Да. На каком языке?
9: На иврите, сейчас я ее оформляю на иврите, на английском. Вот начинаю работу и затем хочу сделать ее тоже на русском языке.
17: Мы ждем. Как называется книга?
9: «Юцелео. Выход к свету». Я там описал, вот, как бы сказать, графически, да, как это выглядело. То есть есть фотографии мои, то есть они есть до плена, и каким я вышел из плена. И та фотография, которая есть, это я уже 3 дня в больнице, то есть я уже как-то откармливаюсь, там восстанавливаюсь по чуть-чуть, да, что-то. Вот там есть фотографии. Там это вот четкое объяснение, потому что я, когда попал в газу, я весил где-то 90 килограмм, а вышел из газа 50. Вот, то есть и такого режима питания, как и помимо всего прочего, и питания, да, и всего остального, еще месяца 4-5, я не знаю, если бы мы жили. Чисто просто так, потому что это было невозможно. Последние 5 месяцев мы ели в среднем, не в среднем, а это максимум у нас был, в принципе, ну, 350 калорий в день где-то на человека. На человека в день 350 калорий. Вот, я считал, да, иногда могли не есть там день, до 30 часов там вообще не есть, потом тебе принесут там, как бы, например, там треугольничек какой-то хлеба дадут, там с, как это называется, с овощ.
17: С плесенью.
9: Плесенью, да, там, то есть что-то такое можешь получить, там, например, и сверху какую-то там присыпку, дуга у них называется, как такая специя, такую горку специй. Все, вот, твое, собственно, твоя еда. Бывало и такое, вот.
17: Что тебе помогало проходить такие страшные дни голода? Да не дни, это годы голода, но... Что да. Ты себе говорил? Какая была мысль?
9: Ничего. Ты просто принимаешь ситуацию, ты понимаешь, что сейчас это так. Все. И все. И вы знаете, меня не переубедить даже там. Вот я вам приведу пример, да, присутствия Господа в моей жизни лично. То есть... У тебя голод переходит в такие состояния, когда тебе уже физически больно от того, что тебе нечего есть от голода, да, то есть физически уже больно. и потом ты резко перешагивает на такой уровень, и тебе уже просто все равно. У тебя нет голода. Вообще от слова совсем. Я его по сей день не чувствую.
17: А здоровье пострадало?
9: Да, конечно.
17: Какие были...
9: Нет, ну это где-то что-то, это в основном это физически, конечно, и ментально тяжело очень.
17: От хамасников, от этих зверей, террористов, чувство страха присутствовало?
9: Да как вам сказать? Конечно, какой-то страх, конечно, страх какой-то был, потому что в любой момент, там, если ты где-то там видишь какие-то огоньки в конце тоннеля, которые к тебе идут, это могут быть огоньки для тебя последние. Ты это понимаешь. И это, не, ну, это неприятно, страшно, конечно, как любому человеку. Но так, чтобы это съедало меня там на 100%, и там я в этом 24 часа сидел. Нет. Ты привыкаешь к этой ситуации, к сожалению. Да? Человек — это такое животное, которое адаптируется ко всему.
17: Они заставляли вас молиться там 5 раз в день? Как там было дело?
9: Ну, я говорю только за себя, потому что, знаете, это очень, очень тонкая материя. Да, касательно ислама, то есть мне там пришлось, в кавычках говоря, да, принять ислам. Здесь никакой ислам я не принимал. Вот, то есть это было лишь визуально для них, как бы, да, и все. У меня цели были совершенно другие. То есть это позволяло находиться в их комнате, да, большее количество времени. То есть у них там телевизор.

0: делали шабатот, то есть мы встречали шабаты, как мы могли, мы делали слихот, мы делали цом шель Йом Кипур, цом шель Тиша Беав, да, все это делали.
1: Вот как вы шаббат отмечали? Как вы отмечали шаббат?
0: Это молитвы, то есть мы принимали это минимально, кто что как помнит, собрались.
1: Тексты кто-то знал наизусть?
0: Да, да, да. Да. Кто-то, кто что помнил, вот оно частями все-то так собралось. И это было очень... Ну, для меня лично это было очень важно. И мне было приятно. То есть это было на душевном уровне приятно делать. Мы этого ждали. И даже когда... Мы, например, там могли ругаться между собой, что естественно, как ты находишься за пределами, да, минимума какого-то, это нормально. То есть это чисто эмоционально, это уже не ты, это уже эмоциональные всякие моменты психологические, как бы случались у нас между нами какие-то разногласия, да. В любом случае, то есть это все могло длиться до, то есть до шаббата. В шаббат все равно у нас как-то оно все исчезало. Это очень важно на физическом, на душевном уровне. То есть все, и ты молишься, ты молишься.
1: И во время молитвы там, что вы говорили Богу в этой молитве?
0: Я общался с Богом просто. Я просто просил, чтобы это все закончилось. Чтобы солдаты не страдали, чтобы солдаты вернулись домой живыми и здоровыми. Чтобы с нашими семьями все было хорошо. И чтобы это все закончилось. Потому что для нас, для меня лично это было самым важным. Потому что я, как бы, особенно, чтобы нас там не пытались освободить, например. Потому что там, где мы находились на протяжении всего времени, будь то чья-то квартира, будь то тоннель, мы всегда были заминированы. Всегда было достаточное количество внутри... с нами сил противника, да, поэтому ребята просто бы, они бы не дошли просто до нас, и бы убили раньше. Поэтому если к себе, я в отношении себя, я четко понимаю, что я уже, в принципе, покойник, поэтому у меня нету к себе сентиментов, но чтобы в попытках и во имя того, чтобы попытаться спасти меня, погибающие люди, я к этому... Вы знаете, в какой-то мере по сей день это все равно какая-то вот эта печаль, вдруг часть, потому что из-за всех солдат, которые погибли, на... И во мне есть. Потому что, ну, я понимаю, как это все происходящее. Что поделать?
1: Но это все равно потрясает, что ты находишься в таком аду, но при этом ты молишься Богу не просто о себе, а о других, о солдатах, чтобы не погибли. Это показывает много.
0: Ну, это же дети. Ну, конечно, это же чьи-то дети, это чьи-то родители, это чьи-то сыновья, там, внуки.
1: Но насколько друг другу вы помогали, когда вы были вместе, насколько интеракций
0: там? Конечно, это 24 часа. Это взаимовыручка и помощь тем, что ты можешь, да, то есть поддержать, просто хотя бы поддержать человека. Потому что мы люди, да, мы все живые. Вы знаете, скалы трескаются и падают, что ж уже о людях говорить. Но важно не то, что ты упал, да, важно, чтобы ты мог встать. После этого. И желательно более сильнее, чем ты пал.
1: Тебе и помогали?
0: Мы друг другу помогали. Конечно, у тебя падает лицо периодически, ты чувствуешь какие-то ситуации, когда там разламываются эти сделки, когда там еще что-то. И все равно тебе кажется, что уже вот как бы ситуация критическая, и кто-то тебе говорит, ты знаешь, так стукать по плечу, говорит, ты чего? Говорит, завтра будет лучше, чего ты. Оставить завтра будет хорошо. Именно так, с улыбкой, знаешь, и вот с такой искренностью. И ровно то же самое делаешь ты. И вот это вот понимание, вот этот, ну, своего рода интим, как бы, да, вот эта ситуация, ну, ее правильное восприятие и правильное, и выход из нее правильный, да. Ну, то, что нам помогало, мы поддерживали друг друга, конечно.
1: А вообще 24 часа, находясь в туннеле, в тьме, чем вы занимались, о чем вы думали, или что иногда вы могли делать?
0: Иногда ты просто уже смотришь в кусок бетона.
1: И все.
0: Да. Доходило до такого, конечно.
1: Какая-то мысль была все-таки, мысль?
0: Во-первых, ты шерстишь вот эту свою прошлую жизнь, то есть я попал в плен с багажом в 35 лет, и мне эти 35 лет удалось пройти вдоль и поперек. И не один десяток раз. Что позорно мы сделали.

0: определенные выводы. Где-то ты пытаешься в сознании своем мечтать о чем-то хорошем, то есть просто фантазировать, что бы сейчас могло быть, где бы ты мог быть, что бы ты мог делать. Как-то вырываться. Иногда кто-то там мог рассказывать какую-то историю, как он там куда-то ездил, например, за границу, и ты настолько это представляешь, что в какой-то момент ты просто даже отключаешься от того места, где ты находишься. Настолько хочется убежать.
1: Максим, еще один важный момент, который тебя отличал от всех остальных заложников. Ты был офицером израильской армии.
0: Да, я был в целом запасом.
1: То есть ты был на самой высокой позиции, как я понимаю, из заложников твоих.
0: Ну, если бы они узнали, я бы навряд ли с вами разговаривал сегодня.
1: И как тебе удалось это прятать? Не
0: Держать
1: было
0: язык.
1: подозрений, они, наверное, тебя
0: Да, у
1: допытывали.
0: всех подозрения, но держать язык за зубами, во-первых. То есть я то, что я сделал 7 октября, я избавился от документов до того, как меня схватили, да. Там же я выбросил телефон, то есть я такие крошки оставил, да, для того, чтобы было понятно. Я как бы я не планировал попасть в плен. То есть для меня было понятно, что, скорее всего, я умру. Но для того, чтобы дать вот этот намеки, маркеры вот эти сделать, да, для людей, которые потом придут и будут нас искать, разбирать ситуации. Вот для этого я, то есть как-то я в это в первую очередь выбросил свои документы. Плюс я понимал, что если меня возьмут, обыщут, допустим, и найдут там мое удостоверение офицера, оно было со мной, то ну, моя жизнь будет явно исчисляться часами. В лучшем случае, да. Потому что понятно будет, что они захотят узнать много чего интересного. Другое дело, то, что я ничего не сказал. Но было бы очень больно и долго. Это да. То есть шансов выжить с этим удостоверением у меня не было. Очень важную роль в этом всем сыграла моя мама. И в тот момент, когда она получила мои документы, сказали, мы нашли его документы, моя мама сказала, все, если он сбросил документы, значит, он знает, что он делает. Это неспроста. Я не буду набивать ему цену, я не буду как-то подвергать его еще большей опасности, потому что, вы знаете, любое упоминание в конце может привести к
1: Конечно,
0: чему-то.
1: конечно.
0: Знаете, есть люди, которые делают, но не думают, и вот всякие моменты потом происходят опасности, но поэтому сказала ему, все, мы уходим под радар, и все. И она действовала, она не сидела дома, сложа руки, она сделала огромнейшую работу, просто из-под земли. Вот. И все. А я, естественно, в свою очередь, конечно, проходил всякие допросы и там все остальное в определенные периоды. Мной была придумана такая полуправдивая история, какая-то такая за базу взятая, да, то есть я сразу сказал, что я служил в армии, потому что мне было понятно, что если я скажу, что я не служил в армии, ко мне будет еще больше вопросов. Вот. Сказал, что служил в армии, все. Что-то делал в армии, возил помидоры, все. Не знаю ничего. Вот вокруг Хайфы возил помидоры, и все, никого не знаю, ничего не знаю. То есть какие-то пытались вытащить какие-то подробности, какие-то вещи, поймать где-то на лжи, поймать где-то на несостыковках каких-то, да. Поэтому тебе нужно было 2 года одну и ту же песню петь, и вот это себе в голове ее рассказывать, для того, чтобы ты ее не забывал. И понимать, вот где, что ты сказал. Потому что он тебе может через год, через 1,5 года задать вопрос. Тот, который он задавал тебе, там, например, на первом допросе, он или кто-то другой, у него уже ответ записан дословно. Если ты где-то ошибся, тебя разорвут на запчасти просто. Поэтому было непросто. В первое время ребята, конечно, не знали, кто и что. То есть уже в определенные какие-то, спустя какое-то определенное время, я уже понял, что я могу там поделиться, что-то сказать.
1: Ваша мама, кстати, я помню, она прилетала сюда в Нью-Йорк, она
0: Да.
1: молилась на могилеварского ребе, но некоторые из заложников, как я понимаю, слышали иногда какие-то новости, иногда получали какие-то весточки от своих родителей, что они там что-то о них делают.
0: Да.
1: Ты не получал весточки от мамы? Мама была в подполье полным 2 года, я помню, очень
0: Да.
1: хорошо, что она...
0: Да. С одной стороны, для меня это было очень тяжело, потому что у нас тоже какой-то момент, какой-то период было радио, да, которое работало, да, несмотря на то, что мы были 30 метров под землей. Да. Тут физика и Господь, все. Мне, с одной стороны, было больно от того, что я не слышал ни маму, ни папу, то есть ни их голос, там, ни что-то. С другой стороны, мне это было прекрасно понятно. Я понимал, почему и как, поэтому у меня не было никакой обиды. Потому что для меня услышать, вы же поймите, для меня услышать их голос — это не, как-то сказать, пожалеть себя, да, о том, что вот они там о мне думают, то есть вот это мне просто понять, что они живы. То есть вот об этом, потому что когда мы говорим о их, их состоянии, состояние очень тяжело тоже, физически и ментальное все там. У меня папа, например, поймал, помимо прочего, воспаление сердца, у него там очень сильно упал слух. Мама моя тоже очень здоровье свое повредила в этом самом деле. Поэтому я за них искренне переживал и понимал, что я не знаю на 100%, все ли у них хорошо, в кавычках, насколько это возможно, у меня опять же дети. Поэтому я за это переживал. Но я понимал, я прекрасно понимал, почему тишина и молчание. Все. Ну, я это столько выдержал. 13 октября я увидел своих родителей.
1: Детей.
0: Первый вопрос, да, говорю, все живы? Да. Все. Остальное потом уже.
1: И, кстати, еще один момент. Я знаю, что после выхода из плена ты соблюдал первые пару суббот или...
0: Первые две субботы, да.
1: Первые две субботы полностью.
0: Первые две субботы, да, полностью. Ну, это не тяжело. Вот, я взял на себя обязательство стараться. Я научился быть очень осторожным, да, в общении с Господом в обещаниях. Я сказал, что я дал недер, да, то есть, что я постараюсь соблюдать каждый Йом-Кипур максимально, насколько я смогу. То есть это то, что я буду делать. Как минимум, и тфилин тоже стараюсь одевать.
1: Одеваешь каждый день?
0: Почему стараюсь? Почему нет?
1: А суббота, как было отмечать субботу уже в свободе, уже от своего выбора?
0: Да, классно. Вы знаете, я... Ну, это будет, наверное, звучать немножечко, может быть, пафосно, но для меня это так. Для меня каждая секунда — это суббота. Каждый день
1: подарок.
0: Это каждый день. Каждый день он подарок. Каждый день он прекрасен, он нужно ценить. Каждый. Даже если он тяжелый. Его нужно ценить. И говорить спасибо.
1: И сегодня субботу вы стараетесь соблюдать?
0: Вы знаете, ну как-то автоматом получается. Я особо никуда не хожу, там ничего такого не делаю. Как-то не говорю, что там 100% я вообще там сижу просто отключен. Нет, ну, как-то так абсолютно спокойно, без всяких активных действий. Я ни в коем случае там не зарабатываю деньги там, или еще что-нибудь. То есть, таких вещей нет.
1: Максим, дорогой, во-первых, безумно благодарен за эту, за вашу улыбку, за твою улыбку, за этот пример, потому что то, что ты говоришь, я могу много объяснять и давать источники, но ты это показываешь на практике. И ты сказал сегодня в нашей беседе, что у каждого свой плен. У кого-то да. Работа, у кого-то здоровье, у кого-то просто жертвенность, он себя жалеет, депрессия.
0: Да.
1: И что все-таки помогает не потерять себя внутри своего плена? Вот ваше послание нашим всем зрителям сегодня.
0: Вы знаете, во-первых, самое главное, Бог есть. Это самое главное. И Он всегда с тобой, Он всегда тебе поможет. Научись принимать помощь, слышать помощь. Да, и не всегда это что-то физическое. Зачастую это вот какая-то появившаяся из ниоткуда вот эта вот энергетика, которая дает тебе толчок и силы вдохнуть глубоко и да, решить потом все свои проблемы с процессом. Вот это оно. Вот это оно. Иногда, я всегда, знаете, я всегда говорю так, что то, что люди не могут объяснить как Божий промысел, да, они называют это случайностью. Вот. Хорошей случайностью или совпадением. Да. На самом деле всему есть объяснение. Потому что в нашей жизни всегда случается, что бывает, что ты находишься в той ситуации, из которой, казалось бы, нет никакого выхода. И потом раз, он как-то бац. И само происходит. Чудо? Не думаю. Поэтому верьте в себя, верьте в себя, верьте в Господа. И не останавливайтесь. Не опускайте руки. Нельзя никогда опускать руки. Просто нужно даже в самом негативе, в самой плохой ситуации ее нужно принять, понять, что вот эта данность, вот сейчас так, Значит, нужно из этого лимона отжать лимонад, и с этим стаканом лимонада идти дальше в светлое будущее максимально возможно. Создавать ему самому ничего не бояться. Нету времени бояться в нашей жизни. И ценить.
1: Это потрясающе. Так оно и есть. И пишется в Кабале, что когда человек он благодарит за боль, ему дается, за урок, за то, что это вышло, тогда начинается исцеление, и тогда открывается канал. Потому что когда мы благодарим, когда нам нелегко, Бог нам говорит, это хорошо, Бог говорит, действительно хорошо.
0: Это искренне. Когда ты это делаешь искренне, ты это понимаешь внутри. Это легко и просто. Это для меня понятно. Вот. И нужно быть искренним перед самим собой, перед Господом. Потому что это, себя и Господа ты обмануть не можешь.
1: И твои пожелания всем нашим зрителям?
0: Я хочу искренне пожелать то, что я пожелал, наверное, вот людям на свой день рождения, тот, который был. Я хочу, чтобы у каждого человека решилась одна проблема. Не надо там все сразу. Одна проблема, самая тяжелая, но одна, чтобы она решилась, и чтобы каждый человек от этого смог оттолкнуться и решить все остальные, иметь силы и возможность, вот чего искренне желаю. И светлого будущего, наверное, и мирного неба над головой. Это важно.
1: Амин, амин. Я хочу еще добавить, пожелать зрителям, чтобы мы учились у вас благодарности и силе веры, в том числе. И вместе росли и двигались вперед. И вам только счастья, Максим, вам, вашим детям, вашей семье, вашим родителям, здоровья вам, силы нести этот важнейший свет и вашу миссию сейчас, которую Бог вам дал, вы несли. Спасибо вам огромное за эту беседу. Дорогие друзья, мне помнится история, когда привели автобус туристов еврейских в Израиле, и они были у Яд Вашема, у Зия Холокоста. И после этого они начали петь «Ам Исраэль Хай», «Еврейский народ живой». Но гид им сказал, что наша настоящая победа, наш «Ам Исраэль Хай» — это не песни, это не словами. И он предложил мужчинам, которые сидели в автобусе, одеть тфилин. Когда они одели тфилин, вот это «Ам Исраэль Хай», вот это настоящая победа. Мы сейчас находимся с вами в очень непростые времена, когда поднимается антисемитизм во всем мире, когда люди иногда, к сожалению, огромному прячут, даже тут, в Нью-Йорке, свое еврейство, свою гордость. Но наша настоящая победа над Хамасом, над террором, над антисемитизмом — это наше приближение к Творцу. И мы не можем ожидать от наших детей, от наших внуков и правнуков, чтобы они были гордыми евреями, если мы для них не пример этого. 15 ноября в Нью-Джерси будет происходить потрясающее мероприятие, где раввин Мордехай Канельский, посланник Любавичского Рэба, раввин русскоязычной еврейской общины в Нью-Джерси, получил еще в 70-е годы указание от Любавичского Рэба делать хупу. Еврейскую свадьбу — это особенная церемония, где мы не просто делаем свадьбу, а это свадьба между мужчиной, женщиной и Всевышним. Это тройной союз. Освящение. И даже если вы уже были женаты много-много лет гражданским браком, у вас хупы еще никогда не было, это ваша возможность осветить свой союз. Вот 15 ноября будет тысячная свадьба. То есть Рав Канельский уже поженил около 1000 пар, и вот эта свадьба будет тысячную пару, он будет женить. Это ежегодная церемония, хупа, где в прекрасном отеле Marriott Hotel организуется для русскоязычных пар, кто никогда не имели хупу. Все готово. Отель, еда, кейтеринг на самом высоком уровне. Вы только должны прийти. И если вы не имели хупу, и ваши дети, и ваши внуки могут прийти с вами и увидеть, что такое быть гордым евреем, что такое осветить свой союз со Всевышним, с Творцом, то может быть больше Ам Исраэль Хай, чем это. И главная тут идея, я был лично на этих свадьбах. Это потрясающе на высочайшем уровне. Самые лучшие певцы поют, оркестр, кейтеринг, фотографы, все готово, вы только должны прийти. Так что не пропустите этот момент. 15 ноября на иврите слово «хет», на иврите «грех», слово «ляхти» — «пропустить». Не пропустите шанс. Там молодые пары, то это для них первый их союз и первая хупа. Там люди, которые уже были в гражданском браке 60 лет, но хупу никогда не имели. Это возможность осветить, и это момент настоящей победы. И я вам даю сейчас номер телефона 347-228-1532. Повторяю опять. 347-228-1532. 15:32. По этому номеру телефона можете получить всю информацию. Не пропустите. Поторопитесь. Ам Исраэль Хай. Также, дорогие друзья, напоминаю, что завтра, в понедельник, у нас будет Рош Ходеш Хешван. Наша лекция из цикла «Каббала и астрология». Уроки месяца Скорпиона. Как изменить свои отношения в семье. И неважно, какой вы знак. Имеет значение. В каждом месяце свой урок и своя энергия. Не пропустите. Вход свободный. Чтобы записаться по тому же номеру 347-228-1532. В эфире прозвучала программа БТВ. У микрофона был раввин Бетзион Ласкин. Всем ходыштов. Хорошего месяца, хорошей недели. И всем вам благословения.
2: Лишний вес мешает жить полноценной жизнью, хроническая боль в суставах, гипертония, диабет, одышка – все это можно изменить. В бруклинской клинике Golby & May вы

0: Также на медикаментозном контроле веса. Здесь также есть специалисты по общей хирургии, от лечения грыж до удаления новообразований и заболеваний желчного пузыря. Здесь говорят по-русски и понимают ваши заботы. Вам вернут здоровье и уверенность. Запишитесь на консультацию. Звоните 347-830-3003 или заходите на сайт gobmi.com. Приоритет клиники – здоровье пациента.
1: «Еврейский мир» – единственная русскоязычная еврейская газета на восточном побережье Америки. Мы на маркете 32 года, а нашему сайту более 16 лет. Наши авторы – профессиональные журналисты, политические и общественные деятели, творческая интеллигенция. Америка, Израиль и Европа у нас представлены во всех ракурсах. Наши подписчики проживают в 35 штатах, а читают нас на сайте по всему миру. Также существует электронная подписка. Подписывайтесь и наслаждайтесь!
2: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: когда угодно и где угодно. Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Davidson Radio», скачайте приложение, и все. Ваше любимое радио всегда с вами. «Davidson Radio». Мы стали еще ближе. Теперь в вашем кармане.
1: В Нью-Йорке 6 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете «Davidson Radio».
2: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора или докаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Мемориальный дом Лисовецкий. Профессиональная помощь на родном языке. Достойные проводы, доступные цены. Консультации по получению льгот для малоимущих. Программы предоплаты услуг. Изготовление и установка памятников. Обслуживание всех районов Нью-Йорка и Нью-Джерси.
3: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
4: Самый яркий концерт сезона. Нуца. Возвращение. Грузинская дива с новой программой. Шоу Night of Love. Больше, чем концерт. Это захватывающий симбиоз музыки и театра. На сцене Нуца Шаншашвили. Обворожительный голос, ее харизма, смелые перевоплощения и магнетическая энергия. Песни на разных языках превращаются в истории о страсти, любви и чувствах на пределе. В сопровождении виртуозов Яков Майман Бенд. Живой звук, мощь и драйв. Почувствуй, проживи, испытай. Театр песни. Специальный гость Александр Зазарашвили, победитель Voice of Ukraine. Специальный гость ансамбль исторического грузинского танца Ирины Хуцураули. Генеральные спонсоры. Грузинский ресторан Убани. Advanced Cosmetology Academy. Ашиана Театр. 15 ноября. Воскресенье. 6 вечера. Билеты на сайте theater.com, а также в театральной кассе Дэвидсон. 718-266-33-93.

0: Где-то песни поют ветер. А в Нью-Йорке Дэвидсон Радио. Волна 620 АМ. Настраивайся.
1: Каждый день эти люди доказывают всему миру, что человеческое тело совершенно. Каждый день они добиваются новых побед. Каждый день эти люди служат великому призванию, имя которому – спорт. Узнайте о них больше в спортивных новостях с Алексеем Орловым.
2: Физкульт, привет! Привет, физкульт, дорогие дамы, уважаемые господа, с вами действительно Алексей Орлов, добрый вечер, и вам предстоит стать слушателями, и я надеюсь, участниками передачи о спорте с Алексеем Орловым, сейчас 6 часов, и в Мэдисон Сквер Гарден началась встреча, играет Нью-Йорк Рейнджерс и Ванкувер Кэнакс, я думаю, не нужно никому из вас говорить, вы все прекрасно знаете, и не только болельщики Рейнджерс, что позавчера в пятницу Рейнджеры остались без лучшего вратаря, без Игоря Шестеркина, они остались на весь сезон. Окей, это грустно, очень грустно. Вчера, после субботней тренировки, тренера Майка Селливана попросили какие-то подробности. Он отказался говорить о подробностях. На вопрос, намерена ли команда делать какие-то сделки, чтобы получить другого вратаря номер один, он сказал, что команда этого делать не собирается. Это вчера он сказал, Майк Селливан сказал на тренировке. Я процитирую вчерашнее заявление тренера команды, капитана команды Адама Фокс. Вот что он сказал. «Слышь, знать все это ужасно. Игрок, который так много сделал для нашей команды, выбыл из строя. Мы все еще пытаемся осознать случившееся и то, что нам придется играть долго без него. Я сам сталкивался с травмами в последние годы. Это ужасное чувство, когда не можешь выйти на лед и помочь команде. Игорь – важнейшая часть нашего коллектива и того, что мы можем добиться. Очень-очень жалко». Окей. У Рейнджерс есть три вратаря, сразу же хочу сказать. Я называю фамилии. Я этих людей, в общем-то, не знаю. Я не знаю, что они себе представляют. Это Делан Гарланд. Это 24-летний голкипер. Он провел на матчах Национальной хоккейной лиги. Он сыграл всего лишь 4 матча. Потом есть ветеран команды Йонас Каприсалла. Он был обменен у Бостон Брюинс как помощник Шестеркина. Причем в данный момент, в данное время он среди травмированных. То есть игра началась, его тоже, естественно, нет, он травмирован. И есть еще один вратарь Спенсер Мартин. Окей, кто сейчас на поле, на площадке, наверное, на площадке Гарант? Окей. Ой, это грустно. Грустно должно быть не только болельщикам команды, естественно, Нью-Йорк Рейнджерс, потому что, когда выбывает из строя в любой команде, дамы и господа, я понимаю, кто-то, может быть, противники Рейнджерс могут злорадствовать, это всегда плохо, потому что травма любого спортсмена, вне зависимости от того, в какой команде он играет, чьи цвета он защищает, это всегда грустно. Итак, Рейнджеры сейчас играют с Ванкувером. Я полагаю, что кто-то из вас, может быть, большинство из вас, болельщиков Рейнджерс, не столько слушают то, что я говорю, сколько смотрят сейчас, то ли сидит у экрана телевизор, кто-то, может быть, в Мэдисон Сквер Гарден. Значит, на сегодняшний день в группе Метрополитен, это никого не удивляет, что на первом месте идет команда Каролина Харрикенс, это чемпионы Национальной хоккейной лиги. У них 9 очков после 6 матчей. Рейнджеры также сыграли 6 матчей, 8 очков. Мы знаем, 4 победы. Сначала они проиграли Бостону, потом выиграли 4 матча подряд. Позавчера поиграли Вашингтону, у Питтсбурга 7 очков после 6 матчей и у Вашингтона 6 очков после 4 матчей. По 4 очка у Дьяволов, у Коламбуса, у Айлендерс и Филадельфия 2 очка. Очень-очень-очень грустно, дамы и господа. Хотя я понимаю, команда Нью-Джерси Девилс, ну, я никогда не желаю командам, с которыми играет Девилс, чтобы их игроки были травмированы. Это аморально. Теперь о чемпионате НБА 20 октября, то есть у нас сегодня, какое у нас число? У нас сегодня 11-е, значит, через 9 дней начинается регулярный чемпионат Национальной баскетбольной ассоциации. Идут тренировочные матчи. Удивительно, конечно, Никс, они чемпионы, они сыграли 2 игры, обе проиграли, а Бруклин Нетс, это моя команда, которая тоже сыграла 2 матча и оба выиграла. Я не придаю большого значения тренировочным матчам. Тренировочные матчи для тренеров, которые должны проверить связки, кто и как будет играть. Но вот что я хочу сказать о команде Нью-Йорк Никс. Это несколько то, что меня поразило в какой-то степени. Ну, болельщики Никс, и не только Никс, прекрасно, конечно, знают. Никс чемпионы НБА. Впервые с 1973 года, и одним из лучших игроков в составе Никербокеров был центровой Кэрол Энтони Таунс. Несколько слов о нем. Значит, до того, как еще начались тренировочные матчи, он выступал на пресс-конференции, но это принято. Игроки команд НБА выступают на пресс-конференции. И речь зашла о его контракте. И вот что меня, я должен сказать, удивило. Я сейчас скажу, я приведу цифры. Значит, после нынешнего сезона у него и у команды есть опция, есть возможность продолжить нынешний контракт. Зарплата, значит, в год 61 миллион долларов. Прекрасная зарплата. Но он надеется, что контракт будет продлен, то есть дело не дойдет до лета, когда команда будет размышлять, оставлять ли его на один год или нет, а что команда уже продлит с ним контракт. И вот что интересно, значит, если контракт с ним будет продлен еще на 4 года, он имеет право, это по согласованию между профсоюзом баскетболистов и Национальная баскетбольная ассоциация, есть определенные цифры. Значит, человек с его опытом в предстоящие 4 года может заработать 276 миллионов долларов, то есть в среднем 69 миллионов долларов в год. Ну и он надеется, что с ним будет продлен такой контракт. Однако, вот это он говорил на пресс-конференции, поэтому нам стало известно. Значит, у команды есть другое предложение. Она не хочет подписывать с ним 4-летний контракт на 276 миллионов. Это в среднем 69 миллионов. А ему предлагается продление контракта сумма от 45 до 50 миллионов. И этот человек, опять-таки, дамы и господа, я сразу хочу сказать, я не люблю считать чужие деньги. Это не мои дела, тем более я могу считать деньги тех, кому мы выбираем, кто живет за наш счет. Профессиональные спортсмены за наш счет не живут, не мы им платим из своего кармана, поэтому... Ну вот он сказал, что он отвергает контракт, он не согласен с контрактом, который то, что хочет Никс, от 45 до 50 миллионов в год. На мой взгляд, человека, который публично оглашать, что я не хочу играть с контрактом, который мне сулит от 45 до 50 миллионов, потому что я достоин 69 миллионов, на мой взгляд, озвучивать это вслух, ну, так, чтобы мы все стали нам известны, ну, я не знаю, но это неприлично, дамы и господа. Ну, в современной Америке человек считает, что годовая зарплата от 45 до 50 миллионов – это недостаточно. Как можно относиться к этому отроку? Как к нему могут относиться люди, которые приходят в Madison Square Garden? Я не думаю, что среди болельщиков команды Никербокер много людей, которые зарабатывают 45 миллионов, которым предлагается 45 миллионов, но они считают, что это мало. На мой взгляд, если есть какие-то трудные места в переговорах, когда речь идет о таких суммах, я бы на месте этого отрока, я бы это держал, ну, в секрете. Я бы это не обнародовал, потому что обнародование, ну, в моих глазах это вообще, как вам сказать, я такого человека просто-напросто презираю. Мне все равно, как он играет, что. В нынешней ситуации, когда средняя зарплата американской семьи где-то в районе 70 тысяч долларов в год, 70-80, человек, который считает, что ему 50 миллионов в год – это мало, окей, называйте это как хотите, я бы назвал, но по радио я говорить не могу. Теперь сразу же после НБА я перехожу к женской НБА. Все, у нас уже есть финальная серия. В финальной серии играет команда Golden State. Валькирии Golden State, она базируется в Сан-Франциско. Эта команда играет всего второй год в лиге в женской НБА. Вот она уже вышла в финал. Ну и соперницами будет команда Atlanta Dream, которая выиграла серию, полуфинальную серию у Нью-Йорк Либерти со счетом 3-0. Три матча они выиграли. Atlanta два матча выиграла дома. Третий матч был в Бруклине на площадке Либерти. И Атланта снова победила. Я должен признаться, я не большой зритель женского баскетбола. И вот третий матч Либерти с Атлантой, это, поверьте мне, это была единственная в этом сезоне женская НБА игра, которую я смотрел с первой до последней минуты. Я честно признаю, что женский баскетбол, окей, прекрасные баскетболистки, все, но это... Такое впечатление, что они куда-то все время спешат. Какая-то суета на площадке. Потом совершенно непонятно. Баскетболистка с мячом. В углу ее партнерша, у которой лучшая ситуация для броска. Эта баскетболистка все равно стреляет, хотя она находится в худшей позиции, чем партнерство. Беготня. Окей, женский баскетбол. Я не знаю, буду ли я смотреть финальный матч, в который... Финальную серию. Golden State, это Сан-Франциская команда, играет с Атлантой. Сказать, что я разочарован, ну, я... Окей, я достаточно хорошо много видел женский баскетбол, чтобы быть разочарованным гораздо раньше. Но теперь дело даже не в этом, когда мы говорим женское НБА. Значит, за несколько... За день до третьей встречи полуфинальной серии между Golden State и командой из Вегаса, Лас-Вегас, эта команда была чемпионом, было объявлено, что были объявлены результаты голосования лучших баскетболисток женской НБА. Значит, лучшей была признана центровая команда Лас-Вегаса Азея Уилсон, она была признана лучшей в пятый раз. За нее было подано 75 голосов. Надо было голосовать первое, второе, третье места. За нее было 75. Поставили ее на первое место и только 9 на второе. Она в сумме получила 635 очков. Второе место получила в голосовании Оливия Майлз. Она из команды Миннесоты. За нее 6 человек дали ей первое место. На третьем месте была форвард из команды Индиана Фивер Кейси Митчелл. И только четвертое место получила Кэтлин Кларк. За нее всего лишь один человек дал ей первое место. И, дамы и господа, у меня есть комментарий к этому голосованию. Значит, выбирают лучшего игрока. Но не лучшего, не best player, а лучшего называют most valuable player, MVP, most valuable player. То есть наиболее ценный игрок. И вот, придираясь к этому названию, наиболее ценный игрок, я ставлю, что самым ценным игроком женской НБА является Кэтлин Кларк, самым ценным игроком. И я приведу несколько цифр. Значит, ее первый дебютный ее год, первый год, когда она играла в лиге в 2024 году, значит, лига получила на 30 миллионов долларов больше, чем она в среднем обычно получала. Значит, индивидуальный экономический вклад госпожи Кларк в лигу от общего дохода этой лиги 26,5% принесла эта дама, принесла Кларк в казну лиги. Теперь, значит, благодаря Кларк, общая стоимость женской НБА, оценивается общая стоимость женской НБА, увеличилась с 875 миллионов до более чем 1 миллиарда долларов. Более 1 миллиарда долларов. Цена команды Индиана Фивер, в которой играет Кларк, выросла с 90 миллионов до 370 миллионов. Теперь, интересно, благодаря феноменальным показателям 2025 года, следующего, прошлого года, женская НБА впервые в своей истории преодолела порог доходности. Она до 2025 года была, лига работала с убытками. После 2025 года, прошлого, это был второй год Кларк, лига впервые получила чистую прибыль. Так вот вопрос, кто most valuable player в этой лиге? Самый ценный игрок в этой лиге? Тот ли, кто больше всех приносит очков? Тот ли тот, кто выигрывает больше всех подборов? Самый ценный игрок тот most valuable player. Так переводится самый ценный игрок. Самый ценный игрок – тот, кто приносит лиге и команде прибыль. Что касается госпожи Уилсон, она the best player. Она лучший игрок, она больше всех набирала очков, больше всех выигрывала подборов, но она не самый ценный игрок. И теперь вопрос голосования. Как могло случиться, что среди голосовавших, в основном это журналисты, журналюги, как могло случиться, что Кэтлин Кларк получила всего лишь один голос на ее первое место? Только один человек признал ее most valuable player. Что происходит с этой лигой, дамы и господа? Окей, мы с вами знаем, лига на 75% African American. На 80%, а может быть на 90% это лесбиянки. Кэтлин Кларк, во-первых, белая, но во-вторых, она straight woman, то есть она не лесбиянка. Вот вам, дамы и господа, мои комментарии к выборам most valuable player в женской НБА. Most valuable player. Окей, несколько слов о бейсболе. На очереди финалы Кубков Американской и Национальной лиги. Сегодня надо выиграть 4 матча из 7, чтобы выйти во всемирную серию. Сегодня первый матч Кубка Национальной лиги. Команда Милоки Брюверс играет с Лос-Анджелес Доджерс. Милоки серию в регулярном чемпионате Милоки выиграла серию у Доджерс. 4 победы, 3 поражения. Милоки играет первые 2 матча дома. И в 8 часов начнется первый матч. Завтра Милоки и Доджерс играют вторую игру. И первая игра между Tampa Bay Rays. Tampa Bay Rays, мы знаем с вами, выбила из розыгрыша Нью-Йорк Янкис. Tampa Bay выиграли 3 матча. И Tampa Bay играет финальную серию Кубка Американской лиги с командой Cleveland. Я так привык, Cleveland с прекрасным названием индейским был, теперь он называется Cleveland Guardians. В регулярном чемпионате Тампа выиграла у Кливленда 5 матчей из 6. И таким образом, я предсказываю, что Тампа выиграет эту серию, выйдет во всемирную серию. Что касается Милоки и Доджерс, окей. Я ставлю на Милоки, потому что мне не хочется, чтобы Доджерс 3 года подряд играли в финальной серии. Это у нас бейсбол. Ну и Национальная футбольная лига. Сегодня матчи пятой недели. Очень-очень редко бывают ничьи в американском футболе, но именно так закончился сегодня матч Вашингтон. Опять-таки, я привык Вашингтон Редскинс. Для меня эта команда Вашингтон Редскинс, она называется иначе, играли с Нью-Йорк Джайнтс 27-27. Дело дошло до овертайма, в дополнительное время никто не добился успеха. Это ничья-ничья очень-очень редкая в американском бейсболе, вообще в американских спортивных играх ничьих, как правило, не бывает. В американской спорте, да, в играх, которые изобретены в Соединенных Штатах. Джетс, Нью-Йорк Джетс сегодня играли, выиграли у Кливленда 17-12. Что у нас происходит в турнирных таблицах на востоке американской конференции? Джайнс на первом месте, 3 победы, 1 поражение, 1 ничья. Филадельфия на 2-м месте, Даллас Ковбойс на 3-м, Вашингтон на 4-м, последнем. А на востоке Национальной лиги на 1-м месте Баффало идет, потом идет Нью-Ингланд Патриотс, Джетс на 3-м месте и Майами на 4-м месте. И в главной лиге сокера, опять-таки, в главной лиге сокера команды сыграли по 28 матчей. В регулярном чемпионате каждой команде осталось сыграть по 34 игры, по 34. Значит, в кубковую часть турнира выходит 7 команд автоматом из Восточной конференции, Западной. А команды, которые займут 8-9 места, они проведут стыковой матч, чтобы пополнить, то есть, чтобы стать 8-й командой в каждой конференции. Интересно, если говорить о европейском футболе, окей, конечно, можно говорить о Манчестер-Сити, мы, может, когда-нибудь специально поговорим о Манчестер-Сити, потому что достаточно интересно. После 3-недельного перерыва стартовали национальные чемпионаты в Европе, в Англии, 6-й тур, ну и сегодняшняя, конечно, игра, Ливерпуль принимал Манчестер-Сити, ну, естественно, болельщики Ливерпуля, мы с вами знаем, что происходит с Манчестер-Сити, команду обвиняют в более чем 100 финансовых нарушений правил Премьер-лиги. Что ждет эту команду? Она подала апелляцию. Как долго будет рассматриваться апелляция? Жозе Моуринье предсказал, что апелляция не будет подведен итог, пока он является тренером мадридского Реала. То есть он считает, что годы и годы пойдут на рассматривание апелляции. Это отдельная тема. Тем не менее, Ливерпуль принимал сегодня Манчестер-Сити. И они встретили Манчестер-Сити и болельщиков, и команду, улюлюканьем. А, вы такие, вы сяки. Ребята в Манчестер-Сити, они совершенно не виноваты в том, что происходило с финансами этой команды. Они несут абсолютно никакой ответственности. Они в этом деле ни при чем. Ну и они наказали. Ливерпуль выиграли со счетом 3-0. Все 3 мяча были забиты в конце 2-го тайма, когда команда Ливерпуля осталась в 10-ром. Там у них есть отрок, он получил желтую карточку. Ну ты получил желтую карточку, так играй внимательно дальше. Но он снова получил 2-ю желтую, был изгнан с поля при счете 0-0. Ну и тут же Манчестер Сити вогнал 3 мяча. Это у нас сегодня вчерашние матчи. А Арсенал выиграл у Лидс 2-1. Челси разгромила Борнмут 5-1. Брайтон в гостях выиграл у Сандерленда 2-0. И Манчестер Юнайтед на своей поляне сыграл с Тоттенхэмом 1-1. Что происходит после 6 туров у Манчестер Сити? 100% результат. 18 очков. Молодцы, Манчестер Сити. А там обвинения, не обвинения, их это не касается. Арсенал 15 очков. У Брайтона 13. Эти 3 команды отрываются от преследователей. И по 10 очков у нас у Брэдфорда, у Челси и у Эвертона. У них, окей, по 10 очков. На этом, дамы и господа, я ставлю точку в монологе. Нам есть о чем поговорить. Будет небольшой перерыв на рекламу. Не покидайте волну нашего радио. Я вернусь к вам через несколько минут.
3: у вас была сложная операция, тяжелая травма, инфаркт или инсульт, вам нужна профессиональная реабилитация. Реабилитационный центр ShoreView вернет вас к здоровой, полноценной жизни. Шаг за шагом, день за днем, опытные специалисты пройдут этот путь вместе с вами. Комфортное проживание, уход и внимание.
4: Наша миссия – это не просто лечение, а полное возвращение человека к счастливой и активной жизни.
5: Сюда я попала после госпиталя. Я себя очень плохо чувствовала. Здесь я получила все необходимое. Я уже могу ходить.
4: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
3: Позвоните сегодня 718-891-44-00.
6: Товарищ, послушай, не будь так суров. Страдания и муки из-за зубов? Хватит страдать. Телефон запиши. Доктор Сафонова. Скорей, поспеши. Dental Office доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue между Avenue R и Quentin Road. 718-376-1090. 376-1090.
7: Мемориальный дом «Идельчик». Сервис и его предоплата по самым доступным ценам. Приобретение места на недорогом, но достойном кладбище. Компенсация для неимущих. Мемориальный дом «Идельчик». 718-484-4404.
8: Прежде чем стать кандидатом, он стал отцом и владельцем бизнеса. И этот выбор определил все остальное. Руслан Шамаль.
9: Меня зовут Руслан Шамаль. Уже более 10 лет я управляю собственным бизнесом здесь, в нашем районе. Я знаю, что значит платить по счетам, удерживать сотрудников и не спать по ночам, думая о завтрашнем дне и налогах, которые растут быстрее наших зарплат. Но еще раньше, чем стать предпринимателем, я стал отцом. И я понимаю, что нужны решения не на один день, а для будущего наших детей. Я иду в Сенат штата Нью-Йорк не с пустыми обещаниями, а с опытом человека, который каждый день отвечает за свою семью и свое дело. Я Руслан Шамаль, и мне нужен ваш голос.
8: Руслан Шамаль, Сенат штата Нью-Йорк, округ 23. Голосуйте 3 ноября. Paid for by Rush for Us.

0: Дорогие друзья, 15 ноября в 3 часа дня большой концерт, который нельзя пропустить. На сцене Константин Ретель-Кобылянский, кавалер-баритон, доктор музыки, лауреат международных музыкальных и театральных премий, артист, выступавший на лучших сценах Европы, Америки и Израиля. Его голос звучал в Париже, в Берлине, в Риме, в Цюрихе, в Тель-Авиве, в Чикаго и других музыкальных столицах мира. В его исполнении прозвучат любимые произведения из репертуара Муслима Магомаева, Юрия Гуляева, Дмитрия Гнатюка, Лучано Паваротти и Хосе Карероса, романсы Рахманинова и вечерняя серенада Шуберта, а также лучшие мелодии Бродвея, венских оперет, страстное танго, песни на идыш и иврите. И рядом с ним превосходная, несравненная, гениальная пианистка, бессменный концертмейстер Элла Пасик. Ведущий концерта Михаил Братславский. Еврейский центр по адресу 2915 Ocean Parkway. Билеты по телефону 646-734-3339. Татьяна. А также на сайте theater.com. 15 ноября. 3 часа дня. Большой праздник музыки, который подарит вам незабываемые эмоции.
1: Вы слушаете программу Алексея Орлова. Спортивные новости.
2: Еще раз добрый вечер, дорогие дамы, уважаемые господа. С вами действительно Алексей Орлов. Через буквально несколько секунд я начну принимать звонки. Для тех, кто не знает, напоминаю, телефон, хотя знают большинство, 718-303-9090. 303-9090. И я напоминаю свой интернетский адрес. Адрес такой, цифра, один number one ставить обязательно. Маша Орлов, MASHORLOV, собаченца, gmail.com. One Маша Орлов, gmail.com. И у меня на проводе... Добрый вечер, я вас слушаю. Кстати, рейнджеры ведут со счетом 1-0. Я вас слушаю.
3: Да, добрый вечер, Алексей.
2: Добрый вечер.
3: Да, насчет Рейнджерс, да, кстати. Очень жалко, что Шестеркин получил травму. Ну, вот этот парень, кстати, который сейчас стоит, и он его замещал пару игр назад, он, может быть, он и неплохой. Вот, и Рейнджерс сейчас берут, вроде они хотят вернуть Дон Джонатана Квика опять назад. Он у них сейчас тренер по вратарям. То им это вообще, наверное, будет очень мало стоить. Ну, как бы есть варианты, но жалко Шестеркина. Но у меня вопрос другой. Вот смотри, вот Джайнс сыграли сегодня с Командерс, вам не нравится, с Редскинс, с Вашингтоном. Как будут считаться эти... Вот, первый вопрос. Как будут считаться эта ничья в дальнейшем, если какие-то, ну, по очкам? Вот. И другой вопрос у меня был еще... по поводу... Ну, ладно. Давайте так. Остановимся на этом.
2: Нет, считается очень просто. Давайте, так сказать, просто рассмотрим нормальную ситуацию. Две команды одержали одинаковое число побед. Но одна команда проиграла 10 матчей, а другая проиграла 9, и один матч завершила в ничью. Значит, та команда, которая завершила один матч в ничью, стоит выше. Это... Такое бывает очень редко, но бывает. Поэтому ничья, конечно, это не победа. Но опять-таки, глядите, в группе, в которой выступаете, там есть Giants, Вашингтон, Ковбои и Филадельфия. Если все они, представить на секунду, набирают одинаковое число побед, уже дальше идет расчет, кто сколько проиграл. И поскольку Giants проиграл меньше, чем другие, потому что другие, скажем, все они держали по... 6 побед, я от фонаря говорю, по 6 побед. Значит, они равное число матчей проиграли. Ну, равное. Ну, Джайнс на один матч меньше проиграл, потому что Джайнс играл ничью. Такое бывало, и это нормально, так сказать. Джайнс сейчас на первом месте. Ну, что есть, то есть. Это не поражение. Это не победа, но это и не поражение. Спасибо
3: Хотя
2: за вопрос.
3: Хотя могли и выиграть.
2: Могли выиграть.
3: Всем, кто вас слушает, я бы хотел посоветовать смотреть американский футбол. И вот игра Eagles Jacksonville сегодня. Я вам честно скажу, я болел за Jacksonville, потому что я как бы...

0: в бейсболе то же самое. В бейсболе, да вот пока последний человек с битой не вылетел, все, игра еще не закончилась. Потому что бывали в бейсболе, какие только ситуации в бейсболе не бывали, когда команда, которая могла проигрывать в девятом ининге, так сказать, скажем, сколько угодно, скажем, 3 очка могла проигрывать, 4, больше, а потом в последнем ининге, в последнем ударе все решалось. Так что то же самое в американском футболе, да, да, большое спасибо.
1: Алексей, тогда, а что с Янкис? Почему, вот уже сколько лет они не могут? В чем проблема, вы думаете? Не в деньгах, но...
0: То есть то, что не в деньгах, это можно быть совершенно уверен. Значит, я хочу сказать такую штуку. Ссылаясь на своего... У меня есть прекрасный друг. Друг еще с ленинградских времен. Но он, поскольку вся его американская жизнь прошла в штате Мэйн, и где в то время сокер, а он играл вообще полупрофессионально в Ленинграде футбол, хотя он прекрасный компьютерщик. Он переключился на американский футбол и на бейсбол. И он болельщик Янкис с колоссальным сроком, причем блестящий. Он смотрит все 162 матча. По его мнению, менеджер Янкис, он считает менеджера Янкис абсолютной бездарью. Ну, менеджер это в бейсболе, это главный тренер. Мне трудно судить, я не знаю бейсбол до такой степени, но он мне приводит, мой друг, массу вариантов, когда делаются бездарные замены, когда делаются совершенно бездарные, человека отправляют во вторую лигу, скажем, из главной лиги отправляют в Double A, в Triple A, берут, обменивают игроков молодых, у которых колоссальным потенциалом, их обменивают для того, чтобы взять какую-то звезду. Мне трудно сказать, но то, что рыба гниет с головы, это безусловно. Я должен сказать, что после первого поражения Янкис, они проиграли со счетом 1-0, я надеялся, потому что пичер-стартер, главный пичер-стартер Янкис, он играл во втором матче. Во втором матче у него игра не пошла, мы все это с вами прекрасно видели. Ну и когда у него игра развалилась, то дальше все пошло под уклон. Я разочарован. Спасибо большое. Каждый раз мы надеемся, ну, болельщики Янкис, вообще моя команда Мэтс, но когда Мэтс вылетает, а остается Янкис, я болею за Янкис. Ну и мы всегда надеемся, что Янкис наконец-таки доберутся до всемирной серии, но, к сожалению, этого нет. Спасибо большое за вопрос. Добрый вечер, я вас слушаю.
2: Да, Алексей, добрый вечер. Ну, уже Рейнджерс 1-1, но дело не в этом. Что происходит в бейсболе? Конечно, вину на главного менеджера валить не надо. Почему? Потому что работает огромная машина, особенно в бейсбольном мире. И есть аналитики бейсбольные, которые просчитывают каждую мелочь. И это компьютерная работа. Это не только мои слова. Я просто слежу за этим, я знаю. И очень часто слушаю, если вы знаете радиостанцию WFN. Знаете, спортивная станция?
0: Конечно, да. Ну, да.
2: Да, да. Ну и там очень грамотные ребята и приглашают грамотных ребят. Конечно, у Янкис есть будущее. Очень много молодых ребят, которые зашли. Но то, что они вытворяли second baseman там Волпи, молодой мальчик, который... Ну, Волпи, знаете, этот парень? Ну, да. Дело не в этом. Вы не в курсе. У Янкис есть будущее. Только единственный вариант... Я думаю, что Брайан Кэшмана надо менять. Они нагрузили... Брайан Кэшман, general manager. Он в этой команде... Он в этой команде
0: 30 лет находится. Или 25 лет?
2: 25 лет, но вообще в организации он около 40 лет. Знаете,
0: со времен Штенбреннера еще.
2: Да, и он просто нагрузил эту команду такими деньгами. И, кстати, если вы хотите заметить, Tampa Bay славилась всегда с очень маленькими зарплатами. Почему? Потому что есть такое положение в команде, называется скаутинг. То есть это люди, которые ездят по всему миру, не миру, особенно по Америке, по Кубе, Венесуэле.

0: И вот
1: Япония,
0: эти все ребята,
1: Латинская Америка, да.
0: Да, которые сделали погоду вот, вот в этом Сириусе, Тампа Бэй и Янкис, прославились кубинцы. Вот этот Джуниор, который хоумран забил, он возрастающий суперстар. Но это иметь надо талант для того, чтобы вот такой талант найти, понимаете? Это уникальный талант у этих людей. Так что скаутинг — это очень и очень и очень важно. А насчет Шестеркина, Шестеркин, конечно, его жалко. Я не Рейнджерс фэн, но когда любой человек травмирован, кстати, он был у меня на работе в том году. Просто, ну, дело не в этом. Нормальный парень как раз с женой пришел. И жалко его, конечно. Так что, как любая организация, пройдет несколько месяцев, половина сезона, они посмотрят, на каком они месте, если они заслуживают или у них есть шансы попасть в плей-офф, вот тогда они будут делать трейдс, и тогда они возьмут нормального вратаря и пойдут дальше, вот и все. Сегодня нечего панику, он выровняется, он поправится, в следующем году станет на ноги, но... Сами понимаете, вот у Айлендерс Варламов, ему две ноги поменяли, и вот он играет. Всего хорошего.
1: Окей, спасибо большое, спасибо за прекрасную совершенно информацию, особенно бейсбольную, в вопросе скаутинг, это очень и очень важно. Добрый вечер, я вас слушаю.
2: Да, добрый вечер, Алексей. А вчера в Израиль приезжал с делегацией генеральный директор Евролиги господин Буэно, итальянец, по-моему. И они встречались с руководителями команд, которые играют в Евролиге, Макаби Тель-Авив и Хапоэль Тель-Авив. Ну и руководители израильских команд очень просили, наверное, умоляли, чтобы вернули в домашнее поле и убеждали руководителя и господина Буэно в том, что в Израиле, в общем, все нормально. Как там решится этот вопрос, как говорится, время покажет. И они также замолвили слово за команды, которые играют не в Евролиге, а в другой турнир, там Евролига чемпионов и Еврокубок, там тоже есть израильские команды. И, в общем, ну, будем посмотреть, как говорится. Так, чемпионат мира по дзюдо в Баку. Керим Примо проиграла в финале, взяла серебро, молодец. Раз Герско в матче за бронзовую медаль тоже победила, третье место. Но она неоднократная призерка чемпионатов мира, Европы, Олимпийских игр, она молодец. Значит, по поводу Евролиги, наконец-то Макаби Тель-Авив победил. Четвертый матч Олимпия из Милана, они победили, отлично сыграл Роман Соркин. Но лучше там был другой баскетболист Ям Мадар. Он не очень высокий, но играл великолепно. А у Хапоэля, вторая команда, которая в Евролиге от Израиля, дела не очень хорошие. Они проиграли 4 матча подряд. Ну, а по поводу самолета, который вот был...
1: Ну, то... это не надо. А самолет мы уже все знаем. Про самолет мы все уже знаем. Уже слишком много... То есть мы не все знаем, но достаточно много для спортивной передачи про самолет. Добрый вечер, Илья, я вас слушаю.
3: Я не знаю, вы говорили об этом или нет, но так как передача спортивная, я буду оперировать спортивными терминами. Вот представьте себе, что главный тренер мадридского Реала начинает спонсировать команду Барселона, например. Но его эти, наверное, не похвалят за это там у себя. Что вы думаете,
1: Илья,
3: о нашем
1: Режим спортивный?
3: Да.
1: Илья, я знаю, о чем вы говорите, мы будем об этом говорить в среду, сегодня спортивная передача, я даже не хочу на эту тему останавливаться, я вам честно хочу сказать.
3: Абсолютно. Хорошо.
1: Добрый вечер, Наум, я вас слушаю.
4: Добрый вечер, Алексей. Разрешите мне с вами не согласиться насчет MVP. MVP во всех американских спортах выбирают... какой вклад игрок внес в ту или иную победу команды. То есть, например, в любом виде спорта есть MVP сезона, есть MVP, например, плей-оффа или финальной серии плей-офф. деньгам, сколько тот или иной игрок привел дополнительно зрителей на стадионы, это не имеет никакого отношения. Слово «валовый» здесь имеется в виду, какой вклад он внес победу той или иной команды в том или ином виде спорта, или в регулярном сезоне, или в плей-офф, или в финальной серии плей-офф. Это то, что я хотел сказать. Так что здесь я с вами абсолютно не согласен. Другое дело, что за Кларк проголосовал сегодня «Голос». Это другое дело. Это российская история. Но насчет MVP вы не правы. Спасибо.
1: Окей, я прекрасно знаю, что во всех видах спорта, естественно, most valuable player – это то, что вы совершенно правы. Но я придрался к этой формулировке в отношении женской НБА, поскольку женская НБА до того, как туда пришла Кларк, она тонула просто-напросто, она была в полном убытке. Я придрался, потому что если говорить о буквальном переводе, то most valuable player, я знаю, о чем вы говорите, естественно, most valuable player – это обычно лучший игрок, так сказать, а не тот, кто приносит деньги. Но я специально придрался, намеренно, исказив, может быть, суть, потому что то, что происходит с Кэти Кларк, то, как с ней поступают, это не имеет вообще названия, с моей точки зрения. Спасибо большое. Добрый вечер, я вас слушаю.
5: Да, здравствуйте, Алексей. У меня два вопроса к вам. Первый вопрос по поводу украинских клубов, которые играют в европейских кубках. Дело в том, что в Украине не проходит, будем говорить, полноценный чемпионат страны из-за российской агрессии, и клубы часто играют очень, прерываются матчи и так далее. Это сказывается на качестве игры. А тем не менее, в еврокубках, если неудачи, то, естественно, снимаются с них очки, то есть, я имею в виду, снимаются коэффициенты, страдают коэффициенты и так далее. Не могли бы, скажем, УЕФА пойти на такой шаг, чтобы хотя бы коэффициенты оставить довоенные, и просто чтобы украинские клубы играли, пока не кончится война, для практики и престижа? Это первый вопрос. А второй вопрос касательно Овечкина. Что делать, Алексей? Скажите, ведь человек практически фашист, играет в американском клубе, в НХЛ. Клуб закрывает глаза на его выходки. И закрывают, кстати, болельщики. Меня возмущает поведение вашингтонских болельщиков. Это какие-то вообще непонятные там люди без принципов и так далее. Так же, как и руководство. Вот уже акции протеста проходят. Я, кстати, написал письмо владельцам клуба, в менеджмент, чтобы они каким-то образом отреагировали, чтобы этого фашиста убрали или из Америки, или из НХЛ. Как вы считаете? У меня вот эти два...
1: Окей. Значит, я сразу... Про Овечкина мы уже говорили бесконечное число раз. Я к нему отношусь, опять-таки, отрицательно. Я его не называю фашистом, можно по-разному его называть, но, опять-таки, Washington Capitals – это компания, частная компания. Они относятся к людям, которые у них работают так, как они считают нужным. Они не придают никакого значения политическим взглядам своих работников, еще чему-то. Их Овечкин устраивает, болельщиков он устраивает. Поэтому, опять-таки, это частная компания. Если бы это была общественная организация какая-то, которая существовала на деньги налогоплательщиков, мы могли бы, так сказать, ставить вопрос. То, что вы послали письмо, окей, это бесполезное совершенно занятие, поскольку, я повторю еще раз, это частная компания. Что касается Международной Федерации Футбола, то... Ну, что есть, то есть, так сказать, еще. Ну, к сожалению, я согласен, так сказать, украинские клубы, они поставлены явно в неплохую ситуацию. Кстати, израильские клубы тоже поставлены в плохую ситуацию, потому что они вынуждены играть за рубежом, и сборная Израиля, мы с вами играем по футболу, играет за рубежом. Но так сложилась ситуация. Если бы зависело от меня, то я бы принимал иное решение, но поскольку УЕФА – это... Международная футбольная ассоциация, там туда входят самые разные люди с разными политическими взглядами, ну и она приняла такое решение. Меня это возмущает, вы совершенно правы, снимаются коэффициенты. Я с вами согласен, но изменить что-либо абсолютно безнадежно. Мы можем говорить бесконечно, но это все равно, что толочь воду в ступе. Дальше наших разговоров это ничего не продвинется. Добрый вечер, я вас слушаю.
6: Добрый вечер, Алексей. Насчет украинского футбола. Я смотрю все игры. Высшая лига, первая лига, вторая. Все матчи проходят. Ничего не отменяется. Ну вот предыдущий товарищ очень правильно сказал, конечно, за Овечкина. И здесь Соболенко все время ругается. Я звоню 6-й раз и говорю, стадион в Тернополе назвали в честь Шухневича Романа, который убивал евреев в 100 раз больше, чем 7 октября убивали евреев. И я звоню специально, и никто не говорит. Вот предыдущий товарищ, пусть он скажет, что Овечкин кого-то убил. Будьте здоровы, Алексей.
1: Окей. Вы знаете, опять-таки, вы, по-моему, звоните в 5-й или 6-й, 7-й раз и напоминаете, именем кого-то назван какой-то стадион. Знаете, я вам скажу одну вещь. Когда я работал в Мюнхене, я недолго работал в Мюнхене, всего несколько месяцев на Радио Либерти. Тогда она в Мюнхене помещалась, по-моему, давным-давно она уже находится в Праге. Это 81-й год, и когда я бывал на футболе, я ходил на Баварию все время, я видел людей, которые, ну, скажем, которым было в то время уже, скажем, по 50, по 60 лет, меня всегда, так сказать, беспокоила такая, мучила мысль, а чем, собственно, они занимались во время Второй мировой войны, так сказать, что они знали, потому что рядом с Мюнхеном, буквально рядом с Мюнхеном, ходит поезд, по-моему, меньше часа, находится концлагерь Дахау. Я так думал, может быть, вот они сейчас сидят на трибуне, а во время войны они работали в этом лагере Дахау. То же самое ваши воспоминания. Окей, это грустно, конечно, что именем кого-то называется что-то, что с точки зрения вашей, наверное, не только вашей, называть не нужно, но что есть, то есть. Это для меня это старая бывшая история, к сожалению. Перекопанное, обсужденное, бесконечное число раз. Окей, дамы и господа, мое время истекает. Спасибо всем, кто позвонил. Тот, кто не дозвонился сегодня, дозвонится в следующее воскресенье. И мой обычный призыв. Продолжайте слушать Дэвисон Радио. Будьте здоровы. Мне помогал Дима Банников. Дима, большое спасибо. Но вы вступайте с новыми силами в новую рабочую неделю. Всего хорошего. Пока-пока.
7: Дэвидсон Радио. Радио.
8: Дэвидсон Радио. Радио.
9: Дэвидсон Радио, волна 620 АМ, программа передачи на понедельник с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Севы Каплана. В 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым. Затем утреннее шоу Александра Флинта «Американский взгляд». В 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом. В 9.10 программа Наташи Быстрицкой. В 10 часов городские новости. В 10.10 программа Михаила Базукашвили «Плюс один». В 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым, в 1:10 «Пульс дня», в 2:10 Сима Березанская в программе «Контакт», в 3:10 «Театральные посиделки», ведущий Александр Соколов, в 4:10 программа «Нью-Йорк» Вероники Литвиновой и завершит блок нашего вещания двухчасовая программа «Рикошет», ведущий Артем Андросов. В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио в программе передач «Возможны изменения».
8: 620 АМ.
10: Здесь и остановимся.
8: Дэвидсон Радио.

0: В Нью-Йорке 7 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. События культуры, интересные люди. С нами вы всегда на гребне волны.
3: Дэвидсон Радио не несет ответственности за содержание коммерческой информации. Высказывания, звучащие в эфире, могут не совпадать с позицией радиостанции.
1: Дэвидсон Радио, волна 620 АМ, программа передач на воскресенье с 12 дня до 7 вечера. Откроет наш эфир музыкально-поздравительная программа Бориса Авезова. В час дня программа Михаила Братславского «До и после». Затем двухчасовая программа Марины Левинсон «Мысли вслух». В 4 часа программа Александра Федоренко «Мелодия Украины». В 5 часов передача Бенциона Ласкина «Быть евреем». И завершит блок нашего вещания программа Алексея Орлова «Спорт за неделю».
4: Борис Авезов на Дэвидсон Радио. Поздравления в прямом эфире.
5: Знаешь, какой он красавчик.
6: Выглядит как огурчик. Я давно его знаю, он очень способный.
7: Он очень хороший человек.
4: Передать привет, пожелать хорошего настроения, поздравить с днем рождения и не только. Вы сможете в прямом эфире в программе «Поздравления» с Борисом Авезовым. В воскресенье с 12 дня на Дэвидсон Радио.
8: Операцию я беру на себя.
4: На Дэвидсон Радио с Борисом Авезовым всегда хорошее настроение.

0: день, дорогие друзья. Я приветствую всех тех, кто дружит с хорошим настроением. Вы на правильной волне. Сегодня воскресенье, с 12 до часу программа поздравления с Борисом Овезом и Димой Банниковым. Да, господа, вы на правильной волне. И в конце концов, пусть передача наша нарисует приятную улыбку на лице, а солнце удачу вам принесет. Пусть будет судьба благосклонной и щедрой, и двери любые вам распахнет. Конечно, нравится мне этот день, да, впрочем, как и все остальные. Вот живу, люблю, благодарю. Я очень надеюсь, что с завтрашнего дня новая неделя принесет нам всем счастье, исполнит с легкостью все планы. И внезапно крупно повезет, и сюрпризов будут океаны. Да, господа, за окном октябрь, конечно же, я понимаю. Пусть октябрь удивляет вас вереницей радостных событий. Я желаю каждый день и час добрых и больших открытий. Мы продолжаем наш веселый музыкальный эфир. Мне бы хотелось сегодня вас порадовать интересной информацией.
1: Галочка, ты сейчас умрешь! Потрясающая новость! Якин бросил свою кикимору, ну и уговорил меня лететь в Гагры.
2: Какой Якин? Фу. Я летаю только с Овезовым. Туры с Борисом Овезовым привлекают гостей со всех уголков мира. И это неудивительно. В его команде «Караван Entertainment» каждый найдет что-то свое. Борис Овезов прежде всего думает о том, чтобы отдых был комфортным, веселым, интересным и доступным.
3: Заходите на сайт borisovezov.com. borisovezov.com. Знакомьтесь с маршрутами и в путь. Или предварительно позвоните, чтобы узнать все подробно у оператора. 646-427-5737. 646-427-5737. И не надо ждать, пока Якин в Гагры позовет.
0: Ну а мы, господа, начинаем наш веселый музыкальный эфир. Конечно, в начале красивая музыка для вас, чтобы поднять уровень хорошего настроения сегодня воскресный день. Наслаждайтесь. Программа поздравления с Борисом Овезовым.

Да, господа, вы на правильной волне. Я думаю, вы обратили, что каждый новый воскресный день, конечно, чувствуется присутствие волшебства какого-то. В каждом звуке, в каждой улыбке, даже воздух.

Господа, хочу напомнить вам, что в сегодняшней программе у нас есть два звуковых поздравления. Конечно, они прозвучат буквально через несколько минут. И единственное, что мне хотелось вам пожелать, господа, следуйте за своими мечтами, они знают дорогу.

дорогие мои. Как обычно, я вам всегда желаю счастья, тепла, доброты. Пусть исполняются все ваши мечты. За окном октябрь, поэтому счастливого и волшебного вам октября. Да, друзья мои, много сегодня интересной информации. Жизнь, конечно, господа, это солнце, что греет лучами. Жизнь — это горы с дождем и ветрами. Жизнь — это сказка, восторг, удивление. Жизнь — это радость, любовь, наслаждение.

Так, господа, в нашей программе сплошной позитив. Я думаю, что в течение часа и вообще до конца воскресного дня ваш день будет раскрашен только позитивом и удачей. Я думаю, что после нашей передачи «Фортуна» вам даст сил справиться с каждой задачей. Вас будут окружать только чудо-люди. Все, что будете начинать, все будет удаваться. А у нас уже первое поздравление. Его сразу хочу адресовать сегодня нашему рекламному отделу. Леночка Агафонова отметила в октябре свой день рождения. Леночка, от всей души поздравляю тебя. Хочу пожелать тебе всегда оставаться милой, неповторимой, неподражаемой женщиной. Пусть каждый день жизни превращается в радость. Пусть в каждом деле ждет тебя успех. Пусть каждый миг дарит сердцу незабываемые впечатления и счастья. Леночка Агафонова.

Дорогие друзья, приглашаю вас всех отправиться со мной в незабываемое путешествие 2 мая по 12 мая в 4 великолепные столицы. Вас ждет увлекательный тур в сердце Европы. Будапешт, Вена, Братислава и Прага. Вы познакомитесь с атмосферными улочками Будапешта. Насладитесь имперской красотой Вены. Откроете для себя уютную Братиславу и влюбитесь в сказочную Прагу. Все это со 2 мая по 12 мая. Это прекрасная возможность не просто увидеть знаменитые города, а наполнить поездку эмоциями, общением и новыми открытиями. Архитектура, история, европейская кухня, красивые панорамы и незабываемые фотографии каждый день подарят что-то особенное. Одна поездка – 1000 впечатлений. Собирайте чемоданы, приглашайте друзей и отправляйтесь навстречу Европе со 2 мая по 12 мая. С Борисом Овезовым. Звоните 646-427-5737. Вся подробная информация на сайте www.borisovezov.com. Со 2 мая по 12 мая. Откроем для себя Европу. И у нас следующее поздравление. Здравствуйте, мой папа Абросимов Алекс, которого я очень люблю, обожает ваше радио. Спасибо вам за возможность сказать на весь Нью-Йорк, как сильно я его люблю. Прошу простить меня за все, что я сделала не так. Поставьте, пожалуйста, ему красивую песню. Также поздравляю любимую тещу Ольгу Нарун. С днем рождения, желаю счастья, здоровья, любви, удачи, успехов. Прошу поставить красивую песню. Вячеслав, Алена Цебулевские, Бруклин. Ну что, господа, от души вас поздравляем. Наслаждаемся музыкой, хорошего настроения.

Друзья мои, секрет успеха в жизни – быть всегда в хорошем настроении. Думайте о хорошем, верьте в лучшее. Будьте всегда на позитиве. И у нас во второй части тоже есть звуковое сообщение. А пока мне бы хотелось еще раз настроить вас на только ритмичную красивую музыку. И, конечно, следующая песня, я думаю, будет музыка.

0: случайно день пошлет вам приглашение печали, скажите ему, что вы заняты счастьем, слушая программу поздравления на Дэвидзон Радио. Вы правильно делаете то, что нас слушаете?
1: Борис Овесов и программа поздравлений.

Я думаю, что с той поры, как вышла впервые программа поздравления на Дэвидсон Радио, у вас есть место только хорошим событиям и новостям. Поэтому желаю вам всегда яркого

Красивая музыка для вашего хорошего настроения. И вообще, согласитесь, что жизнь похожа на чайную чашку, которую можно наполнять до краев всевозможными цветами радуги. Позитивом. Так пусть же ваш день будет очень милым, добрым, наполненным гармонией, теплом, любовью и солнечным настроением. Вы на правильной волне. Программа «Поздравляю».

0: Конечно. Что, дорогие мои, подведя итоги чуду первой части программы поздравления, хочу просто, чтобы вы напомнили сегодняшний день своим везением, вдохновением, бодростью, позитивным настроем. И помнили, что день вас, который ждет впереди, всегда будет вас сопровождать удачей, успехом и радостью. Вы на правильной волне, оставайтесь на Дэвидзон Радио. Вторая часть будет гораздо интереснее. Я очень надеюсь, что реклама пройдет быстро.
1: Япония в начале апреля. С 5 по 15 апреля.
2: Путешествие, которое запомнится навсегда.
1: Представьте, вы просыпаетесь в Японии.
2: Выходите на улицу, и вокруг цветет сакура.
3: Воздух наполнен весной, неоном и ароматами японской кухни.
1: А каждый новый день превращается в отдельную историю.
2: В начале апреля мы отправляемся в особенное путешествие по Японии вместе с Борисом Овезовым.
1: Это будет не просто экскурсионная поездка по достопримечательностям.
2: Это возможность увидеть Японию живой, почувствовать ритм Токио,
1: погрузиться в атмосферу древних храмов, пройтись по уютным улочкам, попробовать настоящую японскую кухню
2: и оказаться среди легендарной весенней сакуры. Будут впечатления, которые невозможно получить из путеводителя. Неожиданные открытия, красивые места, новые знакомства и моменты, которыми захочется делиться еще долгие годы.
1: Япония – это страна контрастов, где будущее встречается с тысячелетней традицией.
2: И сейчас самое время сказать себе – А почему бы и нет?
1: С 4 по 15 апреля.
2: В Японию. Большое путешествие с Борисом Овесовым. Не откладывайте мечту на потом. Иногда лучшие воспоминания начинаются с одного решения. Поехать. Ваша Япония ждет. Поехали вместе. Звоните Борису. Вы не пожалеете. 646-427-5737.
1: 646-427-5737.
2: Информация по маршрутам на сайте www.borisovesov.com.
1: www.borisovesov.com.
4: Борис Овезов на Дэвидзон Радио. Поздравления в прямом эфире.
5: Знаешь, какой он красавчик.
6: Выглядит как огурчик. Я давно его знаю, он очень способен.
7: Он очень хороший человек.
4: Передать привет, пожелать хорошего настроения, поздравить с днем рождения и не только. Вы сможете в прямом эфире в программе «Поздравления» с Борисом Овезовым. В воскресенье с 12 дня на Дэвидзон Радио.
8: Операцию я беру на себя.
4: На Дэвидзон Радио с Борисом Овезовым всегда хорошее настроение.
9: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
10: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
11: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
12: Дорогие друзья, 15 ноября в 3 часа дня большой концерт, который нельзя пропустить. На сцене Константин Ретель-Кобылянский, кавалер-баритон, доктор музыки, лауреат международных музыкальных и театральных премий, артист, выступавший на лучших сценах Европы, Америки и Израиля. Его голос звучал в Париже, в Берлине, в Риме, в Цюрихе, в Тель-Авиве, в Чикаго и других музыкальных столицах мира. В его исполнении прозвучат любимые произведения из репертуара Муслима Магомаева, Юрия Гуляева, Дмитрия Гнатюка, Лучано Паваротти и Хосе Карероса, романсы Рахманинова и вечерняя серенада Шуберта, а также лучшие мелодии Бродвея, венских оперетт, страстное танго, песни на идыш и иврите. И рядом с ним превосходная, несравненная, гениальная пианистка, бессменный концертмейстер Элла Пасик. Ведущий концерта Михаил Братславский. Еврейский центр по адресу 2915 Ocean Parkway. Билеты по телефону 646-734-3339. Татьяна. А также на сайте театр.com. 15 ноября, 3 часа дня. Большой праздник музыки, который подарит вам незабываемые эмоции.
4: Борис Овезов на Дэвидсон Радио. Поздравления в прямом эфире.
2: Знаешь, какой он красавчик.
6: Выглядит как огурчик. Я давно его знаю, он очень способный.
7: Он очень хороший человек.
4: Передать привет, пожелать хорошего настроения, поздравить с днем рождения и не только. Вы сможете в прямом эфире в программе «Поздравления» с Борисом Овезовым. В воскресенье с 12 дня на Дэвидсон Радио.
8: Операцию я беру на себя.
4: На Дэвидсон Радио с Борисом Овезовым всегда хорошее настроение.

0: Приветствую вас еще раз, дорогие мои. Вторая часть программы поздравления. Я Борис Овесов, у микрофона, и Дима Баников, выпускающий редактор сегодня. Да, господа, с нашей программой новые события вас непременно ждут. Они появятся на вашем пути и будут только вас радовать, я вам гарантирую. Перемены, в конце концов, приносят новые возможности, помните об этом. Поэтому желаю вам просто жить этот день с улыбкой, мечтать, творить и любить. Вы на правильной волне, программа поздравления. Здоровья, счастья, радости, явлений.
1: Желает вам программа поздравлений. Галочка, ты сейчас умрешь. Потрясающая новость. Якин бросил свою кикимору, ну и уговорил меня лететь в Гагры.
2: Какой Якин? Я летаю только с Овесовым. Туры с Борисом Овесовым привлекают гостей со всех уголков мира. И это неудивительно. В его команде «Караван Entertainment» каждый найдет что-то свое. Борис Овесов прежде всего думает о том, чтобы отдых был комфортным, веселым, интересным и доступным.
3: Заходите на сайт borisovezov.com. borisovezov.com. Знакомьтесь с маршрутами и в путь. Или предварительно позвоните, чтобы узнать все подробно у оператора. 646-427-5737. 646-427-5737. И не надо ждать, пока Якин в Гагры позовет. Программа
4: поздравлений. Борис Овесов в программе поздравлений.

Да, дорогие мои, за окном октябрь. Я хочу заметить, что действительно похолодало чувствительно. Поэтому с нашей программой я вам желаю теплого и светлого дня. Он принесет вам удовлетворение и радость. Все, что спланировано, будет сделано. Желаю позитивных эмоций, отличного настроения. Вы на правильной волне. И перед тем, как я перейду к поздравлениям, у меня есть один текст, который мне послала Вера Досимова. Она с Бруклина и пишет: «Борис, прочтите, пожалуйста, в вашей программе. Я думаю, что будет интересно очень многим». Ну, Верочка, я, конечно, прочту, потому что все-таки вы попросили, и я не имею права отказать. Минуточку после заставочки. Ну и теперь текст, который был прислан. «Мы не умеем дорожить здоровьем, чувствами, работой. Не наслаждаемся природой.

Дорогие друзья, приглашаю вас всех отправиться со мной в незабываемое путешествие 2 мая по 12 мая в 4 великолепные столицы. Вас ждет увлекательный тур в сердце Европы. Будапешт, Вена, Братислава и Прага. Вы познакомитесь с атмосферными улочками Будапешта. Насладитесь имперской красотой Вены. Откроете для себя уютную Братиславу и влюбитесь в сказочную Прагу. Все это со 2 мая по 12 мая. Это прекрасная возможность не просто увидеть знаменитые города, а наполнить поездку эмоциями, общением и новыми открытиями. Архитектура, история, европейская кухня, красивые панорамы и незабываемые фотографии каждый день подарят что-то особенное. Одна поездка – 1000 впечатлений. Собирайте чемоданы, приглашайте друзей и отправляйтесь на встречу Европе со 2 мая по 12 мая. С Борисом Обезовым звоните 646-427-5737. Вся подробная информация на сайте www.borisobezov.com. Со 2 мая по 12 мая. Откроем для себя Европу.

Да, друзья мои. Да, уважаемые радиослушатели, слушайте ритмы, просто улыбнитесь и начинайте просто жить. Не ждите радостных событий, учитесь сами их творить.

у нас уже следующее поздравление. Добрый день, уважаемый Борис. Будьте любезны, поздравьте, пожалуйста, с днем рождения дорогую Тамарочку Катаеву. Вы можете очень красиво ее поздравить от имени Тамары Бадолбаевой, от Ольги Полцеловой Бадолбаевой и от Светланы Ханимовой Левитовой и Любочки Пилосовой. 2 октября у Тамарочки был день рождения. Сердечно вас благодарю. С уважением к вам, Тамара Бадолбаева. Ну что, конечно, Тамару Катаеву я знаю. Замечательный человек. Заслуженный деятель культуры Таджикистана. Тамарочка, с днем рождения. Желаю, чтобы жизнь ваша была полноценной, с приятными заботами, гениальными идеями, блестящими победами. Пусть в душе вашей никогда не иссякнет источник доброты. Идите по жизни смело и прямо. У вас прекрасный спутник жизни. Пусть трудные минуты рядом окажут ваши близкие друзья. Пусть всегда будут близкие те, с кем хочется поделиться радостью. Тамарочка, от души вас поздравляю. Желаю вам крепкого здоровья и в вашем исполнении эта красивая песня.

0: Борис Овезов в программе поздравлений.
1: Ну что, господа, конечно же, все-таки за окном осень. А осень — это всегда чудесно. Это время горячего чая, разноцветной листвы, теплых свитеров и уютных вечеров. Осенью рассуждается как-то по-другому, мыслится, дышится по-другому. Осенью, в конце концов, живется по-другому. И у нас следующее поздравление, оно было послано с Израиля. Супруга Ольга, Борис, поздравьте, пожалуйста, моего супруга Юрия Хаимова. Он отметил свой день рождения. Все родные присоединяются в Нью-Йорке и в Израиле. Юрочка, дорогой, с днем рождения. День рождения. Желаю тебе, чтобы дорога твоей жизни расстилалась бескрайним ковром и вела тебя уверенно и достойно к вершине мудрости. Слава и счастья. Пусть на этой дороге всегда будут рядом верное плечо друга и нежный взгляд любимый. Повороты успеха, виражи, достижения и остановки удачи. Здоровья тебе на этом большом и долгом жизненном пути. Юрий Хаимов. С днем рождения, дорогой. И эта песня от твоей супруги специально была прислана в программу, чтобы она сегодня прозвучала в эфире программы поздравления. Юра Хаимов, Израиль. С днем рождения.

Да, господа, главное здоровье, ведь мы его себе не купим. Вы вообще помните, что жизнь в потоке чудес куда интереснее, чем скучать, иронизировать или коллекционировать разочарования. Я не призываю, конечно, смотреть на жизнь через розовые очки, но превращать ее в безрадостную рутину точно не стоит.

0: подведя итоговую черту программы поздравления, сегодня воскресный день. Просто хочу вам напомнить, господа, если у вас есть любовь в вашем сердце, каждый цветок ароматный, каждый день полный жизни и каждый момент наполнен возможностями. Помните об этом, дорогие мои. Я вас всех обнимаю. Борис Овезов и Дима Банников расстается с вами буквально на несколько дней и очень надеемся, что мы скоро вновь с вами услышимся. Как в программе «Караван», так и в программе поздравлений. Пока!
1: Япония в начале апреля. С 5 по 15 апреля.
2: Путешествие, которое запомнится навсегда.
1: Представьте, вы просыпаетесь в Японии.
2: Выходите на улицу, и вокруг цветет сакура.
3: Воздух наполнен весной, неоном и ароматами японской кухни.
1: А каждый новый день превращается в отдельную историю.
3: В начале апреля мы отправляемся в особенное путешествие по Японии вместе с Борисом Овезовым.
1: Это будет не просто экскурсионная поездка по достопримечательностям.
3: Это возможность увидеть Японию живой, почувствовать ритм Токио.
1: Погрузиться в атмосферу древних храмов, пройтись по уютным улочкам, попробовать настоящую японскую кухню
3: и оказаться среди легендарной весенней сакуры. Будут впечатления, которые невозможно получить из путеводителя. Неожиданные открытия, красивые места, новые знакомства и моменты, которыми захочется делиться еще долгие годы.
1: Япония – это страна контрастов, где будущее встречается с тысячелетней традицией.
3: И сейчас самое время сказать себе – А почему бы и нет?
1: С 4 по 15 апреля.
3: В Японию. Большое путешествие с Борисом Овезовым. Не откладывайте мечту на потом. Иногда лучшие воспоминания начинаются с одного решения. Поехать. Ваша Япония ждет. Поехали вместе. Звоните Борису. Вы не пожалеете. 646-427-5737.
1: 646-427-5737.
3: Информация по маршрутам на сайте www.borisovezov.com.
1: www.borisovezov.com.
4: Борис Овезов на Дэвидсон Радио. Поздравления в прямом эфире.
5: Знаешь, какой он красавчик.
6: Выглядит как огурчик. Я давно его знаю, он очень способен.
7: Он очень хороший человек.
4: Передать привет, пожелать хорошего настроения, поздравить с днем рождения и не только. Вы сможете в прямом эфире в программе «Поздравления» с Борисом Овезовым. В воскресенье с 12 дня на Дэвидсон Радио.
8: Операцию я беру на себя.
4: На Дэвидсон Радио с Борисом Овезовым всегда хорошее настроение.
9: Прежде чем стать кандидатом, он стал отцом и владельцем бизнеса. И этот выбор определил все остальное. Руслан Шамаль.
10: Меня зовут Руслан Шамаль. Уже более 10 лет я управляю собственным бизнесом здесь, в нашем районе. Я знаю, что значит платить по счетам, удерживать сотрудников и не спать по ночам, думая о завтрашнем дне и налогах, которые растут быстрее наших зарплат. Но еще раньше, чем стать предпринимателем, я стал отцом. И я понимаю, что нужны решения не на один день, а для будущего наших детей. Я иду в Сенат штата Нью-Йорк не с пустыми обещаниями, а с опытом человека, который каждый день отвечает за свою семью и свое дело. Я Руслан Шамаль, и мне нужен ваш голос.
9: Руслан Шамаль, Сенат штата Нью-Йорк, округ 23. Голосуйте 3 ноября. Paid for by us for us.
11: Дорогие радиослушатели, представляю вам суперэффективную систему «Бархатная кожа». За 10 минут элементарно простой и безопасной процедуры, без визитов к врачу, хирургических операций, уколов ботокса и наполнителей, по совершенно доступной цене, уникальная эффективная система «Бархатная кожа» будет растворять ваши морщины, устранять сухость, приводить кожу в комфортное, здоровое состояние. Звоните, пока действуют специальные скидки. 888-765-87-52. Когда девушке 20, она имеет красоту, которую ей подарила природа. В 30, которую сделала сама, а в 50, которую заслужила. Компания Nature Pure с системой «Бархатная кожа» дает неповторимый шанс следовать мудрому указанию Коко Шанель. Звоните 888-765-87-52.
12: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
13: В Нью-Йорке 8 часов вечера.
14: Следующая передача любезно предоставлена телевизионным каналом RTN.
5: У вас есть возможность подписаться и смотреть передачи RTN 24 часа в сутки. 1-800-222-2786. Звоните прямо сейчас. 1-800-222-2786.

0: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я, Геннадий Кацов, приветствую вас в нашей программе «Пресс-клуб», в которой мы рассмотрим основные темы, актуальные темы прошедшей, проходящей недели с гостями нашей передачи, которых я сразу же хочу представить. Это Леонид Мартынюк, соратник, соавтор книг Бориса Немцова, бывший работник «Голоса Америки». Насколько я понимаю, Леонид, сейчас «Голос Америки» восстанавливается, так что есть возможность туда вернуться. Приветствую вас.
1: Да, добрый день. Может быть, я опять буду журналистом «Голоса Америки». Посмотрим, будущее покажет.
0: Но они восстанавливаются, да, несмотря на то, что их закрывали?
1: Да, было принято решение где-то месяца полтора назад, что полностью или почти полностью будет восстановлена русская и украинская служба. Про остальные сейчас, вот прямо сейчас планируется, что там будет.
0: Работали вы в англоязычной службе? Есть возможность вернуться на русскую?
1: Да, у нас было подразделение, такое называлось «Polygraph Info». Мы там анализировали пропаганду в авторитарных странах. Я занимался пропагандой России, в основном в отношении Украины и Соединенных Штатов.
0: Ну, это как раз очень укладывается в темы сегодняшние, так что мы с вами как раз на эту тему и поговорим. И еще один наш гость, Олег Федоров, поэт, издатель. Ему принадлежит издательство в Киеве, «Друкарский двир» Олега Федорова. Олег, приветствую вас. Олег находится в Киеве.
2: Приветствую всех, кто нас слышит, видит.
0: Ну что, давайте начнем с темы американской. Я понимаю, что это гораздо более комфортно отличать Леониду, чем Олегу. Но, тем не менее, Олег, мы вас тоже выслушаем по этой теме. Хотелось бы знать ваше мнение, поскольку сегодня американские темы, они иногда напрямую, иногда косвенно касаются и тем украинских. Так что здесь такая связь, она наблюдается последние, ну, уже 5,5 лет. Президент Дональд Трамп включился в масштабную кампанию по поддержке республиканцев перед промежуточными выборами, которые пройдут у нас 3 ноября. И вот в этот месяц он намерен посетить как минимум 17 штатов. Его задача – мобилизовать своих сторонников, помочь партии сохранить большинство в Конгрессе. Дело в том, что многие сторонники, причем включая и активистов МАГА, они очень были активны во время президентских выборов, которые прошли в 2024 году, 2 года назад. Но промежуточные выборы, об этом Трамп постоянно и говорит, мы не должны, республиканцы, проиграть, поскольку если мы проиграем, если демократы отберут и нижнюю, и верхнюю палату, нам тогда, нам и нам, президенту Соединенных Штатов, тогда очень и очень сложно придется. Так что он, собственно, мобилизует активистов, все силы для того, чтобы именно республиканцы